0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен луг. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуношная сухая теплынь. И еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе. Она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая по направлению Млечного Пути, и право глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег Земли.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы писателя Александра Солженицына с журналистом Бернардом Левиным. 1983 год. Лондон. Мы должны различать понятие «материальный достаток», на что каждый имеет право, и «жадное изобилие». Материальный достаток был у подавляющей части европейского населения уже много веков. Возможно, у нас, у тех, кто прошел архипелаг ГУЛАГ, другая мерка жизненного уровня. Но произошел моральный поворот в человечестве. Переоценка значения материальных ценностей. И в наше время человек, который строго держит рамки самоограничения, может быть окружен любым изобилием и комфортом и быть к нему равнодушным. Потому что вовсе не материальное начало, первичное начало нашей жизни. Ужас не в том, что массовое изобилие привело к упадку нравов. Но упадок нравов привел к тому, что стали слишком наслаждаться изобилием.
0: Голоса

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Воскресным зимним утром 1946 года жителей подмосковного Загорска разбудил колокольный звон. Люди ушам своим не верили. Звонили в Троице-Сергиевой лавре. Закрытая советской властью для богослужений много лет назад, она, наконец, была возвращена церкви. Изгнанные лаврские насельники потихоньку возвращались в родную обитель. Принимали постриг новые монахи. Среди таких был и монах Савва, бывший советский инженер, в детстве воспитывавшийся в благочестивой верующей семье. Лавра восстанавливалась после долгих лет забвения, и инженерский опыт отца Саввы пришелся как нельзя кстати. Его назначили монастырским экономом, ответственным за хозяйственные дела, и поручили руководство строительно-восстановительными работами. На своем новом посту, или, как говорят монахи, послушании, отец Савва буквально горел. Руководить, стоя в сторонке, было не в его правилах. Вместе с рабочими он таскал цемент, месил раствор, клал кирпичи. Но вскоре тяжелый труд и постоянное недосыпание дали о себе знать. Отец Савва почувствовал, что очень устал. И когда в очередной раз в 4 часа утра будильник громко возвестил ему о том, что пора идти на стройку, эконом в сердцах подумал: «Эх, заболеть бы, тогда хоть можно будет выспаться и отдохнуть». На стройке отец Савва вдруг почувствовал сильную головную боль. Он пошел в свою келью, выпил таблетку, прилег. Но боль не отступала. Не прошла она и на завтра. Через несколько дней, измученный болью во 100 раз сильнее, чем работой, монах, стоя перед иконой, молил Бога о том, чтобы вернуться на стройку, к своему послушанию. На следующее утро отец Савва проснулся по будильнику бодрым, здоровым и полным сил. С тех самых пор он больше не знал усталости, хотя работал по-прежнему от души. Много сделав для восстановления Троице-Сергиевой лавры, через несколько лет отец Савва переселился в Псково-Печерский монастырь, где прожил до конца своих дней. Туда, к нему за духовным советом, съезжались сотни людей. Мудрого монаха они уважительно называли старцем. А старец Савва Остапенко призывал их не роптать на жизненные обстоятельства и со смирением принимать Божью волю. «Ропот не избавляет от бед, а еще хуже их усугубляет», — говорил он. «Молись, и Господь подаст крепость духа так, что будет казаться, что и терпеть-то нечего».
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Почему нельзя гадать? Для православного человека ответ, казалось бы, очевидный. Грешно обманным путем пытаться вырвать у Бога тайны его промысла о человеке. Однако время от времени все же приходится слышать на исповеди о том, что люди посещают гадалок. Хочу поделиться рассуждениями святителя Василия Великого о бессмысленности и духовном вреде гаданий. «Не любопытствуй о будущем, но располагай настоящим в пользу. Ибо какая тебе выгода предвосхитить ведение? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не предузнал. А если оно скорбно, какое для тебя приобретение наперед томится скорби? Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное законом и ожидай наслаждения благими».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». Когда болезнь мамы признали безнадежной, я вспомнил, чему меня учили. Молитва с верою должна исполниться. И вот я принялся волевым усилием вызывать в себе уверенность, что мои молитвы непременно будут услышаны. Я действительно поверил, что верю в это. Когда мама все-таки умерла, я стал добиваться чуда. Интересно, что неудача никак не подействовала на меня. Дело, видимо, в том, что убежденность, которую я возбуждал в себе, не имеет никакого отношения к вере, и потому разочарование ничего не изменило. Я обращался к Богу, как я его себе представлял, без любви, без почтения, даже без страха. В том чуде, которого я ждал, Бог должен был сыграть не роль искупителя или судьи, а роль волшебника. Сделав то, что от него требовалось, он мог уйти. Мне и в голову не приходило, что та потрясающая близость к Богу, которой я добивался, связана еще с чем-то, кроме счастья нашей семьи. Думаю, такая вера часто вспыхивает в детях, и крах ее на них не отражается, как ничего не изменило бы чудо, если бы оно произошло.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Михаил Сидоров, купец, исследователь, золотопромышленник и благотворитель, вошел в историю как активный сторонник развития русского севера. Михаила Константиновича называли неистовым пропагандистом освоения севера и даже бедным Сидоровым. А как иначе можно было аттестовать человека, который жертвовал главному делу своей жизни баснословные средства и, в конце концов, потерпел финансовый крах? Природные богатства Сибири в XIX веке привлекали многих предпринимателей, в том числе и миллионера из Енисейской губернии Сидорова. Открытие Северного морского пути по Ледовитому океану стало мечтой Михаила Константиновича, и денег на ее осуществление он не жалел, вкладывая огромные средства в организацию исследовательских экспедиций. Он делал это не для себя, не для славы, просто считал своим долгом налаживание морского пути из Сибири в Европу. Ведь это дало бы толчок бурному промышленному развитию края, а в результате всей России. С огромным уважением Сидоров относился к иногородцам, как тогда называли коренные северные народы. Улучшая их благосостояние, он без конца финансировал строительство каналов и дорог, открытие школ и приютов для детей, налаживал жилищное строительство. Сидоров пытался пробить на севере устройство мореходных классов и поддержать рыбные промыслы. Доказывал, что при небольшой правительственной поддержке можно ускорить исследование берегов Белого моря. Но петербургские чиновники, от которых зависела эта поддержка, только поднимали Сидорова на смех. Провинция их не интересовала. Потому-то Михаил Константинович и писал о себе: «На меня смотрели, как на фантазера, который жертвует всем ради своей несбыточной мечты». Зато сибирские купцы говорили иное. «Провидение послало нам человека, трудящегося для нас и не ищущего за свои труды официальных наград». На возрождение Севера Сидоров пожертвовал 1 700 000 рублей. Он готов был отдать и больше, но, увы, многие его идеи местные власти отвергали. Михаил Константинович предложил открыть в Иркутске или Красноярске университет и хотел внести в проект 10 своих приисков стоимостью 3 миллиона рублей и весь наличный капитал. Чиновники отказали. Более того, завели на Михаила Константиновича сразу 3 уголовных дела, обвиняя его в незаконном владении золотыми приисками. Это была хитрая интрига. От подсудимых запрещалось принимать пожертвования. Поэтому желание Сидорова открыть университет так и осталось неосуществленным. 13 лет длилась тяжба. Она закончилась полным оправданием Михаила Константиновича. Жители Красноярска, чьи симпатии были на стороне благотворителя, в 1886 году выбрали его своим городским головой, но власти выбор не утвердили, сославшись на то, что претендент на столь ответственный пост состоял под судом. Сидорову еще не раз пришлось сталкиваться с несправедливостью, но это не сломало его, не озлобило. Михаил Константинович подарил музею Томского университета свою личную коллекцию сибирских древностей. Поддерживал приюты, больницы, школы, библиотеки в Архангельске, Березове, Красноярске, Омске, Тобольске. Выплачивал стипендии студентам. Открыл первую школу-интернат для северных народов при Туруханском монастыре. Помогал епархиальному училищу и мужской гимназии в Архангельске. И в своем завещании Михаил Константинович отписал большую часть состояния, как он говорил, на пользу человеческую, а именно для поощрения русских изобретений, для устройства училищ мореплавания на севере, на поощрение русских к изобретению воздухоплавания, на ежегодные премии за сочинения о севере. Михаил Константинович умер в 1887 году, а после февральской революции 17 года моряки Мурманского пароходства назвали Михаилом Сидоровым одно из судов. Правда, советская власть постаралась забыть о благотворителе, но уже сама история позаботилась о восстановлении справедливости. И сегодня именем романтика Севера названы проливы и острова,

Радио «Вера». То в темную бездну, то в светлую бездну крутясь шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман, чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Несторианство стало одной из самых опасных ересей, с которой пришлось столкнуться православной церкви. Еретик Несторий, по имени которого и назвали ересь, являясь патриархом константинопольским, в V веке распространил учение, что Христос был просто человеком. Бог же в нем обитал, как в храме. По мнению Нестория, Спаситель являлся пророком, избранным, но все же человеком. Соответственно, Дева Мария была не Богородицей, а Христородицей. Несторианство было побеждено во многом усилиями святого Кирилла Александрийского, но не исчезло вовсе. Оно проявило себя, например, в новом виде уже в 19 столетии. Жертвой ереси и ее распространителем стал писатель Лев Толстой. Он посчитал, что все чудеса Христа – это выдумка. С точки зрения Толстого, Спаситель был просто человеком, проповедником и пророком. Идеи писателя продолжают жить и сегодня. Среди наших современников есть те, кого также можно было назвать несторианами. Святые отцы, то есть великие богословы древности, понимали, что ересь несторианства опасна, может возродиться, а потому поместили в богослужение песнопение, содержащее верное учение о Христе Спасителе. Одно из таких песнопений – догматик третьего гласа, особой мелодии распева. Догматиком принято называть молитвословие с вероучительным содержанием. Прокомментирует его священник Антоний Борисов.
3: Всего в православном богослужении имеется 8 догматиков. Все они созданы святым Иоанном Дамаскиным, святым 7-8 веков. Дамаскин был одновременно богословом и поэтом. В свои богослужебные песнопения он вкладывал глубокий догматический смысл, как, например, в догматик третьего гласа. Послушаем его текст в русском переводе. «Как не удивиться нам рождению от Тебя, Бога человека, всесвященное? Ибо общение с мужем не испытав пренепорочное, родила Ты без отца, сына по плоти, прежде веков от отца, рожденного без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но свойства каждого естества, в целости сохранившего. Потому, Матерь Дева Владычица, моли его о спасении душ, православно Богородицу, исповедующих тебя». Святой Иоанн Дамаскин через догматик напоминает нам о великом чуде – пришествии Бога в наш мир. Сын Божий пожелал стать сыном Девы Марии. Та зачала Христа от Духа Святого и родила его, не перестав быть девой. Богоматерь родила Бога, а потому должна именоваться не Христородицей, а Богородицей.
2: Все догматики, составленные святым Иоанном Дамаскиным, поются на вечернем богослужении. Они напоминают молящимся о самых важных элементах православного вероучения, что, безусловно, важно. Ведь чтобы молиться Богу и идти к Нему, нужно знать, кто Он и что Он для всех нас сделал. Послушаем догматик третьего гласа в исполнении хора Регинского отделения Курской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один старец так говорил ученикам: когда царь хочет взять неприятельский город, то прежде всего удерживает воду и съестные припасы. Неприятель, погибая от голода, вынужден покориться ему. Так бывает и с грехами. Если человек будет жить в посте и молитве, то враг, ослабев, покидает его душу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр Ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают Тебя люди. Слишком очевидно существование Твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь Ты рабам Своим, верность сладчайшая, потому и презрели Тебя они. Слишком рано встаешь Ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят Тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты, равно Ты велик, и когда славословит Тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит Тебя мир, тем более величие Твое во святых Твоих, в очах святых Твоих.

0: Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен луг. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожала и как будто замирала, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова. Гнедая, с извилистой, проточенной или вся белая, внимательно смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, точно скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках. И потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах. Запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба. И прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. 1935 год. «Прислали мне с Карпат образ преподобного Серафима. Игумен прислал. С надписанием. Бытописателю русского благочестия. Сделали мы с Ольгой Александровной кивот. Вызолотили сами. И теперь свят угол наш светится. Работа эта была радостно, удивительно. Обтачивали, полировали да испарены. Образ делан на старом Афоне. Потом лежал ночь на камне Серафима Преподобного в Сарове. И вот дар священный у меня в Булоне. Он нас и доведет до Сарова. Так с ним и поеду на родину. И это будет, будет. Хочу сего».
0: «Голоса

дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильно, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: В один из летних дней 1953 года к воротам Псково-Печерского монастыря подъехал автомобиль с московскими номерами. Из машины вышел небольшого роста седобородый монах и в нерешительности остановился, глядя на башенку над воротами в высокой монастырской стене. Монаха звали отец Савва. Несколько лет он жил в Троице-Сергиевой лавре, где и был пострижен. И вот теперь его неожиданно перевели на служение сюда, в этот отдаленный уголок России. Отец Савва не представлял, как будет жить без лавры, без ее многолюдства, которое уже успел даже полюбить. После шумного Загорска тишина псковских печер казалась какой-то нереальной, всеобъемлющей, и только усиливала сердечную грусть отца Саввы от расставания с лаврой. Прошла неделя. Отец Савва по-прежнему никак не мог привыкнуть к новому месту и по вечерам, сидя у окна своей кельи, смотрел на горизонт, за которым ему чудилась розовая колокольня свеча Троице-Сергиевой обители. Однажды, когда тоска навалилась на него особенно сильно, монах стал на колени перед образом Спаса Нерукотворного и обратился к Господу с горячей молитвой. «Боже, помоги мне с душевным спокойствием принять Твою святую волю», — повторял он. После молитвы на душе у отца Саввы как будто просветлело. Он решил прогуляться. Тишина монастырского двора вдруг показалась ему успокаивающей и целительной. Он словно бы впервые по-настоящему увидел Псково-Печерскую обитель, святую гору с древним Успенским храмом на вершине, Сретенскую и Благовещенскую церкви. Сердце его наполнилось радостью и благодарностью Богу. «Господи, спасибо, что привел меня сюда, в этот рай земной», — со слезами на глазах проговорил монах. В Псково-Печерском монастыре отец Савва прожил до своего последнего дня. Он всем сердцем полюбил ставшую родной обитель, а монахи и паломники искренне привязались к кроткому и смиренному отцу Савве, которого уважительно величали старцем. «Всякую печаль и скорбь переводи на молитву и успокаивайся в Боге», — говорил старец Савва Остапенко. «Молитва с упованием на Господа невозможное делает возможным, а трудное — легким».
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Человеком управляет его ум. И наше духовное исцеление неразрывно связано с тренировкой ума. Но чем же нам тренировать наш ум, как не чтением Священного Писания и размышлением о Боге и о победе над своими страстями? Хочу поделиться с вами словами преподобного Варсонофия Оптинского о пользе размышления о духовной жизни. Ум, когда упражняется в чтении Священного Писания и молитве, очищается от страстей и просветляется. Когда же он погружен только в земное, то он грубеет и становится как бы неспособным к пониманию духовного. Поэтому необходимо упражняться в духовном и побеждать все страсти, пока они еще не глубоко укоренились в нас. Страсти легко побеждать в помыслах, но когда они перейдут в слова и дела и укоренятся, то очень трудно, почти невозможно».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита Московского Филарета Дроздова к игумении Спаса Бородинского монастыря Марии Тучковой. 1845 год. Москва. «Мир Господень, превосходящий всякий ум, да соблюдает сердце ваше и разумение ваше. Сердце в преданности воли его, разумение в послушании веры. На бездействие ума, может быть, не слишком нужно жаловаться. Пусть он молчит и слушает, как сердце взывает к Богу. Сердце додает и уму движение к Богу. Если сердце не умягчается пред Богом, отцы велят испытывать себя. Не препятствует ли сему вкравшийся жестокий помысл, например, самомнение или неправильные заботы о чем-либо земном? Надо всячески отвергнуть его и повергнуть себя перед Богом, забывая себя и свое, с единым желанием служить Ему. И при продолжающейся хладности сердца держать себя пред очами Господа и ждать, как вы говорите, есть положение духа правильное, по учению святых. «Терпя, потерпех Господа, и внят ми, и услыша молитву мою». Если это перевести ближе к подлиннику и вместе к нашему просторечию, то надобно сказать «ждал, ждал я Господа». И он обратил на меня внимание и услышал молитву мою. Ждите и вы Господа, и вонмет вам, и услышит молитву вашу.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1902 году возле Алупки, на берегу Черного моря, в окружении гор, среди реликтовых деревьев и душистых трав, открылась здравница, первый в Европе детский противотуберкулезный санаторий. Он получил имя своего основателя, русского врача Александра Боброва. Профессор Московского университета, знаменитый хирург, приехал в Крым, как он сам думал, умирать от туберкулеза. Но целебный воздух всего через год поставил Боброва на ноги. Профессор купил участок земли, построил дом и основал общество санатория для детей в Алупке. Санаторий имеет целью дать возможность неимущим и малоимущим родителям за малую плату и даже бесплатно лечить своих детей, пораженных туберкулезом. Сделать слабого, хворого человека здоровым гражданином своего отечества. Что может быть благороднее, писал Бобров. Когда Александр Алексеевич только приступал к воплощению в жизнь своего замысла, никакой материальной базы у него не было. И доктор объявил благотворительный сбор, распространив обращение к соотечественникам. В России тысячи больных детей, нуждающихся в южном солнце и хорошем уходе. Необходимы средства для создания детской здравницы, чтобы спасти многих и многих детей от верной безвременной смерти. Отзовитесь все, у кого доброе сердце и лишний рубль. Вначале пожертвования поступали лишь от самого Боброва, его близких, друзей и коллег. Но слухи о создании столь нужного в России лечебного учреждения быстро распространились по стране. Александр Бобров был к тому времени весьма авторитетным врачом. Одно его имя служило залогом того, что любое начинание доктора увенчается успехом. Так что здравницу, благодаря Александру Алексеевичу, строили всем миром. Благотворительные взносы стали поступать от именитых медиков. Два графа, Воронцов и Милютин, передали Боброву под будущий санаторий 10 гектаров земли. Она сдавалась доктору в аренду на 99 лет за 90 копеек в год. Графы, к тому же, организовали благотворительные концерты, на которых выступали самые знаменитые русские артисты. Все сборы до последней копейки шли в пользу санатория. Солидную сумму под строительство выделил меценат Сава Мамонтов. Свои гонорары за книги присылали известные писатели Толстой, Горький, Мережковский. Архитекторы Краснов и Шаповалов бесплатно спроектировали корпуса. Пришли деньги и от императора Николая II. Вообще, каждый член царской семьи взял на себя обязательство оплачивать лечение двух маленьких пациентов санатория. Бобров добился опеки над здравницей императорского человеколюбивого общества, которое возглавляла великая княгиня Ксения Александровна. На его средства в санатории возвели домовую церковь. Первыми пациентами клиники стали 16 ребят с наиболее тяжелой формой туберкулеза – спинальной. Бобров все свои силы и талант медика вложил в выздоровление больных малышей. У доктора не было детей, и Александр Алексеевич с супругой сутками не покидали санаторий, ухаживая за подопечными. По сути, клиника стала их домом, ведь свой личный дом Бобров подарил Алупке. В нем сразу открыли детский сад. Увы, долго руководить здравницей Александру Алексеевичу не пришлось. Через 2 года он скончался. Вся Алупка пришла проводить любимого доктора в последний путь. Один из друзей Боброва, прощаясь с ним, прочел стихи. «Там, к могиле твоей, вместе с пением волны, долетит нежный лепет страдальцев детей, тех, что ты приютил, тех, которых согрел ты и солнце лучами, и лаской своей». Замечательного доктора-подвижника Александра Боброва не стало в далеком 1904 году, но созданный им санаторий в народе и тогда, и по сей день ласково называют «Бобровкой».
0: Имена, имена милосердия.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые элементы православного вероучения непостижимы для человеческого разума, потому что относятся они не к сфере человеческого знания, а к откровению Божию. Например, люди не в состоянии до конца понять, как Господь может быть одновременно единым и при этом Троицей, как Его небесная благодать действует на материальный мир. Бог превосходит нас во всем, но Он, тем не менее, стремится открыться для нас, сделать нас частью Своей таинственной реальности. Одна из загадок – соединение во Христе двух природ – божественной и человеческой. Православная Церковь верит, что Христос, Сын Божий, принял 2000 лет назад человеческое естество, родившись от Девы Марии. Рождение Спасителя произошло в пещере близ Вифлеема. Христос проповедовал в Древней Палестине, исцелял людей, совершал чудеса. Но вожди иудеев ему не верили и добились его распятия на Голгофе. Христос же, пробыв 3 дня мертвым, воскрес, а затем вознесся на небо. Тайне Боговоплощения посвящены множество богословских трудов, книг. Говорят нам о ней и церковные песнопения, прежде всего догматики, молитвословие вероучительного содержания. О смысле догматика восьмого гласа, так называется одна из 8 мелодий распевов, рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Догматик восьмого гласа, как и остальные 7 догматиков, написал святой Иоанн Дамаскин. Дамаскин был человеком многочисленных талантов. Кроме составления песнопений, он занимался созданием глубоких богословских произведений, в которых защищал православное вероучение от ересей. В частности, перу святого принадлежит книга «Точное изложение православной веры». Наряду с объемными трудами он создавал и краткие произведения догматики. Послушаем текст догматика восьмого гласа в русском переводе. «Царь небесный по человеколюбию на земле явился и обитал среди людей. Ибо, приняв плоть от чистой девы, от нее произойдя с этой плотью, он пребывает единым сыном, двойственным по естеству, но не по ипостаси. Потому, провозглашая его воистину совершенным Богом и совершенным человеком, мы исповедуем Христа Богом нашим. Моли его, Матерь, брака не познавшая, о помиловании душ наших». В этом тексте в концентрированном виде изложено все православное учение об Иисусе Христе. Дамаскин говорит нам о том, что Христос, Сын Божий, принявший плоть, разделивший с человечеством страдания и смерть, давший нам великую надежду своим воскресением.
2: Догматик занимает важное место в составе вечернего богослужения накануне воскресения. Во время пения догматика священник совершает особые действия – вход с кадилом. С молитвой входит в алтарь через царские врата. Этим он символизирует приход в наш мир Христа Спасителя. Кадильный дым напоминает нам о благодати Божией, которую Христос

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Нина Сергеевна Назаренко – пенсионерка из Донецкой Народной Республики. Всю жизнь она мечтала танцевать. Свое желание Нина Сергеевна исполнила, когда вышла на пенсию. Она организовала танцевальную группу для взрослых в Доме культуры в Харциске. В этот момент у женщины начала опухать левая стопа. Отек распространился на голень и бедро. Левая нога Нины Сергеевны стала в 2,5 раза больше правой. Это оказалось лимфедема второй стадии, болезнь, при которой в тканях накапливается жидкость. Несмотря на это, Нина Сергеевна не сдается. Она продолжает танцевать, выбирая обувь поудобнее. А еще ездит на велосипеде и ухаживает за своим огородом. Только как бы женщина ни старалась, отек по-прежнему увеличивается. Лимфедему нельзя вылечить, но с ней можно полноценно жить, если носить специальный компрессионный трикотаж, много двигаться и вовремя проходить курсы противоотечной терапии. Бесплатно такое лечение недоступно, а небольшой пенсии Нины Сергеевны на дорогостоящие процедуры не хватает. А еще у пенсионерки износился компрессионный трикотаж. Чтобы не допустить дальнейших осложнений, ей требуется лечение. Поддержать Нину Сергеевну можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру, сделав любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство. Каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, хозяин щедрый, нет пищи для людей. Но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию Твоей славы, песни Твоего блаженства. Могу ли всечеловеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце Твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в Тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне Тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и ночный, сам помоги мне воспеть Тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло Тебя. Всякое дыхание да хвалит Тебя, Господи. Но не ради Тебя, ради нас самих, чтобы, величая Тебя, мы возрастали. Велик Ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать Тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Певцы. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но пронесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга –

пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем. И так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась. Яковом, видимо, овладело упоение. Он уже не робел. Он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи епископа Прилукского Сильвестра Альшевского на освящении памятника писателю Николаю Гоголю. 1911 год. Украина. Полтавская губерния. Село Сороченцы. О чем же каждому созерцающему его говорить должен этот памятник? Николай Васильевич был человек глубоко религиозный и своими дарованиями пламенно желал послужить Господу Богу. К православной Церкви Христовой он усерднейше призывал всех своих соотечественников. Вот первая существенная черта его личности. Являясь кровным выразителем своей страны и своего общества, Николай Васильевич своих великих дарований не ограничил целями узкими. Развивая силу и красоту литературного слова именно общерусского, он послужил пользе всей нашей единой неделимой России. Здесь вторая его черта. Третьей особенностью Николая Васильевича был его смех. Есть разный смех. Есть смех, о котором Спаситель сказал: «Горе вам, смеющиеся!» И есть смех, которым смеялся великий пророк, плача, говоря: «Горьким словом моим посмеюся». «При смехе иногда болит сердце», — говорит библейский мудрец. У Николая Васильевича был смех последнего рода. Такой смех не развращает, а добру научает. Вот о чем должен напоминать нам памятник. Верим, что милостиво презрит на сие памятование и Господь. Яко человек, Николай Васильевич, конечно, согрешил перед Господом. У всех своих соотечественников он неоднократно просил молитв о себе. Поэтому в нынешний раз наиболее соответственным для него даром нашей любви будет усердная молитва о нем.
0: Голоса

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно? Скажи.

Но уйду и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва у Бога, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Псково-печерский монах Савва перед вечерней службой зажигал лампадки в храме. Народ еще не собрался, только несколько прихожан стояли возле свечного ящика. Вдруг послышалось тихое всхлипывание, и отец Савва увидел стоящую возле иконы преподобного Серафима Саровского молодую девушку. Она крестилась и плакала. Монах подошел к ней и участливо спросил: «Что случилось, дочка?» Девушка посмотрела на отца Савву полными слез глазами, покачала головой и ничего не ответила. Однако по ее лицу монах понял, стряслось что-то серьезное. Он еще раз осторожно попытался разговорить паломницу. Сначала девушка только разводила руками, а потом достала из сумочки блокнот и, что-то в нем написав, протянула отцу Савве. «У меня был солнечный удар, и после него отнялась речь», – прочитал монах. С огромным сочувствием он посмотрел на несчастную девушку. «Не отчаивайся», – мягко сказал ей отец Савва. «Господу возможно все. Молись ему каждый день, и Бог, видя твое терпение и смирение, тебя не оставит». Прошло несколько недель. В один из дней отец Савва, как обычно, зажигал лампады перед богослужением. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Монах обернулся и увидел ту самую девушку, онемевшую после солнечного удара. Только она больше не была немой. «Батюшка, как мне вас благодарить?» Сияя, проговорила она. Оказалось, что девушка, как и посоветовал отец Савва, стала каждый день молиться, пытаясь при этом еще и произносить слова молитвы вслух. Поначалу ничего, кроме шипения, из ее горла не выходило. Но она не отчаивалась и не роптала, а продолжала молитву. И в один прекрасный день услышала свой собственный голос. Речь вернулась к ней. «Не меня благодари, а Господа», — радостно ответил отец Савва. «За твое терпение он тебя вознаградил». «Надежды без терпения быть не может», — говорил псково-печерский старец Савва Остапенко. «В трудностях потребно терпение и упование на волю Господа, который по своей милости или избавит нас от бед, или поможет нам терпеливо их перенести».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: К сожалению, встречается еще в нашем обществе такое явление, как презрительное отношение к бедным и малоимущим. Это потому, что люди считают, что их богатство не милость Божия, данная для проявления милосердия к ближнему, а их собственные заслуги. Хочу поделиться поучительными словами преподобного Иоанна Лествичника о милостях Божьих. «Не хвались много, о человек, богатством, которое ты без труда получил, но знай, что раздаятель даров, предвидев великое твое повреждение, немощь и погибель твою, восхотел как-либо спасти тебя превосходными этими дарованиями, незаслуженными тобою».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Когда-то, примерно десятка два лет назад, мне пришел в голову такой образ. Земля — наш крошечный дом, летящий в безмерно большом пространстве. Но ведь Земля — дом миллиардов и миллиардов людей, живших до нас. Это беззащитно летящий в колоссальном пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев, тесное скопище произведений сотен тысяч гениев. И не только произведений гениев. Сколько обычаев, милых традиций, сколько всего накоплено, сохранено, сколько возможностей. Земля вся засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые еще ждут, что их огранят, сделают бриллиантами. Это нечто невообразимое по ценности. И самое главное, второй другой жизни во Вселенной нет. Это можно легко доказать математически. Нужно было сойтись миллионам условий, чтобы создать человеческую культуру. Что там перед этой невероятной ценностью все наши национальные амбиции, ссоры, мести личные и государственные?
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена, милосердие.
1: Во время Отечественной войны 1812 года городским главой Москвы был Алексей Куманин. Он вступил в эту должность за год до вторжения в Россию Наполеона и решил множество проблем и вопросов, с которыми до него не сталкивался ни один градоначальник. Благодаря Куманину во время войны и после нее Москва оказалась на высоте. Алексей Алексеевич перебрался в Белокаменную из Переславля-Залесского. Куманин занимался торговлей, но, понимая, что как купец он успешнее всего реализуется в Москве, переехал туда вместе с семьей. Свой первый успех в делах он отметил тем, что на свои деньги построил на родине предел приходской церкви в честь святого князя Андрея Смоленского, а в 1806 году пожертвовал крупную сумму на развитие первой в России торговой школы для купеческих детей – Московской практической академии коммерческих наук. В 1811-м Алексея Алексеевича избрали городским главой. В положении об общественном управлении Москвы об этой должности было записано: «Городской глава есть главный уполномоченный от всего городского общества, а потому на нем главнейшая лежит обязанность заботиться о пользах и нуждах общественных». Куманин следовал этому параграфу так, что москвичи поняли – им повезло. Еще до войны Алексей Алексеевич собрал деньги на сооружение памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. И впервые в истории Москвы ее маленьких жителей стали прививать от оспы. Когда в Первопрестольной получили известие о том, что войска Бонапарта вторглись на территорию Российской империи, Куманин вошел в состав комитета московского ополчения. 15 июня 1812 года дворянство и купечество ожидало в Слободском дворце приезда российского императора Александра I. А пока ждали, начали сбор средств на военные нужды. Первые деньги поступили от Куманина. Из своего капитала в 100 тысяч рублей он пожертвовал 50 тысяч со словами: «Мне дал их Бог, а я отдаю Отечеству». Лев Толстой описал этот случай в романе «Война и мир». Труднейшие для Москвы месяцы – июль и август 1812 года. Алексей Алексеевич наладил тогда в домах горожан выпечку хлеба для русской армии. Когда стало ясно, что Москву придется отдать французам, Куманин организовал эвакуацию учреждений и документов. А после изгнания Наполеона Алексей Алексеевич взялся за восстановление разграбленного и сожженного неприятелем города. Большая часть храмов, жилых домов, магазинов сгорела. Площади и улицы были завалены телами погибших. Самые первые, необходимые и неотложные меры для того, чтобы москвичи могли сносно жить, принял именно Куманин. Особое внимание он уделил восстановлению пострадавших церквей и строительству новых. На собственные средства Алексей Алексеевич возвел князь Андреевский храм на Котловке. Сыновья Куманина пошли по стопам отца и тоже занимались благотворительностью. Вносили сотни тысяч рублей на развитие коммерческих училищ, открывали библиотеки, школы для детей-бедняков, бесплатные больницы. Много жертвовали на храмы. Например, Троицкий собор на территории Свято-Данилова монастыря в Москве возводился в том числе и на деньги семьи Куманиных. А самым бесценным даром братьев городу стало восстановление храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Куманины-младшие старались не уронить честь своей фамилии и быть достойными памяти отца, народного жертвователя, как его называли, имя которого было высечено на мраморных досках храма Христа Спасителя.
0: Имена, имена, милосердие.

Светлое радио. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые? И о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль сметаю. Конь несет меня лихой. А куда? Не знаю. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь, решая изменить ход истории, подчас не вмешивается в нее напрямую, а посылает избранных им людей. Так произошло, например, когда Бог захотел освободить евреев из египетского плена. Он призвал Моисея, которому и поручил вывести избранный народ из Египта. Впоследствии на Моисея была возложена еще одна, более важная миссия – сообщить людям 10 заповедей закона Божьего. Значение 10 заповедей сложно переоценить. Они стали основанием для религии и культуры древнего Израиля. На них же ориентированы принципы современного законодательства, защищающего права и свободы человека. Однако при всей своей значительности 10 заповедей и Ветхий Завет в целом имеют существенную особенность. Они ориентируются почти исключительно на справедливость, то есть закон, и почти ничего не говорят о любви, благодати. Такую особенность верно подмечает святой Иоанн Дамаскин в составленном им произведении под названием «Догматик». Этот тип песнопения излагает вероучительные особенности православной церкви. Сегодня, в качестве примера, мы разберем догматик второго гласа, особой мелодии распева. Одно из 8 подобных произведений святого Иоанна Дамаскина, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Церковнославянский текст догматика звучит так. «Прииди сень законная, благодати пришедши, як уже Бог купина не сгороша опаляема, так у девы родила иси, и дева прибыла иси. Вместо столпа огненного праведное воссия солнце. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». Послушаем этот текст в переводе иеромонаха Амвросия Тимрата. «Прошла тень закона, когда благодать

0: Ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламенем, так ты, дева, родила, и девой осталась. Вместо столпа огненного воссияло солнце правды, вместо Моисея Христос – спасение душ наших». В молитвословии упоминается сразу несколько важных событий из эпохи Ветхого Завета. Иоанн Дамаскин говорит нам о призвании Моисея, увидевшего горевший и не сгоравший терновый куст. Так пророку явился Господь. Этот же образ стал символом Богоматери, которая носила внутри себя самого Бога. Куст, увиденный Моисеем, не был опален небесным пламенем. Богородица была девой и осталась ею после рождения Христа. Говорится в догматике и об исходе из Египта евреев, путь, которым в виде огненного столпа указывал сам Господь. Но главное, о чем нам хочет сообщить догматик, Ветхий Завет был эпохой справедливости, Новый Завет – время любви Бога к людям.
1: Во время пения догматика совершается вечерний вход. Священник с кадилом входит в алтарь. Этим он символизирует собой Христа, принесшего в мир божественную благодать и открывшего людям врата Царства Божия. Сын Божий поступил так из великой любви к человечеству. Ради каждого из нас Он пожертвовал жизнью. Послушаем догматик второго гласа в исполнении Объединенного хора Троице Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один ученик пришел к старцу и просил разрешить вопрос, почему он даже и трех молитв не может совершить без рассеяния помыслов. Я узнал от некоторых людей, что они, совершая молитву, совсем не дают своему уму блуждать. И вот я тоже решил испытать свой ум с великим вниманием, но едва мог совершить три молитвы, оставаясь господином над своими помыслами. Научи меня, Отец, как молиться и слушать Слово Божие без рассеяния. Старец ему ответил: когда раб видит человека свободного, хотя бы и бедного, он тоже желает получить свободу. Если бедняк видит начальника, он мечтает о должности начальника. Если же начальник видит царя, он хочет быть царем. Вот так же и благодать Божия должна пребывать во всех наших делах. И мы должны во всякое время видеть перед собой Господа, благодарить Его, хранить в сердце Его заповеди. И тогда ты совершенно не будешь впадать в грех рассеяния.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Уже 2000 лет люди принимают таинство крещения, чтобы наследовать жизнь вечную. Но каким нравственным и духовным критериям они должны при этом соответствовать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: И сей един некий преступный речи ему.
9: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» И Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
8: От человек сие невозможно есть, но от Бога же вся возможно.
7: В свое время, беседуя с людьми, которые на приходах отвечают за подготовку к таинству крещения, я сказал, что существует нравственный минимум, которые можно было бы предъявлять к тем, кто хочет быть крестными. Этот минимум должен заключаться хотя бы в соблюдении 10 заповедей. Но разве не очевидно, что будущий крестный не должен ходить к гадалкам, экстрасенсам и целителям, но должен верить в одного истинного Бога? Будущие крестные не должны жить в блуде, не должны относиться к аборту как к нравственно допустимому, не должны воровать и лжесвидетельствовать на ближнего. Мне казалось, что с подобным минимумом никто и спорить не будет. Однако я услышал в ответ: «Вы совершенно правы. Но кого же тогда брать в крестные? Ведь люди сейчас живут совершенно иначе». Мой ответ был простым. Хочешь крестить ребенка? Становись прихожанином какого-нибудь храма. Общайся с верующими людьми и бери в крестные тех, кто живет по заповедям, и будет хотя бы пытаться научить этому крестника. А тех, кто хочет быть крестным просто по дружбе, отправляйте туда же, в храмы, учиться вере и жизни. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, Спаситель тоже говорит богатому юноше о соблюдении заповедей. Причем говорит как о пути к вечной жизни. В сознании многих читателей текст нередко сокращается и звучит так, как будто бы на вопрос, что мне сделать доброго, чтобы войти в жизнь вечную, Христос отвечает юноше: «Раздай все и иди за мной». Но такое прочтение совершенно неверно. Первый ответ, который дает Спаситель, посвящен именно нравственной жизни. «Соблюди заповеди», — говорит он. Это тот нравственный минимум, без которого христианства попросту нет. Ведь оно не философия и не просто учение, но стремление к жизни с Богом. И не факт крещения, не попытки соблюсти отдельные праздничные обычаи этой жизни по Божьей воле заменить не могут. Впрочем, заповеди Господни, конечно, не так просты. Ведь наряду с запретом таких базовых вещей, как прелюбодеяние, воровство или клевета, Христос призывает возлюбить ближнего как самого себя. То есть, начиная с очевидного и простого, Он ведет человека к совершенному и даже непосильному. Впрочем, непосильному только для одного человека, но посильному, когда он живет с Богом. И если верным жене или честным на суде может быть и неверующий человек, возлюбить ближнего до полной самоотдачи возможно только с помощью Божией. Итак, становясь христианами, мы призваны помнить об основных моральных нормах, которые создают основу нашей жизни. Но вместе с тем знать, что сама жизнь этим минимумом не ограничивается, ведь Бог зовет нас к духовному совершенству.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Клим Палеха. Литературные эскизы. Счастье не за горами. Поехали мы как-то рано утром с женой и нашим 10-летним сыном Кириллом за грибами. И по дороге, глядя на большой арт-объект в виде надписи «Счастье не за горами», Кирилл спросил, что значит эта фраза. Я объяснил как мог. Имеется в виду, что счастье не где-то там, а рядом, что его не нужно долго искать. Вскоре мы приехали, немного углубились в лес и остановились возле огромного пня. Тут я вспомнил, что взял с собой дедушкину карту, на которой отмечены грибные места. Я разложил ее на поверхности пня. Жена достала термос и кружки, разлила ароматный кедровый чай, и мы стали обсуждать варианты. «Смотри», — объяснял я, — «если пойдем на север, то выйдем к болоту, там сыро, но и грибов наверняка много». И тут раздалось протяжное «Пап!» «Кирилл, подожди», — сказала жена и указала пальцем на отметку «белые мхи». «А что, если пойдем вот сюда?» Но Кирилл продолжал «Мам!» «Сынок, погоди», — попросил я и, не глядя на ребенка, продолжал рассуждать. «Да, где белые мхи, там и белые грибы». Но в этот момент Кирилл, устав ждать, достал из рюкзака свой грибной ножик, приподнял карту, наклонился и срезал большой гриб прямо рядом с нашим пнем. Это был прекрасный боровик. Мы переглянулись и все вместе засмеялись. «Ну и кто там что говорил про счастье, которое не за горами?» — улыбаясь, спросил нас сын.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 23 августа. Второе обретение и перенесение в 1998 году мощей преподобного Савва Старожевского, который наставлял: «Ибо ничем так не приближаемся к Богу, как милостью к нищим». О добродетели милосердия председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Шахтинской епархии священник Владислав Касьянов.
2: Добродетель милосердия в святоотеческом понимании – это не просто социальная помощь, а духовное делание, делание, которое преображает человеческое сердце. Через милосердие человек уподобляется самому Творцу, который солнце свое возводит над злыми и добрыми. И вот здесь дверь в Царствие Небесное. Даже в Евангелии об этом сказано: «Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут». То есть, проявляя сострадание к ближнему, человек искупает свои грехи делами любви. Милостыня – это такое духовное лекарство. Милостыня чем нам может помочь? Она врачует наш эгоизм, стяжательство, очищает душу для молитвы, для богообщения. Это вот такой двухсторонний процесс. Человек, творя милостыню, получает гораздо больше. Что он получает? Получает благодать, духовную радость и молитвенное предстательство тех, кому он помог.
0: Актуальная тема.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 23 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» и фрагмент «Взбранной воеводе победительная» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. На сайте издания «Аргументы и факты» меня поразил видеоролик про Настю и Дитриха. Конечно, лучше один раз увидеть, но я постараюсь вам о них рассказать. Москвичка Анастасия Козырь и ее четвероногий друг по кличке Дитрих – волонтеры. Они приезжают в медучреждение, чтобы радовать пациентов и сотрудников, а еще участвуют в детских праздниках. Дитрих – это белый пони, ровесник века, добрый и симпатичный. По словам Насти, он чувствует особенности каждого из подопечных и умеет всем понравиться. Но таким покладистым Дитрих был не всегда. Девушка познакомилась с ним в годы учебы в Московской сельскохозяйственной академии, проходя практику на конюшне. Дитрих, тогда молодой и резвый, пугал и даже кусал студентов. Настя, преодолевая страх, добросовестно за ним ухаживала. Кормила и поила, чистила и тренировала. И пони постепенно становился послушным. «Так мы и дружим» с 2008 года, улыбается наша героиня. По окончании вуза девушка выкупила пони у академии. Она устроилась работать в конно-спортивный клуб, где Дитриха поселили в одном из денников – специальных помещений для животных. Со временем подопечная Анастасия освоила разные трюки, стала участвовать в праздниках и фотосессиях. Однажды Настя увидела фильм о коне из Франции по прозвищу «Доктор Пейо», который развлекал паллиативных больных в одной из клиник. И поняла, что ее питомец тоже может облегчать страдания больных. В ноябре 2022 года Настя и Дитрих впервые посетили столичный хоспис Царицына. Сотрудники предупредили подопечных о приезде лошади, но никто не верил, что такое возможно. Как только Дитрих появился, все начали в изумлении улыбаться, вспоминает Анастасия. «Я увидела на лицах взрослых, тяжело больных людей детский восторг. Их щеки румянились, они протягивали руки к Дитриху и выглядели счастливыми. Это было похоже на волшебство». Настя начала искать места, куда можно приехать, а потом координаторы сами стали обращаться к ней за помощью. Популярность Дитриха растет. За первый год он с хозяйкой больше 20 раз навестил пациентов больниц, включая детские. «Для малышей, которые проходят лечение, пони – это сказка», – говорит Анастасия Козырь. «И я радуюсь, когда вижу их улыбки». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Мученики архидиакон Лаврентий, папа римский Сикст и другие пострадали за исповедание христианства в 258 году при императоре Валериане. Папа Сикст был родом из Афин. Он получил хорошее образование, проповедовал в Испании и стал епископом Рима после мученической кончины папы Стефана. В то время епископ, которого выбирали на римский престол, фактически шел на верную смерть. В скором времени был схвачен и Сикст. Его помощник, архидиакон Лаврентий, захотел последовать за своим епископом. Но Сикст не разрешил ему. Он предсказал Лаврентию, что мученический венец ждет его позже. А сначала нужно позаботиться о церковных сокровищах и помочь гонимым и нуждающимся. А сокровища услышали стражники и арестовали Лаврентия. Папу Сикста казнили, а Лаврентия пытали и требовали указать, где находятся сокровища, о которых шла речь. В темнице по молитве Лаврентия совершались чудеса, исцелились больные. К нему стали приходить за помощью, наставлением и крещением люди. Начальник тюрьмы Ипполит сам вместе с семьей принял христианство. В день казни Лаврентий указал императору на бедняков, вдов и сирот, которым помогала только церковь. В них и хранится все церковное богатство. И все, кто жертвует слабым и обиженным, с избытком получают свои сокровища в Царстве Небесном», сказал Лаврентий перед смертью. Вместе с мучеником Лаврентием и папой римским Сикстом пострадали и другие христиане. Среди них воин Роман и начальник тюрьмы Ипполит, которые уверовали, видя чудеса, происходившие по молитвам святого архидиакона Лаврентия ко Христу. Церковь верит, что ныне святые мученики предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся за весь мир. Мы сердечно просим, святые мученики Лаврентий, Сикст, Папа Римский и все вместе с ними пострадавшие, молите Бога о нас».

Фильм Валерия Кремнева «Последние каникулы», снятый на Мосфильме в 1969 году, рассказывает о небольшом эпизоде из жизни старшеклассника Бориса Давыдова. В сюжете картины нет сложных ходов и драматических поворотов. Внимание зрителей удерживается за счет напряженной внутренней работы главного героя. Последнее школьное лето подросток решил провести вдали от дома. Устроился работать в рыбный порт. В разлуке с родными Борис иначе видит отношения с ними, размышляет о том, что значит быть хорошим человеком. Взрослеющий юноша учится брать на себя ответственность и по-доброму относиться к близким, даже когда они причиняют боль. Режиссеру фильма «Последние каникулы» удалось запечатлеть важный момент, когда подросток расстается с самым светлым временем жизни, унося во взрослую действительность такие драгоценные трофеи, как чистота сердца, искренность, верность. Об этом расставании поется и в песне «Детство мое, постой», которую написали специально для фильма композитор Павел Айданицкий и поэт Игорь Шаферан. Произведение звучит с экрана в исполнении Зои Харабадзе и Олега Анофриева. Пронзительно, проникновенно, правдиво.

0: постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди.
1: Будет спешить рассвет, будет снег, будет дождь, только прошедших лет больше не вернешь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Не знаю, как вам, но мне в школе очень не нравилось вызубривать наизусть формулы, будь то химические, математические или физические. Ну вот не нравилось и все. И так тоже бывает. В сегодняшнем отрывке из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в храмах, мы узнаем про одну древнейшую формулу, правда, не из области естественных наук.
2: «Сказую же вам, братья, благовествование, еже благовестих вам».
3: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали».
2: «Так и проповедуем, и так уверовасте».
1: Центр сегодняшнего повествования – формула веры ранних христиан, как ее донес до читателя апостол Павел. Заметим, что он ее упаковывает и преподносит именно как формулу. Не авторскую выдумку, не оригинальный взгляд, а именно формулу. И это крайне важно. Давайте разбираться, почему. Чем хороша формула? Любая. Первое – тем, что к ней ничего не прилипает. В руках доброго ли, злого ли человека, умного или не сильно, веселого или унывающего, Е равно МЦ квадрат будет работать совершенно одинаково. Подставляй значение и гарантированно получишь результат. Испортить формулу можно только сознательно ее изменив, сломав. Отсюда вторая особенность. Действенность формулы не обусловлена волевым или интеллектуальным усилием человека. Гениальный ученый не придаст ей дополнительное ускорение. Впрочем, как и самый простой школьник, не сможет ее замедлить. Третье, и для нас это принципиально важно, в любой формуле важна четкость. Дерзну сказать, что любое стихотворение, настоящее, прекрасно всегда именно потому, что оно тоже формула. Попробуй пересказать своими словами любое стихотворение Пушкина, и получится банальность. Но стоит правильно исполнить словесную формулу стиха, и почти те же самые слова вдруг обретают невесть откуда появившуюся силу. Впервые в истории религий именно христиане отважились на неслыханную ранее дерзость – описать Бога формулой. Да, сначала появилась формула веры, как ее мы слышали сегодня из чтения. Затем прошло почти 3 века, и она была окончательно отточена, выверена и раскрылась в символ веры, стройную, завершенную форму христианского исповедания. И где бы мы ни оказались, на поставлении во священника или в епископа, или даже просто на божественной литургии, чтение или пение символа веры будет абсолютно неотъемлемой и неизменяемой частью богослужения. Символ веры надо не только знать, но и любить. Ведь в нем посредством слова мы каждый раз встречаемся с Богом, но не статичным, а в действии и движении, живым и спасающим, таким, каков Он и есть на самом деле.
0: Апостольские чтения.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арине из города Благовещенска 16 лет. Она индивидуально учится в 8 классе, любит рисовать, плавать, ходить на творческие мастер-классы и ухаживать за животными. У Арины есть особенности здоровья. С раннего детства у нее случались эпилептические приступы. Но так как в то время в ее родном городе не было врачей-эпилептологов и необходимого оборудования для диагностики, назначенное лечение долго не приносило результата. Приступы у Арины повторялись и постепенно повреждали структуру головного мозга, вызывая задержку психоречевого развития девочки. В ноябре 2021 года в Морозовской больнице Москвы Арине сделали операцию на головном мозге, удалили очаг, провоцировавший приступы. После этого у Арины начались улучшения. Сейчас девушке необходима реабилитация. Она поможет восстановить речь, улучшить произношение, логику, мышление, а также укрепить мышцы спины и скорректировать осанку. Мама Арины, Татьяна, воспитывает дочь одна. Ей пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за дочерью и сопровождать ее во время лечения и реабилитации. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на занятия Арины со специалистами. Чтобы Арина смогла говорить, больше двигаться и радоваться жизни, поддержите ее на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии Павел Липовецкий. Разговор пойдет о том, как преподобный Сергий Радонежский начинал свой монашеский путь и как впоследствии оказал огромное влияние на церковную и государственную жизнь Руси. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о кораблях и кораблестроителях Российской империи.

Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый калужский чудотворец, жил в начале XVI века под Калугой. По преданию, он происходил из боярского рода Хитровых. Зимой и летом блаженный ходил босой, в рубашке и овчином тулупе. О блаженном говорили, что из его хижины был прокопан подземный ход до ближайшей церкви. Так Лаврентий слушал богослужение. Временами юродивый жил в доме калужского князя Симеона Ивановича. Однажды это спасло весь город. В мае 1512 года Лаврентий предсказал нападение крымских татар на Калугу. Он был на княжьем дворе и вдруг воскликнул: «Псы напали на князя!» Схватил топор и ушел. Чудесным образом он оказался вместе с дружиной князя далеко за городом. Блаженный укрепил и ободрил воинов, и те одержали победу. Тут же блаженного опять увидели в княжеском доме, где он радостно кричал: «Оборонил князя от псов!» В память об этом событии на иконах Лаврентия изображают с топором в левой руке. По молитвам калужскому чудотворцу не раз совершались исцеления. Кроме того, его считают помощником в ратном деле. –

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: В апреле 1921 года издатель Самуил Миронович Алянский зашел по делам к Александру Блоку. Поэт жил в Петрограде на Офицерской улице. Дома Блока не оказалось. Мать литератора, Александра Андреевна Бекетова, предложила издателю войти и подождать его возвращения. Хозяйка и гость мирно беседовали за чаем. Александра Андреевна рассказывала о детстве поэта, о том, как шила ему театральные костюмы для постановок в любительском семейном театре. Вдруг на ее лице отразилось необычайное волнение. Она замолчала и как будто к чему-то прислушалась, а потом с тревогой произнесла: «У Сашеньки неприятности». Удивленный Алянский хотел что-то ответить, но вдруг услышал, как в прихожей хлопнула дверь. Через минуту в комнате появился Блок, бледный и крайне взволнованный. Рассказал, что на собрании Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, председателем которого он был, между ним и некоторыми литераторами возникли серьезные разногласия, вплоть до ссоры. Блок был очень огорчен. Мать принялась ласково его утешать. Эту историю издатель Самуил Алянский рассказывал в своих воспоминаниях об Александре Блоке. Он писал, что не раз слышал от знакомых об удивительной способности Александра Александровича и его матери даже на расстоянии чувствовать друг друга. Теперь он смог убедиться в этом сам. Взаимная духовная связь одного из самых известных поэтов Серебряного века и его матери действительно была необычайно крепкой и трогательной. «Мы с мамой почти одно и то же», — говорил Блок. Александра Андреевна Бекетова воспитывала сына одна. Брак ее с отцом Саши оказался несчастливым и продлился всего 2 года. С детства мать была для Блока целой вселенной. Они почти все время проводили вместе. Неудивительно, что по свидетельству родной тетки поэта, мать, кроме своей великой любви, вложила в сына и черты.

0: и своей натуры. Александр рос любознательным, впечатлительным, склонным к философскому осмыслению жизни. Точно такой же была и сама Александра Андреевна. Творческий дар Блок тоже унаследовал от нее. Мать поэта в юности писала стихи и даже опубликовала сборник детских произведений. Специально для Саши она сочиняла сказки, которые рассказывала сыну перед сном. В 7 лет, едва научившись писать, Блок завел специальную тетрадь, куда записывал свои первые поэтические опыты. Это были простенькие детские четверостишия про котов и рыцарей. Каждое стихотворение посвящалось маме. А называлась заветная тетрадь «Мамулин альбом». На титульном листе маленький Саша вывел: «Я очень люблю свою мамулечку». Часто вместе с матерью они сочиняли шуточные поэмы, пародируя стихи известных поэтов – Жуковского или Полонского. Первые серьезные стихи Блок начал писать в 17 лет, и Александра Андреевна сразу же разглядела в нем большого поэта. Именно она показала стихи сына своим знакомым из творческого круга, среди которых была семья поэта Андрея Белого и философа Владимира Соловьева. Мнение матери о его стихах было для Блока важнее, чем оценка самых знаменитых литературных критиков. Не менее десятка зрелых поэтических произведений Александр Александрович посвятил любимой маме. Например, стихотворение «Мать и сын». «Сын осеняется крестом, сын покидает отчий дом. В песнях матери оставленной золотая радость есть. Только б он пришел прославленный, только б радость перенесть». «Лишь у такой матери мог появиться такой сын, как Александр Блок», писала об Александре Бекетовой ее родная сестра. Смерть сына в 1921 году Александра Андреевна переживала тяжело. Поэтесса Надежда Павлович вспоминала связанную с этим историю. Спустя некоторое время после кончины Блока она побывала в Оптиной пустыне у старца Нектария. В разговоре с Павлович тот неожиданно сказал: «Напишите матери Блока, чтобы она была спокойна. Александр в раю».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схимонахини Макарии Тёмкинской Кирилл Мирейский.
3: Когда в 2000 году по благословению покойного ныне архимандрита Иеремии, настоятеля русского свято-пантелеимонского монастыря на Святой горе Афон в Греции, я возглавлял впервые заработавшую после 1917 года паломническую службу при Афонском подворье в Москве, мы отправляли на гору Афон достаточно большие группы, по 20-40 человек за раз. Тогда мне, молодому 30-летнему человеку, хотелось искренне поделиться радостью открытия этой великой святыни православия для каждого паломника. И я старался делать все возможное, чтобы желающие попасть на Святую Гору делали это без задержек, связанных с оформлением виз, недорогих авиабилетов и так далее. И вот в одну из таких групп, отправляющихся из Домодедова, присоединяется с опозданием на рейс некто Василий. Причем сразу же обозначил он себя как человека, путешествующего часто, понимающего и знающего Грецию, назвал себя понтийцем, русским греком. Он следовал с каким-то хозяйственным поручением для греческого монастыря. Моя группа достаточно большая, сдает багаж и проходит регистрацию. Багажа, в том числе собранного для нашего монастыря, было очень много, примерно 1,5 тонны. На каждого паломника это по несколько больших коробок. А все багажные бирки оформляются на меня, как на ответственного. Времени до отправки рейса считанные минуты. А этот Василий кричит и суетится, что ему точно надо успеть на рейс, и это он хочет сделать самостоятельно, без группы. Я прошу его не торопиться. Говорю, что мне еще очень нужно одно свободное место его багажа, и оно понадобится нам всем, так как не хватает положенных к перевозу килограммов и так далее. Но все напрасно. Выхватывает он свой багаж, огромный красный чемодан из общего груза. Выхватывает у меня свой паспорт, а я регистрировал по очереди всю группу. Пробирается к стойке регистрации и говорит: сначала меня, а потом их всех. Я со вздохом киваю регистратору, и он отдельно регистрирует этого Василия. Довольный, ухмыляющийся, он пошел на паспортный контроль. А вся группа после этого по очереди взвешивала собранный багаж, и мы практически минута в минуту успели до закрытия регистрации на рейс. И вот мы все в самолете, ждем взлета. Ну, что-то не так, самолет не двигается. Вдруг в иллюминатор вижу, к самолету подъезжают машины со спецсигналами, и несколько человек в штатском и в форме поднимаются на борт. И вдруг из самолета, из багажного отделения выбрасывают тот самый красный чемодан прямо на взлетную полосу. И вслед по трапу выводят того самого скандалиста Василия. И тут я понял, что если бы я настоял на своем, оставил бы его в группе, оформил бы на свое имя его красный чемодан, были бы огромные проблемы у всей группы. Вряд ли бы паломники улетели на том рейсе. Впоследствии, за почти 30 лет и 70 посещений Святой горы Афон, я увидел некоторую закономерность. Кому надо там быть, он будет и прибудет туда любыми способами. А есть люди, которые с 2000-х годов собираются поехать на Святую Гору и имеют все возможности на это, но по сей день Владычица Богородица их воздерживает от этого до своего решения.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Уже 2000 лет люди принимают таинство крещения, чтобы наследовать жизнь вечную. Но каким нравственным и духовным критериям они должны при этом соответствовать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И сей един нети преступно рече ему.
3: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» И Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
2: «От человек сие невозможно есть, но от Бога же вся возможно».
1: В свое время, беседуя с людьми, которые на приходах отвечают за подготовку к таинству крещения, я сказал, что существует нравственный минимум, которые можно было бы предъявлять к тем, кто хочет быть крестными. Этот минимум должен заключаться хотя бы в соблюдении 10 заповедей. Но разве не очевидно, что будущий крестный не должен ходить к гадалкам, экстрасенсам и целителям, но должен верить в одного истинного Бога? Будущие крестные не должны жить в блуде, не должны относиться к аборту как к нравственно допустимому, не должны воровать и лжесвидетельствовать на ближнего. Мне казалось, что с подобным минимумом никто и спорить не будет. Однако я услышал в ответ: «Вы совершенно правы. Но кого же тогда брать в крестные? Ведь люди сейчас живут совершенно иначе». Мой ответ был простым. Хочешь крестить ребенка? Становись прихожанином какого-нибудь храма. Общайся с верующими людьми и бери в крестные тех, кто живет по заповедям, и будет хотя бы пытаться научить этому крестника. А тех, кто хочет быть крестным просто по дружбе, отправляйте туда же, в храмы, учиться вере и жизни. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, Спаситель тоже говорит богатому юноше о соблюдении заповедей. Причем говорит как о пути к вечной жизни. В сознании многих читателей текст нередко сокращается и звучит так, как будто бы на вопрос: «Что мне сделать доброго, чтобы войти в жизнь вечную?» Христос отвечает юноше: «Раздай все и иди за мной». Но такое прочтение совершенно неверно. Первый ответ, который дает Спаситель, посвящен именно нравственной жизни. «Соблюди заповеди», — говорит он. Это тот нравственный минимум, без которого христианства попросту нет. Ведь оно не философия и не просто учение, но стремление к жизни с Богом. И не факт крещения, не попытки соблюсти отдельные праздничные обычаи этой жизни по Божьей воле заменить не могут. Впрочем, заповеди Господни, конечно, не так просты. Ведь наряду с запретом таких базовых вещей, как прелюбодеяние, воровство или клевета, Христос призывает возлюбить ближнего как самого себя. То есть, начиная с очевидного и простого, он ведет человека к совершенному и даже непосильному. Впрочем, непосильному только для одного человека, но посильному, когда он живет с Богом. И если верным жене или честным на суде может быть и неверующий человек, возлюбить ближнего до полной самоотдачи возможно только с помощью Божией. Итак, становясь христианами, мы призваны помнить об основных моральных нормах, которые создают основу нашей жизни. Но вместе с тем знать, что сама жизнь этим минимумом не ограничивается, ведь Бог зовет нас к духовному совершенству.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Изощренный наблюдательный глаз горца, неспешно обозревающий окрестные крутые склоны, всегда вычленит среди коричневых скал с редкими кустиками почти незаметные фигурки горных коз. Те умудряются находить себе пищу на почти безжизненных скалах, осторожно ступая по каменным выступам и прижимаясь боками к отвесным стенам гор. «Блюдите, уба, как вы опасно ходите!» Наставляет и нас апостол Павел в мире сем поступать благоразумно, всегда сообразуясь благой волей Божией. А святитель Григорий Богослов в своем слове о преимуществах девства называет этот образ жизни завидной, но и опасной высотой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невиномыске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невиномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио. Добрые истории.
1: Рассказывает волонтер Диана Карпицкая.
2: У меня есть знакомая девочка Лилик, в ее семье три сестры. У них во дворе есть детский дом, где жил мальчик Саша, с которым Лили подружилась. Саша стал ходить к Лили в гости. Ее родители принимали и кормили его. Однажды Саша заболел воспалением легких, и Лили уговорила своих родителей взять его домой, чтобы вылечить. Саша болел 3 месяца, и за это время родители Лили подали документы на усыновление мальчика, так как очень полюбили его и не хотели с ним расставаться. Воспитательницы из детского дома знали, что он провел много времени с этой семьей, и были очень рады такой новости. Когда Саша вырос, он купил своим приемным родителям дом, где жил вместе с ними. Все три сестры разъехались и редко навещали семью, но Саша не оставил пожилых родителей одних. Добро – это очень крепкая цепочка дел, которая держит наш мир.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия, Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Священномученик Афанасий Кислов родился в марте 1880 года в Псковской губернии в крестьянской семье. Родители Афанасия рано умерли, и его с сестрами взял на воспитание приходской священник, протоиерей Иосиф Никонович. Афанасий закончил народное училище, служил писарем, а потом женился на дочери своего приемного отца и решил посвятить жизнь церкви. Кислов принял священнический сан в 1924 году. Он служил в Витебской епархии. В это время начались массовые аресты священников и верующих мирян. Несколько раз задерживали и отца Афанасия. Причины были разные. Неуплата непомерно большого налога, возложенного на церковь, крестный ход к реке на праздник крещения Господня. А иногда рационального объяснения вообще не было. Ему говорили «до выяснения обстоятельств» и неделями держали в камере с уголовниками. В 30-х годах Кислов вместе с 9 детьми вернулся на родину в Псковский край. В августе 37-го отца Афанасия арестовали. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Лишь в 70-м году стало известно, что священника обвинили в антисоветской деятельности и расстреляли в Твери. По словам святейшего патриарха Кирилла, вспоминая святых новомучеников, человек тем самым чтит память тех, кто сохранил верность истине и через это остался свободным от тяжких внешних обстоятельств жизни. В этот день мы чествуем священномученика Афанасия Кислова и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Афанасий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1848 году немецкий композитор Роберт Шуман создал цикл из 43 небольших пьес для своих дочерей, которые только-только начали обучаться музыке, и назвал его «Альбом для юношества». Спустя 30 лет в России Петр Ильич Чайковский также решил обратиться к сочинению произведений для начинающих музыкантов. О начале этой работы известно из письма композитора к его другу и издателю Петру Ивановичу Юргенсону. «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана». Новый фортепианный цикл Чайковский назвал «Детский альбом», и в нем действительно наблюдается некоторое сходство с пьесами Шумана. Подобно немецкому композитору, Петр Ильич изображает в своих композициях природу, сказочных персонажей, детские игры, песни разных стран. Но есть в этом сборнике и свои особенности. Прежде всего, во многих миниатюрах, таких как «Русская песня», «Мужик на гармонике играет» и других, композитор воспевает свою родную страну. А еще у Чайковского, в отличие от Шумана, широко представлены танцевальные жанры. Камаринская, полька, мазурка, вальс могут вызвать ассоциации с уроками танцев или детскими балами, в которых принимали участие юные современники композитора. Памятуя о том, что его пьесы предназначены для исполнения детскими руками, Чайковский заботится о том, чтобы расстояние между клавишами было невелико. Так в вальсе аккомпанемент левой руки представляет собой традиционное чередование баса и двух аккордов, но аккорды эти маленькие, не широкие, что делает их доступными для детской ладошки. Вальс из цикла «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Не знаю, как вам, но мне в школе очень не нравилось вызубривать наизусть формулы, будь то химические, математические или физические. Ну вот не нравилось и все. И так тоже бывает. В сегодняшнем отрывке из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в храмах, мы узнаем про одну древнейшую формулу, правда, не из области естественных наук.
2: «Сказую же вам, братья, благовествование, еже благовестих вам».
3: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали».
2: «Так и проповедуем, и так уверовасте».
1: Центр сегодняшнего повествования – формула веры ранних христиан, как ее донес до читателя апостол Павел. Заметим, что он ее упаковывает и преподносит именно как формулу. Не авторскую выдумку, не оригинальный взгляд, а именно формулу. И это крайне важно. Давайте разбираться, почему. Чем хороша формула? Любая. Первое – тем, что к ней ничего не прилипает. В руках доброго ли, злого ли человека, умного или не сильно, веселого или унывающего, Е равно МЦ квадрат будет работать совершенно одинаково. Подставляй значение и гарантированно получишь результат. Испортить формулу можно только сознательно ее изменив, сломав. Отсюда вторая особенность. Действенность формулы не обусловлена волевым или интеллектуальным усилием человека. Гениальный ученый не придаст ей дополнительное ускорение. Впрочем, как и самый простой школьник, не сможет ее замедлить. Третье, и для нас это принципиально важно, в любой формуле важна четкость. Дерзну сказать, что любое стихотворение, настоящее, прекрасно всегда именно потому, что оно тоже формула. Попробуй пересказать своими словами любое стихотворение Пушкина, и получится банальность. Но стоит правильно исполнить словесную формулу стиха, и почти те же самые слова вдруг обретают невесть откуда появившуюся силу. Впервые в истории религии именно христиане отважились на неслыханную ранее дерзость – описать Бога формулой. Да, сначала появилась формула веры, как ее мы слышали сегодня из чтения. Затем прошло почти 3 века, и она была окончательно отточена, выверена и раскрылась в символ веры, стройную, завершенную форму христианского исповедания. И где бы мы ни оказались, на поставлении во священника или в епископа, или даже просто на божественной литургии, чтение или пение символа веры будет абсолютно неотъемлемой и неизменяемой частью богослужения. Символ веры надо не только знать, но и любить. Ведь в нем посредством слова мы каждый раз встречаемся с Богом, но не статичным, а в действии и движении, живым и спасающим, таким, каков Он и есть на самом деле.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Будним вечером я забирала детей из детского сада. Сначала зашла за младшим сыном, ему почти 3 года. Потом мы вдвоем пошли в группу к старшему, ему 5. Даня выбежал к нам и беззаботно сообщил, что уже поел и готов идти домой. Вот только незадача, потерял свой крестик, который висел у него на шнурке на шее. Я очень расстроилась. Потеря нательного креста – серьезная проблема. Конечно, я понимала, что ребенок может потерять крестик, ведь он бегает, играет. Но раз такое произошло, нужно во что бы то ни стало найти крест. Я расспросила сына, помнит ли он, где потерял свой крест – на улице или в помещении. Сын ответил, что перед дневным сном, лежа в кровати, игрался крестиком. Как-то резко рванул шнурок, и крест отлетел куда-то. Это значительно облегчало задачу. Значит, крестик утерян где-то в спальне. Я отправила сына на поиски. К нему присоединились несколько ребят. Сама попросила разрешения у воспитателя тоже пройти в спальню и помочь. Пока я разувалась, чтобы зайти в группу, сын радостно крикнул: «Нашел!» «Слава Богу!» – выдохнула я. Я починила шнурок и, прежде чем надеть крестик на шею, объяснила Дане, что его крестильный крест – не игрушка и не безделушка, а святыня. Его нужно беречь, ни в коем случае не терять. Крест – оружие против зла для православного христианина, данное нам Господом при крещении. И он защищает. Только нужно носить его с молитвой и верой в Бога. Младший ребенок стоял рядом с нами и внимательно слушал объяснение. Затем я дала старшему поцеловать крестик и надела ему на шею. Придя домой, мы спустя некоторое время стали готовиться ко сну, я пошла купать младшего. И вот во время купания он громко возмутился. «Мама, ты зачем испачкала мылом мое оружие?» «Какое еще оружие? Что я испачкала?» В недоумении переспросила я. «Вот!» Сын указал на свой крестик. Так он крепко запомнил мои слова. Я успокоила его. Сказала, что крестик можно мыть, и его именное оружие будет чистым. А когда дети заснули, я взяла и почистила свой серебряный крестик, который потемнел от времени. Ведь на меня надели его при крещении более 30 лет назад. Вспомнила, как в детстве после крещения сняла крест и не носила долгое время, потому что он мне мешал. Только спустя годы, когда уже осознанно пришла в церковь, надела, чтобы больше никогда не снимать. Вспомнила и рассказ мужа, его личную историю, тоже связанную с крестом. Как в юности, ведомый лукавым, он был готов изменить православной вере и уйти к протестантам, которые требовали от него снять нательный крест. Стоя перед зеркалом, супруг почти готов был сдаться, но перед его глазами встал образ покойной мамы, которая крестила его в детстве и надела ему тот самый крест. Муж не смог предать веру своей матери, хотя блага, обещанные баптистской общиной, были велики. Крест – трофей против бесов, оружие против греха, меч, которым Христос пронзил змея. Так писал святитель Иоанн Златоуст. В детстве мне ничего об этом не говорили. И сейчас я понимаю, как важно проговаривать своим сыновьям те понятия, которые станут для них опорой во взрослой жизни. Очень надеюсь, что мои мальчишки поняли, их маленькие крестильные крестики – большое и сильное оружие спасения. Теперь в шутку я спрашиваю их обоих, забирая в очередной раз из сада: «Боец, оружие при тебе?» И они гордо отвечают: «Да».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Сегодня, 23 августа, Церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Мученики архидиакон Лаврентий, папа римский Сикст и другие пострадали за исповедание христианства в 258 году при императоре Валериане. Папа Сикст был родом из Афин. Он получил хорошее образование, проповедовал в Испании и стал епископом Рима после мученической кончины папы Стефана. В то время епископ, которого выбирали на римский престол, фактически шел на верную смерть. В скором времени был схвачен и Сикст. Его помощник, архидиакон Лаврентий, захотел последовать за своим епископом. Но Сикст не разрешил ему. Он предсказал Лаврентию, что мученический венец ждет его позже. А сначала нужно позаботиться о церковных сокровищах и помочь гонимым и нуждающимся. А сокровища услышали стражники и арестовали Лаврентия. Папу Сикста казнили, а Лаврентия пытали и требовали указать, где находятся сокровища, о которых шла речь. В темнице по молитве Лаврентия совершались чудеса, исцелились больные. К нему стали приходить за помощью, наставлением и крещением люди. Начальник тюрьмы Ипполит сам вместе с семьей принял христианство. В день казни Лаврентий указал императору на бедняков, вдов и сирот, которым помогала только церковь. В них и хранится все церковное богатство. И все, кто жертвует слабым и обиженным, с избытком получают свои сокровища в Царстве Небесном, сказал Лаврентий перед смертью. Вместе с мучеником Лаврентием и папой римским Сикстом пострадали и другие христиане. Среди них воин Роман и начальник тюрьмы Ипполит, которые уверовали, видя чудеса, происходившие по молитвам святого архидиакона Лаврентия ко Христу. Церковь верит, что ныне святые мученики предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся за весь мир. Мы сердечно просим, святые мученики Лаврентий, Сикст, Папа Римский и все вместе с ними пострадавшие, молите Бога о нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1803 году известный прозаик и поэт Николай Михайлович Карамзин указом императора Александра I получил официальное звание придворного историографа. На этом поприще его ждала колоссальная работа. Карамзину предстояло создать многотомный исторический труд, который прославится не только в свое время, но и в веках, оставаясь востребованным по сей день историю государства российского. Это была идея и горячее желание самого Карамзина исследовать прошлое Отечества и рассказать о нем русскому обществу. Исследовать во всей полноте от самого возрождения государства до Петровской эпохи. Такую хронологию обозначил сам автор в одной из своих записных книжек. Кроме того, Карамзин хотел популяризировать русскую историю. Написать о ее событиях так, чтобы они стали интересны и понятны самому широкому кругу читателей. Задумку поддержал император своим назначением. Должность придворного историографа открыла Карамзину свободный доступ к государственным архивам и монастырским библиотекам, а значит, к уникальным историческим источникам. Основная работа началась в 1804 году. Друг Карамзина, поэт Иван Дмитриев, в письме к историку и публицисту Михаилу Погодину рассказывал, что все дни Карамзин ни об чем не мог думать, ни об чем не мог говорить, ничего не мог понимать, кроме предмета своих занятий. Писатель превратился в настоящего затворника. По его собственному признанию, он совершенно оставил светскую жизнь и общался только с детьми и супругою, которая, кстати, не только морально поддерживала Карамзина в его напряженной работе, но и помогала мужу практически, переписывала набело его рукописи. Как исследователь, Карамзин тщательно изучал исторические источники. А дело это в то время было непростым. Как писал Погодин, библиотеки не имели каталогов, источники никто не систематизировал, летописи не были исследованы. Можно только представить себе, каким колоссальным в подобных условиях был исследовательский труд Карамзина. При этом он не только тщательно изучил уже известные источники, но и открыл ряд новых. Так, например, Николай Михайлович обнаружил два неизвестных прежде списка Ипатьевской летописи, ввел в научный оборот Лаврентьевскую летопись, судебник Ивана III и многие другие документы. Подчас такие неожиданные открытия служили причиной того, что приходилось переделывать уже готовые главы и даже целые тома. Карамзин с готовностью шел на это. В историческом труде он не мог терпеть вымысла и неточностей. Первые 8 томов «История государства российского» увидели свет в 1818 году. Их читателями стали не только дворяне, но и грамотные простолюдины, даже крестьяне. Именно этого и хотел Карамзин. Во введении к своему труду он писал: «Простой гражданин должен читать историю. Она утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные. И государство не разрушалось. Она питает нравственное чувство и располагает душу к справедливости». Уже тогда историю переводили на иностранные языки – немецкий, французский, итальянский и даже китайский. Как отмечал историк Арсений Гулыга, Карамзин увидел в истории художественное начало, вдохнул в нее живую жизнь. Сам же Николай Михайлович писал: «Мы одно любим, одного желаем, любим Отечество, желаем ему благоденствия, да не изменится никогда твердое основание нашего величия, правила мудрого самодержавия и святой веры. Да цветет Россия!»
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Уже 2000 лет люди принимают таинство крещения, чтобы наследовать жизнь вечную. Но каким нравственным и духовным критериям они должны при этом соответствовать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сей един некий преступный речи ему».
3: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» И Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
2: «От человек сие невозможно есть, но от Бога же вся возможно».
1: В свое время, беседуя с людьми, которые на приходах отвечают за подготовку к таинству крещения, я сказал, что существует нравственный минимум, которые можно было бы предъявлять к тем, кто хочет быть крестными. Этот минимум должен заключаться хотя бы в соблюдении 10 заповедей. Но разве не очевидно, что будущий крестный не должен ходить к гадалкам, экстрасенсам и целителям, но должен верить в одного истинного Бога? Будущие крестные не должны жить в блуде, не должны относиться к аборту как к нравственно допустимому, не должны воровать и лжесвидетельствовать на ближнего. Мне казалось, что с подобным минимумом никто и спорить не будет. Однако я услышал в ответ: «Вы совершенно правы. Но кого же тогда брать в крестные? Ведь люди сейчас живут совершенно иначе». Мой ответ был простым. Хочешь крестить ребенка? Становись прихожанином какого-нибудь храма. Общайся с верующими людьми и бери в крестные тех, кто живет по заповедям, и будет хотя бы пытаться научить этому крестника. А тех, кто хочет быть крестным просто по дружбе, отправляйте туда же, в храмы, учиться вере и жизни. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, Спаситель тоже говорит богатому юноше о соблюдении заповедей. Причем говорит как о пути к вечной жизни. В сознании многих читателей текст нередко сокращается и звучит так, как будто бы на вопрос: «Что мне сделать доброго, чтобы войти в жизнь вечную?» Христос отвечает юноше: «Раздай все и иди за мной». Но такое прочтение совершенно неверно. Первый ответ, который дает Спаситель, посвящен именно нравственной жизни. «Соблюди заповеди», — говорит он. Это тот нравственный минимум, без которого христианства попросту нет. Ведь оно не философия и не просто учение, но стремление к жизни с Богом. И не факт крещения, не попытки соблюсти отдельные праздничные обычаи этой жизни по Божьей воле заменить не могут. Впрочем, заповеди Господни, конечно, не так просты. Ведь наряду с запретом таких базовых вещей, как прелюбодеяние, воровство или клевета, Христос призывает возлюбить ближнего как самого себя. То есть, начиная с очевидного и простого, он ведет человека к совершенному и даже непосильному. Впрочем, непосильному только для одного человека, но посильному, когда он живет с Богом. И если верным жене или честным на суде может быть и неверующий человек, возлюбить ближнего до полной самоотдачи возможно только с помощью Божией. Итак, становясь христианами, мы призваны помнить об основных моральных нормах, которые создают основу нашей жизни. Но вместе с тем знать, что сама жизнь этим минимумом не ограничивается, ведь Бог зовет нас к духовному совершенству.

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В первой половине 20 века многие поэты-футуристы и авангардисты исследовали язык, его фонемы, корни, словообразовательные возможности и приходили к выводу, что звуки имеют свое скрытое значение. Например, поэт Велимир Хлебников в поэме «Зангизи» писал: «П – беглое удаление одной точки прочь от другой, и отсюда для многих точек точечного множества рост объема, пламя, пар. Х – преграда плоскости между одной точкой и другой, движущейся к ней. Хижина, хата». Эти мысли говорят о синестезии – открытом в конце XIX века явлении, когда человек чувствует запах цвета или цвет звука. Исследования в этой области привели ученых к работам о звукосимволизме. Один из выдающихся лингвистов XX века, работавший в данной сфере, Александр Журавлев, утверждал, что у каждого народа восприятие мира зависит от звуков языка. С помощью тестов и физических измерений ученый распределил звуки русского языка по шкалам, где учтены, например, такие характеристики, как округлый, мягкий, грубый, безопасный. Исходя из ответов участников эксперимента, ученый пришел к таким выводам. Фонемы могут вызывать конкретные ассоциации, повторяющиеся у разных людей одной национальной культуры. Кстати, этот нюанс отражается в поэтической звукописи. Например, поэт 20 века Константин Бальмонт пишет: «Полночной порою в болотной глуши чуть слышно, бесшумно шуршат камыши». В звуках этих строчек так и слышится шелест сухой травы. Именно звуки «ш», «х» вызывают у нас ощущение шуршания, шероховатости. Исследования Журавлева говорят также, что сочетания звуков могут воздействовать сразу на чувства, минуя сознание. Когда мы говорим «люблю», это действует на близкого человека не только на смысловом, но и на чувственном уровне. Получается, что звучащая речь создает особую картину мира. Язык не только называет предметы, но и окрашивает их, добавляя эмоциональные оттенки к нашему восприятию реальности. А значит, с рождения, впитывая музыку слов, мы создаем свой звуковой культурный код. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Летом 2020 года я жила на даче и часто ходила в лес. В период ограничений, связанных с коронавирусом, эти прогулки заменяли мне и путешествия, и поездки в город. Лишь одно омрачало свидание с природой – множество мусора, оставленного туристами. Помню, как с грустью обратила внимание на примету времени. К пустым бутылкам и пластиковой посуде на земле прибавились использованные маски и перчатки. С какой же радостью я узнала из интернета о пенсионерах Багаевых из города Иваново, которые вдвоем очистили от мусора целый лес. Супруги Галина и Павел Багаевы вместе уже более 45 лет, но о возрасте и семейном стаже говорить не любят. Оба работают, а в свободное время занимаются спортом, гуляют в лесу, одним словом, чувствуют себя молодыми. Живут они на окраине города. Выйдешь из дома, пройдешь 300 метров, и начинается лес. Природа стала частью их жизни, ведь ни один день семейной пары не обходится без лесных прогулок или пробежек. И так продолжается не один десяток лет. Мысль о том, чтобы навести порядок в своем лесу, давно посещала Павла и Галину. Но как-то все руки не доходили. В 2020 году, когда из-за пандемии объявили карантин, такая возможность появилась. Работали в утренние часы, в это время по правилам самоизоляции. Разрешалось выходить из дома для занятий спортом. За две недели Багаевы вынесли из леса на свалку 102 больших мешка с мусором. После этого установили самодельные скамейки, а потом при помощи курсантов пожарно-спасательной академии повесили турник. Лес преобразился, как будто ожил и задышал. Местные жители от мала до велика теперь проводят в лесу гораздо больше времени. Бегают трусцой, занимаются скандинавской ходьбой, гуляют с детьми. А Павел и Галина радуются, что старались не напрасно. Люди, по их словам, хлынули в лес, как в парк. Меня очень вдохновил поступок энтузиастов Багаевых. Теперь на каждую лесную прогулку я беру с собой пакет для мусора и приношу его обратно полным. И кое-кто из моих соседей уже подхватил эту инициативу. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
2: Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый калужский чудотворец, жил в начале XVI века под Калугой. По преданию, он происходил из боярского рода Хитровых. Зимой и летом блаженный ходил босой, в рубашке и овчином тулупе. О блаженном говорили, что из его хижины был прокопан подземный ход до ближайшей церкви. Так Лаврентий слушал богослужение. Временами юродивый жил в доме калужского князя Симеона Ивановича. Однажды это спасло весь город. В мае 1512 года Лаврентий предсказал нападение крымских татар на Калугу. Он был на княжьем дворе и вдруг воскликнул: «Псы напали на князя!» Схватил топор и ушел. Чудесным образом он оказался вместе с дружиной князя далеко за городом. Блаженный укрепил и ободрил воинов, и те одержали победу. Тут же блаженного опять увидели в княжеском доме, где он радостно кричал: «Оборонил князя от псов!» В память об этом событии на иконах Лаврентия изображают с топором в левой руке. По молитвам калужскому чудотворцу не раз совершались исцеления. Кроме того, его считают помощником в ратном деле. В войну 1812 года калужское ополчение воевало под знаменем с образом Богородицы и святого Лаврентия.
3: Христа ради юродивый или блаженный – человек, принявший на себя облик безумия ради отвержения ценностей мирской жизни. Церковь прославляет подвиг блаженного Лаврентия Калужского и обращается к нему с молитвенной просьбой: «Святой Лаврентий, моли Бога о нас».

Поздней ночью на горной автостраде водитель Анны Герман уснул за рулем. Спортивный «Фиат» на скорости 160 км в час врезался в бетонное ограждение. Певицу выбросило из машины так далеко, что скорая нашла ее только под утро. В сознание она пришла через 2 недели. 5 месяцев в гипсе, еще 5 без движения после его снятия. «Жить будет, ходить вряд ли, петь никогда», — подытожили врачи. Восстановление действительно шло очень трудно. Тяжелейшая травма вновь и вновь давала о себе знать. Но однажды Анна Герман услышала песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Надежда». Она уже была записана несколько раз различными певцами-мужчинами и была признана неудачной. Однако Анне Герман она в буквальном смысле помогла встать на ноги. «Я должна выздороветь и спеть ее», — сказала певица. Вскоре она уже была в Москве и репетировала «Надежду» вместе с авторами песни. Позже Александра Пахмутова призналась, что лучшего исполнения и представить было невозможно. Песня получилась пронзительной, доброй, светлой и навсегда полюбилась миллионам слушателей. А у советских космонавтов много лет была традиция. Перед стартом они непременно слушали песню «Надежда», которая стала для них символом благополучного возвращения на Землю.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Не знаю, как вам, но мне в школе очень не нравилось вызубривать наизусть формулы, будь то химические, математические или физические. Ну вот не нравилось и все. И так тоже бывает. В сегодняшнем отрывке из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в храмах, мы узнаем про одну древнейшую формулу, правда, не из области естественных наук.
2: «Сказую же вам, братья, благовествование, еже благовестих вам».
3: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали».
2: «Так и проповедуем, и так уверовасте».
1: Центр сегодняшнего повествования – формула веры ранних христиан, как ее донес до читателя апостол Павел. Заметим, что он ее упаковывает и преподносит именно как формулу. Не авторскую выдумку, не оригинальный взгляд, а именно формулу. И это крайне важно. Давайте разбираться, почему. Чем хороша формула? Любая. Первое – тем, что к ней ничего не прилипает. В руках доброго ли, злого ли человека, умного или не сильно, веселого или унывающего, Е равно МЦ квадрат будет работать совершенно одинаково. Подставляй значение и гарантированно получишь результат. Испортить формулу можно только сознательно ее изменив, сломав. Отсюда вторая особенность. Действенность формулы не обусловлена волевым или интеллектуальным усилием человека. Гениальный ученый не придаст ей дополнительное ускорение. Впрочем, как и самый простой школьник, не сможет ее замедлить. Третье, и для нас это принципиально важно, в любой формуле важна четкость. Дерзну сказать, что любое стихотворение настоящее. Прекрасно всегда именно потому, что оно тоже формула. Попробуй пересказать своими словами любое стихотворение Пушкина, и получится банальность. Но стоит правильно исполнить словесную формулу стиха, и почти те же самые слова вдруг обретают невесть откуда появившуюся силу. Впервые в истории религий именно христиане отважились на неслыханную ранее дерзость описать Бога формулой. Да, сначала появилась формула веры, как ее мы слышали сегодня из чтения. Затем прошло почти 3 века, и она была окончательно отточена, выверена и раскрылась в символ веры, стройную, завершенную форму христианского исповедания. И где бы мы ни оказались, на поставлении во священника или в епископа, или даже просто на божественной литургии, чтение или пение символа веры будет абсолютно неотъемлемой и неизменяемой частью богослужения. Символ веры надо не только знать, но и любить. Ведь в нем посредством слова мы каждый раз встречаемся с Богом, но не статичным, а в действии и движении, живым и спасающим, таким, каков Он и есть на самом деле.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Думаю, что же меня научило так любить деревню? Так ценить каждую деталь. Щеколду калитки, бегущую тропку, каждый ее поворот, пестрые цвета заборов. Что так заострило мое чувство? Это случилось в детстве. И додумалось. Важно то, что мир деревни мне дарили ненадолго. 3 месяца и все. Мы же снимали полдома у деревенских хозяев. Снимали только на лето. И я точно помню, как начинался отсчет. В начале, когда приезжали, отсчет был блаженный. Впереди еще столько. Но ведь уже была мысль. А потом все конкретнее приближалось расставание. И это превращало все окружавшее меня в ценимое. Я осознавала всю-всю красу вокруг, неповторимость. Наверное, я тогда, маленькая, в далекой деревне, испытывала настоящее восприятие мира. Так и надо бы наш мир любить в каждый день жизни. А предел этого внутреннего восторга наступал в момент прощания. Я уезжаю, а все вот это остается. И жители, мои любимые Анны Сергеевны, и Митричи остаются здесь, а меня не будет. Каждое мое лето было маленькой прекрасной жизнью, со смертью в конце. С уходом, с отъездом, да, со смертью. Это и научило меня моей любви. Я знала, что такое потерять на опыте. И заранее помнила об быстротечности, временности данного. А каким подарком бывал зимний приезд в деревню? У тебя уже нет тут дома. Только к хозяйке зайдем на чай. А она счастливица так и живет здесь. И узнаешь сквозь сугробы все знакомые тропки, удивляешься прозрачности садов, свободных от листвы, и опять, уходя, оборачиваешься. А там дымы уже тянутся в сумеречное небо, окошки светятся, Анны Сергеевны ужины разогревают. А я ухожу, и снова сжималось сердце. Сколько ж оно сжималось? Вот что научило меня любить. Знание о потере. Знание о смерти, получается. Именно этот опыт выучил меня остроте воспоминания, предельному вниманию чувств. Запах, прикосновение, звук, пространство взгляда, деталь, поведение человека, речь его. Ведь у всякого человека речь особенная. Я каждую осень умирала, а каждый май рождалась. Значит, дело в потере. Мы не можем все время думать о том, что потеряем этот мир. Но, кажется, мне имеет смысл вспоминать об этом. Вспоминать, чтобы уметь ценить, дорожить. Каждым днем в этом мире, каждым вечером, прожитым среди родных людей, даже любящим взглядом собаки. Дорожить. Да я и так с этим живу, если честно. И, может, счастлива я в жизни именно благодаря умению ценить жизнь.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на «Радио Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на «Радио Вера».

Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Священномученик Афанасий Кислов родился в марте 1880.

0: поддерживали и отца Афанасия. Причины были разные. Неуплата непомерно большого налога, возложенного на церковь, крестный ход к реке на праздник крещения Господня. А иногда рационального объяснения вообще не было. Ему говорили «до выяснения обстоятельств» и неделями держали в камере с уголовниками. В 30-х годах Кислов вместе с 9 детьми вернулся на родину в Псковский край. В августе 37-го отца Афанасия арестовали. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Лишь в 70-м году стало известно, что священника обвинили в антисоветской деятельности и расстреляли в Твери.
1: По словам святейшего патриарха Кирилла, вспоминая святых новомучеников, человек тем самым чтит память тех, кто сохранил верность истине и через это остался свободным от тяжких внешних обстоятельств жизни. В этот день мы чествуем священномученика Афанасия Кислова и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Афанасий, моли Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: По улицам города Орла шел странный человек. Всклокоченная седая борода, на голове клетчатая кепка. Вокруг шеи вместо шарфа повязано вафельное полотенце. А поверх рубахи из грубого полотна надет большой нательный крест. Тогда, в начале 1920-х, когда большевистская власть преследовала верующих, открыто носить крест решались немногие. Мужчина шел босиком, хотя на дворе стояла глубокая осень, и уже ударили заморозки. Он то и дело наклонялся и что-нибудь поднимал с земли. Стеклышки, спички, обрывки газет. Рассовывал все это по карманам. Временами останавливался, замирал. Доставал из-за пазухи камертон. Ударял по нему и прислушивался к звуку. «Городской сумасшедший!» – пожимали плечами одни горожане. «Святой!» – возражали другие. И были правы. Блаженный Афанасий Андреевич Сайко, так звали этого человека, в мае 2026 года прославлен Русской Православной Церковью как святой исповедник. Свою жизнь он посвятил духовному подвигу юродства и молитвенной помощи людям. Афанасий Андреевич Сайко появился в Орле в 1921 году, поселился на колокольне Богоявленской церкви.

0: говорил, что пришел с Волыни, что окончил Варшавскую консерваторию. Люди удивлялись. Однажды кто-то принес Афанасию Андреевичу скрипку. И когда он заиграл на ней, сомнений не осталось ни у кого. Очень скоро многие стали замечать, что Афанасий Андреевич имеет дар прозорливости. Заговаривает именно о том, что тревожит человека, предупреждает о грядущих радостях и бедах. И люди начали искать у него утешение. Блаженный с радостью беседовал со всеми, кто приходил к нему. Говорил, как правило, иносказательно. Не сразу было понятно, что он имеет в виду. Но со временем смысл его слов так или иначе открывался. Без дела Афанасий Андреевич не сидел. Всегда кому-то помогал по хозяйству. Пас коров, рубил дрова. Часто ходил на железнодорожную станцию разгружать составы. От вознаграждения за свою работу чаще всего отказывался. А если и брал деньги, то люди видели. Сразу же шел в храм, тратил все на свечи, ставил их перед иконой Всемилостивого Спаса и подолгу молился. Необычное поведение, открытая вера в Бога и уважение горожан привлекли к Афанасию Андреевичу внимание властей. В 1932 году его арестовали и отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Впрочем, психических отклонений у пациента врачи не обнаружили. Держали в больнице, потому что был такой приказ. Но даже оттуда блаженный помогал людям. Каждый день в приемный покой приносили записки и гостинцы для Афанасия Андреевича. Кто-то благодарил за молитвенную помощь, кто-то просил молитв. Женщина по имени Ольга писала: «Здравствуйте, Афанасий Андреевич. Хотя вас не знаю, но со слов людей питаю к вам уважение. Ложусь на операцию, имея 3 детишек и престарелых отца с матерью. Очень тяжело на душе. Помолитесь обо мне». И блаженный молился. В психиатрических клиниках Афанасий Андреевич Сайко провел около 18 лет жизни, будучи при этом здоровым. Врачи не понимали, зачем он притворяется. А он нес подвиг юродства, добровольного во имя Бога отказа от благ земной жизни, от социального статуса. Впоследствии выяснилось, что происходил он из благополучной семьи военного. Сам окончил военную школу, а впоследствии консерваторию. Мог бы сделать карьеру, но выбрал юродство. Один из самых трудных путей служения Богу. Каким шли до него Василий Блаженный, Ксения Петербургская.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Уже 2000 лет люди принимают таинство крещения, чтобы наследовать жизнь вечную. Но каким нравственным и духовным критериям они должны при этом соответствовать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И сей един некий преступно рече ему.
3: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» И Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
2: «От человек сие невозможно есть, но от Бога же вся возможно».
1: В свое время, беседуя с людьми, которые на приходах отвечают за подготовку к таинству крещения, я сказал, что существует нравственный минимум, которые можно было бы предъявлять к тем, кто хочет быть крестными. Этот минимум должен заключаться хотя бы в соблюдении 10 заповедей. Но разве не очевидно, что будущий крестный не должен ходить к гадалкам, экстрасенсам и целителям, но должен верить в одного истинного Бога? Будущие крестные не должны жить в блуде, не должны относиться к аборту как к нравственно допустимому, не должны воровать и лжесвидетельствовать на ближнего. Мне казалось, что с подобным минимумом никто и спорить не будет. Однако я услышал в ответ: «Вы совершенно правы. Но кого же тогда брать в крестные? Ведь люди сейчас живут совершенно иначе». Мой ответ был простым. Хочешь крестить ребенка? Становись прихожанином какого-нибудь храма. Общайся с верующими людьми и бери в крестные тех, кто живет по заповедям, и будет хотя бы пытаться научить этому крестника. А тех, кто хочет быть крестным просто по дружбе, отправляйте туда же, в храмы, учиться вере и жизни. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, Спаситель тоже говорит богатому юноше о соблюдении заповедей. Причем говорит как о пути к вечной жизни. В сознании многих читателей текст нередко сокращается и звучит так, как будто бы на вопрос: «Что мне сделать доброго, чтобы войти в жизнь вечную?» Христос отвечает юноше: «Раздай все и иди за мной». Но такое прочтение совершенно неверно. Первый ответ, который дает Спаситель, посвящен именно нравственной жизни. «Соблюди заповеди», — говорит он. Это тот нравственный минимум, без которого христианства попросту нет. Ведь оно не философия и не просто учение, но стремление к жизни с Богом. И не факт крещения, не попытки соблюсти отдельные праздничные обычаи этой жизни по Божьей воле заменить не могут. Впрочем, заповеди Господни, конечно, не так просты. Ведь наряду с запретом таких базовых вещей, как прелюбодеяние, воровство или клевета, Христос призывает возлюбить ближнего как самого себя. То есть, начиная с очевидного и простого, он ведет человека к совершенному и даже непосильному. Впрочем, непосильному только для одного человека, но посильному, когда он живет с Богом. И если верным жене или честным на суде может быть и неверующий человек, возлюбить ближнего до полной самоотдачи возможно только с помощью Божией. Итак, становясь христианами, мы призваны помнить об основных моральных нормах, которые создают основу нашей жизни. Но вместе с тем знать, что сама жизнь этим минимумом не ограничивается, ведь Бог зовет нас к духовному совершенству.

0: «Светлое утро» на радио «Вера».
1: «Утро в прозе». Читает Антон Макарский.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Икона. В маленьком провинциальном городке я проездом. До пересадки на другой поезд пара часов. Утро солнечное, но на душе у меня тревожно. Заболел отец. Еду с ним повидаться. Сидеть на вокзале, погружаясь в невеселые думы, не хочется. И я иду прогуляться. Тихая улочка приводит меня к старинному каменному дому, красивой усадебке за невысоким беленым забором. У входа табличка «Музей городского быта». На часах начало 11-го, значит, уже открыто. Толкаю тяжелую деревянную дверь и словно оказываюсь в прошлом. Вязаные кружевные скатерти, зеркала в причудливых рамах, буфеты, венские стулья, начищенные до блеска самовары. Тишина. Только поскрипывают под ногами дощатые половицы. В одной из комнат полумрак. Лишь в уголке теплится маленький огонек. Это лампадка перед иконой. Подхожу ближе. Огонек освещает тонкий лик Богородицы с младенцем на руках. Икона старинная. Серебряный оклад кое-где потемнел от времени. Глаза Божьей Матери глубокие, печальные, всепонимающие. Заглянули мне прямо в душу. Сколько людей, наверное, молилось перед этой иконой. Кроткий взгляд Богоматери утешал их в трудную минуту. Я опускаю голову и тоже молюсь. Слова сами льются из сердца, и в нем появляются радость и надежда. Поднимаю голову, и кажется мне, что теперь Богородица смотрит на меня ласково и спокойно. Успокаиваюсь и я. Выхожу из музея, щурюсь на ярком солнце. Достаю телефон, чтобы проверить время, и вижу сообщение от отца. Он пишет, что сегодня ему намного лучше. Улыбаюсь и тихо шепчу: «Спасибо, Матушка Богородица».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает программист Антон Дорошенко.
2: Я хочу рассказать про свою знакомую, которая живет в Ирландии. Зовут ее Даша. У нее четверо детей, муж, работа. Времени очень мало, но она находит время, чтобы заниматься с детками с ограниченными возможностями. Причем абсолютно бесплатно. Она не берет за это деньги. Она считает, что неправильно брать деньги у родителей. Так вот, однажды за одним ребенком не пришла мама. Даша долгое время ждала, но она так и не пришла за ним. Тогда Даша взяла ребенка к себе домой. Оставила его с мужем, а сама поехала искать маму этого ребенка. Как оказалось, что мама этого ребенка попала в аварию и находилась в критическом состоянии. Даша ухаживала за ней, а ребенок жил в ее семье. Спустя только год женщина смогла вернуться к нормальному ритму жизни и забрала ребенка к себе. Теперь их семьи очень дружат. Вот такая прекрасная девушка Даша делает добрые поступки и ничего не требует взамен.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Мученики архидиакон Лаврентий, папа римский Сикст и другие пострадали за исповедание христианства в 258 году при императоре Валериане. Папа Сикст был родом из Афин. Он получил хорошее образование, проповедовал в Испании и стал епископом Рима после мученической кончины папы Стефана. В то время епископ, которого выбирали на римский престол, фактически шел на верную смерть. В скором времени был схвачен и Сикст. Его помощник, архидиакон Лаврентий, захотел последовать за своим епископом. Но Сикст не разрешил ему. Он предсказал Лаврентию, что мученический венец ждет его позже. А сначала нужно позаботиться о церковных сокровищах и помочь гонимым и нуждающимся. А сокровища услышали стражники и арестовали Лаврентия. Папу Сикста казнили, а Лаврентия пытали и требовали указать, где находятся сокровища, о которых шла речь. В темнице по молитве Лаврентия совершались чудеса, исцелились больные. К нему стали приходить за помощью, наставлением и крещением люди. Начальник тюрьмы Ипполит сам вместе с семьей принял христианство. В день казни Лаврентий указал императору на бедняков, вдов и сирот, которым помогала только церковь. В них и хранится все церковное богатство. И все, кто жертвует слабым и обиженным, с избытком получают свои сокровища в Царстве Небесном, сказал Лаврентий перед смертью.
4: Вместе с мучеником Лаврентием и папой римским Сикстом пострадали и другие христиане. Среди них воин Роман и начальник тюрьмы Ипполит, которые уверовали, видя чудеса, происходившие по молитвам святого архидиакона Лаврентия ко Христу. Церковь верит, что ныне святые мученики предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся за весь мир. Мы сердечно просим, святые мученики Лаврентий, Сикст, Папа Римский и все вместе с ними пострадавшие, молите Бога о нас».

творчестве итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини немало прекрасных опер, как правило, на лирические или драматические сюжеты. Всего лишь раз музыкант решил попробовать себя в роли композитора-сатирика и создал одноактную оперу под названием «Джанни Скикки». В основу этого произведения он положил фрагмент из божественной комедии «Данте». Итальянский поэт описал в нем случай, который, вероятно, произошел в действительности. В конце XIII века во Флоренции авантюрист по имени Джанни Скикки переоделся в знатного горожанина Буозо Донати и от лица последнего составил подложное завещание в свою собственную пользу. Данте обличает мошенника и предписывает его душе печальную участь. Несмотря на то, что Пуччини стремился создать прежде всего комедийное произведение, самым известным эпизодом оперы стала лирическая ария «Лауретты». В ней дочь Джанни Скикки просит отца не разлучать ее с возлюбленным Ринуччо. И в этот момент герой, которого Данте изображал как ловкого авантюриста, раскрывается совсем с другой стороны, как человек, способный любить и сострадать. Искренняя просьба дочери заставляет его забыть о собственных интересах. Короткая и удивительно светлая ария Лауретты напоминает о том, что любовь способна смягчать человеческие сердца и пробуждать в людях лучшие чувства. Ария Лауретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» прозвучит в исполнении Марии Каллас.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Не знаю, как вам, но мне в школе очень не нравилось вызубривать наизусть формулы, будь то химические, математические или физические. Ну вот не нравилось и все. И так тоже бывает. В сегодняшнем отрывке из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в храмах, мы узнаем про одну древнейшую формулу, правда, не из области естественных наук.
2: «Сказую же вам, братья, благовествование, еже благовестих вам».
3: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали».
2: «Так и проповедуем, и так уверовасте».
1: Центр сегодняшнего повествования – формула веры ранних христиан, как ее донес до читателя апостол Павел. Заметим, что он ее упаковывает и преподносит именно как формулу. Не авторскую выдумку, не оригинальный взгляд, а именно формулу. И это крайне важно. Давайте разбираться, почему. Чем хороша формула? Любая. Первое – тем, что к ней ничего не прилипает. В руках доброго ли, злого ли человека, умного или не сильно, веселого или унывающего, Е равно МЦ квадрат будет работать совершенно одинаково. Подставляй значение и гарантированно получишь результат. Испортить формулу можно только сознательно ее изменив, сломав. Отсюда вторая особенность. Действенность формулы не обусловлена волевым или интеллектуальным усилием человека. Гениальный ученый не придаст ей дополнительное ускорение. Впрочем, как и самый простой школьник, не сможет ее замедлить. Третье, и для нас это принципиально важно, в любой формуле важна четкость. Дерзну сказать, что любое стихотворение настоящее прекрасно всегда именно потому, что оно тоже формула. Попробуй пересказать своими словами любое стихотворение Пушкина, и получится банальность. Но стоит правильно исполнить словесную формулу стиха, и почти те же самые слова вдруг обретают невесть откуда появившуюся силу. Впервые в истории религий именно христиане отважились на неслыханную ранее дерзость – описать Бога формулой. Да, сначала появилась формула веры, как ее мы слышали сегодня из чтения. Затем прошло почти 3 века, и она была окончательно отточена, выверена и раскрылась в символ веры, стройную, завершенную форму христианского исповедания. И где бы мы ни оказались, на поставлении во священника или в епископа, или даже просто на божественной литургии, чтение или пение символа веры будет абсолютно неотъемлемой и неизменяемой частью богослужения. Символ веры надо не только знать, но и любить. Ведь в нем посредством слова мы каждый раз встречаемся с Богом, но не статичным, а в действии и движении, живым и спасающим, таким, каков Он и есть на самом деле.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Миробян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Так получилось, что в детстве я заболел. И у меня сейчас пониженный слух. Я пользуюсь слуховыми аппаратами. Было время, когда я комплексовал из-за слуха, особенно в подростковом возрасте. Сейчас, слава богу, уже не переживаю, хоть мне еще 35 лет. Не просто это далось. Принять себя мне помогли два человека. Один из них – святой апостол Павел. Меня вдохновили его слова из послания к римлянам, что верующему все служит на пользу, если он видит мир глазами благодарной веры. Второй человек, и о нем я расскажу чуть подробнее, мой учитель. Когда я учился в православной гимназии преподобного Сергия Радонежского при Троице Сергиевом в Варницком монастыре, мы с ребятами задались вопросом, какая музыка Богу угодна и больше всех приближает человека к Нему. Спорили много, но в итоге к единому мнению так и не пришли. Мы обратились с этим вопросом к нашему учителю и старшему воспитателю Кунину Игорю Николаевичу. Вместо того, чтобы разрешить наш спор, он спросил нас, когда человек приближается к Богу, что он все больше и больше любит слушать. Мы задумались и пришли в еще большее недоумение. Стали предлагать варианты. Список был недлинный. Церковная музыка, песнопение или классика. Кто-то из ребят даже сказал, что русский рок. «Нет», — ответил учитель. «Когда человек приближается к Богу, он любит слушать тишину». Со временем я стал лучше понимать, почему многие святые так ценили тишину, безмолвие. Священное Писание говорит нам, что Бог пребывает не в грозе и буре, а в веянии тихого ветра. И для того, чтобы его услышать, тишина должна наступить у тебя внутри. Тогда ты сможешь услышать себя, ближних, и ты можешь услышать Господа так, как не слышал никогда. Как бы парадоксально ни звучало, но я часто благодарю Бога за свой физический недуг. Он помог мне преодолеть себя, внимательно слушать собеседника и не отвлекаться на глупые, бессмысленные разговоры. А также, что немаловажно для верующего, концентрироваться на молитве. И да, мне нравится тишина.
0: Частное мнение.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии Павел Липовецкий. Разговор пойдет о том, как преподобный Сергий Радонежский начинал свой монашеский путь и как впоследствии оказал огромное влияние на церковную и государственную жизнь Руси. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о кораблях и кораблестроителях Российской империи.

Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый калужский чудотворец, жил в начале XVI века под Калугой. По преданию, он происходил из боярского рода Хитровых. Зимой и летом блаженный ходил босой, в рубашке и овчином тулупе. О блаженном говорили, что из его хижины был прокопан подземный ход до ближайшей церкви. Так Лаврентий слушал богослужение. Временами юродивый жил в доме калужского князя Симеона Ивановича. Однажды это спасло весь город. В мае 1512 года Лаврентий предсказал нападение крымских татар на Калугу. Он был на княжьем дворе и вдруг воскликнул: «Псы напали на князя!» Схватил топор и ушел. Чудесным образом он оказался вместе с дружиной князя далеко за городом. Блаженный укрепил и ободрил воинов, и те одержали победу. Тут же блаженного опять увидели в княжеском доме, где он радостно кричал: «Оборонил князя от псов!» В память об этом событии на иконах Лаврентия изображают с топором в левой руке. По молитвам калужскому чудотворцу не раз совершались исцеления. Кроме того, его считают помощником в ратном деле. В войну

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: В 1960 году необыкновенный писатель Фазиль Искандер женился на необыкновенной девушке Антонине Хлебниковой. Спустя полвека они отметили золотую свадьбу. Юбилей отпраздновали совместной книгой стихов «Любовь в рифму», шутили друзья. Но и прозы у этой любви хватало, ведь быть писателем непросто, и уж совсем непросто быть писательской женой. Москвичка Тоня познакомилась с Фазилем в его родном Сухуми. Их любовь началась с литературы. Искандер читал стихи, свои и чужие. Антонина удивлялась, как точно он угадал, что путь к ее сердцу лежит через поэзию. Ведь она давно тайком сама писала стихи, а у него к тому времени уже вышло два сборника. Фазилю было под 30, ей 19. Но он читал шутливые вирши о том, что разница в возрасте – это ерунда. И она перестала бояться. Богатой абхазской свадьбы у них не было. Фазиль организовал небольшое застолье, на котором родители Антонины познакомились с семьей Искандеров. То, что Антонина преданный литературе человек, Фазиль понял сразу. Женившись, он неожиданно со стихов перешел на прозу. Даже шутил: пришла жена, сбежала муза. Антонина тоже могла посвятить себя литературе, но не посмела, постеснялась. Стала экономистом, а потом редактором. Но стихи писала всегда. Когда родилась дочь, а через 20 лет сын. Когда решала бытовые и жилищные проблемы. Когда книги мужа издавались баснословными тиражами. И даже тогда, когда его не печатали совсем, и ей приходилось тянуть семью на свою скромную зарплату, стихи Антонина показывала только Фазилю. И если он говорил «хорошо», сохраняла их. Если слышала «не получилось», выкидывала уже без сожаления. Его слово было решающим. Главную роль в семье Антонина сразу отвела мужу. Фазиль не был домашним деспотом, никогда никем не руководил. Но само собой получалось, что он и его творчество стоят на первом месте. И когда Искандер работал, закрывшись в своем кабинете, никто в доме не мог ни крикнуть, ни запеть, ни громко засмеяться. Зато не было того, чего так боялись родители Антонины, выдавая дочь замуж за богемщика. Что-что, а богемные нравы у Искандеров не прижились. Фазиль оказался примерным семьянином. И когда друзья предлагали ему уехать на отдых одному, отвечал, что отдыхать хочет дома. И главное, хочет слышать, как он сам говорил, шорох семьи. С тех пор друзья стали называть Антонину «мадам Шорох». Фазиль работал по 12 часов в сутки. Он ходил со стертыми чуть ли не в кровь пальцами. Увлекшись работой, он так колотил по пишущей машинке, что отлетали клавиши. Но когда

0: родился долгожданный сын, Фазиль каждый вечер брал его на руки и ходил по квартире, напевая и укачивая. Окупая малыша, наслаждался его наслаждением. Это было лучшим отдыхом Искандера. Он всегда удивлял окружающих неожиданными поступками. Так было, когда он принял православие. Искандер был дружен со священником Александром Менем и хотел креститься у него, но не успел. Меня убили. Крестился Фазиль только через 10 лет после гибели друга. В семейных отношениях случалось всякое. Антонина не воевала с мужем. Она училась прощать. Как говорит Антонина Михайловна, есть люди, которые не совсем люди, те, кто сверх меры одарен. С них и спрос строже, но и прощается им больше. А про саму Антонину говорят, что она хрупкая и стойкая женщина, и что эта стойкость хрупкости – Божий дар Фазилю. Писатель, поэт – всегда провидец. Больше полувека назад, когда любовь к Антонине уже вдохновляла Фазиля Искандера, он написал строки «И никак тут не устоять, если двое – стихии прибой, и уже наших рук не разъять, и не страшно в прибой за тобой». Стихи оказались пророческими, а союз двух таких разных людей – счастливым. И судьба у них сложилась. Одна на двоих.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской Кирилл Мирейский.
3: Когда в 2000 году по благословению покойного ныне архимандрита Иеремии, настоятеля русского свято-пантелеимонского монастыря на Святой горе Афон в Греции, я возглавлял впервые заработавшую после 1917 года паломническую службу при Афонском подворье в Москве, мы отправляли на гору Афон достаточно большие группы, по 20-40 человек за раз. Тогда мне, молодому 30-летнему человеку, хотелось искренне поделиться радостью открытия этой великой святыни православия для каждого паломника. И я старался делать все возможное, чтобы желающие попасть на Святую Гору делали это без задержек, связанных с оформлением виз, недорогих авиабилетов и так далее. И вот в одну из таких групп, отправляющихся из Домодедова, присоединяется с опозданием на рейс некто Василий. Причем сразу же обозначил он себя как человека, путешествующего часто, понимающего и знающего Грецию, назвал себя понтийцем, русским греком. Он следовал с каким-то хозяйственным поручением для греческого монастыря. Моя группа достаточно большая, сдает багаж и проходит регистрацию. Багажа, в том числе собранного для нашего монастыря, было очень много, примерно 1,5 тонны. На каждого паломника это по несколько больших коробок. А все багажные бирки оформляются на меня, как на ответственного. Времени до отправки рейса считанные минуты. А этот Василий кричит и суетится, что ему точно надо успеть на рейс, и это он хочет сделать самостоятельно, без группы. Я прошу его не торопиться. Говорю, что мне еще очень нужно одно свободное место его багажа, и оно понадобится нам всем, так как не хватает положенных к перевозу килограммов и так далее. Но все напрасно. Выхватывает он свой багаж, огромный красный чемодан из общего груза. Выхватывает у меня свой паспорт, а я регистрировал по очереди всю группу. Пробирается к стойке регистрации и говорит: сначала меня, а потом их всех. Я со вздохом киваю регистратору, и он отдельно регистрирует этого Василия. Довольный, ухмыляющийся, он пошел на паспортный контроль. А вся группа после этого по очереди взвешивала собранный багаж, и мы практически минута в минуту успели до закрытия регистрации на рейс. И вот мы все в самолете, ждем взлета. Ну, что-то не так, самолет не двигается. Вдруг в иллюминатор вижу, к самолету подъезжают машины со спецсигналами, и несколько человек в штатском и в форме поднимаются на борт. И вдруг из самолета, из багажного отделения выбрасывают тот самый красный чемодан прямо на взлетную полосу. И вслед по трапу выводят того самого скандалиста Василия. И тут я понял, что если бы я настоял на своем, оставил бы его в группе, оформил бы на свое имя его красный чемодан, были бы огромные проблемы у всей группы. Вряд ли бы паломники улетели на том рейсе. Впоследствии, за почти 30 лет и 70 посещений Святой горы Афон, я увидел некоторую закономерность. Кому надо там быть, он будет и прибудет туда любыми способами. А есть люди, которые с 2000-х годов собираются поехать на Святую Гору и имеют все возможности на это, но по сей день Владычица Богородица их воздерживает от этого до своего решения.
1: сюжеты,

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Уже 2000 лет люди принимают таинство крещения, чтобы наследовать жизнь вечную. Но каким нравственным и духовным критериям они должны при этом соответствовать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И сей един некий преступно рече ему.
3: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
2: «От человек сие невозможно есть, но от Бога же вся возможно».
1: В свое время, беседуя с людьми, которые на приходах отвечают за подготовку к таинству крещения, я сказал, что существует нравственный минимум, которые можно было бы предъявлять к тем, кто хочет быть крестными. Этот минимум должен заключаться хотя бы в соблюдении 10 заповедей. Но разве не очевидно, что будущий крестный не должен ходить к гадалкам, экстрасенсам и целителям, но должен верить в одного истинного Бога? Будущие крестные не должны жить в блуде, не должны относиться к аборту как к нравственно допустимому, не должны воровать и лжесвидетельствовать на ближнего. Мне казалось, что с подобным минимумом никто и спорить не будет. Однако я услышал в ответ: «Вы совершенно правы. Но кого же тогда брать в крестные? Ведь люди сейчас живут совершенно иначе». Мой ответ был простым. «Хочешь крестить ребенка? Становись прихожанином какого-нибудь храма. Общайся с верующими людьми и бери в крестные тех, кто живет по заповедям, и будет хотя бы пытаться научить этому крестника. А тех, кто хочет быть крестным просто по дружбе, отправляйте туда же, в храмы, учиться вере и жизни». В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, Спаситель тоже говорит богатому юноше о соблюдении заповедей. Причем говорит как о пути к вечной жизни. В сознании многих читателей текст нередко сокращается и звучит так, как будто бы на вопрос: «Что мне сделать доброго, чтобы войти в жизнь вечную?» Христос отвечает юноше: «Раздай все и иди за мной». Но такое прочтение совершенно неверно. Первый ответ, который дает Спаситель, посвящен именно нравственной жизни. «Соблюди заповеди», — говорит он. Это тот нравственный минимум, без которого христианства попросту нет. Ведь оно не философия и не просто учение, но стремление к жизни с Богом. И не факт крещения, не попытки соблюсти отдельные праздничные обычаи этой жизни по Божьей воле заменить не могут. Впрочем, заповеди Господни, конечно, не так просты. Ведь наряду с запретом таких базовых вещей, как прелюбодеяние, воровство или клевета, Христос призывает возлюбить ближнего как самого себя. То есть, начиная с очевидного и простого, он ведет человека к совершенному и даже непосильному. Впрочем, непосильному только для одного человека, но посильному, когда он живет с Богом. И если верным жене или честным на суде может быть и неверующий человек, возлюбить ближнего до полной самоотдачи возможно только с помощью Божией. Итак, становясь христианами, мы призваны помнить об основных моральных нормах, которые создают основу нашей жизни. Но вместе с тем знать, что сама жизнь этим минимумом не ограничивается, ведь Бог зовет нас к духовному совершенству.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Изощренный и наблюдательный глаз горца, неспешно обозревающий окрестные крутые склоны, всегда вычленит среди коричневых скал с редкими кустиками почти незаметные фигурки горных коз. Те умудряются находить себе пищу на почти безжизненных скалах, осторожно ступая по каменным выступам и прижимаясь боками к отвесным стенам гор. «Блюдите, уба, как вы опасно ходите!» Наставляет и нас апостол Павел в мире сем поступать благоразумно, всегда сообразуясь с благой волей Божией. А святитель Григорий Богослов в своем слове о преимуществах девства называет этот образ жизни завидной, но и опасной высотой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Главным – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

ищем то, что не странно. Все, что нужно, это любовь. Не объять необъятного, но объять объятное. Все, что нужно, это любовь.

не взваливай на себя страдания всего мира. Все, что нужно, это любовь. Не ищи напрасности бытия. Все, что нужно, это любовь.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знаете, как много среди нас отзывчивых людей, которые не могут пройти мимо чужой проблемы? Бывшая однокурсница из Новороссийска рассказала мне вдохновляющую историю одной из таких женщин, своей землячки. Юлия Анисифорова – мама двоих детей и волонтер. Она помогает животным в местной благотворительной организации «Преданное сердце». А недавно ее подопечным стал человек. Его зовут Дмитрий, он страдает эпилепсией. Они познакомились, когда Юлия приехала в общежитие на проспекте Дзержинского, чтобы помочь жильцам пристроить котов, оставшихся без хозяев. Четвероногих оказалось больше полутора десятков. Всех после кончины пожилой соседки приютил инвалид Дмитрий. При этом его квартира находилась в весьма плачевном состоянии. Помощь соцработника Дмитрию не полагалась, ведь по документам он – инвалид третьей рабочей группы. Но это не соответствовало действительности. За последнее время его самочувствие ухудшилось, участились приступы эпилепсии, и он почти потерял зрение. Мужчина не мог ухаживать даже за собой, что уж говорить о множестве мяукавших питомцев. К счастью, соседки по общежитию подкармливали и обстирывали его. Но вернуть квартире жилой вид им было не по силам. Юлия поняла, что Дмитрия надо спасать. Она позвала на помощь коллег-добровольцев из организации «Преданное сердце», чтобы вывести и пристроить кошек и котов. Кроме этого, Юлия рассказала о Дмитрии Алине Стрижак, руководителю некоммерческой организации «Радость жизни», которая поддерживает родителей особенных детей. Дело в том, что старшая дочь Анисифоровых имеет инвалидность и является подопечной этого объединения. Алина не осталась равнодушной. По возрасту Дмитрий не может стать подшефным «Радости жизни». Несмотря на это, мы решили ему помочь, рассказала руководитель. Благодаря пожертвованиям волонтеры обеспечили мужчину одеждой и продуктами. Провели генеральную уборку в его жилище. А местная мебельная фабрика доставила на дом новые шкаф и диван. Юлия тем временем занималась ремонтом в квартире Дмитрия. «Сначала я не хотела говорить об этом мужу», признается молодая женщина. «Думала, он не поймет, почему я спасаю незнакомца, когда своему больному ребенку требуется столько внимания и заботы. Но потом все рассказала, и муж вызвался помочь. Постепенно помещение преобразилось до неузнаваемости. Когда Дмитрия привели в отремонтированную квартиру, он не мог сдержать слез и сказал: «Даже не знаю, как мне вас благодарить». И тогда, по словам Юлии Анисифоровой, его добровольные помощники тоже заплакали. «Эти слезы наполнили радостью мое сердце. Ведь эта отзывчивая женщина не прошла мимо чужой беды и смогла кардинально изменить жизнь незнакомого человека». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Священномученик Афанасий Кислов родился в марте 1880 года в Псковской губернии в крестьянской семье. Родители Афанасия рано умерли, и его с сестрами взял на воспитание приходской священник, протоиерей Иосиф Никонович. Афанасий закончил народное училище, служил писарем, а потом женился на дочери своего приемного отца и решил посвятить жизнь церкви. Кислов принял священнический сан в 1924 году. Он служил в Витебской епархии. В это время начались массовые аресты священников и верующих мирян. Несколько раз задерживали и отца Афанасия. Причины были разные. Неуплата непомерно большого налога, возложенного на церковь, крестный ход к реке на праздник крещения Господня. А иногда рационального объяснения вообще не было. Ему говорили до выяснения обстоятельств и неделями держали в камере с уголовниками. В 30-х годах Кислов вместе с 9 детьми вернулся на родину в Псковский край. В августе 37-го отца Афанасия арестовали. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Лишь в 70-м году стало известно, что священника обвинили в антисоветской деятельности и расстреляли в Твери.
3: По словам святейшего патриарха Кирилла, вспоминая святых новомучеников, человек тем самым чтит память тех, кто сохранил верность истине и через это остался свободным от тяжких внешних обстоятельств жизни. В этот день мы чествуем священномученика Афанасия Кислова и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Афанасий, моли Бога о нас».

1986 году ансамбль «Здравствуй, песня» искал вокалиста. В конкурсе прослушиваний принял участие Николай Расторгуев. Коренастый, приземистый певец не произвел впечатления на коллег. Так клавишник Игорь Матвиенко настаивал, что внешность Расторгуева не вписывается в формат рок-группы. Лицом коллектива должен стать худой, изможденный музыкант. Зато, когда год спустя у Матвиенко возникла идея создания нового коллектива с патриотическим настроем и мужественным вокалом, то лучшую кандидатуру, чем Расторгуев, на роль солиста трудно было представить. Николай на долгие годы стал бессменным вокалистом новой группы под названием «Любэ». Музыку для нее писал Матвиенко. Автором большинства текстов стал поэт с нотой есенинской грусти в творчестве Александр Шаганов. В 1997 году музыканты выпустили пятый студийный альбом под названием «Песни о людях». Он стал новой вехой в творчестве, ступенью зрелости. Произведения Матвиенко и Шаганова обрели глубину и выразительность. Исполнительское мастерство Расторгуева было отмечено званием заслуженного артиста России. А лучшие песни сборника критики назвали «Там за туманами», «Балладу о разлуке» и «Возвращении», «Романтике» и «Мужестве».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Не знаю, как вам, но мне в школе очень не нравилось вызубривать наизусть формулы, будь то химические, математические или физические. Ну вот не нравилось и все. И так тоже бывает. В сегодняшнем отрывке из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в храмах, мы узнаем про одну древнейшую формулу, правда, не из области естественных наук.
2: «Сказую же вам, братья, благовествование, еже благовестих вам».
3: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали».
2: «Так и проповедуем, и так уверовасте».
1: Центр сегодняшнего повествования – формула веры ранних христиан, как ее донес до читателя апостол Павел. Заметим, что он ее упаковывает и преподносит именно как формулу. Не авторскую выдумку, не оригинальный взгляд, а именно формулу. И это крайне важно. Давайте разбираться, почему. Чем хороша формула? Любая. Первое – тем, что к ней ничего не прилипает. В руках доброго ли, злого ли человека, умного или не сильно, веселого или унывающего, Е равно МЦ квадрат будет работать совершенно одинаково. Подставляй значение, и гарантированно получишь результат. Испортить формулу можно только сознательно ее изменив, сломав. Отсюда вторая особенность. Действенность формулы не обусловлена волевым или интеллектуальным усилием человека. Гениальный ученый не придаст ей дополнительное ускорение. Впрочем, как и самый простой школьник, не сможет ее замедлить. Третье, и для нас это принципиально важно, в любой формуле важна четкость. Дерзну сказать, что любое стихотворение, настоящее, прекрасно всегда именно потому, что оно тоже формула. Попробуй пересказать своими словами любое стихотворение Пушкина, и получится банальность. Но стоит правильно исполнить словесную формулу стиха, и почти те же самые слова вдруг обретают невесть откуда появившуюся силу. Впервые в истории религии именно христиане отважились на неслыханную ранее дерзость – описать Бога формулой. Да, сначала появилась формула веры, как ее мы слышали сегодня из чтения. Затем прошло почти 3 века, и она была окончательно отточена, выверена и раскрылась в символ веры, стройную, завершенную форму христианского исповедания. И где бы мы ни оказались, на поставлении во священника или в епископа, или даже просто на божественной литургии, чтение или пение символа веры будет абсолютно неотъемлемой и неизменяемой частью богослужения. Символ веры надо не только знать, но и любить. Ведь в нем посредством слова мы каждый раз встречаемся с Богом, но не статичным, а в действии и движении, живым и спасающим, таким, каков Он и есть на самом деле.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Как-то мой муж ушел на работу и вернулся через 5 минут с большой иконой в руках. Это было поясное изображение Спасителя примерно 60 на 80 сантиметров. Кто-то оставил образ в подъезде, в том месте, где жильцы дома обычно выкладывают ненужные вещи. Икона не рукописная, вряд ли дорогая, но дело не в этом. Изображение Христа – это святыня. Я бы тоже не смогла пройти мимо. И хоть в наш красный угол икона не помещалась, избавиться от нее рука не поднималась. В общем, решили пока оставить, подумать, помолиться. Когда супруг снова ушел, я приставила образ к красному углу и отошла на несколько шагов. Перекрестилась. Смотрела на образ Спасителя и ощущала, что он великоват для нашей полочки с иконами. Или она слишком мала. Вскоре муж прислал ссылку на видеофрагмент из проповеди священника, где тот говорил, что зачастую неприметный красный угол в доме – это показатель того, что хозяева стесняются своей веры. «Понятно, что не у всех есть возможность установить большие иконы», – говорил батюшка Самвона. «Мало места или другие объективные обстоятельства». Но некоторым людям кажется, что красный угол – это такое место в доме, которое не должно быть на виду. Иногда за этим стоят предрассудки или привычка стесняться своей веры. Священник обращал внимание на то, что испокон веков наши предки устанавливали иконы в самом светлом и просматриваемом месте. Дома строились с таким расчетом, чтобы красный угол был направлен на восток, а справа и слева от него специально делали окна. К этой ссылке на видео муж добавил комментарий. «Я сам могу сделать новую иконную полку». И все-таки у меня были сомнения. К нам в гости приходят не только воцерковленные люди. Наш красный угол был неприметным, таких гостей не смущал. С другой стороны, я никогда не спрашивала себя, правильно ли это. Не та ли это привычка, про которую говорил батюшка? Мы никогда никому не навязывали свою веру, но и стесняться ее не должны. Лично во мне образ Господа или Богородицы с любимыми святыми вызывает только чувство радости, умиления и благоговения. Муж сдержал слово, и через 2 недели найденную в подъезде икону мы осветили в храме и водрузили на новую полку. Что-то изменилось, и в лучшую сторону. Возможно, это только на уровне ощущений, но нам обоим стало легче сосредоточиться на молитве. Я заметила, что меньше отвлекаюсь на посторонние звуки. Но главное, что мы избавились от страшной привычки – стесняться своей веры. Теперь гости, которые к нам приходят, видят иконы, внимательно их рассматривают и часто сами начинают говорить о вере, о Боге. Мы отвечаем на вопросы, рассказываем, как в нашем доме появился образ Спасителя или другие иконы. Мы открыто свидетельствуем о Христе и о том, что мы – христиане.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 23 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» и фрагмент «Взбранной воеводе победительная» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 23 августа, Церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Мученики архидиакон Лаврентий, папа римский Сикст и другие пострадали за исповедание христианства в 258 году при императоре Валериане. Папа Сикст был родом из Афин. Он получил хорошее образование, проповедовал в Испании и стал епископом Рима после мученической кончины папы Стефана. В то время епископ, которого выбирали на римский престол, фактически шел на верную смерть. В скором времени был схвачен и Сикст. Его помощник, архидиакон Лаврентий, захотел последовать за своим епископом. Но Сикст не разрешил ему. Он предсказал,

пророчества. В день казни Лаврентий указал императору на бедняков, вдов и сирот, которым помогала только церковь. В них и хранится все церковное богатство. И все, кто жертвует слабым и обиженным, с избытком получают свои сокровища в Царстве Небесном, сказал Лаврентий перед смертью. Вместе с мучеником Лаврентием и папой римским Сикстом пострадали и другие христиане. Среди них воин Роман и начальник тюрьмы Ипполит, которые уверовали, видя чудеса, происходившие по молитвам святого архидиакона Лаврентия ко Христу. Церковь верит, что ныне святые мученики предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся за весь мир. Мы сердечно просим, святые мученики Лаврентий, Сикст, Папа Римский и все вместе с ними пострадавшие, молите Бога о нас».

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Хороший шелк виден по кромке, а добрый человек по лицу, говорили на Руси. Из шелка в России шили изделия для богослужений, облачения для священства и одежду правителей. Такая ткань многие века была одной из самых дорогих в мире. Дороговизна шелка была обусловлена сложной технологией изготовления. Впервые она появилась в Китае еще до Рождества Христова, а затем стала использоваться в Персии и Византии. Нити для ткани делали из коконов тутовых шелкопрядов, гусениц, живущих на тутовых деревьях. Тонкое волокно превращали в нити, мыли, вываривали и выкрашивали в определенные цвета, а затем ткали гладкую и тонкую ткань. В период средних веков технология изготовления шелка дошла и до Европы. В Россию до 17 века драгоценную ткань привозили из-за границы. Сначала из Византии, потом из Италии и Франции.

0: Франции. При царе Федоре Иоанновиче, сыне Иоанна Грозного, в Москве появилась первая отечественная шелковая мастерская. Русский шелк делали из привозного китайского или персидского сырья. В то же время предпринимались первые попытки создать свои шелковые плантации. В правление Алексея Михайловича Тишайшего в подмосковном селе Ивановском посадили тутовые деревья для разведения шелкопрядов. Но холодный климат Центральной России не подошел для производства волокна. Сады из заморских деревьев разбивали и в более южных регионах – Астрахани, Симбирске и Киеве. Но и там шелковые нити удавалось получить в небольшом количестве, поэтому изделия продолжали делать из зарубежного сырья. Фабрики по производству ткани стали появляться в Москве, Коломне, Астрахани и других городах России. Разнообразное переплетение шелковых нитей и смешивание их с другими позволяло создавать разные виды тканей. Например, парчой называют шелковую ткань с золотыми и серебряными нитями. Часто из парчи шили убранство для храмов и украшали плащаницы, изображение на ткани Иисуса Христа или Пресвятой Богородицы. Конечно же, из шелка шили одежду. Изделия, созданные в отечественных мастерских, высоко ценились на родине и продавались за границей. В XIX веке удалось перейти на отечественное сырье. Современники отмечали, что русский шелк часто путали с французским лионским шелком, считавшимся тканью высшей категории. Русские изделия не уступали иностранным ни по качеству, ни по тканным рисункам. Отечественный шелк был представлен на многих международных выставках, в том числе на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. После революции шелковая отрасль пришла в упадок. Однако в 1939 году было принято постановление о возобновлении и развитии шелководства. Рабочие на фабриках изготавливали ткань для хозяйственных и военных нужд. В период Великой Отечественной войны на шелковых фабриках делали материал для парашютов. В настоящее время в России работает научно-исследовательская станция шелководства. Ее коллекция насчитывает более 30 пород тутового шелкопряда. А о том, как зарождалось производство русского шелка, можно узнать в музее Коломны, в историческом здании шелковой фабрики, где когда-то создавали чудесные ткани.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Уже 2000 лет люди принимают таинство крещения, чтобы наследовать жизнь вечную. Но каким нравственным и духовным критериям они должны при этом соответствовать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И сей един некий преступно рече ему.
3: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
2: «От человек сие невозможно есть, но от Бога же вся возможно».
1: В свое время, беседуя с людьми, которые на приходах отвечают за подготовку к таинству крещения, я сказал, что существует нравственный минимум, которые можно было бы предъявлять к тем, кто хочет быть крестными. Этот минимум должен заключаться хотя бы в соблюдении 10 заповедей. Но разве не очевидно, что будущий крестный не должен ходить к гадалкам, экстрасенсам и целителям, но должен верить в одного истинного Бога? Будущие крестные не должны жить в блуде, не должны относиться к аборту как к нравственно допустимому, не должны воровать и лжесвидетельствовать на ближнего. Мне казалось, что с подобным минимумом никто и спорить не будет. Однако я услышал в ответ: «Вы совершенно правы. Но кого же тогда брать в крестные? Ведь люди сейчас живут совершенно иначе». Мой ответ был простым. Хочешь крестить ребенка? Становись прихожанином какого-нибудь храма. Общайся с верующими людьми и бери в крестные тех, кто живет по заповедям, и будет хотя бы пытаться научить этому крестника. А тех, кто хочет быть крестным просто по дружбе, отправляйте туда же, в храмы, учиться вере и жизни. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, Спаситель тоже говорит богатому юноше о соблюдении заповедей. Причем говорит как о пути к вечной жизни. В сознании многих читателей текст нередко сокращается и звучит так, как будто бы на вопрос: «Что мне сделать доброго, чтобы войти в жизнь вечную?» Христос отвечает юноше: «Раздай все и иди за мной». Но такое прочтение совершенно неверно. Первый ответ, который дает Спаситель, посвящен именно нравственной жизни. «Соблюди заповеди», — говорит он. Это тот нравственный минимум, без которого христианства попросту нет. Ведь оно не философия и не просто учение, но стремление к жизни с Богом. И не факт крещения, не попытки соблюсти отдельные праздничные обычаи этой жизни по Божьей воле заменить не могут. Впрочем, заповеди Господни, конечно, не так просты. Ведь наряду с запретом таких базовых вещей, как прелюбодеяние, воровство или клевета, Христос призывает возлюбить ближнего как самого себя. То есть, начиная с очевидного и простого, он ведет человека к совершенному и даже непосильному. Впрочем, непосильному только для одного человека, но посильному, когда он живет с Богом. И если верным жене или честным на суде может быть и неверующий человек, возлюбить ближнего до полной самоотдачи возможно только с помощью Божией. Итак, становясь христианами, мы призваны помнить об основных моральных нормах, которые создают основу нашей жизни. Но вместе с тем знать, что сама жизнь этим минимумом не ограничивается, ведь Бог зовет нас к духовному совершенству.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Часто в разговоре мы хотим, чтобы собеседник проникся настроением или важностью разговора. В подобных случаях на помощь приходят различные способы усиления речи. Один из самых распространенных – превосходная степень прилагательных, которые могут выражать как позитивное качество, так и негативное. Вспомним цитату Городничего из гоголевской пьесы «Ревизор». «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор». Как мы видим, здесь к прилагательному «неприятнейшее» добавилась и приставка «пре», которая еще более обостряет впечатление. Нередко встречается оксюморон – сочетание противоположных значений. «Безумно воспитанный», «ужасно милый», «страшно симпатичный» и даже «здорово болен». Противоречие внутри фразы подчеркивает необычайную степень качества, придает высказыванию художественный драматизм. Не менее действенны местоимения. «Ты такой умный» или «какой ты молодец». Добавим сюда междометие, и фраза станет еще более выразительной. «Ого, какой ты умный! Ох, я такой уставший!» А краткие экспрессивные существительные сами по себе несут оценку, заменяя целые описания. Блеск, фантастика, кошмар. Иногда с помощью усиления мы хотим не возвысить или принизить степень чего-либо, а просто обратить внимание на ситуацию. В таких случаях используются выделительно-усилительные частицы. Например, «же», «ведь», «даже», «именно». Сравните две фразы. «Я выучил стихи» и «даже я выучил стихи». Во втором предложении добавляется яркий смысловой акцент. Одним из средств усиления является сравнение и гипербола, то есть преувеличение. Данные приемы часто использует Христос, стараясь донести до учеников свое божественное слово. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Давайте же использовать прием усиления для вдохновляющего и умного общения. С вами ужасно рада была побеседовать Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невинномысске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невинномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения преображение Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает духовник общины глухих Храма Всех Святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Один мой знакомый засиделся в гостях. Он, будучи неофитом, страстно проповедовал всем своим знакомым, задержался в гостях, и транспорт уже не ходил. А он, ввиду скудости средств в студенческое время, вынужден был идти долгое время пешком. И вот, желая сократить свой маршрут, он пошел по той части дороги, которая находилась в лесу. И, честно говоря, он сказал, что не рассчитал свои силы. Поздно, ночь. И вот его посетила мысль о том, что вот только что он проповедовал, а на самом-то деле стоило бы только обратиться к Божьей Матери, и помощь бы ему пришла. Не успел он с этой мыслью расстаться, как возле него среди кромешной тьмы остановился автомобиль, водитель открыл окно и сказал: «Садись, я тебя подвезу». Товарищ мой сел в машину, не мог нарадоваться, что его в час ночи в глухом лесу кто-то взялся подвезти. Он не мог поверить, что даже мысль о молитве уже имеет действие. И вот уже, когда автомобиль подъехал к дому моего знакомого, он поблагодарил водителя, отправился небольшое расстояние пройти домой и непрестанно, идя домой, славил Бога, который слышит не только нашу молитву, но и даже намерения нашего сердца.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия, Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Блаженный Лаврентий, Христа ради Еродивый, калужский чудотворец, жил в начале XVI века под Калугой. По преданию, он происходил из боярского рода Хитровых. Зимой и летом блаженный ходил босой, в рубашке и овчином тулупе. О блаженном говорили, что из его хижины был прокопан подземный ход до ближайшей церкви. Так Лаврентий слушал богослужение. Временами Еродивый жил в доме калужского князя Симеона Ивановича. Однажды это спасло весь город. В мае 1512 года Лаврентий предсказал нападение крымских татар на Калугу. Он был на княжьем дворе и вдруг воскликнул: «Псы напали на князя!» Схватил топор и ушел. Чудесным образом он оказался вместе с дружиной князя далеко за городом. Блаженный укрепил и ободрил воинов, и те одержали победу. Тут же блаженного опять увидели в княжеском доме, где он радостно кричал: «Оборонил князя от псов!» В память об этом событии на иконах Лаврентия изображают с топором в левой руке. По молитвам калужскому чудотворцу не раз совершались исцеления. Кроме того, его считают помощником в ратном деле. В войну 1812 года калужское ополчение воевало под знаменем с образом Богородицы и святого Лаврентия. Христа ради Еродивый или Блаженный – человек, принявший на себя облик безумия ради отвержения ценностей мирской жизни. Церковь прославляет подвиг блаженного Лаврентия Калужского и обращается к нему с молитвенной просьбой: «Святой Лаврентий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Одним из своих любимых литературных романов советский композитор Сергей Прокофьев называл монументальный труд Льва Толстого «Война и мир». По свидетельству супруги композитора Лины Ивановны, еще в 1935 году Прокофьев планировал написать оперу на этот сюжет, но не знал, как к нему подступиться. Такое масштабное повествование сложно уложить в рамки оперного спектакля. Однако с началом Великой Отечественной войны роман Толстого обрел особую актуальность, и музыкант принялся за работу. В 1942 году была окончена первая редакция оперы. Подобно самому Толстому, который работал над «Войной и миром» в течение нескольких лет, Прокофьев перерабатывал и переписывал сочинения вплоть до 1952 года. Ни над одним своим произведением он не трудился с такой любовью, настойчиво добиваясь наиболее верной передачи идейного содержания романа. В последующих редакциях композитор усилил патриотическое начало, добавив сцену военного совета в «Филях» и арию Кутузова. Однако не менее важное место в спектакле занимает нежная поэтическая лирика, воплощенная в образе Наташи Ростовой. Кульминация лирической темы приходится на грациозный вальс в сцене первого бала героини. Мелодия этого танца показывает зарождение любви князя Андрея Болконского и юной Наташи. Отголоски вальса прозвучат и в конце оперы, в сцене прощания главных героев, как воспоминание об их светлом чувстве. Вальс из оперы «Война и мир» Сергея Сергеевича Прокофьева исполнит ансамбль скрипачей Большого театра России. Художественный руководитель Юлий Реентович.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Не знаю, как вам, но мне в школе очень не нравилось вызубривать наизусть формулы, будь то химические, математические или физические. Ну вот не нравилось и все. И так тоже бывает. В сегодняшнем отрывке из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в храмах, мы узнаем про одну древнейшую формулу, правда, не из области естественных наук.
2: «Сказую же вам, братья, благовествование, еже благовестих вам».
3: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали».
2: «Так и проповедуем, и так уверовасте».
1: Центр сегодняшнего повествования – формула веры ранних христиан, как ее донес до читателя апостол Павел. Заметим, что он ее упаковывает и преподносит именно как формулу. Не авторскую выдумку, не оригинальный взгляд, а именно формулу. И это крайне важно. Давайте разбираться, почему. Чем хороша формула? Любая. Первое – тем, что к ней ничего не прилипает. В руках доброго ли, злого ли человека, умного или не сильно, веселого или унывающего, Е равно МЦ квадрат будет работать совершенно одинаково. Подставляй значение, и гарантированно получишь результат. Испортить формулу можно только сознательно ее изменив, сломав. Отсюда вторая особенность. Действенность формулы не обусловлена волевым или интеллектуальным усилием человека. Гениальный ученый не придаст ей дополнительное ускорение. Впрочем, как и самый простой школьник, не сможет ее замедлить. Третье, и для нас это принципиально важно, в любой формуле важна четкость. Дерзну сказать, что любое стихотворение, настоящее, прекрасно всегда именно потому, что оно тоже формула. Попробуй пересказать своими словами любое стихотворение Пушкина, и получится банальность. Но стоит правильно исполнить словесную формулу стиха, и почти те же самые слова вдруг обретают невесть откуда появившуюся силу. Впервые в истории религии именно христиане отважились на неслыханную ранее дерзость – описать Бога формулой. Да, сначала появилась формула веры, как ее мы слышали сегодня из чтения. Затем прошло почти 3 века, и она была окончательно отточена, выверена и раскрылась в символ веры, стройную, завершенную форму христианского исповедания. И где бы мы ни оказались, на поставлении во священника или в епископа, или даже просто на божественной литургии, чтение или пение символа веры будет абсолютно неотъемлемой и неизменяемой частью богослужения. Символ веры надо не только знать, но и любить. Ведь в нем посредством слова мы каждый раз встречаемся с Богом, но не статичным, а в действии и движении, живым и спасающим, таким, каков Он и есть на самом деле.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Янни Роланский. Педагог, ведущая семейных книжных и киноклубов.
0: Частное мнение.
2: Усталость, мне кажется, это прямо визитная карточка нашего времени. Достаточно спуститься в метро в час пик, и сразу ощущается, как будто весь мир устал, но продолжает куда-то спешить. Это сейчас, когда мне за 30, я вглядываюсь в лица людей и часто замечаю потухший взгляд и отрешенность. Но лет 15 назад, когда я только переехала жить в Москву, усталость, можно сказать, была в почете. Мы с друзьями, когда встречались, даже соревновались, кто из нас больше занят и кто меньше спит. Объяснялось все это очень просто. У кого больше работы, тот больше востребован. Правда, со временем мы с друзьями стали реже видеться, а потом и совсем потерялись. Потому что все занятые, а времени на общение у занятых людей не остается. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, бесконечная суета совсем не то, чем стоит хвалиться. Угодить в этот водоворот легко. Большое количество дел создает иллюзию нужности и важности. Я в этой центрифуге провела около 8 лет. И потом разбиралась с последствиями. Здоровье напомнило мне про поговорку, что посеет человек, то и пожнет. Но уж больно хотелось быть незаменимой и чтобы ценили. В итоге я дошла до такого состояния, когда не было ни сил, ни желания что-либо делать. Мной овладело полное безразличие. Я ушла на больничный и лежала целыми днями дома. Единственным моим занятием в те дни было чтение Библии. Читала я, правда, мало, но в 30 главе пророка Исаии для меня словно был приготовлен рецепт с небес. И звучал он так. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Когда я это прочитала, мое сердце затрепетало. Я поняла, что данные слова относятся ко мне и моей ситуации. Покой — это не пожелание. Это, вообще-то, 4 из 10 заповедей. Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7 — суббота Господу Богу твоему. Удивительно, что Бог сам установил для нас время покоя. И эта тема много раз поднимается в Новом Завете. В послании к евреям говорится: «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность». Мне кажется, что, приходя в Божий покой, мы восполняем всякую нашу потребность. У нас уже нет нужды загружать себя делами для того, чтобы почувствовать свою значимость. Господь сам восполняет это. В лучах Его присутствия мы становимся свободными. Нам уже не нужно никому ничего доказывать.
0: Частное мнение.

0: Сегодня, 23 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Возьмите радио с собой.
2: Радио с собой.
1: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
2: Всегда будут с вами.
1: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом.
2: Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 23 августа, Церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Священномученик Афанасий Кислов родился в марте 1880 года в Псковской губернии в крестьянской семье. Родители Афанасия рано умерли, и его с сестрами взял на воспитание приходской священник, протоиерей Иосиф Никонович. Афанасий закончил народное училище, служил писарем, а потом женился на дочери своего приемного отца и решил посвятить жизнь церкви. Кислов принял священнический сан в 1924 году. Он служил в Витебской епархии. В это время начались массовые аресты священников и верующих мирян. Несколько раз задерживали и отца Афанасия. Причины были разные. Неуплата непомерно большого налога, возложенного на церковь, крестный ход к реке на праздник крещения Господня. А иногда рационального объяснения вообще не было. Ему говорили «до выяснения обстоятельств» и неделями держали в камере с уголовниками. В 30-х годах Кислов вместе с 9 детьми вернулся на родину в Псковский край. В августе 37-го отца Афанасия арестовали. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Лишь в 70-м году стало известно, что священника обвинили в антисоветской деятельности и расстреляли в Твери. По словам святейшего патриарха Кирилла, вспоминая святых новомучеников, человек тем самым чтит память тех, кто сохранил верность истине и через это остался свободным от тяжких внешних обстоятельств жизни. В этот день мы чествуем священномученика Афанасия Кислова и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Афанасий, моли Бога о нас».

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Санаторий имени Кирова. Достопримечательность Ялты. Тенистый парк, где южный ветерок шумит в кронах дубов и кипарисов. Благоухают розы, щебечут птицы, журчат прохладными струями фонтаны. Среди лечебных и жилых корпусов, больших и современных, скромно стоит старинный двухэтажный особняк. Когда-то здесь жила княгиня Надежда Александровна Борятинская, одна из милосерднейших женщин в дореволюционной России. Она редко думала о себе, все силы направляла на то, чтобы помочь окружающим. Так писала о Надежде Александровне в своих воспоминаниях ее близкая знакомая, правнучка генералиссимуса Суворова, Мария Башмакова. Любовь к людям, стремление помогать были у Надежды, что называется, в крови. Ее прадед Сава Яковлев, потомственный дворянин, меценат и благотворитель 18-го столетия. Надежда появилась на свет в 1845 году в Петербурге. Родители ее владели горными заводами и золотыми приисками на Урале. Впрочем, жили при этом скромно. Щедро жертвовали монастырям и храмам. И дочери внушали: если Господь наградил богатством, делись им с ближними. Семейный завет Надежда не забыла, когда в конце 1890-х годов унаследовала огромное состояние. Надежда Александровна почитала блаженную Ксению Петербургскую. В 1901 году в ее честь княгиня построила часовню на Смоленском кладбище, где подвязалась святая. Там же, спустя 3 года, был возведен Воскресенский храм. Княгиня Борятинская пожертвовала крупную сумму на его строительство. Приблизительно в это же время Надежда Александровна занялась организацией Дома трудолюбия в память рабы Божией, блаженной Ксении, для безработных женщин. Княгиня приобрела здание неподалеку от Смоленского кладбища. Там женщины шили детскую одежду, церковные облачения. Труд их достойно оплачивался. К тому же княгиня Борятинская

0: Бабицкая позаботилась, чтобы мастерицы получали ежедневное бесплатное питание. Надежда Александровна, хоть и жила в столице, заботилась о своих дальних имениях. В Воронежской губернии ей принадлежало село Анна. В нем княгиня Борятинская построила церковь Рождества Христова. Стоит она и по сей день. Еще одно имение было у княгини в Крыму, в Ялте, усадьба Сельбеляр, что в переводе с татарского означает «кипарисовая роща». Там Надежда Александровна разбила чудесный парк с экзотическими растениями. И в 1910-х годах окончательно перебралась из шумного Петербурга в Ялту. Здесь она взяла шефство над санаторием для больных туберкулезом, передавала деньги на покупку медицинского оборудования и лекарств. С началом Первой мировой войны в 1914 году княгиня Надежда Борятинская сосредоточилась на помощи фронту и тылу, помогала семьям раненых и погибших солдат. А в 1917 году к власти пришли большевики. Близкие и друзья убедили Надежду Александровну эмигрировать в Европу. Впрочем, княгиня пробыла там недолго. Как только узнала, что Крым заняли войска Белой армии, тотчас вернулась в Ялту. Жизни без России она себе не представляла. Но уже в 1920-м красные отбили Крым. Тогда княгиня пришла к местным большевистским властям и подписала документы о передаче своего имения городу. Она сделала это добровольно, но большевики не оценили. И 20 декабря 1920-го арестовали пожилую, тяжело больную княгиню Борятинскую и в ту же ночь расстреляли. Родственница княгини Екатерина Юрьевская писала о Надежде Александровне: «Ни в ком я не видела столько участия, сердечной доброты и кротости». Даже страдание у нее выражалось с мужественным спокойствием и смирением перед волей Бога. Сегодня в особняке княгини Надежды Борятинской на территории ее бывшего имения, а ныне санатория имени Кирова, музей памяти женщины, отдававшей себя служению людям.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко, 1935 год. Владыка Антоний жил в Киеве на Кловском спуске, близ закрытой лавры. Поехала я, разыскала его в маленьком домике, скрытом высоким забором. Владыка радушно принял меня. Был он такой чудесный, маленький, весь серебряный, с большими восточными глазами, глядевшими так приветливо и как-то молодо. Стала я рассказывать свою скорбную повесть о неудавшемся монашеском образе жизни, упомянула имя отца моего от Евангелия, архиепископа Иннокентия Ястребова. Услышав это имя, владыка Антоний встрепенулся и воскликнул: «Ах, хороший был монах! Рассказываю я о том, как не хочется жить в миру. А вот слышала я, что в Болгарии есть православные обители. Может быть, мне как-нибудь пролезть туда? Да еще я говорю осложнение, я медсестра, работаю, а меня заставляют повышать квалификацию, учиться на врача. Целая комиссия уговаривает, а я не хочу». Как только слуха владыки коснулись эти слова об учебе, он словно преобразился. Глаза его засияли каким-то внутренним светом. Он встал и, подняв свои прозрачные ручки в архиерейском благословении, сказал: «Учитесь». «Учитесь, учитесь! Служите Богу на этом святом поприще! Не всем дано быть исповедниками, но у каждого есть свое послушание от Бога». Я смутилась. «Смогу ли я? Давно не училась, новые требования». А владыка твердо сказал: «Догонишь и перегонишь. Сдай всю форму. Обедать будешь со студентками, перекрести ложкой тарелку и вкушай с Богом. В общежитии, если будешь, ложась спать, перекрестись под одеялом и спи с Богом». Но тут глаза владыки опять засияли: «Помни, в тот тайник, в котором у тебя Христос, туда не пускай никого. Помнишь слова апостола Иоанна Богослова: „Дети, храните себя от идолов“? Ты думаешь, о каких идолах говорил апостол? Не об истуканах. Он писал христианам, высоко духовно развитым. Это о мысленных идолах. Их не пускай». Это проникновенное архиерейское благословение – и осеняла меня во время учебы в Московском мединституте.

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В селе Выша Рязанской области на слиянии двух рек стоит Вышинский Успенский женский монастырь. Основан он был предположительно в XVI или начале XVII века. В конце XIX века, когда монастырь еще был мужским, здесь подвязался русский проповедник, епископ, прославленный в лике святителей, Феофан Затворник. Однажды мне довелось побывать в Вышинском монастыре, в келье святого подвижника, где он 22 года прожил в полном уединении и молитве, приняв на себя подвиг затворничества. «Неужели возможно провести в небольшом пространстве два десятка лет?» – подумала я, войдя в аскетичную, но уютную комнату. На полках и столе было множество книг и рукописей святителя, на стенах – иконы. И здесь же, в небольшом помещении рядом с кельей подвижника, домовый храм, где молился святой Феофан. В Вышинском монастыре часто звучит тропарь, то есть гимн, прославляющий святого. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. На русском языке тропарь звучит так. «Православие, наставник, благочестие, учитель и чистоты, Вышинский подвижник, святитель Феофан, Богомудрый, писаньми твоими Слово Божие объяснил ты, и всем верующим путь ко спасению указал. Моли Христа Бога о спасении наших душ». По-церковнославянски текст тропаря звучит так. «Православие, наставниче, благочестие, учителю и чистоты, Вышинский подвижниче, святителю Феофане Богомудре, писаньми твоими Слово Божие изъяснил еси, и всем верным путь ко спасению указал еси. Моли Христа Бога спастися душам нашим». Давайте послушаем это песнопение.

сестры Вышинского монастыря с большой нежностью рассказывают о своем небесном покровителе, о том, что уединение оказалось для него слаще меда, о том, как он называл Вышу «жилищем Божьим», где Божий небесный воздух, и говорил, что этот благословенный уголок можно променять только на Царствие Небесное. Святитель Феофан оставил после себя огромное духовное наследие в виде писем, богословских трудов, переводов. Его поучения просты и понятны. Вот, например, одно из его высказываний. «Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а с укрепляющим нас Господом». Давайте еще раз послушаем тропарь святителю Феофану Вышинскому затворнику в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 23 августа, Церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Мученики архидиакон Лаврентий, папа римский Сикст и другие пострадали за исповедание христианства в 258 году при императоре Валериане. Папа Сикст был родом из Афин. Он получил хорошее образование, проповедовал в Испании и стал епископом Рима после мученической кончины папы Стефана. В то время епископ, которого выбирали на римский престол, фактически шел на верную смерть. В скором времени был схвачен и Сикст. Его помощник, архидиакон Лаврентий, захотел последовать за своим епископом. Но Сикст не разрешил ему. Он предсказал Лаврентию, что мученический венец ждет его позже. А сначала нужно позаботиться о церковных сокровищах и помочь гонимым и нуждающимся. А сокровища услышали стражники и арестовали Лаврентия. Папу Сикста казнили, а Лаврентия пытали и требовали указать, где находятся сокровища, о которых шла речь. В темнице по молитве Лаврентия совершались чудеса, исцелились больные. К нему стали приходить за помощью, наставлением и крещением люди. Начальник тюрьмы Ипполит сам вместе с семьей принял христианство. В день казни Лаврентий указал императору на бедняков, вдов и сирот, которым помогала только церковь. В них и хранится все церковное богатство. И все, кто жертвует слабым и обиженным, с избытком получают свои сокровища в Царстве Небесном, сказал Лаврентий перед смертью. Вместе с мучеником Лаврентием и папой римским Сикстом пострадали и другие христиане. Среди них воин Роман и начальник тюрьмы Ипполит, которые уверовали, видя чудеса, происходившие по молитвам святого архидиакона Лаврентия ко Христу. Церковь верит, что ныне святые мученики предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся за весь мир. Мы сердечно просим, святые мученики Лаврентий, Сикст, Папа Римский и все вместе с ними пострадавшие, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такие апостолы?
4: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
5: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
6: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
7: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
8: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
9: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
10: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
11: апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
12: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
13: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
14: Апостолы — это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог — это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
15: 12 апостолов — это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Серьезный, в круглых очках, а у батюшки глаза искрятся добротой. А что это за священнослужители?
17: Это священник Петр Попов и диакон Павел, чья фамилия мне, к сожалению, неизвестна. В 1907 году, когда был написан двойной портрет, они служили в кладбищенской церкви Рождества Божьей Матери в селе Богородица.
16: Здесь? В Нижегородской губернии?
17: Нет, в Костромской. На родине жены Бориса Кустодиева, Юлии. В детстве она рано осиротела и воспитывалась в приемной семье. Ее опекали сестры по фамилии Грек, пожилые девицы. Они были прихожанками храма Рождества Богородицы и похоронили их возле этой церкви.
16: Той самой, где служили отец Петр и диакон Павел?
17: Да, именно так. В 1905 году художник построил дом в нескольких километрах от села Богородица. Каждое воскресенье Кустодиевы навещали могилы сестер Грек и участвовали в литургии в кладбищенской церкви. Дочь Бориса Михайловича Ирина оставила детские воспоминания об этих богослужениях. Ей запомнилось, что у отца Петра был проникновенный тенор, а у диакона Павла раскатистый густой бас.
16: А какие они были по характеру? Не написала Ирина Борисовна.
17: Диакона она запомнила немногословным, а батюшку веселым, неунывающим. Хотя жилось отцу Петру нелегко. Семья многодетная, приход десяток дворов. Чтобы прокормиться, поповы крестьянствовали. И огород держали, и зерно выращивали. А поскольку супруга священника все время была в положении, ребятишки рождались у нее один за другим, то глава семейства бывал в одиночку и пахал, и сеял, и урожай собирал.
16: Боюсь спрашивать, как сложилась жизнь священника Петра и диакона Павла после революции 1917 года.
17: Опасения понятны и вполне оправданы. Трагические события русской истории не обошли стороной село Богородица. Во время Великого Поста в 1931 году отца Петра Попова арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде и приговорили к ссылке на 3 года. Вернулся он больным и вскоре скончался. Похоронили священника в ограде родного храма. На похороны приезжала жена Бориса Кустодиева Юлия. Самого художника в то время уже не было в живых.
16: А что стало с диаконом?
17: О диаконе Павле точных сведений нет. Очевидно лишь то, что и он был обездолен. Церковь Рождества Богородицы в 1937 году варварски разграбили, в здании устроили зернохранилище. Сейчас от храма почти ничего не осталось, только остов без крыши.
16: Я где-то слышала поверье, что когда на земле освящается храм, то на небесах созидается точно такой же. И его разрушить невозможно.
17: И я верю, что в Царстве Небесном, по слову поэта, Евхаристия как вечный полдень длится. И священник Петр, и диакон Павел стоят у престола Божьего, молодые, жизнерадостные, совсем такие, как на картине Бориса Кустодиева.
18: Картину Бориса Кустодиева «Портрет священника и диакона» можно увидеть в Нижегородском государственном художественном музее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Нравственное состояние человека – необходимое условие для познания религиозных истин.
1: Это слова протоиерея Валентина Свинцицкого. В 1923 году он написал книгу «Диалоги». В ней два героя – интеллигент, названный неизвестным, и священник, именуемый духовником. В формате вопросов и ответов они ведут разговор о Боге, человеке и смысле жизни. Касаясь темы богопознания, неизвестный спрашивает: «Почему истину познают не все?» Духовник отвечает: «В большинстве случаев по неведению, потому что им неизвестно учение церкви. А если известно и все же не видят истины, то причина в нравственной области. Религия не наука». Неизвестный: «Значит, по-твоему, полноту истины не видят благодаря греху?» «Да», продолжает духовник. «Гордость, эгоизм, страсти делают людей настолько невосприимчивыми к чувствованию истины, что и видя, ее не узнают». Неизвестный: «Это, во всяком случае, остроумно. Если твоя истина меня не убедит, ты всегда можешь сказать: сам виноват, поменьше бы грешил». Духовник заключает: «Да, и могу так сказать, и скажу. Убежден в том, что знать учение церкви и не чувствовать его истинность можно только при каком-то нравственном помрачении».
0: Цитата дня.

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Женщин порой называют слабым полом, но между тем именно от них зависит многое в нашем мире. Подчас гораздо больше, чем мужчина, женщина способна влиять на счастье и благополучие в семье. Воспитывая детей, именно женщина закладывает в них самые первые ростки добродетели, которые по прошествии времени приносят свои плоды. Не говоря уже о том, что женщина способна создать в доме особенную атмосферу покоя и уюта. А если взглянуть на мировую историю, то становится очевидно, что иногда женщине подвластно решать судьбы целых народов. Это можно увидеть на примере многих библейских событий. В том, что женщины – тихая, но мощная движущая сила, как в частной, так и в общественной жизни, уверен священник Георгий Орлов. Женщине, ее главным качеством и добродетелям он посвятил книгу, которая называется «Дочь, мать, жена, христианка». Автор – кандидат богословия, преподаватель Московской духовной семинарии и Казанской духовной академии. Жил в конце XIX – начале XX века. Долгое время он был преподавателем закона Божия в московских женских гимназиях. О женщине он пишет как о той, которая самой природой предназначена к высокому призванию быть хранительницей очага, сеятельницей веры, добра и любви. В своей книге священник Георгий Орлов собрал статьи, непридуманные рассказы, исторические иллюстрации, прозаические и поэтические примеры из литературы, которые демонстрируют самые замечательные духовные качества представительниц прекрасной половины человечества. Так, например, в рассказе «Материнская любовь», который был взят автором из журнала «Воскресное чтение» за 1862 год, описывается очень простой, но вместе с тем замечательный случай. Сын одной благочестивой вдовы сошелся с дурной компанией. Однажды, когда молодой человек собирался на очередной кутеж, мать хотела его удержать, но сын не стал ее слушать. Уходя с порога, он оглянулся и увидел, как мать в слезах стоит на коленях перед иконами. Весь вечер эта картина не выходила у сына из головы. Бурное пьяное веселье было ему не в радость. Наконец он решил вернуться домой. Открыв дверь, он увидел, что мать по-прежнему стоит на коленях и молит Бога о своем непутевом чаде. Тогда молодой человек сам упал на колени рядом с нею и стал благодарить Бога за то, что он дал ему такую любящую мать. И с тех пор оставил разгульную жизнь. В книге священника Георгия Орлова «Дочь, мать, жена, христианка» мы найдем примеры удивительных женских характеров, взятых из Священного Писания. Например, историю Руфи, которая благодаря своей кротости спасла от голода родных. Рассказывает автор и о подвигах святых женщин, святой Анфусе, матери святителя Иоанна Златоуста, Иулиании Лазаревской, преподобной Макрине Каппадокийской и многих других. Автор выражает надежду, что эти благочестивые и мудрые жены и девы вдохновят читательниц и станут для них примером истинно христианской жизни и женского призвания. Не мог не вспомнить священник Георгий Орлов и знаменитый некрасовский поэтический отрывок «Есть женщины в русских селениях». В этом стихотворении, как и в остальных текстах сборника, предстает перед читателем настоящая женщина – дочь, мать, жена, христианка. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток. Потерпи, выход время.

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Нина Сергеевна Назаренко – пенсионерка из Донецкой Народной Республики. Всю жизнь она мечтала танцевать. Свое желание Нина Сергеевна исполнила, когда вышла на пенсию. Она организовала танцевальную группу для взрослых в Доме культуры в Харцизске. В этот момент у женщины начала опухать левая стопа. Отек распространился на голень и бедро. Левая нога Нины Сергеевны стала в 2,5 раза больше правой. Это оказалось лимфедема второй стадии – болезнь, при которой в тканях накапливается жидкость. Несмотря на это, Нина Сергеевна не сдается. Она продолжает танцевать, выбирая обувь поудобнее. А еще ездит на велосипеде и ухаживает за своим огородом. Только как бы женщина ни старалась, отек по-прежнему увеличивается. Лимфедему нельзя вылечить, но с ней можно полноценно жить, если носить специальный компрессионный трикотаж, много двигаться и вовремя проходить курсы противоотечной терапии. Бесплатно такое лечение недоступно, а небольшой пенсии Нины Сергеевны на дорогостоящие процедуры не хватает. А еще у пенсионерки износился компрессионный трикотаж. Чтобы не допустить дальнейших осложнений, ей требуется лечение. Поддержать Нину Сергеевну можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру, сделав любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». География веры.
1: На реке Кума, в 170 километрах восточнее Ставрополя, расположился город Буденновск. В честь военачальника Семена Буденного он был наименован в 20 веке, а прежде значился на картах как Святой Крест. Это название хранит память о чуде, которое связано с именем благоверного князя Михаила. Он правил Тверью в 14 столетии, во время татаро-монгольского ига. Глава Золотой Орды, хан Узбек, разгневавшись на Михаила, вызвал его к себе. Князь явился по требованию, чтобы не навлечь беду на всю Тверскую землю, и был захвачен в плен. В неволе узник горячо молился, осознавая скорую кончину. Его казнили и отправили останки на родину. Когда скорбный обоз остановился на ночлег на территории современного Буденновска, над телом Михаила Тверского воссиял крестообразный огненный столб. Тот самый Святой Крест, что дал название селению. Сегодня многие жители Буденновска выражают желание вернуть городу прежнее имя.
2: Радио «Вера» в Буденновске можно слушать на частоте 101,7 FM.
3: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
2: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
3: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
3: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
2: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: И пусть лето будет радостным и светлым.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Не знаю, как вам, но мне в школе очень не нравилось вызубривать наизусть формулы, будь то химические, математические или физические. Ну вот не нравилось и все. И так тоже бывает. В сегодняшнем отрывке из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в храмах, мы узнаем про одну древнейшую формулу, правда, не из области естественных наук.
5: «Сказую же вам, братья, благовествование, еже благовестих вам».
6: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
5: Так и проповедуем, и так уверовасте.
4: Центр сегодняшнего повествования – формула веры ранних христиан, как ее донес до читателя апостол Павел. Заметим, что он ее упаковывает и преподносит именно как формулу. Не авторскую выдумку, не оригинальный взгляд, а именно формулу. И это крайне важно. Давайте разбираться, почему. Чем хороша формула? Любая. Первое – тем, что к ней ничего не прилипает. В руках доброго ли, злого ли человека, умного или не сильно, веселого или унывающего, Е равно МЦ квадрат будет работать совершенно одинаково. Подставляй значение, и гарантированно получишь результат. Испортить формулу можно только сознательно ее изменив, сломав. Отсюда вторая особенность. Действенность формулы не обусловлена волевым или интеллектуальным усилием человека. Гениальный ученый не придаст ей дополнительное ускорение. Впрочем, как и самый простой школьник, не сможет ее замедлить. Третье, и для нас это принципиально важно, в любой формуле важна четкость. Дерзну сказать,

0: формулой. Да, сначала появилась формула веры, как ее мы слышали сегодня из чтения. Затем прошло почти 3 века, и она была окончательно отточена, выверена и раскрылась в символ веры, стройную, завершенную форму христианского исповедания. И где бы мы ни оказались, на поставлении во священника или в епископа, или даже просто на божественной литургии, чтение или пение символа веры будет абсолютно неотъемлемой и неизменяемой частью богослужения. Символ веры надо не только знать, но и любить. Ведь в нем посредством слова мы каждый раз встречаемся с Богом, но не статичным, а в действии и движении, живым и спасающим, таким, каков Он и есть на самом деле.
1: Апостольские чтения.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
1: В революционном лихолетии 1917 года утрачено великое множество православных святынь. Курскую коренную икону Богородицы Знамения верующим удалось спасти от уничтожения и вывести за рубеж. Чудотворный образ хранил Синод Русской Православной Церкви за границей. Святыню перевозили из одного европейского города в другой, где она утешала и укрепляла беженцев из России. В 1946 году, после окончания Второй мировой войны, Синод Русской Православной Церкви за границей обосновался в столице Швейцарии, Женеве. Среди русских эмигрантов в то время было неспокойно. Беженцы радовались победе над фашизмом, но переживали, что в Европе возрастает влияние коммунистов. Многие тогда приняли решение переехать в Соединенные Штаты Америки, подальше от большевистской угрозы. В числе прочих, к переезду готовилось Женевское монашеское братство Иова Почаевского. Иноки уговаривали главу зарубежной церкви митрополита Анастасия Грибановского переправить вместе с ними через океан Курскую коренную икону.

0: Божией Матери. Они опасались, что большевики попытаются захватить святыню и вернуть ее в Советский Союз. Владыка допускал, что, возможно, икону придется перевезти в Америку. На этот случай он благословил изготовить точный список чудотворного образа для утешения православных в Европе. За святое дело взялся иконописец Почаевского братства и иеромонах Киприан Пыжов. Однако, когда он снял с древнего образа оклад, оказалась иконописная доска почти сплошь черная. Копировать изображение, скрытое под слоем вековой копоти, было невозможно. Отец Киприан с благоговением и трепетом стал очищать икону сантиметр за сантиметром и смог вернуть ей изначальный вид. В 1951 году Святейший Синод Русской Православной Церкви за границей принял решение перенести свою резиденцию в США, поскольку туда переехала большая часть русских эмигрантов. Чудотворная курская коренная икона и в этот раз сопутствовала архипастырям. Святыню поместили в Нью-Йорке, на Манхэттене, в Знаменском соборе, где она пребывает и поныне.
1: Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах.

Вера. Светлое радио. Не осуждай ближнего. Тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Преподобный Авва Дорофей.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 1980 год. У каждого человека своя судьба, свое место и время рождения. У каждого человека свой жизненный путь, который он должен пройти в этом мире. У одних он очень короткий, у других длинный. Но у каждого человека, пришедшего в сей мир, есть свое назначение, свой предопределенный Богом путь, от которого, как бы он ни старался уклониться, но пройти его должен. Это особенно становится ясно, когда, прожив большую жизнь, оглядываешься на пройденный путь и видишь его как бы с птичьего полета, охватывая целиком, без остатка. И тогда увидишь божественную руку, что вела тебя и ведет через все испытания жизни.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В 9 веке до Рождества Христова на трон Израиля взошел царь Ахав, прозванный нечестивым. Такую нелестную характеристику он получил за то, что установил в государстве языческий культ Ваала и отвратил большинство своих подданных от веры в единого Бога. Возразить монарху-язычнику решился пророк Илия. Он предложил царю устроить своеобразное состязание, сложить на горе Кармил два жертвенника, один Ваалу, другой Саваофу, принести на них жертвы, но не поджигать их. Чью жертву опалит огонь с неба, тот и есть истинный бог. 450 жрецов полдня взывали к Ваалу. Они кричали, скакали вокруг жертвенника, кололи себя ножами, но все было тщетно. Тогда пророк Илия возложил тельца на жертвенник, приказал обильно поливать его, так чтобы и ров вокруг наполнился водой. Этим он хотел подчеркнуть невероятность грядущего чуда. Пророк произнес молитву: «Господи Боже, Авраама, Исаака и Иакова, пошли с неба огонь на жертву, чтобы люди познали, что Ты единый Бог Израилев, и чтобы их сердца обратились к Тебе». И мокрые дрова вспыхнули. Далее в Третьей книге Царств сказано, что израильтяне схватили жрецов Ваала, и пророк Илия заколол каждого из них. Читая этот отрывок Священного Писания, многие смущаются, а не слишком ли жестоко было казнить служителей Ваала? В чем заключалась тлетворность их религии? В начале 20-го столетия в ходе археологической экспедиции в Палестину ирландский ученый Роберт МакКаллистер нашел материальное подтверждение того, что культ Ваала не только отвращал человека от создавшего его Творца, но и заставлял совершать чудовищные преступления.
1: Во времена раскопок древнего города Тель-Гезера было открыто несколько пещер, которые использовались как погребальные. В глиняных кувшинах здесь хранились останки новорожденных младенцев. Исследования показали, что детей живыми помещали в сосуды вниз головой, а затем хоронили в особом святилище. Служение Ваалу включало в себя принесение в жертву детей.
0: Позднее останки детей, принесенных в жертву Ваалу, были обнаружены археологами и на других территориях Палестины, где был распространен этот жестокий культ. Замурованные в стены кости младенцев нашли и на раскопках древнего города Мегиддо, в окрестностях которого произошло противостояние пророка Илии и 450 языческих жрецов. Эти открытия принадлежат группе американских археологов из Чикагского института востоковедения под руководством Гордона Лауда, предпринявших экспедицию в Палестину в 30-х годах 20 века.
1: В древнейшей части Мегиддо было обнаружено языческое святилище с жертвенником. Вокруг него были разбросаны многочисленные кости. Стена, окружавшая храмовый комплекс, содержала человеческие останки, в том числе и детские. В центре святилища уцелели остатки прямоугольного здания с двумя постаментами, на которых, по мнению исследователей, когда-то стояли изваяния языческих божеств — Ваала и Астарте. Они были обращены в сторону горы Кармил, где, по всей видимости, также находились капища. На этом месте и состоялось описанное в Третьей книге Царств состязание библейского праведника со жрецами. Чудо пророка Илии показало несостоятельность культа Ваала. Однако влияние жрецов Ваала было столь сильным, что Илия принимает решение расправиться с ними как с источником растления.
0: Израильтяне, поселившиеся в Палестине после освобождения из египетского плена, оказались в тлетворной атмосфере суеверий и извращений населявших ее племен. Идолопоклонство на протяжении многих веков продолжало противостоять вере пришельцев. Информацию об этом противостоянии теперь можно почерпнуть не только в Библии, но и в отчетах археологических экспедиций. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый калужский чудотворец, жил в начале XVI века под Калугой. По преданию, он происходил из боярского рода Хитровых. Зимой и летом блаженный ходил босой, в рубашке и овчином тулупе. О блаженном говорили, что из его хижины был прокопан подземный ход до ближайшей церкви. Так Лаврентий слушал богослужение. Временами юродивый жил в доме калужского князя Симеона Ивановича. Однажды это спасло весь город. В мае 1512 года Лаврентий предсказал нападение крымских татар на Калугу. Он был на княжьем дворе и вдруг воскликнул: «Псы напали на князя!» Схватил топор и ушел. Чудесным образом он оказался вместе с дружиной князя далеко за городом. Блаженный укрепил и ободрил воинов, и те одержали победу. Тут же блаженного опять увидели в княжеском доме, где он радостно кричал: «Оборонил князя от псов!» В память об этом событии на иконах Лаврентия изображают с топором в левой руке. По молитвам калужскому чудотворцу не раз совершались исцеления. Кроме того, его считают помощником в ратном деле. В войну 1812 года калужское ополчение воевало под знаменем с образом Богородицы и святого Лаврентия. Христа ради юродивый или блаженный – человек, принявший на себя облик безумия ради отвержения ценностей мирской жизни. Церковь прославляет подвиг блаженного Лаврентия Калужского и обращается к нему с молитвенной просьбой: «Святой Лаврентий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютно и безусловно, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Безумного торжества своих подчиненных. Он бродил вокруг монастыря, думая о постигшей его отряд неудачи.
5: Москва, Петербург, вся Россия. Так предрек Наполеон. Мы им подарим цивилизацию. Мы освободим рабов, и они пойдут за своими спасителями.
4: Так успокаивал себя принц. Вдруг его внимание привлек сиявший на закате купол храма. Евгений невольно залюбовался им.
5: Хоть и варвары, а красоту чувствуют. Конечно, нет здесь этого вкуса, величия. И все же есть что-то искреннее. Посмотреть бы, как внутри. Ай, внутри сейчас орудуют мои бандиты. Уже и смотреть, наверное, не на что.
4: И он, развернувшись, пошел к келье, которую занял, самой маленькой. Не раздеваясь, он лег, и мысли о возможном поражении овладели им. Когда сон уже стал одолевать принца, перед ним вдруг развернулась странная сцена. Монах, хотя ни один монах не смог бы проникнуть в его покои, вошел в келью и встал у кровати. Он был невысок ростом, сед, одет в длинную монашескую рясу с капюшоном, так что нельзя было разглядеть лица. Евгений привстал, но не посмел подойти. Что-то в облике монаха внушало ему ужас. Евгений ждал, что старец заговорит первым, но не выдержал и спросил.
6: «Кто вы?»
7: «Меня послал тот, чей дом ты оскверняешь».
4: Монах говорил на чистом французском языке. Внутренняя паника овладела принцем, но он попытался взять себя в руки. «Это чья-то шутка», — подумал Евгений. А вслух произнес.
6: «Кто послал тебя? Ваш царь? Что тебе надо от меня?»
4: Монах поднял голову и пронзил Евгения горящим взором. Теперь пасынок Наполеона ясно видел лицо старца. Он запомнит его на всю жизнь.
7: «Ты прав. Наш царь послал меня. Запрети своему войску расхищать монастырь. Не позволяй им красть. Кто вынесет что-либо из обители, обречен на гибель».
4: Вдруг выражение его лица и голос стали мягче.
7: «Если ты исполнишь мою просьбу, то Бог помилует тебя, и ты, единственный из ваших начальников, возвратишься в свое отечество целым и невредимым».
4: Сказав это, монах направился к дверям. Едва переведя дыхание, оробевший принц крикнул ему:
6: «Война! Мы победим!»
4: Монах повернулся и, улыбнувшись, ответил:
7: «Нет, война будет проиграна вами, но для твоих потомков эта земля станет отечеством».
4: Пасынок Наполеона лишился чувств. Утром Евгений Багарне дал приказ основному отряду не заходить в монастырь и ничего не трогать. Сам он, войдя в соборную церковь, при гробе преподобного Саввы увидел на стене образ, в котором он вдруг признал ночного гостя. Это был образ преподобного Саввы Сторожевского, основателя обители. Багарне велел узнать, кем был Савва Сторожевский. Привели монаха, говорящего по-французски. Он рассказал о том, что Савва, будучи совсем юным, нес послушание в обители Сергия Радонежского. Он был одним из первых учеников преподобного и принял от него постриг. Инока Савву так уважали за глубокую духовную прозорливость, что доверили ему стать духовником всего братства и даже исполнять обязанности игумена Троицы Сергиева монастыря. Позже, у Звенигорода, преподобный Савва устроил новую обитель – Сторожевскую. Благочестивый монах приучал братью к усердному физическому и духовному труду. Временами он уединялся для молитвы в пещерной келье, которую сам выкопал во враге. Воспитав многих достойных учеников и завещав им свое детище – Сторожевскую обитель, преподобный Савва мирно приставился в 1406 году. С тех пор у его гроба с открытыми мощами нередко происходят чудеса, которые трудно поверить. Например, однажды он спас жизнь царю Алексею Михайловичу, явившись перед ним на охоте и отогнав разъяренного медведя одним жестом руки. Послушав рассказ инока, Евгений Багарне с благоговением поклонился мощам святого, запер соборный храм и приставил к дверям стражу. Через полгода война была проиграна Наполеону. Евгений Багарне, единственный из главных военачальников, вернулся во Францию живым. Вскоре после наполеоновских войн недалеко от Парижа была построена часовня во имя преподобного Саввы. В 1839 году в Россию приехал сын Евгения Багарне, Максимилиан, и вскоре по страстной любви женился на дочери Николая I Марии Николаевне. Приняв православие, обвенчавшись с ней, Максимилиан поселился в Санкт-Петербурге, где потомки Багарне жили до революции 17-го года. Весной 1995 года в Звенигородский музей, монастырь был еще закрыт, приехала монахиня одного из православных французских монастырей, 70-летняя Елисавета, представительница рода Багарне. По словам матушки, практически все потомки принца Евгения православные и носят русские имена. А преподобного Савву почитают как своего небесного покровителя. Второе обретение мощей преподобного состоялось 23 августа 1998 года. Савва Сторожевский – один из немногих русских святых, который известен и почитаем во Франции не только живущими в стране русскими, но и самими французами.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Все, что делается, пусть делается по любви. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Может ли христианин проводить беззаботную жизнь? Беззаботность зачастую сродни равнодушию и духовной инерции. О такой беззаботности рассказывает повесть американской писательницы 19-го столетия Люси Гернси. Эбби или «Не беспокоиться ни о чем». Девочка Эбби живет по принципу «ничего не принимать близко к сердцу». Когда ей указывают на недостатки или оплошности, Эбби хладнокровно спрашивает: «К чему беспокоиться? Это такие мелочи». Вместе с тем девочка считает себя хорошей христианкой, ведь она всегда пребывает в благодушии, никого не обижает, ни на кого не обижается, но и только. Эбби, никому не делая зла, не совершает и никакого добра. Больше всего на свете она любит мечтать. Боюсь, грустно замечает автор, что Эбби будет и дальше плыть по жизни в мечтах, и когда придет время встретиться с Творцом, не найдется ни одного существа на свете, которое хоть что-то обрело бы от того, что она жила в этом мире. Такими словами завершается повесть. Образ Эбби созвучен евангельской притче о талантах. Раб, закопавший полученный талант в землю, был назван лукавым и ленивым не за то, что он сделал, а за то, что не сделал. Он был осужден за бездействие. Мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, пишет апостол Павел в послании христианам города Эфеса. Его слова напоминают нам: мало не делать зла, необходимо делать добро. Поэтому-то и нет времени у нас на беззаботность. Ведь едва ли кто, подобно героине повести Эбби или «Не беспокоиться ни о чем», захочет оказаться на пороге вечности с жизнью, в которой так и не нашлось места для добрых дел.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Уже 2000 лет люди принимают таинство крещения, чтобы наследовать жизнь вечную. Но каким нравственным и духовным критериям они должны при этом соответствовать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
7: И сей един некий преступно рече ему.
8: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
7: «От человек сие невозможно есть, но от Бога же вся возможно».
6: В свое время, беседуя с людьми, которые на приходах отвечают за подготовку к таинству крещения, я сказал, что существует нравственный минимум, которые можно было бы предъявлять к тем, кто хочет быть крестными. Этот минимум должен заключаться хотя бы в соблюдении 10 заповедей. Но разве не очевидно, что будущий крестный не должен ходить к гадалкам, экстрасенсам и целителям, но должен верить в одного истинного Бога? Будущие крестные не должны жить в блуде, не должны относиться к аборту как к нравственно допустимому, не должны воровать и лжесвидетельствовать на ближнего. Мне казалось, что с подобным минимумом никто и спорить не будет. Однако я услышал в ответ: «Вы совершенно правы. Но кого же тогда брать в крестные? Ведь люди сейчас живут совершенно иначе». Мой ответ был простым. Хочешь крестить ребенка? Становись прихожанином какого-нибудь храма. Общайся с верующими людьми и бери в крестные тех, кто живет по заповедям, и будет хотя бы пытаться научить этому крестника. А тех, кто хочет быть крестным просто по дружбе, отправляйте туда же, в храмы, учиться вере и жизни. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, Спаситель тоже говорит богатому юноше о соблюдении заповедей. Причем говорит как о пути к вечной жизни. В сознании многих читателей Текст нередко сокращается и звучит так, как будто бы на вопрос, что мне сделать доброго, чтобы войти в жизнь вечную. Христос отвечает юноше: «Раздай все и иди за мной». Но такое прочтение совершенно неверно. Первый ответ, который дает Спаситель, посвящен именно нравственной жизни. «Соблюди заповеди», — говорит он. Это тот нравственный минимум, без которого христианства попросту нет. Ведь оно не философия и не просто учение, но стремление к жизни с Богом. И не факт крещения, ни попытки соблюсти отдельные праздничные обычаи этой жизни по Божьей воле заменить не могут. Впрочем, заповеди Господни, конечно, не так просты. Ведь наряду с запретом таких базовых вещей, как прелюбодеяние, воровство или клевета, Христос призывает возлюбить ближнего как самого себя. То есть, начиная с очевидного и простого, Он ведет человека к совершенному и даже непосильному. Впрочем, непосильному только для одного человека, но посильному, когда он живет с Богом. И если верным жене или честным на суде может быть и неверующий человек, возлюбить ближнего до полной самоотдачи возможно только с помощью Божией. Итак, становясь христианами, мы призваны помнить об основных моральных нормах, которые создают основу нашей жизни. Но вместе с тем знать, что сама жизнь этим минимумом не ограничивается, ведь Бог зовет нас к духовному совершенству.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Трифон Вятский.
1: На берегу, окруженной густым лесом речки Мулянки, неподалеку от того места, где теперь находится город Пермь, поселился монах-отшельник. Было это в середине XVI века. Звали отшельника Трифон. Родом он был из Архангельской губернии. Постриг принял в Пермском Пыскарском монастыре, после чего пожелал вести уединенную молитвенную жизнь и удалился в леса. И все же дикий берег Мулянки оказался не таким уж уединенным. Несколько раз в год оглашался он криками и странными песнями. Сюда, на поклонение огромной ели, сходились местные языческие народы, остяки и вагулы. Приходили, развешивали на ветвях дерева ленты, украшения, монеты, шкуры зверей. Язычники считали, что каждого, кто относился к дереву без должного почтения, постигала страшная кара. Келья монаха располагалась рядом с той самой елью, и Трифон не раз был свидетелем обрядов, проходивших возле дерева. Он убеждал язычников, что их поклонение – не что иное, как суеверное заблуждение. Но те не хотели слушать монаха и продолжали свое. И вот однажды, ночью, после долгих молитв, Трифон взял топор, пошел к огромной, увешанной приношениями ели и срубил ее. А все, что на ней было, сжег в костре. Когда язычники пришли на место поклонения, они увидели лишь низкий пень, торчащий из земли. «Кто посмел?» — вскрикнул шаман. Он возглавлял пришедшую толпу. Трифон, услышав шум, вышел из своей кельи и признался, что ель срубил он.

0: Путники ушли с поляны, но стали обдумывать план мести. Они решили убить монаха. И вот однажды ночью несколько человек явились к келье Трифона. Но как ни старались, не могли найти ее, хотя место было открытое и луна ярко светила. Келья монаха сделалась для них невидимой. Злоумышленники ушли ни с чем. Трифон же в это самое время молился, ничего не подозревая. На другой день язычники вновь пришли во главе с шаманом. Каково же было их удивление, когда они обнаружили келью Трифона там, где она всегда и стояла. «Воистину, велик Бог христианский», — сказали они. С того самого времени они стали глубоко почитать Трифона и приняли крещение. «Веруй во Христа и не устрашишься», — говорил Трифон Вятский, прославленный церковью в чине преподобного. «Ибо свет Христов просвещает тьму языческую».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Трифон Вятский.

Радио «Вера». Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Радио «Вера». Светлое радио. Удача – это мера счастья в ширину, а неудача – есть проба на счастье в глубину. Михаил Пришвин.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1914 год. Первая мировая война. Литва, город Ковна. Военный госпиталь. В память моего ушедшего жениха я желала служить миру по силам своим. А в минуты слабости духа я обращалась к Библии и к Святому Евангелию. А там сил источник неиссякаемый. Только черпай и пей из родника истины, и тогда незаметно откроются духовные очи, и увидишь, чего раньше не замечал, и познаешь, что ты не один, а добрые силы невидимые ведут тебя, и что злоба, зависть и жадность — все те железные оковы, от которых в душе человеческой тяжко, сброшены, и легче солнечного луча станет душа.
0: Голоса

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Ну, вот и все. Выписывают меня. А что же вы, Георгий Петрович, с такой скорбью об этом сообщаете? Домой вернуться из больницы. Это ли не радость?
2: Так ведь добро бы вылечили меня. А то ни точного диагноза, ни назначенного лечения. Все примерно, приблизительно. Темна вода во облацах воздушных.
1: А вот, между прочим, в самой этой цитате про темную воду в облаках поднебесных заключена надежда, что все будет хорошо.
2: А вы что, знаете, откуда эта поговорка?
1: Это цитата из Псалтыри. Если быть точным, из 17-го псалма. Многие исследователи считают, что он был написан царем Давидом в пожилом возрасте. Псалмопевец, оглядываясь на свою жизнь, полную тревог и опасностей, в очередной раз осознает, от скольких бед спасал его Господь, и восклицает: «Я люблю тебя, Господь, ты сила моя, Господь моя скала, опора и оплот. Мой Бог – это утес, где я защиты ищу, мой щит – гора спасения, твердыня. Господа я воспев призову и спасусь от моих врагов».
2: А что за беды были в жизни у этого царя?
1: Предательство и преследование, восстания и войны, собственные грехи, которые терзали его злее врагов. Насколько остро Давид переживал свои злоключения, передают такие, например, строки: «Охватили меня муки смертные, и потоки беззакония смутили меня. Муки ада окружили меня, встретили меня сети смертные».
2: А поговорка-то здесь при чем? Про темную воду.
1: А вот послушайте. Давид рассказывает: «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. Услышал он из храма святого своего голос мой». А потом описывает, какой силы был этот божественный отклик. «И поколебалась, и в трепет пришла земля, и основания гор сотряслись и поколебались, ибо разгневался Бог. Поднялся дым в гневе его, и огонь от лица его воспламенился, угли возгорелись от него. И наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его, и взошел на херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветров, и сделал тьму покровом своим. Вокруг него шатер его, темная вода в облаках воздушных».
2: Хм, и что ж тут утешительного?
1: Как это что? В русском языке этот образ из Псалтыри стал почему-то употребляться с ироническим оттенком. Так сложилось, видимо, в советское время. А между тем Давид описывает шатер, скрывающий Бога от наших глаз. Это ли не утешение? И когда обстоятельства обступают, и будущее предстает нам темной водой в облаках воздушных, стоит помнить, что Господь присутствует под этим таинственным покровом. Так чего ж нам бояться? Как там в 17-м псалме? Кто Бог, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего? Бог опоясывает меня силою, и непорочным сделал Он путь мой, укрепляет ноги мои, как у оленя, и на высотах ставит меня.
2: Помог, значит, Бог царю Давиду?
1: Он помогал ему не раз. И в 17-м псалме Давид воспевает всю ту помощь, которую Господь подавал ему в жизни. Вы только послушайте, что это за стихи. Сколько в них красоты, искренности и силы. «И явились источники вод, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Господь руку с высоты простер, из пучины вытащил меня, спас меня от лютого врага, от врага, что был меня сильней. В день беды напали на меня, но моей опорой был Господь. На простор Он выведет меня, по любви ко мне меня спасет. Наградит меня Господь за правоту и за то, что руки мои чисты, что я следовал Его путям, Богу моему не изменял».
2: Что тут скажешь? Давиду можно только позавидовать. Я вот, к сожалению, не могу похвастаться, что чист перед Богом. Может статься, мне от Бога только гнева и стоит ждать.
3: Я вас, Георгий Петрович, понимаю. Нельзя забывать об ответственности перед Творцом, о нашей вине перед Ним, о том, что мы своей жизнью извращаем Его великолепный замысел о нас. День ото дня уродуем сами себя разного рода грехами. Но все-таки полагать, что нам стоит ждать только гнева, это по меньшей мере неблагодарность. Давид, конечно, говорит, обращаясь к Богу, о Его справедливости. Ты верен тем, кто верен тебе. Кто добр, с теми добр и ты. Ты искренен с теми, кто искренен сам. С коварным и ты коварен.
2: Вот-вот. По справедливости и получу. По заслугам.
3: Вот вы меня не дослушали. А я ведь хотел сказать, что Давид жил задолго до того, как Христос совершил свой крестный подвиг, чтобы спасти грешников. Многие толкователи псалтыри, кстати, говорят, что вот это выражение «темна вода в облацах воздушных» образно показывает и то, как в ветхозаветных текстах были скрыты пророчества о Спасителе. Давид предвидел, предчувствовал грядущие евангельские события, но все-таки распятый и воскресший Бог был скрыт от него тем самым облачным шатром. Но нам-то, родившимся в христианскую эпоху, стоит надеяться не на справедливость, а на милосердие Божье.
4: Георгий Петрович, выписка готова.
2: Ну, вот, пора идти. Жаль расставаться с вами, Андрей Борисович. Так слушал бы и слушал про милосердие Божие. А то вот так один на один с собой останешься и как в болоте в собственных мыслях тонешь.
3: Я вот вам на прощение книжицу свою написал. Подарить хочу, если позволите. Она о псалмах как раз.
2: Вот спасибо. А почерк какой у вас каллиграфический. Смирись же, дух, в смирении многом, и свой не устремляй палет, в пучины, коим меры нет. Стремися быть в общении с Богом. Пред Ним душой благоговей и славь Его среди людей. Ваши стихи?
3: Да что вы! Это Иван Андреевич Крылов, всем больше известный как баснописец, 17-й псалом переложил. Там есть еще интересные тексты и прошлых веков авторов, и наших современников.
2: Вот и буду почитывать, чтобы мыслью не устремляться в скорбные пучины, коим меры нет. Прощайте, Андрей Борисович. Даст Бог, сведемся еще.
3: Конечно, увидимся. Я в этом не сомневаюсь.
5: Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Бога.

0: Сегодня, 23 августа, церковь вспоминает святых мучеников, архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия, Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Священномученик Афанасий Кислов родился в марте 1880 года в Псковской губернии в крестьянской семье. Родители Афанасия рано умерли, и его с сестрами взял на воспитание приходской священник, протоиерей Иосиф Никонович. Афанасий закончил народное училище, служил писарем, а потом женился на дочери своего приемного отца и решил посвятить жизнь церкви. Кислов принял священнический сан в 1924 году. Он служил в Витебской епархии. В это время начались массовые аресты священников и верующих мирян. Несколько раз задерживали и отца Афанасия. Причины были разные. Неуплата непомерно большого налога, возложенного на церковь, крестный ход к реке на праздник крещения Господня. А иногда рационального объяснения вообще не было. Ему говорили «до выяснения обстоятельств» и неделями держали в камере с уголовниками. В 30-х годах Кислов вместе с 9 детьми вернулся на родину в Псковский край. В августе 37-го отца Афанасия арестовали. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Лишь в 70-м году стало известно, что священника обвинили в антисоветской деятельности и расстреляли в Твери. По словам святейшего патриарха Кирилла, вспоминая святых новомучеников, человек тем самым чтит память тех, кто сохранил верность истине и через это остался свободным от тяжких внешних обстоятельств жизни. В этот день мы чествуем священномученика Афанасия Кислова и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Афанасий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невиномыске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невиномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Полотна в Третьяковской галерее тщательно исследованы. Однако, действительно, в свое время некоторые из них преподнесли сюрпризы. Между прочим, рядом с одним из таких ты как раз сейчас стоишь.
5: Неужели? Ты имеешь в виду вот этот портрет? Женщина в темном, кажется, монашеском одеянии.
4: Да, Оля. Это полотно Ильи Ефимовича Репина, и называется оно «Монахиня». Написано в 1878 году.
5: Я вижу задумчивую молодую невесту Христову. Бледное лицо, отрешенный взгляд. На запястье намотаны деревянные четки. Прядь волос выбилась на лоб из-под монашеского головного убора. Красивый портрет. Но в чем же его загадка?
4: Пожалуй, прежде всего, в самой героине. Монахиню Репин писал параллельно с масштабным историческим полотном «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре» спустя год после стрелецкой казни. На одном из его фрагментов присутствует фигура монахини. Долгое время считали, что портрет – один из эскизов к царевне Софье.
5: Маргарита, но эскиз – это ведь набросок, так сказать, разминка перед основной работой. Не похоже. Черты лица на портрете выписаны так тщательно.
4: Это и не давало покоя искусствоведам. Они понимали, монахиня явно самостоятельное произведение, полноценный, законченный портрет. Но кто на нем изображен, оставалось загадкой.
5: Ее так и не удалось разгадать?
4: Удалось. Специалисты обратили внимание на любопытную историю в мемуарах племянницы Репина Людмилы Шевцовой-Споре. Родственница художника рассказывала, что однажды Репин писал родную сестру жены Софью Алексеевну Швецову.
5: Она была монахиней?
4: Не торопись, Оля. Самое интересное впереди. Предполагалось, что портрет будет парадным. Софья Алексеевна позировала в бальном платье с высокой прической и веером в руке. Но когда картина уже была написана, Илья Ефимович полностью ее изменил. Прямо поверх готового слоя краски вместо бального туалета нарисовал монашеское одеяние. Прическа превратилась в клобук, веер в четки. От первоначального замысла осталось только лицо женщины.
5: Вот это да! А почему же художник так поступил?
4: В мемуарах племянница Репина сообщает, что модель осталась недовольна результатом. И тогда Илья Ефимович, погруженный в работу над историческим полотном о царевне Софье, решил использовать портрет в качестве эскиза и частично переписал. Светскую одежду превратил в монашеское облачение.
5: Значит, одновременно и портрет, и эскиз. Да, история, конечно, интересная. Но где доказательства?
4: Да вот же они, Оля. Прямо перед тобой. Посмотри. Рядом с картиной Ильи Репина «Монахиня» висит ее рентгенограмма. На ней прекрасно виден первоначальный вариант полотна. Дама в красивом платье с затейливой прической и веером.
5: Ну надо же! Я думала, это какая-то старинная фотография, выцветшая от времени. А оказывается, рентгеновский снимок. Да, вот что значит технологии. И все-таки немного жаль, что на портрете не настоящая монахиня.
4: Подожди, Оля, это еще не все. Дело в том, что спустя 10 лет, в 1888 году, Илья Репин написал еще один портрет с точно таким же названием «Монахиня». Он находится в Киевской картинной галерее. И вот на нем уже действительно изобразил насельницу монастыря, другую свою родственницу, двоюродную сестру Эмилию, в постриге Евпраксию. Она жила в Верхохарьковском Свято-Николаевском монастыре, для которого Илья Ефимович написал картину «Николай Чудотворец останавливает казнь невинно осужденных».
5: Маргарита, я под впечатлением и от картины, и от твоего рассказа.
4: У нас в Третьяковской галерее умеют раскрывать тайны.
3: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Никандр Пелишин.
1: «Много бед происходит на свете из-за клеветы. Нарушив девятую заповедь Моисея, не лжесвидетельствуй, первосвященники оклеветали Христа пред Понтием Пилатом и добились распятия Спасителя на кресте. И сколько раз после этого клеветники обрекали на мученическую смерть христиан. Оклеветали святителя Иоанна Златоуста, осудили его и отправили в ссылку. Священномученика Серафима Чичагова по лживому доносу в советское время сначала арестовали, потом расстреляли. К таким вот страшным последствиям приводит клевета. Мы чаще всего сталкиваемся с мелкой клеветой в быту, в семье или на работе. Нам очень неприятно бывает терпеть напраслину. Нам хочется, чтобы все узнали правду, а клеветник был наказан. Но мы знаем заповедь о любви к врагам. Хочу поделиться с вами словами преподобного Максима Исповедника. Насколько ты молишься от всей души за оклеветавшего тебя, настолько Бог открывает правду тем, кто поверил клевете.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Сборник прозы Владимира Крупина «Босиком по небу» попался мне на глаза в обычном книжном магазине, когда я уже отчаялась преодолеть длинные стеллажи с бесчисленными киллерами, ментами и тому подобными шедеврами, в кавычках, конечно, криминального чтива, на фоне которых не обратить внимания на столь тихое и мирное название было просто невозможно. Действительно, для разборчивого читателя посещение книжных магазинов с некоторых пор стало своего рода проверкой на прочность. Ведь отыскать среди беззастенчиво коммерческого или порой откровенно пошлого большинства что-то действительно стоящее становится все труднее. И вот снова вовсю говорят о кризисе современного литературного процесса, о том, что нынешние авторы не в силах предложить публике что-то настоящее, такое универсальное, чему все возрасты, как говорится, были бы покорны. Книга Крупина как раз одна из тех, что, безусловно, опровергают подобные утверждения. «Босиком по небу» – текст, как сейчас принято говорить, для семейного чтения. «Повести о детях для детей и взрослых», – гласит подзаголовок книги, что само по себе уже не совсем обычно. Писать о детях так, чтобы взрослому интересно было – такое, пожалуй, разве что Марку Твену удавалось. Его книгами о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна родители зачитываются не меньше, чем дети. Но удалось и Владимиру Крупину. В бесхитростных, на первый взгляд, и вправду детских, строчках повести «Большая жизнь маленького Ванечки», с которой начинается книга, огромный мир. Запахов, звуков, открытий. Мир глазами ребенка, куда чудесным образом писатель возвращает и нас из нашей суетливой взрослости. Автор не случайно стал первым лауреатом Патриаршей премии имени святителя Кирилла и Мефодия. Качество его прозы не сиюминутное, он размышляет на вечные темы. Владимир Крупин – один из немногих, кого сегодня можно назвать православным писателем. Недаром его так часто сравнивают с Иваном Шмелевым. И эта авторская позиция верующего православного человека особенно явно выражена в рассказах, которыми продолжается книга. Герои прозы Крупина – самые обычные люди в самых обычных житейских ситуациях. Но и среди привычного, ничем не примечательного хода жизни они умеют остановиться и прислушаться к себе. Обретают новые смыслы бытия и открывают простые, казалось бы, однако почему-то неведомые им раньше истины. Это происходит, например, с родителями подростка в рассказе «Объявление на столбах». Они устали друг от друга, начались ссоры. В конце концов, решили разменяться и разъехаться. И вот отец ходит по городу и расклеивает объявление о размене квартиры. А сын тайком бежит за ним по пятам и срывает эти объявления все до одного. Это случилось и с мальчишками из рассказа Жени Касаткин, для которых первой ступенью к взрослению стала смерть одноклассника. Рядовые, казалось бы, события, но под пером Крупина они приобретают измерение вечности и меняются, задумываясь об этой вечности, его герои. И, наконец, рассказ «Босиком по голубому небу», давший название сборнику. Он как бы соединяет между собой две части книги, на первый взгляд адресованные разным по возрасту читателям. Тем не менее, эта книга Владимира Крупина будет наверняка интересна и полезна и тем, и другим. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Часть речи. Максим Горький. Отрывок из рассказа «Трое». Перфишка потер глаз рукой, поглядел на палец и вдруг громко, внятно сказал: «Супруга наша, Авдотья Петровна, скончалась». Терентий, взглянув на образ, перекрестился. «Царствие ей небесное».
1: «Царствие небесное», «Царство Божие», «Царство Христово» многократно упоминается в книгах Нового Завета. Под этими словами подразумевается мир, вернувшийся в состояние единства с Богом. Это стало возможно после искупительного крестного подвига Иисуса Христа, его воскресения и сошествия Святого Духа. В Евангелии рассказывается, что Христос на вопрос фарисеев о том, когда наступит Царство Божье, ответил, что оно находится внутри человека. В православной традиции считается, что Царство Небесное обретает тот, кто подчиняет свой ум и сердце Богу и его заповедям, в чьей душе воцаряется Бог. Силой, созидающей царство Бога в человеке, богословы называют благодать Святого Духа. Пребывание в Духе отличает состояние мирной радости или блаженства. В этом состоянии заключен отблеск вечного единства Богом, царство, которое наступит во всей полноте после второго пришествия Христа.

0: Радио «Вера». География веры.
1: Один из небесных покровителей Димитровграда Ульяновской области – преподобный исповедник Гавриил Игошкин. Он служил в городе настоятелем Никольской церкви в середине 20 века, в годы гонений на православных христиан. К этому времени 60-летний пастырь носил сан архимандрита – это высшее звание монашествующих священников. За его плечами были тюрьмы, ссылки, болезни. В 1949 году отца Гавриила в очередной раз арестовали прямо во время богослужения. По обвинению в антисоветской пропаганде архимандрита приговорили к 10 годам лишения свободы и в лютый-январский мороз отправили в товарном вагоне в Кемеровскую область. В тюрьме он продолжал пастырское служение, исповедовал заключенных, отпевал умерших. Делился с соседями по камере продуктами, которые присылали духовные чада. Сам при этом довольствовался малым и никогда не нарушал постов. Архимандрита освободили по состоянию здоровья в 1953 году. После этого он прожил еще 6 лет. Отец Гавриил никогда не жаловался на ужасы лагерной жизни. Незадолго до смерти он сказал: «Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом и потерпеть скорби, которые выпали на долю православных. Я нашел счастье и возлюбил его всем сердцем».
2: Радио «Вера» в Димитровграде можно слушать на частоте 97.1 FM.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21.30.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня священник Анатолий Гловацкий, журналист-музыкант Никита Вятчанин и психолог, жена диакона Александра Мыздрикова, будут размышлять о том, чего больше в духовной жизни – свободы или ограничений.
0: Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Не знаю, как вам, но мне в школе очень не нравилось вызубривать наизусть формулы, будь то химические, математические или физические. Ну вот не нравилось и все. И так тоже бывает. В сегодняшнем отрывке из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в храмах, мы узнаем про одну древнейшую формулу, правда, не из области естественных наук.
3: «Сказую же вам, братия, благовествование, еже благовестих вам».
4: «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
3: Так и проповедуем, и так и веровасте.
2: Центр

0: умного или не сильно, веселого или унывающего, Е равно МЦ квадрат будет работать совершенно одинаково. Подставляй значение и гарантированно получишь результат. Испортить формулу можно только сознательно ее изменив, сломав. Отсюда вторая особенность. Действенность формулы не обусловлена волевым или интеллектуальным усилием человека. Гениальный ученый не придаст ей дополнительное ускорение. Впрочем, как и самый простой школьник, не сможет ее замедлить. Третье, и для нас это принципиально важно, в любой формуле важна четкость. Дерзну сказать, что любое стихотворение настоящее. Прекрасно всегда именно потому, что оно тоже формула. Попробуй пересказать своими словами любое стихотворение Пушкина, и получится банальность. Но стоит правильно исполнить словесную формулу стиха, и почти те же самые слова вдруг обретают невесть откуда появившуюся силу. Впервые в истории религий именно христиане отважились на неслыханную ранее дерзость. Описать Бога формулой. Да, сначала появилась формула веры, как ее мы слышали сегодня из чтения. Затем прошло почти 3 века, и она была окончательно отточена, выверена и раскрылась в символ веры, стройную, завершенную форму христианского исповедания. И где бы мы ни оказались, на поставлении во священника или в епископа, или даже просто на божественной литургии, чтение или пение символа веры будет абсолютно неотъемлемой и неизменяемой частью богослужения. Символ веры надо не только знать, но и любить. Ведь в нем посредством слова мы каждый раз встречаемся с Богом, но не статичным, а в действии и движении, живым и спасающим, таким, каков он и есть на самом деле.
1: Апостольские чтения.

трепещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды.

воздух растворен, и мир, цветущий мир природы, избытком жизни.

Радио «Вера». Светлое радио. Радость человеку, благотворительность его. И бедный человек лучше, нежели лживый. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Пожалуй, только один раз за 60 послереволюционных лет я чувствовал себя в церкви совершенно раскованным, распрямленным, свободным, ни о чем, кроме Бога и молитвы, не думающим. Это было в начале сентября 1941 года, когда повесткой вызвали меня в паспортное управление милиции и предложили, как и тысячам других ленинградцев, в течение 2,5 часов покинуть город. То есть дали мне минус. За что и почему не объяснили. Подробности этой истории, едва не стоившей мне жизни, опускаю. Скажу только, что милый друг мой Шварц, узнав о моей беде, поехал к тогдашней руководительнице Союза писателей Китлинской, просил хлопотать обо мне. Она сказала: «Если органы безопасности считают, что Пантелеев виноват, значит, он и в самом деле виноват, а хлопотать за него я не буду». И вот тут, когда я понял, что нахожусь вне закона, что я отринут, я отвергнут, именно в эту минуту я и почувствовал эту необыкновенную легкость и свободу. Я еще не решил, уеду или нарушу приказ властей, но, как всегда, в серьезные минуты жизни пошел в церковь помолиться, просить Бога наставить меня, как мне быть и что делать. На площади перед Спасо-Преображенским собором десятки людей рыли огромный котлован, вероятно, пруд для хранения воды на случай пожаров. Увидел я там и несколько наших, из Союза писателей. И вот, на виду у всех, не оглядываясь, не прячась, не употребляя для этого ни малейших усилий, я пересекаю площадь и, осенив себя крестным знамением, захожу в собор. Незабываемое, святое чувство свободы.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Александрия, город, расположенный на территории современного Египта, своей историей и величием превосходит многие столицы современного мира. Соседний Каир уж точно не идет с Александрией ни в какое сравнение. Александрия была основана еще в 4 веке до Рождества Христова по указанию Александра Македонского, в честь которого новый город и назвали. С момента основания Александрия стала настоящим политическим и культурным центром Южного Средиземноморья. Особой славой пользовалась Александрийская библиотека, собравшая самые ценные литературные труды той эпохи. История отнеслась к Александрийской библиотеке не очень благосклонно. Библиотека несколько раз горела. Впервые при вторжении в Александрию Юлия Цезаря. Впоследствии фонды библиотеки также страдали из-за пожаров. В 4 веке от Рождества Христова библиотека была закрыта в связи с тем, что стала настоящим центром сопротивления язычников христианизации Римской империи. Вместо языческой Александрийской библиотеки в 7 веке была открыта библиотека Патриаршая. В результате нашествия арабов ей пришлось несколько раз переезжать. В 1252 году она была перевезена в Каир, квартал Эл-Рум, то есть римский квартал. Однако в конце 18 века Александрийский патриарх Милетий Метаксакис перенес патриаршую библиотеку обратно в Александрию. А в 1971 году библиотека окончательно разместилась в здании Александрийской патриархии, в Патриаршем дворце, где и располагается по сей день. В 2007 году были начаты масштабные работы по окончательной реставрации библиотечных площадей, которые завершились почти через год. И в итоге 10 мая 2008 года состоялось торжественное освящение новых, отремонтированных помещений Александрийской библиотеки патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II. В настоящее время библиотека занимает большую часть первого и второго этажа здания Александрийской патриархии. В фондах библиотеки насчитывается более 40 тысяч наименований, среди которых около 3000 старопечатных книг. На первом этаже имеется читальный зал и зал для совещаний, а второй этаж используется для проведения научных конференций на высшем уровне. На этом же этаже разместился архив и хранилище древних манускриптов. Здесь хранятся 530 рукописей, начиная с V века от Рождества Христова, свидетельствующих о многовековой истории Александрийского патриархата. Александрийская патриаршая библиотека производит вдохновляющее впечатление. У человека, попавшего туда, неминуемо возникает желание заниматься наукой. В настоящее время патриаршая библиотека Александрии активно сотрудничает с новой Александрийской библиотекой или библиотекой Александрина, построенной в 2002 году в Александрии на предполагаемом месте старой античной библиотеки. Таким образом, Александрия вновь возвращает себе былую славу культурного центра Южного Средиземноморья с несомненным вкладом в это звание православной церкви. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о патриаршей библиотеке в Александрии.

православие. Радио «Вера».

0: Сегодня, 23 августа, Церковь вспоминает святых мучеников архидиакона Лаврентия, папу римского Сикста и других с ними пострадавших, блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого и священномученика Афанасия Кислова. Мученики архидиакон Лаврентий, папа римский Сикст и другие пострадали за исповедание христианства в 258 году при императоре Валериане. Папа Сикст был родом из Афин. Он получил хорошее образование, проповедовал в Испании и стал епископом Рима после мученической кончины папы Стефана. В то время епископ, которого выбирали на римский престол, фактически шел на верную смерть. В скором времени был схвачен и Сикст. Его помощник, архидиакон Лаврентий, захотел последовать за своим епископом. Но Сикст не разрешил ему. Он предсказал Лаврентию, что мученический венец ждет его позже. А сначала нужно позаботиться о церковных сокровищах и помочь гонимым и нуждающимся. А сокровища услышали стражники и арестовали Лаврентия. Папу Сикста казнили, а Лаврентия пытали и требовали указать, где находятся сокровища, о которых шла речь. В темнице по молитве Лаврентия совершались чудеса, исцелились больные. К нему стали приходить за помощью, наставлением и крещением люди. Начальник тюрьмы Ипполит сам вместе с семьей принял христианство. В день казни Лаврентий указал императору на бедняков, вдов и сирот, которым помогала только церковь. В них и хранится все церковное богатство. И все, кто жертвует слабым и обиженным, с избытком получают свои сокровища в Царстве Небесном, сказал Лаврентий перед смертью. Вместе с мучеником Лаврентием и папой римским Сикстом пострадали и другие христиане. Среди них воин Роман и начальник тюрьмы Ипполит, которые уверовали, видя чудеса, происходившие по молитвам святого архидиакона Лаврентия ко Христу. Церковь верит, что ныне святые мученики предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся за весь мир. Мы сердечно просим, святые мученики Лаврентий, Сикст, Папа Римский и все вместе с ними пострадавшие, молите Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
2: Прообразы. Святые в литературе.
3: В переводе с французского языка это слово означает «воспоминание». В мемуарной литературе встречаются воспоминания и о людях святой жизни. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Августине Беляеве и книге Анны Тепляковой «Воспоминания». Место действия – Москва. Время действия – первая половина XX века. Анне было 15 лет, когда она после революции 1917 года переехала из деревни жить в Москву и стала прихожанкой церкви Петра и Павла на Преображенке. В стенах этого храма Аня встретила подруг на всю жизнь, таких же глубоко верующих, благочестивых девушек, и обрела духовного отца.
4: В нашем храме стал служить один архиерей, который нам всем подружкам очень понравился. Какой-то необыкновенный, особенный. Это был епископ Августин. Его епархия – город Иваново-Вознесенск. Жить ему было негде, и его кто-то устроил жить в подвале одного небольшого храма. Нам он очень полюбился, и мы попросили его принять нас в духовные дети. На всю жизнь дорогой владыка-мученик связал нас, семерых девчат, поистине святой духовной дружбой.
3: В 20-х годах 20 века Августин Беляев, епископ Иваново-Вознесенский, верный сподвижник патриарха Тихона, вынужден был жить в Москве. Он постоянно подвергался преследованиям со стороны советской власти. В сентябре 1926 года владыка Августин был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. Его приговорили к 3 годам ссылки. Узнав, когда арестантов будут отправлять в Казахстан, Аня с подругами пришли ночью на вокзал проводить своего духовного отца.
4: «Мы видели, если вагон с решеткой, значит, будут ссыльные. Уже пассажиры сидят в вагонах, никого уже нет на платформе. И вот показалась высокая фигура владыки Августина. Идет, конвоиры ведут его. Он был такой величественный, спокойный, с посохом в клобуке. Идет за Христа в далекий край, в неизвестность».
3: Через 2 года Анна и ее подруга Настя отправились в город Хаджент в Средней Азии, где их духовный отец отбывал ссылку. Девушки запомнили крошечную комнатку, в которой владыка Августин, не представлявший своей жизни без богослужения, устроил домашнюю церковь. И обыски в его комнате Анна тоже долго не могла забыть. После освобождения из ссылки в 1930 году владыке Августину было запрещено возвращаться в Ивановскую область. Он стал епископом Сызранским. Не прошло и года, как владыку Августина с группой сызранских священников и прихожан арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности. Вот что вспоминает Анна Теплякова о трехлетней ссылке владыки Августина в Свирлак, лагерь строгого режима недалеко от станции Ладейное поле Ленинградской области.
4: Владыка рассказывал, что его работа была собирать смолу. Два ведра на коромысле носил. А питание было плохое, сил совсем не было. И вот он набрал два ведра смолы и, шагая через какую-то яму, упал, и жидкая смола вылилась. Так ему в этот день даже пайка не дали. Боря, его келейник, он уже был дьяконом, в лагере умер от недоедания.
3: Последним местом служения владыки Августина стала Калуга. В 1937 году Августин, епископ Калужский и Боровский, был арестован. Его приговорили к высшей мере наказания и расстреляли 23 ноября 1937 года. Схемонахиня Анна, в миру Анна Семеновна Теплякова, прожила долгую, почти столетнюю жизнь, сохранив в своем сердце любовь к своему духовному отцу, священномученику Августину Беляеву. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Добрый смех – не грех. Архимандрит Павел Груздев.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. С детства мы помним песенку из мультфильма «Крошка-енот». От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Но это в детской песенке. А что может одна единственная улыбка в реальном мире, мире взрослых? Многое. Например, спасти жизнь. Вот что произошло однажды с писателем Антуаном де Сент-Экзюпери, когда он в разгар гражданской войны приехал в Испанию в качестве корреспондента. Эту историю он описывает в рассказе «Письмо заложнику». Задержанный военным патрулем, Экзюпери понимает, что потерял свой корреспондентский пропуск. Да еще и испанским не владеет. Все могло закончиться фатально. Если бы не чудо, писатель взглянул на одного из своих конвоиров и улыбнулся. Тот сначала выпрямился, описывает Экзюпери реакцию конвоира, провел рукой по лбу, посмотрел мне в лицо и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже. Это было как рассвет. Патруль отпустил Экзюпери. Все закончилось благополучно. «Гибнет человечество от недостатка именно малого добра», говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин. Казалось бы, один человек улыбнулся другому. Какая малость! Но иногда для того, чтобы случилось чудо, как раз и не хватает самого малого. Например, улыбки.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Программа создана при поддержке группы компаний «Югстроинвест».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
5: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Далеко не все местные жители знают об этой церкви. Хотя ей уже более 130 лет. Расположена она в центре Ставрополя, на улице Партизанской. Храм Преображения Господня построили в 1894 году. Изначально это была так называемая «домовая церковь». Она действовала при епархиальном свечном заводике. Позднее при храме стала работать церковно-приходская школа. Точной информации о том, что происходило с храмом после прихода к власти большевиков, нет. Очевидно, что ничего хорошего. По одной из версий, по соседству с храмом на территории бывшего свечного завода располагался концентрационный лагерь, а к середине 1920-х – солдатские казармы. Тем не менее, духовная жизнь здесь не угасала. По праздникам в храме собиралось до 1000 верующих. Некоторые архивные документы свидетельствуют о том, что службы в храме, пусть нерегулярно, но все же велись вплоть до 1961 года. За несколько лет до этого основное здание храма превратили в военный госпиталь. Церковь переехала в маленький одноэтажный дом. А в начале 1960-х закрыли и этот храм. Уже в 2000-х Минобороны переместила госпиталь в другое здание, а территорию постепенно вернули в ведение РПЦ. К лету 2001 года госпиталь полностью закончил перебазировку на новое место, освободив все помещения церкви. С приходом в феврале 2004 года нового настоятеля, священника Владимира Сафонова, в Спасо-Преображенской церкви была открыта воскресная школа. В канун Великого Поста увидел свет первый номер Преображенского листка, храмового периодического печатного издания. Благодаря материальной поддержке заметно активизировалась работа по ремонту и благоустройству зданий и территории Спасо-Преображенского комплекса. Храм восстановили. На территории храма очень тихо, никакой городской суеты. Отличное место для тех, кто хочет подумать о вечном. Есть детская площадка, беседка с иорданом. Следует отметить, что в течение последних лет новейшей истории Спасо-Преображенской церкви здесь образовалась небольшая, но крепкая община, состоящая из добрых и отзывчивых людей. В настоящее время промыслом Божьим церковь продолжает преображаться как духом, так и внешним убранством, тем самым как бы подтверждая соответствие своему названию. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. И как на нее настроиться? И фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
6: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Уже 2000 лет люди принимают таинство крещения, чтобы наследовать жизнь вечную. Но каким нравственным и духовным критериям они должны при этом соответствовать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: И сей един некий преступно рече ему.
9: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
8: «От человек сие невозможно есть, но от Бога же вся возможно».
7: свое время, беседуя с людьми, которые на приходах отвечают за подготовку к таинству крещения, я сказал, что существует нравственный минимум, который можно было бы предъявлять к тем, кто хочет быть крестными. Этот минимум должен заключаться хотя бы в соблюдении 10 заповедей. Но разве не очевидно, что будущий крестный не должен ходить к гадалкам, экстрасенсам и целителям, но должен верить в одного истинного Бога? Будущие крестные не должны жить в блуде, не должны относиться к аборту как к нравственно допустимому, не должны воровать и лжесвидетельствовать на ближнего. Мне казалось, что с подобным минимумом никто и спорить не будет. Однако я услышал в ответ: «Вы совершенно правы. Но кого же тогда брать в крестные? Ведь люди сейчас живут совершенно иначе». Мой ответ был простым. «Хочешь крестить ребенка? Становись прихожанином какого-нибудь храма. Общайся с верующими людьми и бери в крестные тех, кто живет по заповедям, и будет хотя бы пытаться научить этому крестника. А тех, кто хочет быть крестным просто по дружбе, отправляйте туда же, в храмы, учиться вере и жизни». В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, Спаситель тоже говорит богатому юноше о соблюдении заповедей. Причем говорит как о пути к вечной жизни. В сознании многих читателей текст нередко сокращается и звучит так, как будто бы на вопрос, что мне сделать доброго, чтобы войти в жизнь вечную, Христос отвечает юноше: «Раздай все и иди за мной». Но такое прочтение совершенно неверно. Первый ответ, который дает Спаситель, посвящен именно нравственной жизни. «Соблюди заповеди», — говорит он. Это тот нравственный минимум, без которого христианства попросту нет. Ведь оно не философия и не просто учение, но стремление к жизни с Богом. И не факт крещения, не попытки соблюсти отдельные праздничные обычаи этой жизни по Божьей воле заменить не могут. Впрочем, заповеди Господни, конечно, не так просты. Ведь наряду с запретом таких базовых вещей, как прелюбодеяние, воровство или клевета, Христос призывает возлюбить ближнего как самого себя. То есть, начиная с очевидного и простого, Он ведет человека к совершенному и даже непосильному. Впрочем, непосильному только для одного человека, но посильному, когда он живет с Богом. И если верным жене или честным на суде может быть и неверующий человек, возлюбить ближнего до полной самоотдачи возможно только с помощью Божией. Итак, становясь христианами, мы призваны помнить об основных моральных нормах, которые создают основу нашей жизни. Но вместе с тем знать, что сама жизнь этим минимумом не ограничивается, ведь Бог зовет нас к духовному совершенству.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
1: В густой сосновой чаще, покрывающей склоны Святой Горы Афон, щебетали птицы, приветствуя первые лучи солнца. Старый монах по имени Агапий с мешком в руках вышел из своей маленькой хижины, стоящей прямо посреди леса. Здесь он поселился недавно, ища уединенной молитвы. Чтобы заработать на хлеб, отец Агапий вырезал из дерева ложки. Каждую неделю он носил их в Корею, столицу монашеской республики, надеясь выменять там на муку и оливковое масло. Рукоделие у монаха брали плохо. Отец Агапий не умел искусно резать по дереву. Ложки у него выходили неровными и некрасивыми. Почти всегда приходилось ему возвращаться в свою лесную хижину с пустыми руками. Не имея пропитания, он ел траву и коренья, но не терял надежды и не бросал своего занятия. С рассветом, перекрестившись, монах тронулся в путь, чтобы пораньше прийти в Корею. Весь день отец Агапий простоял на рыночной площади, но не обменял ни одной ложки. И уже собрался уходить, как вдруг к нему подошел незнакомый монах. «Отче, я хочу взять все твои ложки», — сказал он отцу Агапию. Келья монаха оказалась неподалеку. Он жил здесь, в Корее, вместе с еще несколькими братьями. Он помог отцу Агапию отнести туда мешок с ложками, а взамен дал ему масло, крупы и муки. «Отец, приноси нам и в следующую субботу свое рукоделие».

0: годятся, кроме как в печь?» — спросил он монаха.
1: «Потому что знаю, тебе нечем будет иначе пропитаться», — с поклоном ответил отцу Агапию монах. Отец Агапий не сердился на монаха, ведь он проявил к нему милость. И все же, придя к себе в келью, отец Агапий на коленях стал молить Господа о том, чтобы он помог ему выучиться резать ложки гладко и ровно. День за днем с молитвой трудился отец Агапий. Ложки выходили все лучше и лучше, и, наконец, рукоделие монаха стало по-настоящему красивым. В субботний день он пошел в Корею и на этот раз быстро выменял все свои ложки. Когда к нему подошел тот самый монах, у него осталась всего одна. Отец Агапий с поклоном подарил ее тому, кто помог ему в трудную минуту жизни. «В тяжкой нужде Господь рядом», — говорил отец Агапий, которого за смирение и молитвенную жизнь на Святой Горе называли «старцем». Верующим в него посылает он милость свою и дарует разум, чтобы нужду победить.
2: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.

0: Радио «Вера».
1: Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

Радио «Вера». Светлое радио. Самые серьезные проблемы современного человека происходят от того, что он утратил чувство осмысленного сотрудничества с Богом в его намерении относительно человечества. Фёдор Достоевский.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко, 1935 год. Владыка Антоний жил в Киеве на Кловском спуске, близ закрытой лавры. Поехала я, разыскала его в маленьком домике, скрытом высоким забором. Владыка радушно принял меня. Был он такой чудесный, маленький, весь серебряный, с большими восточными глазами, глядевшими так приветливо и как-то молодо. Стала я рассказывать свою скорбную повесть о неудавшемся монашеском образе жизни, упомянула имя отца моего от Евангелия, архиепископа Иннокентия Ястребова. Услышав это имя, владыка Антоний встрепенулся и воскликнул: «Ах, хороший был монах! Рассказываю я о том, как не хочется жить в миру. А вот слышала я, что в Болгарии есть православные обители. Может быть, мне как-нибудь пролезть туда? Да еще я говорю осложнение, я медсестра, работаю, а меня заставляют повышать квалификацию, учиться на врача. Целая комиссия уговаривает, а я не хочу». Как только слуха владыки коснулись эти слова об учебе, он словно преобразился. Глаза его засияли каким-то внутренним светом. Он встал и, подняв свои прозрачные ручки в архиерейском благословении, сказал: «Учитесь, учитесь, учитесь. Служите Богу на этом святом поприще. Не всем дано быть исповедниками, но у каждого есть свое послушание от Бога». Я смутилась. Смогу ли я? Давно не училась, новые требования. А владыка твердо сказал: «Догонишь и перегонишь. Сдай всю форму. Обедать будешь со студентками, перекрести ложкой тарелку и вкушай с Богом. В общежитии, если будешь, ложась спать, перекрестись под одеялом и спи с Богом». Но тут глаза владыки опять засияли: «Помни, в тот тайник, в котором у тебя Христос, туда не пускай никого. Помнишь слова апостола Иоанна Богослова: „Дети, храните себя от идолов“? Ты думаешь, о каких идолах говорил апостол? Не об истуканах. Он писал христианам, высоко духовно развитым. Это о мысленных идолах. Их не пускай». Это проникновенное архиерейское благословение – и осеняло меня во время учебы в Московском мединституте.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды, еще до того, как стала певчей, я обратила внимание на одно особенное песнопение. Оно состоит из нескольких частей и напоминает диалог между священником и церковным хором. Его поют на протяжении центральной, самой важной части литургии, которая называется «Евхаристический канон». В этой части службы хлеб и вино, заранее приготовленные в алтаре, претворяются в тело и кровь Христа. Песнопение называется «Милость мира». Давайте попробуем в нем разобраться, а потом послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Начинается оно словами диакона или священника: «Встанем с добром, со страхом Божиим, чтобы в мирном расположении духа принести Богу святое возношение, жертву». На церковно-славянском языке возглас священнослужителя звучит так: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносите». Хор поет в ответ священнику: «Будем приносить хваление за данную нам милость небесного мира». На церковно-славянском языке эта фраза звучит так: «Милость мира, жертву хваления». Священник обращается лицом к молящимся, осеняет их крестным знамением и произносит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы, то есть любовь Бога Отца и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами». Хор отвечает на это: «И со Духом Твоим». Слово «Твоим» в этой строчке относится к самому священнику, совершающему службу. «Горе имеем сердца», — возглашает священник, что означает: «Ввысь, к Господу устремим сердца». Хор от лица всех молящихся отвечает на возглас: «Има мы ко Господу», то есть «Да, имеем сердца, вознесенные ввысь, Господу». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения.
2: «Станем добре, станем со страхом вонме, святое

После этого священник обращается к Богу словами тайной, то есть мысленной молитвы, прославляя благодеяние Божие, страдание Его, смерть, воскресение, вознесение и второе Его пришествие. Время от времени он прерывает тайную молитву громкими возгласами, а хор в это время медленно и протяжно поет: «Достойно и праведно поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной. Свят Господь воинств небесных, небо и земля полны Твоей славы. Господи, спаси же нас, благословен идущий во имя Господне». На церковнославянском языке эта часть песнопения звучит так: «Достойно и праведно есть, поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней. Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоей я. Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне. Осанна Вышних». Предлагаю послушать вторую часть песнопения.

0: Во время евхаристического канона можно услышать, как 12 раз ударяет колокол в знак того, что 12 апостолов были со Христом на его последней трапезе, которую называют «Тайная вечеря». На этой трапезе и было установлено таинство Евхаристии.
1: Голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Тебе нравится полотно «Святое семейство», Андрей? По-моему, перед нами настоящая жемчужина Симферопольского художественного музея.
2: Замечательная работа, Саша. Лаконичная и в то же время содержательная, эмоционально насыщенная. Автор, Петр Шамшин, изобразил младенца Христа. Над ним с трех сторон склонились Богородица, старец Иосиф Обручник и маленький Иоанн Креститель. Их взгляды устремлены на Иисуса. И зрителю невозможно усомниться, кто главный персонаж полотна.
1: Интересно, что картина круглая.
2: Но это не случайно. Круг – символ бесконечности. Такая форма подчеркивает, что Христос – центр не только изображения, но и всей Вселенной. Традиция создавать подобные картины сложилась в Италии в конце 15-го – начале 16 века. Их так и называют – тонда, что в переводе с итальянского – означает «круглый».
1: А почему русский художник написал произведение в итальянской традиции?
2: Он учился в Италии. Блестяще окончив Санкт-Петербургскую императорскую академию художеств, Петр Шамшин получил золотую медаль и право продолжить образование за границей за казенный счет. Он 7 лет прожил в Риме. Естественно, это отразилось в его творчестве.
1: А в жизни он не стал католиком?
2: Петр Михайлович до конца своих дней оставался глубоко верующим православным христианином. Расписывал церкви. Его работы украсили Исаакиевский собор Санкт-Петербурга, Московский храм Христа Спасителя, Сионский собор в Тифлисе, в современном Тбилиси, церковь при русском посольстве в Афинах.
1: А «Святое семейство» тоже для какого-то храма Шамшин написал?
2: Нет, это не икона. Это картина размышления на евангельскую тему.
1: Размышление?
2: Ну и очень глубокое. На первый взгляд изображение выглядит безмятежным. Синее небо и горы за спиной у героев, их просветленные лица, букет цветов у ног Иисуса – это все вызывает умиление. Но есть на картине детали, которые заставляют вспомнить главное событие Евангелия – распятие и воскресенье.
1: И что на картине Петра Шамшина указывает на это?
2: Обрати внимание. Иосиф Обручник держит в руках гроздь винограда. Заботясь о Боге-младенце, старец словно участвует в подготовке грядущей трапезы Господней. Той самой тайной вечери, что состоится накануне крестных страданий Спасителя. Там Христос благословит хлеб и вино, совершит первое в истории человечества причастие.
1: Какой глубокий символ.
2: А вот еще один взгляни. Праведный Иосиф опирается на спиленный ствол. Так художник напоминает о дереве, из которого будет изготовлен крест.
1: Смотреть на младенца Христа и думать о муках, которые ему предстоят.
2: Именно к этому призывает художник Петр Шамшин в своей работе «Святое семейство». Важно помнить, какой ценой мы избавлены от вечного плена смерти.
3: Картину Петра Шамшина «Святое семейство» можно увидеть в Симферопольском художественном музее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Когда мы смотримся в зеркало, то видим только внешнюю оболочку себя. Но никто из нас не знает самого себя изнутри во всей полноте. Чтобы лицом к лицу встретиться со своим внутренним «я», нужно тщательно подготовиться. Человек может отчаяться, если вдруг осознает свою греховность. Или наоборот, если человеку понравится свое внутреннее состояние, то это может быть заблуждением. Хочу поделиться с вами мудрым духовным советом архимандрита Кирилла Павлова. Надо тщательно наблюдать за своими поступками. Познай самого себя – вот великое правило, которое было даже у древних мудрецов. И Святая Церковь нам также предлагает, чтобы мы по истечении каждого дня проверяли, что мы сделали ради блага ближнего. И вот тогда-то мы и познаем свою нищету духовную. Вот тогда-то у нас и замыкается рот для осуждения ближнего. Мы лишь потому являемся строгими судьями, что себя не знаем.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В 2000 году, к 80-летию Николая Сладкова, были впервые изданы его записные книжки и фрагменты писательских дневников. Сам автор называл эти свои записки «зарубками на памяти». Точно так же «зарубки на памяти» озаглавили и эту небольшую книгу, в которой собраны короткие философские размышления писателя об окружающем мире, о человеке и, конечно же, о природе. Николай Сладков всю жизнь писал книги о деревьях, водоемах, камнях, лесах, степях, пустынях и их обитателях. На его счету 60 книг, посвященных природе, которую Николай Иванович всем сердцем любил. С детства все свободное время проводил в парках, лесах и лугах, внимательно смотрел, слушал и аккуратно записывал в тетради не только наблюдения, но и мысли, и чувства, которые вызывала у него зеленая трава, листья, цветы. Тетради моих дневников – это годовые кольца. В них, как и в кольцах дерева, летопись моей жизни. Так говорил о своих заметках сам Сладков. Конечно, на страницах книги мы познакомимся далеко не со всеми его записями, но, пожалуй, с главными – теми, которые открывают нам душу писателя и в которых он делится самыми глубокими своими переживаниями. Коллеги отмечали, что Сладков пишет о природе по-особенному, так, как пишут о человеке – любимом, родном, близком. Может быть, это ощущение возникает от того, что писатель воспринимал природу как творение, чувствовал в ней присутствие Создателя. Мысли об этом не раз мелькают в его зарубках на памяти. Например, он пишет: «Узоры ветвей и листьев так бывает сплетаются на фоне неба, что с изумлением думаешь: а это ведь не случайно? Не может быть случайным такое совершенство и такая красота. Кто-то за этим стоит, что-то за этим есть». Вот почему с такой остротой и болью на страницах книги писатель размышляет об отношении человека к природе. Стремительный натиск асфальта и бетона на траву и землю Сладков переживает как трагедию. «Происходит второе изгнание человека из рая», – пишет он. И признается, что когда видит в лесу ободранные березы и сожженные муравейники, ему становится так стыдно, словно он сам это сделал. В сосновом бору он чувствует запах смолы и вечности и удивляется тому, как необыкновенно выглядит дерево, если смотреть на него снизу, высоко подняв голову. Увидишь его, и будет оно совершенное, неповторимое. Одно дело видеть что-то на фоне текущего дня, и другое – на фоне вечного неба. Зарубки на памяти открывают нам Николая Сладкова не только как писателя, но и как глубокого философа, который тонко чувствует совершенство и красоту природы с ее неповторимым многообразием. «Мы уйдем, а мир прибудет», – цитирует он Омара Хайяма. Исследователи называют зарубки на памяти Николая Сладкова ключом к пониманию его творчества. С помощью этого ключа каждый из нас может открыть для себя удивительный мир. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрелись святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру по главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках. И мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: После революции 1917 года Александро-Невский собор в Мелитополе снесли безбожники. На его фундаменте поставили павильон центрального рынка. Однако в 1941 году прихожанам удалось получить разрешение собираться на молитву. Им предоставили бывшее здание армянской церкви, много лет служившее лабораторией. Строение реконструировали и осветили, по традиции, во имя Александра Невского. В 2004 году храм полностью перестроили. Стены расписали фресками, установили новый иконостас. Сегодня Александро-Невский собор – один из главных соборов Запорожской и Мелитопольской епархии.
2: Радио «Вера» в Мелитополе можно слушать на частоте 101 FM.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
3: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии Павел Липовецкий. Разговор пойдет о том, как преподобный Сергий Радонежский начинал свой монашеский путь и как впоследствии оказал огромное влияние на церковную и государственную жизнь Руси. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о кораблях и кораблестроителях Российской империи.
0: Ларец слов.
4: Подчас в своей речи мы используем древние церковнославянские слова и при этом даже не догадываемся об этом. Например, современные любители мотогонок могут привычно произнести «подними забрало». Под забралом сегодня понимается передняя подвижная часть защитного шлема. Когда-то все было иначе, и церковнославянское слово «забрало» имело совсем иное значение. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «забрало». На протяжении истории своего существования церковнославянское слово «забрало» несколько раз меняло свое значение, однако не утрачивало главной своей смысловой особенности – указывать на какое-либо защитное средство. Первоначально забралом наши предки именовали деревянную крепостную стену, которой от неприятелей отгораживались славянские города. Ярославна рано плачет в Путивле на забрале, приговаривая, читаем мы в слове о полку Игореве. Со временем необходимость в высоких деревянных стенах отпала. Из ветвей или досок строить приходилось лишь изгороди или заборы. Такое следующее значение приобрело слово «забрало». Забрало, то есть забор. Прошло еще какое-то время, и забралом стали именовать переднюю, подвижную часть воинского шлема. Как у крепостных стен древнего забрала ворота приподнимались и опускались, так же вело себя и забрало шлема, названное так, видимо, по аналогии. Данное значение для слова «забрало» стало окончательным. Итак, запомним, что церковнославянское слово «забрало» обозначает переднюю, подвижную часть защитного шлема. В древности забралом именовалась либо крепостная стена, либо деревянная изгородь.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: История Зооникеевской иконы Божьей Матери связана с именем преподобного Иосифа, подвязавшегося в монашестве в XVI веке. До пострига он был крестьянином, жил в деревне Лучниково в 14 километрах от Вологды. В миру подвижника звали Иларион Амбросиев. Он страдал болезнью глаз и горячо молился об исцелении. Когда крестьянин полностью ослеп, ему явились святые римские врачи-бессребреники Косма и Дамиан. Они повелели отправляться в долину за ближайшим Аникеевским лесом и отыскать там образ Богородицы. Непросто было это сделать слепому. Он преодолевал расстояние с молитвой, с помощью посоха определяя дорогу. И внезапно был поражен ярким светом. Зрение вернулось к крестьянину, и первое, что он увидел – список Владимирской иконы Божией Матери. С любовью и благодарностью Иларион воспринял святыню. На месте ее обретения он установил поклонный крест и все свои средства потратил на строительство часовни для хранения чудотворного образа. Об иконе, найденной Иларионом, узнали сначала жители деревни Лучниково, а затем и других окрестных селений. К святыне потянулись богомольцы. По молитвам перед ней происходили исцеления. Образ Божьей Матери, хранимый в часовне за Аникеевским лесом, в народе получил название «Зооникеевский». Епископ Вологодский и Великопермский Антоний благословил учредить на месте явления святыни монастырь. Вслед за иконой обитель стали называть Зооникеевской. Иларион принял здесь постриг с именем Иосиф. По смирению он отказался возглавить общину, оставаясь простым иноком. Зооникеевская икона много веков оставалась главной святыней обители. Дважды в год с ней обходили крестными ходами.

0: вера.
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

Радио «Вера». Светлое радио. Верующий не тот, кто думает, что Богу все возможно, но кто верует, что получит от Него все, чего просит. Преподобный Иоанн Лествичник.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери», 1980 год. У каждого человека своя судьба, свое место и время рождения. У каждого человека свой жизненный путь, который он должен пройти в этом мире. У одних он очень короткий, у других длинный. Но у каждого человека, пришедшего в сей мир, есть свое назначение, свой предопределенный Богом путь, от которого, как бы он ни старался уклониться, но пройти его должен. Это особенно становится ясно, когда, прожив большую жизнь, оглядываешься на пройденный путь и видишь его как бы с птичьего полета, охватывая целиком, без остатка. И тогда увидишь божественную руку, что вела тебя и ведет через все испытания жизни.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 1947 году в Палестине произошло событие, ставшее одной из самых громких сенсаций в истории исследования Священного Писания. Как это часто бывает в истории, помог случай. Отправившись на поиски заблудившейся овцы, 15-летний арабский пастух заглянул в одну из пещер и обнаружил там глиняные сосуды с кожаными свитками. Это случилось в пустынном местечке Кумран, близ побережья Мертвого моря. К разочарованию мальчика кожа оказалась старой и не годилась на ремни для сандалий. Но он все же принес сосуды в свое кочевье, и пастухи свалили их в один из шатров. Лишь спустя полгода у загадочной находки нашлись покупатели. Одну часть свитков пастухи продали настоятелю сирийского монастыря Святого Марка, митрополиту Самуилу Афанасию, а другую – профессору Иерусалимского университета Элиезеру Сукенику. С этого момента началась современная история кумранских рукописей. За последующие 9 лет вдоль побережья Мертвого моря археологи обнаружили еще 10 пещер с сотнями кожаных свитков. На многих из них были записаны книги Священного Писания. Это были самые древние из известных нам ветхозаветных рукописей. Профессор Сукенник довольно быстро установил возраст реликвий. По его мнению, они относились к первому веку до Рождества Христова. В январе 1948 года к Сукеннику обратился второй владелец древних свитков, митрополит Самуил Афанасий. Иерусалим был в те годы разделен на две части. Обстановка в преддверии создания государства Израиль осложнилась. И даже попасть из одной части в другую стало проблемой. Но посланник митрополита сумел доставить ученому три свитка. Внимательно изучив артефакты, профессор определил, что один из них – фрагмент книги пророка Исаии, второй – комментарий книги пророка Аввакума, а третий – устав неизвестной общины. В том же году ценные свитки были сфотографированы и переправлены митрополитом в США, а в Иудейскую пустыню в поисках раритетов устремились археологи. Многим из них улыбнулась удача. Свитки оказались спрятаны в пещерах на значительной территории вдоль побережья Мертвого моря. Но какие они были разные! На коже, пергаменте, папирусе, дереве, металле. На еврейском, греческом, латинском, арабском, арамейском и других языках. Самой древней библейской рукописью оказался фрагмент из книги царств.
2: С каждой новой находкой операция иудеев, спрятавших документы без малого 2000 лет назад, представлялась все загадочнее и масштабнее. Свитки помогли лучше понять многие места библейских текстов, убедиться в правильности их переводов. Кумранские рукописи подтверждают и евангельскую историю. Они полны пророчеств о грядущем Мессии, которого с нетерпением ожидали иудеи той эпохи. Но разрешив многие вопросы, находка свитков породила новые. О происхождении рукописей и о том, как и когда они попали в пещеры иудейской пустыни.
1: Согласно одной из версий, кумранские свитки принадлежали еврейской религиозной секте ессеев, которая жила замкнутыми общинами. Ессеи не пускали к себе торговцев, вели натуральное хозяйство, презирали украшения и носили одежду до полного ее износа. Против этой версии свидетельствует тот факт, что вместе со свитками в пещерах была найдена целая россыпь древних монет. Их не могло быть у аскетичных ессеев, принципиально не занимавшихся торговлей. Более убедительную гипотезу предложил американский историк Норман Голк, один из крупнейших исследователей кумранских свитков. Он считает, что рукописи хранились в Иерусалимском храме. Затем разразилась война, и солдаты Римской империи ворвались в Иерусалим. Спасая ценности от римлян, священники вывезли свитки из города. Затем их разделили и спрятали в пещерах. Эту точку зрения косвенно подтверждают археологические раскопки поселения близ пещер, проходившие в 90-х годах 20 века. Они показали, что возле пещер жили не ессеи, а ремесленники, занимавшиеся изготовлением и продажей керамики. Существует и ряд других версий о происхождении кумранских свитков. Споры продолжаются и сегодня, и единого мнения среди ученых пока не существует.
2: Не все кумранские рукописи изучены и даже найдены. Многие из свитков оказались в частной собственности в разных странах, некоторые попали на черный рынок. Израильские власти много лет выкупали свитки, создав для их хранения специальный музей. Не так давно, в 2006 году, израильский профессор Ханан Эшель обнародовал ранее неизвестный свиток с фрагментом книги «Левит». Раритет был случайно изъят полицией у арабского контрабандиста.
1: Мы не знаем, каким образом рукописи попали в пещеры Иудейской пустыни. Может быть, их собрали и сохранили аскеты Иссеи в изношенных одеждах и сшитых собственными руками кожаных сандалиях. А может быть, священники Иерусалимского храма торопливо везли их на повозках вместе с храмовым золотом и серебром, спасая от алчных римских завоевателей. Наверное, когда-нибудь эта тайна будет раскрыта. Но гораздо важнее не происхождение рукописей, а их содержание. Тайны Библии. Радио

0: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. Иона спешил. Он надеялся до рассвета попасть в порт Иопию, ныне известный как Яффа. С первыми лучами солнца оттуда уходил корабль в Фарсис. Что это за город, беглец представлял очень смутно. Ему было важно лишь то, что плыть придется много дней в сторону, противоположную Ниневии. Именно в Ниневию Господь накануне повелел Ионе отправиться с возвещением. Город избежит наказания, если все его жители покаются в грехах. Эта миссия тяготила пророка. Ниневитяне, как и прочие соседи-язычники, причиняли израильтянам немало страданий. Погрязшие в идолопоклонстве, они были бесконечно далеки от Бога и его заповедей. Ионе казалось, что покаяние невозможно для этих жестокосердных людей. А если и возможно, неужели Создатель простит и помилует их? Неужели им удастся избежать заслуженного наказания? Пророк не мог смириться с таким исходом и потому бежал без оглядки от Божьего повеления. Дорога ложилась под ноги ровной скатертью и все время шла под уклон. Ступив на корабль, Ион спустился в трюм, забился в дальний угол, укрылся тяжелой парусиной и провалился в глубокий сон. Проснулся он от того, что корабль ходил ходуном. Штормящее море играло судном, и в темном трюме невозможно было понять, где пол, а где потолок. Внезапно открылась дверь, и в трюм спустились несколько матросов.
1: «Плохи наши дела. Капитан велел всем молиться. Только на высшие силы надежда и осталась. А еще был приказ кинуть жребий. Кто из нас так небеса прогневал? Так что давай, тяни и ты».
0: Жребий указал, что корабль терпит бедствие по вине Ионы.
1: «Кто же ты, странник, навлекший на нас беду? Что за преступление ты совершил? И что нам делать с тобой?»
2: «Я еврей, верю в единого Бога, сотворившего небо и землю. Я бежал от него, надеясь скрыться за морем. Но он настиг меня своим гневом, а вместе со мной и вас. Бросьте меня за борт, и буря тотчас утихнет».
1: «Погоди, за борт всегда успеется. Давай, молись крепче, а мы станем грести к земле. Может, и минует нас напасть».
0: Но как ни старались корабельщики, судно удалялось от земли. А шторм, между тем, бушевал все сильнее. Ионе настаивал, чтобы его бросили в море, и моряки в ужасе и печали послушались. Стихия утихла мгновенно. На корабле никто не сомневался, что Иона погиб. Но Господь судил иначе. Таинственное морское животное поглотило пророка, и он оказался в утробе, словно в темнице. Через 3 дня и 3 ночи гигантская рыба извергла Иону на сушу у берегов Ниневии. Пророк явился в город и возвестил его жителям, что только покаяние может спасти их от смерти. И ниневитяне послушались. Все они от мала до велика, от царя до раба, облачились во вретище. Люди дали зарок не есть и не пить 40 дней и со слезами молились Богу, обещая никогда больше не творить злых дел. Иона построил себе шалаш за городскими стенами и жил там, ожидая Божьего суда над язычниками. Когда стало ясно, что Господь помиловал Ниневию, пророк огорчился.
2: «Пророчество мое не исполнилось. Ведь я не хотел принимать эту миссию, зная, что ты, Господи, помилуешь грешников».
0: Скорбь праведника усугубилась еще и от того, что засуха уничтожила дерево, которое росло возле его шалаша, и спасало от зноя. Он дерзнул упрекнуть Создателя.
2: «Отчего же ты, милый язычников, не сохранил для меня этого дерева?»
0: Иона, отвечал Творец своему служителю, ты жалеешь о растении, которое не сажал и не растил. Как же мне не жалеть великого города, в котором живут созданные мною люди, и 120 тысяч из них еще столь неразумны, что не научились отличать правую руку от левой. Иона усвоил урок Творца. Книга ветхозаветного пророка задолго до Евангелия поведала о том, что любовь Божия распространяется на все племена и народы, а покаяние творит чудеса. Пройдет еще 9 веков, и милосердие Творца исполнится в величайшем событии истории – распятии и воскресении Божьего Сына. Иисус Христос сойдет в темницу ада и смерти, чтобы вывести к свету заблудшее человечество. И свое схождение в преисподнюю земли Спаситель назовет знамением пророка Ионы.
3: Житие святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Православие – это всеединящий купол русской культуры.
1: Этот афоризм Федора Августовича Степуна воздает честь православию как духовной основе русской культурной традиции. Изгнанник из большевистской России, философ с мировым именем Федор Степун покинул родину в 1922 году. В 1956 в Нью-Йорке вышла книга его воспоминаний «Бывшие и несбывшиеся». Свидетель событий крушения царской России, Степун с болью в сердце наблюдал за варварским распинанием православной идентичности своего отечества. Он называл большевизм сатанинским антитеизмом, ложным направлением религиозной жизни русского народа. Преодоление духовной разрухи возможно только возрождением веры в распятого Христа. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», — говорил Господь. Сегодня православная вера, церковь и культура вновь занимают присущее себе высокое место в Отечестве, мечтами о котором жил в чужой стороне христианский мыслитель Федор Степун. А на радио «Вера» звучат его слова. «Православие – это всеединящий купол русской культуры».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — говорит Христос. Одно из самых ярких детских свойств — это умение не мыслить зла. Дети не способны разглядеть подлость, они до последнего не верят в предательство. И порой этим своим чистым, светлым умением они спасают многих. Антон Чехов в повести «Дуэль» иллюстрирует именно это качество ребенка – незлобие. Причем ребенка взрослого, диакона 22 лет. Кратко напомню сюжет повести. Два непримиримых врага решили стреляться. И вот секунданты на месте, пистолеты заряжены, дуэлянты начинают сходиться. При этом один из них, зоолог фон Корен, и стреляет превосходно, и щадить врага не намерен. Следовательно, трагедия неизбежна, убийство главного героя Лаевского неминуемо. Лаевский, сделав наугад бесполезный выстрел, замирает, глядя в направленное на него дуло пистолета. Замирает, кажется, весь мир. И тут приходит спасение. Спасает Лаевского крик диакона, милого, доброго, полноватого, немного наивного, чуточку смешного человека. Услыхав о дуэли, он решил одним глазком на нее взглянуть, видимо, понятия не имея, что дуэль будет не понарошку, а всерьез. И увидев, что фон Корн реально хочет убить Лаевского, диакон истошно кричит: «Он его убьет!» И столько детского ужаса и неприятия в этом крике, что все окружающие, словно по щелчку, вдруг приходят в себя. Вывихнутый мир встает на свое место хотя бы в отдельно взятой точке. Произошло чудо. Дуэль была прекращена. Оба героя, Лаевский и фон Корн, спасены. Один от смерти, другой от смертного греха. Чтобы подобное чудо было возможно и в нашей жизни, нужно иметь кроткое, незлобивое, как у ребенка, сердце. И тогда, может быть, мир вокруг нас тоже потихоньку будет вставать на место. –

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невинномысске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невинномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня священник Анатолий Гловацкий, журналист-музыкант Никита Вятчанин и психолог, жена диакона Александра Мыздрикова будут размышлять о том, чего больше в духовной жизни – свободы или ограничений.

0: Первый источник.
1: Ну, как все прошло у шефа?
2: Да никак. Даже слушать не захотел. А я-то поверил, что смогу переубедить его.
1: Ну ладно, ладно, ты не расстраивайся, ничего страшного не произошло. Немного подожди и снова попытайся, может, и выслушает.
2: Нет, больше не стану. Думаю, зря все это. Ведь говорят же, не бросайте жемчуга перед свиньями.
1: Не понял, как это понимать?
3: Не мечите бисера перед свиньями. Более известный вариант этого выражения. Его первоисточник – Священное Писание Нового Завета. В 7 главе Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди Иисуса Христа говорится: «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Спаситель призывает своих учеников воздерживаться от излишней снисходительности к слушателям проповеди о христианстве, к тем, кто упрямо не хочет слышать Слово Божье. Не нужно давать враждебно настроенным то, что свято, если они не способны это осознать и принять. В русском языке это выражение сделалось популярным, зачастую принимая различные словесные конфигурации. Например, в пословичной форме его можно найти у Дениса Фонвизина в комедии «Недоросль». «Подавал в консисторию челобитья», на что и милостивая резолюция вскоре воспоследствовала с отметкою: «Такого-то де семинариста от всякого учения уволить, писано бо есть, не мечите бисера перед свиньями, да не поперут его ногами». Призыв не метать бисера перед свиньями вложен в уста героев произведений многих поэтов и писателей: Пушкина, Грибоедова, Гончарова, Чехова, Горького. В этом выражении интерес представляет не только его значение, но и те образы, которые использует Господь, чтобы донести до учеников важную мысль. Авторитетные толкователи, в числе которых и святитель Иоанн Златоуст, под псами понимали людей, живущих без желания стать лучше, а под свиньями – тех, кто живет невоздержанно и распутно. Все они недостойны услышать слово Господа, потому что не поймут его или, более того, используют во вред тому, кто пытается его донести с благими целями. Слово «бисер» вошло в русскую речь из церковнославянского языка. Это то же, что и «жемчуг». В своем новозаветном значении выражение «не мечите бисера перед свиньями» дошло до наших дней. Не нужно тратить время, слова и усилия на людей, которые не могут оценить и понять их. Они им недоступны или неинтересны. Не стоит стараться делать кому-либо того, к чему он пока не готов.
0: Первый источник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В село Черкасское в Пензенской области тихий уголок русской глубинки с узкими улицами и простыми деревенскими домами. Но почти на окраине, за которой только луга и лес, возвышается семиглавый храм из темно-красного кирпича. Высоко серебрятся кресты на его серых куполах-луковицах. Это сельская церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Дата ее постройки – 1898 год. Возвести величественный храм в небольшом селе помогла Надежда Михайловна Рихтер, известная пензенская благотворительница. Ее усыпальница находится на территории церкви. Храм выполнен в сложной манере эклектизма, то есть смешения разных исторических и архитектурных стилей. К основному зданию примыкают сразу две объединенные между собой колокольни. Церковь выглядит как бы многослойной, многоступенчатой и объемной. Украшения фасада удивляют разнообразием. Здесь и кокошники, полукруглые декоративные элементы, напоминающие женский головной убор, и пилястры, выступы на стенах в форме колонн, и так называемые сухарики, особый зубчатый орнамент. Любопытно, что изначально кресты на куполах были облицованы зеркальным стеклом, и по воспоминаниям старожилов села сияли даже в облачный день. В годы советской власти Покровский храм в пензенском селе Черкасском постигла та же участь, что и тысячи других по всей стране. Он был закрыт, какое-то время использовался в хозяйственных целях, а потом постепенно начал разрушаться, зарастать травой и кустарниками. Перед самым закрытием церкви сельчанам удалось вынести оттуда большую часть икон, которые потом хранились в семьях и передавались из поколения в поколение. Сегодня многие из них вновь вернулись в храм. В начале 2000-х годов Покровскую церковь передали сельской православной общине и отреставрировали. И снова, как когда-то, поклониться ее святыням приезжают верующие со всей Пензенской области и из других регионов. В храме есть чудотворная икона Божией Матери «Хлебная». Перед нею молится об избавлении от материальных трудностей. А еще здесь прямо на глазах у всех происходит чудо. Обновляется икона «Тайная вечеря». Когда она вернулась в храм в 2017 году, изображение с трудом можно было различить. Теперь образ постепенно проявляется, краски становятся ярче и насыщеннее. Покровский храм в селе Черкасском тоже кажется настоящим чудом. Величественный корабль посреди моря бескрайних лугов, на борту которого –

Радио «Вера». Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы? Твоим страданием страдать, и крест на плечи твой приять, и на главу венец терновый. О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов. О мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать. И думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Дорогие друзья, программа «Клуб частных мнений» с участием священника Анатолия Гловацкого, которая сейчас будет в эфире, записывалась 5 августа. А 14 августа, во время богослужения в храме, отец Анатолий потерял сознание и при падении получил тяжелую черепно-мозговую травму. Потребуется долгое лечение и реабилитация. Просим молитв о тяжко болящем священнике Анатолии. На данный момент на сайте фонда «Мои друзья» открыт сбор для отца Анатолия. Важна любая ваша помощь.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также наши гости. Отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: А также Александр Мыздрикова, психолог, супруга нашего любимого нами отца Иоанна Мыздрикова. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: И Никита Ветчанин, журналист, а также музыкант и лидер группы «Роса». Никита, привет.
5: Здравствуйте.
2: И, собственно, Никита сегодня инициатор темы. А тему мы сформулировали так. Ограничения и свобода. Чего больше в духовной жизни или... Дисциплина. Как влияет на живую веру, на живость нашей веры? Давайте послушаем программу Никиты, и потом на базе уже этого выпуска мы поговорим.
6: Недавно я получил неожиданное пожелание на свой день рождения. Звучало оно следующим образом. Жить так, чтобы видеть новое в привычном. Надо признаться, что поначалу воспринял его как нечто празднично-будничное, вроде как пожелание здоровья, благополучия и счастья в личной жизни. Но спустя какое-то время я рассмотрел, а точнее расслышал это пожелание и понял, что оно-то и является для меня золотым ключиком к обретению счастья и благополучия. Здесь стоит пояснить, что долгое время мои жизненные устремления были направлены на приобретение чего-то новенького. От новых туфель с кроссовками до новых впечатлений на зарубежных курортах. Постепенно само понятие «новое» становилось в моей системе ценностей тем, что является однозначно лучшим, нежели уже имеющееся. И со временем такой алгоритм стал проецироваться не только на одежду или места отдыха, но и на людей. Например, есть в моем кругу хороший человек. Я с ним общаюсь и даже дружу. Но появляется кто-то новый, более яркий, с перспективами, и меня уже тянет к этому новому. А старый друг, который, согласно народной поговорке, должен быть лучше новых двух, становится уже и не особо нужен. И я почувствовал, что это все похоже на неверность. И уже до предательства не шаг, а полшага. Как же выйти из всего этого? Ответ пришел неожиданно. А именно, из того места в Евангелии, где Христос говорит о роде неверном и перелюбодейном, и даже сетует, восклицая «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И тут же исцеляет человека, который в новолуние бесновался и бросался в огонь и часто в воду. Христос говорит «Род сей изгоняется только молитвою и постом». Эти слова Христовы я воспринял как главный рецепт моего духовного и психического исцеления. Сомнений в том, что мне необходимо усердно помолиться и попоститься, и многое в жизни наладится, у меня не оказалось. Пришла вся эта история на Успенский пост. Он краткий, но строгий. Выпадает на август, то есть на разгар отпускного сезона. Конечно, было искушение отправиться на новый курорт, получить новые приятные ощущения, поесть вкусной еды, но я решил остаться дома и строго поститься. Могу свидетельствовать, что тот Успенский пост стал одним из самых счастливых периодов моей жизни. На фоне сдерживания вкусовых рецепторов и жажды развлечений я начал ежедневно замечать что-то умилительно новое в своих близких, что-то пронзительно интересное там, где и не думал этого заметить. Оказалось, чтобы радоваться и благодарить, достаточно было проявить интерес к тому, что меня и так давно окружало. Именно такое внимание рассеивало моя постоянная нацеленность на погоню за новыми вещами и впечатлениями. С тех пор я крепко помню об усердии в молитве и посте, как о дарованном нам Богом средстве против рассеянности и неверности, как о способе сосредоточить внимание на поиске нового в, казалось бы, давно знакомых и привычных вещах.
0: Частное мнение.
2: Ну вот смотри, ты писал и рассказывал про противоречие между поиском чего-то нового, да, и поиска нового в старом, да, то есть свежести какой-то в старом. И нашел решение этого вопроса, собственно, в дисциплине, в молитве, в посте, в исполнении правила, да. Мне кажется, очень многие бегают от этих правил, потому что они... я тебя буду сегодня оппонировать. Потому что они могут казаться жесткими, сухими, какими еще, да? Они могут как-то нас сковывать. И если они не наполнены смыслом, если мы не считываем в них вот эту свежесть, живость, смыслы, то они кажутся нам просто оковами. Но ты как нашел решение. Как ты это почувствовал?
6: Ага. Ну вот мне кажется, что как раз... В данном случае традиция церковная выступила не оковами, а, ну, если можно это выразиться так, это некий сад, который огражден, безусловно, и в котором есть клумбы, которые тоже имеют свои границы, за которые, в общем-то, не надо расползаться. И от того, насколько в этом саду будет все стройно и вовремя делаться, зависит красота самого сада. Ну, предположим, что вот мы в виде этого сада представляем душу некого человека. Вот, например, автора вот того, что сейчас прозвучало. И в этом смысле, конечно, когда происходили эти события, которые вот мы только что прослушали, да, у меня было ощущение, что этот сад был запущен, ну, или так, или как-то, или немножко вытоптан. И мне надо было понять...
2: И всякое там росло.
6: И всякое там росло. И мне надо было понять, а с чего начать, чтобы его начать переводить в порядок. Я поясню, это ведь, так сказать, это не только я вот вчера в храм пришел, да, а это было уже, так сказать, тоже опыт церковного, такой церковной дисциплины он уже был. Вот, и мне стало интересно, а может быть, я вообще к этой дисциплине отношусь как-то как-то по-своему, знаете, вот не так, как нужно, а по-своему. Ну, слушайте, август, отпуск, Успенский пост, ну, хоть 2 недели, но очень строгий. А мы знаем вот этот летний синдром, когда всем хочется уже отдыхать заранее. Вот только они пришли на работу с утра, уже хочется отдыхать. Вот. И мы все, конечно, это прекрасно понимаем, что это какое-то... Летом это накапливается, как-то генетически действует, понимаете? И вот в этот момент вдруг себе сказать, что, знаешь, а ты вот лиши себя этого удовольствия, полакомиться чем-то там. И вот ты ждешь отпуск, и в отпуске этого не делаем. Это был вызов такой. Я не знал, чем закончится это на самом деле.
2: А до этого ты не постился и не держал строго все это?
6: Понимаете, я всегда как бы считал, что ну надо какую-то ну, поблажечку, но сделать.
2: Зачем?
6: Ну, мне казалось, что в этом есть проявление любви Бога ко мне.
2: А, вот так?
6: Да. Я, ну, мне же, вот, ну, очень мне хочется сегодня вот этого. Вот. Ну, например, там, не знаю, там хочется съесть яйцо. Ну, казалось бы, а что, мы же знаем эти все присказки, что за сосиску там из рая не сгонит там, и так далее. Вот, но все-таки здесь вопрос стал по-другому. Здесь я, опять же говорю, вот этот образ сада передо мной стоял очень ярко. Потому что я понимал, что если сейчас я не сделаю что-то, противоречащее самому себе, то тогда я, конечно же, я, гром, наверное, и молния меня не поразит. Но я опять... начну крутиться через 2 холостых хода на 3-й, вот так вот буду все время проскальзывать. И это настолько лишает вот жизнь нашу движения.
2: Развитие, самосовершенствование,
6: да.
2: Какого движения?
6: Ну вот ты чувствуешь, как, условно говоря, знаете, когда едешь, ты чувствуешь, что скорость, определенная скорость, не заоблачная, а нормальная, она вдруг падает. Угу. Мотор начинает стучать, там, не знаю, там что-то. И вот ты понимаешь, что ты едешь сейчас не на уровне 100 км в час, а на уровне 40, и больше ты ехать не можешь, хотя ты выжимаешь все. Угу. Что-то поломалось. И я решил, что, наверное, вот, ну, вот церковь предлагает эти инструменты, ну, давай попробуем. Я попробовал, и вот, собственно говоря, получил очень большую радость. И дальше вот что интересно.
2: Что было дальше?
6: Что было дальше? Ну, казалось бы, я естественно сказал, что я буду все соблюдать. Всегда. Но нет. Мне надо было опять через себя переступать.
2: С каждым новым постом?
6: Да, а вот я даже больше скажу. С каждой средой и пятницей, например. А больше скажу. С каждым вечерним, утренним правилом. Вот мне надо, я же о нем вспоминаю, когда я в час ночи уже посмотрел второй сериал подряд на промотке. И вот я тут понимаю, вот сейчас мне надо «Вечернее правило» с Богом поговорить как-то. Может, потом. И вот здесь, опять же, надо было вот на этом противоречии, на противоборстве этой дисциплине церковной, которая предлагается, да, мне надо было себя вот таким образом, ну, как узнавать, наверное, да. И мне, лично у меня, этот опыт вызвал, конечно, очень интересный и очень благой такой результат. Я еще раз говорю, это не означает то, что я всегда с раскрытыми объятиями жду поста, mm-hmm. вот дайте мне попоститься, там все, дайте мне вот себя урезать в чем-то, да, вот нет, это все время какой-то вот, ну, против течения, короче, своего идешь.
2: Вот это слово «надо». Меня, надо сказать, с детства воспитывали в этом слове «надо». И я когда... Ну, мой опыт, да? Когда я пришла в церковь, я себе сказала «надо, надо, надо, надо, надо», как бы не познав, наверное, ничего про Бога как любовь. И я на каком-то этапе сломалась с этим «надо». То есть это какое-то рутинное такое от разума идущее выполнение набора правил, которое в результате приводит к тому, что я от этого устала, я от этого начинаю бегать, я не понимаю, зачем это. Александра, слово «надо» токсично? Или как-то я к нему неправильно относилась? Давайте на моем примере.
3: Ой, а давайте я не на примере.
2: Давайте.
3: Давайте. Я вот вас сейчас слушаю. Две такие разные истории. И мне кажется, что это очень хороший пример того, как это зависит от контекста. Да? То, что вот вы, Наталья, пришли, и у вас было «надо», а у вас был противоположный опыт. Хотя и «надо» тоже было. Да? Но как бы это преодоление надо, как будто бы, да? Как будто бы это история, когда да, надо, а потом можно и по-другому, а может быть, можно и вообще как-нибудь 10 тысяч раз по-другому. И это очень интересно, что вот попробовав по-разному, мы вдруг понимаем, что у нас в каждой точке стоит какой-то выбор перед нами. И вот, а как мне сейчас вообще? А точно ли я сейчас с Богом буду беседовать, посмотрев два сериала, да? Или, может быть, стоит как-то по-другому мне, не знаю, выстроить свою духовную практику, в том числе какую-то жизнь, не только духовную, в целом какую-то обыденность. И здесь вот такой вот, наверное, мне слышится вот такой акцент на контексте жизненном, да? Вот как вообще он выстроен? У кого как? У кого 10 детей, и надо четко вписывать как будто бы свой график, когда именно я молюсь. А у кого-то, не знаю, работа, и он возвращается вечером поздно, и тогда, скорее всего, он молится где-нибудь по пути, читает, не знаю, вы, наверное, многие, да, замечали, когда там в электричке едешь, в метро, люди читают молитвенные правила, ну и так далее, да, это всегда будет зависеть от контекста. И вот как будто бы вот это вот «надо», у меня тоже, на самом деле, так вот как-то ёкает моим опытом, у меня тоже было много «надо», я понимаю, что это было никому не нужно. То есть кроме меня самой.
2: Надо кому?
3: И вот этот вопрос, он очень-очень глубокий оказался, потому что действительно, а кому надо-то? Действительно, мне это сейчас так надо, не знаю, вычитать три канона перед причастием. Если я, допустим, причащаюсь, ну, это мой опыт, да, если я причащаюсь там на неделе несколько раз, мне действительно это стоит вычитывать три раза. Ну, как будто бы, может быть, и да, может быть, и нет. От чего будет зависеть снова, да? От контекста и от того, а как у меня сердце на это откликается. Хочет мое сердце сейчас нечестно как-то так сказать, немножечко уйти с какой-то такой истории правды, да, вот мне сейчас как? Или мое сердце такое, ну нет, я вот хочу сделать так, и у меня есть, да даже не причины, да, на это, а какая-то уверенность в том, что я сейчас это делаю правильно. Но здесь сразу вопрос, наверное, где эта уверенность? Вот.
0: Клуб частных мнений. На радио «Вера».
2: Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». И мы сегодня обсуждаем тему «Дисциплина мешает живой вере или нет?» И чего больше в духовной жизни – строгости или свободы, ограничений или свободы? И в студии сегодня отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, а также Александра Мыздрикова, психолог, и Никита Вичанин, журналист, музыкант, лидер группы «Роса». Вот мы уперлись в тему, как откликается сердце. Не уперлись, а пришли к ней, да? И она тоже коварная. Потому что пока мы будем ждать отклика сердца, мы как бы можем себя совсем распустить. И такой опыт у меня тоже есть. А с другой стороны, вот очень точно прозвучало, вернее, не точно, такое модальное слово «вычитывать каноны», да, не молиться, а вычитывать. Вот, отец Анатолий, а как у вас, вот я сейчас даже вас спрошу не как священника, а по-человечески, как у вас вот с этим надо, с этой дисциплиной?
4: Ну, можно еще сказать очень важный такой момент, опыт, да, вот он чем богаче, тем больше человек ощущает в нем некое присутствие Божье и о том, что это некий живой диалог. Когда Бог сотворил человека, да, и сотворил рай, и насадил там древо жизни и древо познания добра и зла. По-церковнославянски оно звучит, как, если откроем Библию, древо познания доброго и лукавого.
2: Или развлечения.
4: Доброго и лукавого. Ага. Там, ну, вот церковнославянский текст, да, вот так вот будем придерживаться уже того текста, да, тех терминов, которые нам дает Священное Писание. И вот когда вот ваше рассуждение слушал, да, по поводу того, что там нужно, не нужно, кому это нужно, а здесь, мне кажется, во-первых, кому это нужно, это тебе нужно. Потому что святые отцы, те рекомендации, которые давали, те же посты, тоже молитвенное правило, они же отталкивались не от того, чтобы нагрузить человека. Вот послушнику делать нечего, давай читай там 10 молитв. Будет совсем грустно, к акафисту добавь. Совсем делать будет нечего, акафист добавь. А внутренние еще ощущения. Мне кажется, вот здесь очень важный момент, когда человек еще понимает, что он ощущает во время чтения молитвы. Когда он постится. Конечно, вот когда человек чувствует внутри себя раздражение, это раздражение не к молитве, это раздражение не к Богу, а это какая-то обратная связь, которую может давать тело, да, от усталости. Может быть какое-то внутреннее непонимание внутреннего движения. Да, как Никита, мне понравился, какой он термин тоже употребил сегодня, инструмент. Что молитва, это тоже может быть инструментом, как и молоток. Да, можно применить тоже по-разному. Пост – это тоже инструмент. Для чего эти инструменты нужны? Самый главный путь – это путь идти к себе, к такому, какой я есть на самом деле. И мне кажется, когда мы говорим о молитве, когда мы говорим о посте, почему у человека начинается некое такое внутреннее раздражение, недовольство? Потому что вот эти два человека, мое идеальное «я», идеальное, которым бы человек хотел бы быть.
2: Как Господь меня задумал.
4: Даже нет. Каким бы человек хотел бы быть, вот его идеальное «я», которое он сам о себе придумал.
2: Оно может быть совсем не Божье.
4: Оно может быть совсем не Божье, да. И вот здесь разногласие, но возникает с тем, какой я есть на самом деле. И вот этот конфликт, который возникает, он иногда, так знаете, какой-то бунт, он не против Бога, он не против традиции, в которой мы живем, а это бунт против вот этой несогласованности, а какой человек есть на самом деле. И вот здесь, мне кажется, пост и молитва. Да, очень часто, да, когда они нас раздражают, то дело в чем? Дело как раз в моем несовершенстве. Гордыня, да, вот эгоизм, они о чем говорят? Вот, да ты сможешь, да что-то мясо-то не есть, дело-то не хитрое, да. А когда суть в другом, ты человек сосредоточен не на эгоизме, а сосредоточен на понимании своей немощи. Блаженны нищие духом. Вот когда ты понимаешь, что ты нищий духом, когда ты понимаешь, что ты немощный без Бога, да, как апостол Павел говорит, да, все могу только в поспешествующем, помогающем мне Христе. Тогда я что-то, а без Христа мы ничто. Вот здесь очень важный такой, мне кажется, момент, когда человек вот это ощущает, то есть он может вкусить вот это древо познания лукавства, он может лукавить с собой, с Богом, с традицией, да может. А плоды-то какие? И Бог поэтому дал нам такой орган, как разум, чтобы мы размышляли. И Бог, он как бы все время спрашивает, ну что, тебе это понравилось? Ну вот попостился, вот так вот помолился. Бывает, люди пришли в храм, да, вот так вот. Ну, а Господь как бы он все время спрашивает, ну то, как ты постоял, то, как ты помолился, тебе понравилось? И человек, когда встречается вот со своими внутренними ощущениями, это не, они не направлены на Бога, они не направлены там на людей. И человек должен четко понимать, что он встречается с собой, с таким, какой он есть. То есть здесь больше, мне кажется, работа у человека должна быть с собой. Вот тот пример, который нам сегодня привел Никита, чудесный пример, когда человек доверяется опыту. угу. где уже нет гордыни, да. где нет того, что вот я могу. Ведь у каждого пастыря есть множество примеров, когда человек, там, допустим, рассказывает, батюшка, приходит, между прочим, батюшка, я всю первую неделю постился, как положено, как отцы святые 6 века в египетской там, пустыне. Смотришь через неделю, а где Вася-то делся? А как, вы не знаете, эту, его это, в наркологию везли, спил этот самый, в запой ушел.
2: Думаешь, подвиги ну, не по силам.
4: Так вот, здесь как раз и момент, да, вот этого человек в эгоизме, в гордыне пребывает, и определенный он получает плоды. То есть и здесь только когда он доверяется голосу, да, церкви, не он такой, а придерживаясь этого, у тебя будет совершенно другой плод, добрый, который поможет тебе быть совершенным другим.
2: Никит, ты
6: что-то да, хотел? У меня сразу два таких замечания есть, даже дополнение. Ну, во-первых, очень интересная, мне кажется, мысль, что дисциплина церковная, она позволяет человеку узнать самого себя. То есть каков ты есть на самом деле, не каким ты хочешь быть, не каким ты хочешь казаться. То есть это вот это вот не казаться, а быть, да? Но вот,
2: ну, то есть какой я есть на самом деле, я ленивый. Например,
6: да.
2: я не хочу это читать.
6: Да, я не люблю никого.
2: А, я не люблю никого. Причем здесь дисциплина?
6: А, вы знаете, для меня это был вот интересный момент, что, например, я... Вот есть некая точка, знаете, такая точечка, где вот этот момент, когда я вдруг понимаю, где мне надо соблюдать пост, а где не надо, он у каждого свой довольно сокровенный. Я такую створочку души, душонки своей приоткрою, там я пришел, значит, один раз к батюшке своему, говорю, три аргумента у меня было, на мой взгляд, железобетона, чтобы мне разрешили пославление в посте.
2: Так.
6: Все, я их изложил.
2: Болит желудок.
6: Значит, я изложил их...
4: Древо познания лукавства.
6: Да, я...
4: Собственного.
6: Я их изложил, потупив взор, ну, как полагается, все.
2: Ага, уже маркер.
4: В образе.
6: Да, я сказал, и после этого священник меня взглянул, ну, почти что весело сказал. Ну, я говорю, можно меня, могу я здесь вот пост, так сказать? Он так меня посмотрел, говорит, ну, рискни. Это было... И вот этот момент я понял, что на самом деле и надо, и не надо... Это момент твоего общения тоже с Богом. Хочешь проверить глубину вот этих вот взаимоотношений? Ну, лучше проверяй все-таки, следуя опыту, опять же, потому что там проверено уже. Хочешь проверить своими достижениями-ошибками-рекордами? Да? Ну, значит, дураки на своих ошибках учатся.
4: Вот здесь знаем, очень важный, да, Никит, ну... добавлю, такой момент, как раз, чтобы вот уловил как раз мысль вашу о том, что точка опоры – это эгоизм. Человек на свое эго опирается и говорит, что я смогу, я могу там полюбить. Человек говорит, что он может это, может то. Для нас точкой опоры для христианина является Христос. Вот здесь, когда человек, то, что вы как раз спросили, когда он знает, ну, там, допустим, там, знает, что он ленивый, так в том-то все и дело, что мы не на себя опираемся. Сейчас как смогу победить лень, вот как сделаю что-то. А здесь как раз, Господи, помоги мне, да, вот Христе, помилуй меня. Не любишь, да, там, ближнего своего, да, он тебя раздражает. Христе, помилуй меня. То есть вот здесь совершенно другая точка опоры для человека вне церковного. Для него пост – это диета. Для нас пост – это период совершенствования, когда человек, зная свои реальные там недостатки, он не говорит, что вот, сейчас мне нужно план набросать, что мне нужно сделать. У нас план один. Христе, помилуй меня. Вот есть вот такая проблема. Как мне ее решить? Просвети меня. То есть суть поста, она даже мы можем, ну, мне кажется так, ее четко сформулировать. А что, чем нам нужно помочь? Да, для нас Господь, он спрашивает, чем тебе помочь? И когда мы говорим, ну, как-то тут что надо все тут как-то поменять. Он говорит, так а что менять-то, непонятно что. И когда мы четко говорим, да, научиться любить ближнего. Соответственно, если мы даем ему такую просьбу, он нам дает такие обстоятельства, да, в которых нам нужно меняться, то есть где мы будем эту любовь проявлять. Раз,
2: это
4: два,
2: про
4: три.
2: Смирение скорее, да, что принимать с миром то, что Господь посылает.
4: Нет, это не то, что Господь посылает по своему усмотрению. Я его прошу помочь мне. То есть здесь есть очень важный, мне кажется, на мой взгляд, момент, когда я прошу, что я вижу в себе вот этот минус, да, там, я не знаю, лень пусть это будет, да, там, не люблю брата. И я ему четко формулирую, Господи, дай мне вот эту возможность, дай мне такие уроки, будь моим, ну, инструктором, да, вот как мне научиться любить ближнего. Соответственно, он и дает нам определенные уроки по его усмотрению, да, как учитель, как мне научиться вот этого ближнего любить. А как мне любить ближнего? Как самого себя? Ответ нам-то известен. То есть я буду встречаться с кем? С собой, со своими недостатками, которые мне нужно будет с ними встречаться, какое-то не очень лестное о себе, там, отзывы слышать, себя видеть не очень таким, каким бы мне хотелось бы. Но я понимаю, что это инструменты, которые помогают мне по-другому посмотреть на ситуацию. Опять же, что такое исповедь? Это пока метаноя, да, греческое слово. Посмотреть на себя, на ситуацию под другим углом, потому что, может быть, не все так плохо. И святые нас по итогу призывают к чему? Быть благодарными, что в этой ситуации, да, Господь мне показывает, что мне нужно сделать. То есть, резюмируя, да, что такое пост? Пост – это моего, такой период моего такого самосовершенствования, видения каких-то своих недостатков и на моя смелость, когда я могу с этим встретиться лицом к лицу, с самим собой, но опираясь не на эгоизм, не на гордыню, не на свое тщеславие, что я сейчас могу это сделать, а только с помощью Божьей. Мне кажется, вот это ключевой момент, который есть в христианстве, то, чего нет в психологии. Как раз люди опираются на что очень часто? На эгоизм, раскачивают эго, да, вот эту гордыню, самомнение, а потом не знают, что с ним делать.
3: Ну, здесь хочется прям ремарку, да, что ну как будто бы в психологии не так. Ну, по крайней мере, психологии бывают разные, и практики тоже бывают разные. Да, и когда мы действительно опираемся на внутреннее там возрастание собственного я, да, вот это вот выход из там, не знаю, из привычных каких-то собственных, да, там, не знаю, там. Разные, короче, есть практики.
2: Я даже рамок сейчас, каких-то, да,
3: из рамок, из сценариев, там, не знаю, сделать как-нибудь не так, как было на роду, и вот эти вот все, ну, сами понимаете. Популярная такая психология, поп-психология, она на самом деле не имеет ничего общего с научно обоснованной психологией, это прям очень важно, я не могу молчать. Но это важно, да, что мы действительно всегда это делаем с помощью Божией, и здесь прозвучало, что это, много раз прозвучало, что дисциплина — это инструмент, и это важно, что это не цель, да, что пост — это не цель, не знаю, практики духовные — это не цель. Это как будто бы важно себе тоже периодически напоминать, когда мы начинаем какую-то практику, когда мы начинаем поститься, когда мы идем молиться, когда мы, не знаю, что-либо еще делаем в духовном плане, потому что, опять же, если я это делаю просто так, чтобы делать, опять же, я это делаю, наверное, оглядываясь на внутреннюю свои какие-то части, да, на внутренние свои какие-то, может быть, недостатки, но, опять же, для чего? Чтобы себя улучшить. Звучит здорово, но а что дальше?
2: Клуб частных мнений. В эфире Радио Вера. Мы сегодня рассуждаем на тему, чего больше в духовной жизни должно быть, свободы или ограничений, и как дисциплина влияет на живость нашей веры во Христа. Мы — это отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, а также Александра Мыздрикова, супруга диакона Иоанна Мыздрикова, психолог, Никита Ветчанин, журналист, музыкант, лидер группы «Роса», и я, Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: И снова в эфире «Клуб частных мнений», вторая часть программы. Мы сегодня говорим о том, чего больше в нашей духовной жизни, свобода или ограничений, как оно должно быть, и как дисциплина влияет на нашу веру, живую веру. В гостях у нас отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, Александра Мыздрикова, психолог, и Никита Ветчанин, журналист, музыкант, лидер группы «Роса», который, собственно, эту тему предложил. Я Наталья Лангамер, мы продолжаем. Вы знаете, я сегодня сегодня буду как Баба Яга, потому что я саккумулировала по поводу дисциплины от разных людей, разные точки зрения. И уж коли вы все поддерживаете дисциплину, давайте я буду не то что оппонировать, а показывать, где бреши бывают, где люди съезжают с этой темы. Ну, например, молитва. Целое правило или своими словами. Я знаю ситуации, когда люди молились, вычитывали правила, а потом узнали, что можно своими словами. И вот тогда они как бы с Богом-то контакт и установили. Один человек, который рьяно молился со священником, приходил на работу, там на работе был храм, они вместе молились, посещали литургии, и вся эта жизнь была очень такая у него прям правильная. Он такой сын военного, он все это делал очень правильно. Потом что-то у него в жизни кардинально пошло не так, увольнение, там еще крах карьеры. И он отошел вообще от веры. И когда мы разговаривали, он, значит, там так в сердцах сказал: ну где справедливость вашего Бога? А потом он у меня в уголке увидел молитвослов на русском языке. И я человека потеряла. Он читал эти молитвы жадно, потому что, видимо, он первый раз видел, о чем они. Вот. И в данном случае вот эта вот попытка быть дисциплинированным, да, и вычитывать все и делать все, она привела к тому, что веры-то не случилось, и общение с Богом не случилось, потому что это все было какая-то механика, но зато он ей строго следовал, понимаешь, и постам, и молитвам, и посещению церковных служб. И вот тут что ты скажешь, Никита?
6: Да, вообще откликается очень много. Вот первое у меня такое же, наверное, я потерялся, когда я впервые прочитал псалтырь на русском языке.
2: И да,
6: вот все богатство вот этих вот образов, конечно, просто потрясающе, это к слову. Мне очень близок вот это состояние, когда я сталкиваюсь с тем, что как бы мне Бог говорит, что вот это надо. Надо вечернее правило, надо утреннее правило, надо пост, надо это вот. Оказывается, вот опять же, этот опыт мой был, оказывается, что это надо, устанавливаем мы сами. То есть он говорит, как будто бы Бог говорит, у тебя есть свобода выбора. Это главное, что у тебя есть. И здесь уже вопрос, как бы если приходить к этой истории этого прекрасного сияющего человека, о котором ты рассказала, ну, она, наверное, стандартная, к сожалению, история для многих, потому что изначально мы хотим что-то, вот какую-то легенду о Боге носим или о духовной жизни в себе, да, и пытаемся под нее в нее всунуть, как свитер в джинсы, мы хотим всунуть туда свои желания того, вот как сейчас мы с Богом устроим мою жизнь.
2: Как понимаете? Бог должен сделать.
6: Да, как он должен сделать. И вот я жду этого, что он сделает так, как вот, собственно говоря, я придумал. И вот здесь эта традиция, вот эта дисциплина, она вдруг открывает совершенно потрясающие вещи, точнее, следование традиции. В моем случае было так. Я в вечернее утреннее правило дошел до того, что они просто у меня шли, ну, вот как вот на бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И я не понимал, что я уже там говорю. Я их знал наизусть и знаю наизусть там все. Да, я их мог читать в транспорте, я их мог читать дома там, но я потерял. Я потерял вот это стремление к общению. И что меня возвратило? Опять же, вот эта вот точечка, где я вдруг встал, я понял, что я до конца жизни буду читать. Почему? Потому что мне, опять же, один из священников нашего Девятинского храма, он сказал нам, мне лично, он говорит, ты понимаешь, почему там все эти молитвы собраны? Я никогда над этим даже не задумывался. Я говорю, великие молитвы? Нет, говорит, есть больше. Есть величина, вот канон Андрея Крицка, например, там, не знаю, там, может... Говорю, ну а что? Он говорит, понимаешь, это собрано веками, то просто выверено с юридической точностью. Все необходимые для спасения любой христианской души обращение к Богу и то, что необходимо каждому человеку для того, чтобы провести ночь в мире Божьем. Вот это все там есть. Ну, хочешь, иди по-своему. И за это, так поругаем не будешь. А хочешь, обратись к этому опыту и попробовав впитывать в себя, вот без претензий того, что вот каждый раз мне должно так вот как-то возносить куда-то от этого общения, что просто, ну, не обойти, не перепрыгнуть. Ну, нет, ну, просто вот иди и скажи, вот сегодня так, завтра будет так, послезавтра вот так, а позавчера, помнишь, вот было вообще по-другому. Как бы. Ну, ты иди,
2: ты
6: иди.
2: Ты про послабление или про объемы?
6: Про объемы вечернего правила. Надо сокращать, не надо сокращать. Надо своими словами, не своими словами. Значит, вот в мой опыт, опять же, я сейчас могу говорить только о своем личном опыте здесь, да. Мой личный опыт говорит о том, что когда я пробовал молиться своими словами, я пробовал, вот, но без, например, вечернего правила, я чувствовал, у меня оставалось в душе чувство недоделанного чего-то, понимаешь?
2: А у меня чувство вины.
6: Да, вот чувство вины, кстати, не было. Вот я за это вот Бога благодарю, потому что я знаю, что это, наверное, вот, не знаю, Александра, наверное, здесь поправит, но довольно опасное чувство, на самом деле, в данной ситуации. Вот. Собственно говоря, вот эта недоделанность, то есть безрезультативность, бесплодность, меня почему-то, я вот, так сказать, потом, ну, меня это волновало. А потом у меня такое же ощущение бесплодности мне стало возникать, если я, например, не прочитал главу из Евангелия, понимаете? Вот у меня вот есть такое ощущение. Это периодами. Потом это пропадает. Потом идет какое-то, не знаю, другое задание от Бога, чтобы ты по-другому строил свою жизнь, чтобы тебе было хорошо. Но вот этот опыт, эта традиция, как раз она помогает очень сильно. И помогает, главное, что она помогает, избавиться от вот этих вот легенд о самом себе в церкви, о том, как должна выстраиваться моя жизнь в Боге. То есть это такая вот легенда номер там 1117, понимаете? И, ну, зачем еще вставать в этот ряд людей, которые все равно так или иначе к Богу придут, я надеюсь, что и знакомый твой пришел к нему. Но зачем так опираться на эту легенду? Вот это самое важное. И там был еще такой, как такую ты классную вещь сказала, когда говорил про то, что подвиг не по силам. Вот, понимаете, ведь это ведь тоже следование традиции, там ничего сверхъестественного не требует.
4: Никит, но здесь другой момент. Здесь говорится про то, что должен быть духовный наставник. Про то, что говорит Наталья, мне кажется, очень важный момент, когда человек сам приходит, читает календарь, какие-то там уставы, и решает, что он может поститься вот так вот, ну, как бы так скажем, как и люди уже опытные, не имея никакого опыта. Соответственно, здесь нужно свои действия, мне кажется, соизмерять. Поэтому и нужен инструктор, наставник, да, назовите как хотите. Человек приходит, да, в музыкальную школу, говорит, научите меня играть. Да, он, то есть изначально, опять же, возвращаемся к какому состоянию? Блаженны, нищие духом, те, которые признают, что он ничего не знает. У нас очень много сейчас диванных экспертов, очень много тех, кто там в Ютубе что-то насмотрелись, приходят и рассказывают, что они там все знают, они что-то где-то читали. И это на самом деле, вот я думаю, что мои собратья, они скажут, что эта проблема, она действительно существует, когда мы с отцами общаемся. Человек приходит, он сам себе решил. Батюшка, вот там, благословите сделать то, что я хочу. Да, вот там, допустим, человек приходит, Великий пост, там, на первой неделе, или там накануне, там, в прощенное воскресенье, благословите, батюшка, в Египет улетаю. Ну, а если батюшка не благословит, то что, не полетите? То есть, как бы, вы же уже все решили. Смысл этого благословения, где вы уже сами себе все
3: здесь
4: решили.
3: Здесь вот очень интересный вопрос, да. И вот в вашем рассказе тоже была история про то, что я не задумывался. Мне кажется, люди очень часто по привычке это делают. Ну, копировать, ставить.
2: Да, да, да.
3: Правильное поведение должно быть таким. Я должен пойти и спросить. И как будто бы это не всегда есть за этим какая-то действительно мысль или потребность.
2: Осмысленность, да. Да, да. Знаете, я могу, опять же, оппонировать, потому что утреннее и вечернее правило – это минимум, который необходим христианину. Последование ко причащению – это необходимо христианину. То, что написано в календаре «без рыбы эти дни там без мяса» – это то, что как бы необходимо христианину.
4: Наталья, я же сказал, нужен духовник, который подскажет, когда, что и какая мера.
3: С каким именно уставом будет поститься.
2: Да, но я, например, когда вот церковлялась, у меня... Духовник был, в общем, сам, недолго еще священником был. У меня были наставники, знакомые люди, которые уже в церкви дольше, чем я, правда, дольше на 2 года всего, тоже, в общем, неофиты. И для меня вот эти правила, сначала я их так истово исполняла, да, еще по 2 акафиста читала. Ну вот, батюшка, ну вы же благословите, ну, как бы, читай, да, и через какое-то время это все превратилось во что-то, от чего я стала бегать просто. Но это вот очень важно заметить, что бегала я все-таки не от Бога, а от некого придуманного вот этого вот правила жизни, которое как бы мне не отзывалось. Но не всегда духовник это может. Если ты не искренне с ним, наверное, делишься этим
4: вот.
2: Всем, то он и не может это регулировать.
4: Важно, опять же, вот ту тему, которую поднял вот сейчас Никита. Он говорил про состояние. Зачем человек молится? Да, для чего он опять снова и снова возвращается? Он возвращается за неким внутренним состоянием. Что такое вот это состояние? Да, и что такое молитва? Это некий камертон, который мы сами себя сверяем. Да, то есть
2: с чем?
4: С нотой определенной. То есть есть камертон, он задает определенную ноту. И
2: это
4: мы можем
2: наше
4: фальшивить.
2: Состояние в отношении
4: к Богу? То есть нет, человек, он фальшивит, да. То есть вот этот камертон – это Бог. Да?
5: А как его почувствовать? Вот этот вопрос очень важный, кстати, да. Потому что вот вы говорите, батюшка, что, да, духовники... Нет, здесь я даже вот... Для меня этот вопрос был решен в свое время тоже. Но я не буду, так сказать, его выставлять как в какой-то пример.
4: Просто... Нет, просто как опыт. Мы же сейчас говорим про опыт. Мы сейчас и говорим и про пост, и про молитву, и взаимодействие со священником, искреннее, да, взаимодействие, или даже пусть не искреннее.
3: И то с самим собой.
4: И с самим собой, да, спасибо, Александр.
2: Я еще дополню, потом, да, сейчас Никита закончит мысль.
5: Ну, вот эта камертон, понимаете, она как раз вот... Для меня это очень важно было, как человека, имеющего отношение к музыке. Мне было очень важно, чтобы инструмент настроен был. И надо как себя настроить на евангельский лад? Да, то есть это ведь тоже такая история, где все струны должны быть не провисшими, но и не перетянутыми. И вот здесь, конечно же, почувствовать... Ну, понимаете, духовник, он ведь действительно, он умеет дать человеку некие ориентиры, куда он должен прийти, и вот он там услышит эту музыку, и там он услышит и поймет это, музыку этого состояния. И в этом плане, конечно, духовник обязательно нужен, то есть это безусловно. А вот суть в том, что где, как мне почувствовать вот это вот само, вот это все я услышал, понимаете?
2: Очень важно, ты говоришь слово «почувствовать». Но это не всегда так случается.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, а также гости наши сегодняшние, отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, Александра Мыздрикова, супруга диакона, психолог, и Никита Вичанин, журналист, музыкант, лидер группы «Роса», который предложил эту непростую тему, а тема у нас сегодня звучит так: чего больше в духовной жизни, свободы или ограничений должно быть, да, как правильно, и как дисциплина влияет на нашу живую веру, для того, чтобы она оставалась живой. Вы знаете, у меня был один диалог со священником, который, надо сказать, меня подкосил. Я каким-то постом поняла, что мне надо ограничивать себя в том, что я люблю, да, и уйти на что-то здоровое какое-то питание. Для меня самое здоровое питание, которое я не испытываю никаких вкусовых ощущений, вот, ну, просто это необходимо для конкретно моего организма. Это кефир и черный хлеб. И вот я пришла к нему и говорю: благословите меня вот отказаться там от того-то, того-то, но оставить себе кефир этот несчастный, однопроцентный, никакой по вкусу, и черный хлеб. Он сказал: ну да, конечно, только надо потом покаяться, что ты кефир пьешь. И вот тут я поняла, что есть некие нормативы, которые вот, ну, я не могу ничего с ними сделать. Вот я пью этот кефир, для меня это постно, но я потом должна за это каяться. То есть есть некие правила, в которые хочешь, не хочешь, а ты должна встраиваться, и по-другому не будет. Не в хорошем смысле. Для меня это был плохой смысл.
4: Я думаю, здесь нужно прислушиваться. Здесь не вопрос того, что прям надо равно должен. Да, потому что здесь, ну, я не знаю, насколько велика будет польза от того, что человек объестся булочек, да, хлебобулочных изделий, но зато не выпьет кефира, да, как будто. Ну, или будет есть много сахара, да, там, ну, в чай себе сыпать. Или он
2: постного
4: будет...
2: продукта.
4: Да, постного продукта. От чего будет больше вреда организму, да, именно в объеме, в том, в количестве, которое он будет есть. Здесь, конечно же, я думаю, что должны быть такие вот, действительно, если это духовник, да, с которым вы действительно, человек доверяет этому человеку, его мнению, он прислушивается. Ну, какие-то моменты, да, в плане, там, опять же, покаяния, да, какого-то раскаяния, может быть, каких-то там своего, какого-то опыта. Вот, опять же, по своему пастырскому, да, там, опыту, когда я очень благодарен тем духовным чадам, которые мне дают обратную связь. Когда вот там я благословил, и человек неделю ходил, он говорит: нет, я не могу это послушание выполнять, вот, и он, ну, искренне говорит о своих эмоциях, о своих чувствах. Мы с ним, он проговаривает, оказывается, вопрос-то не ко мне. Вопрос-то мне, допустим, не к благословению, не к послушанию, а человек встретился с собой. Вот что-то ему же нужно сделать, преодолеть себя. И когда мы что-то проговорили, для самого человека прояснили, человек действительно, вот он в тот момент, на самом деле, он нуждался не просто в благословении, а он нуждался в некой заботе, в любви, в том, что нужно что-то ему рассказать, высказать и что-то уточнить. И здесь я бы, наверное, вот по моему усмотрению, я бы для наших там радиослушателей рекомендовал бы действительно давать пастырям, духовникам обратную связь, что, может быть, действительно на тот момент вы нуждаетесь в каком-то, в чуть больше проговорить какую-то ситуацию, чуть больше что-то прояснить, чтобы человеку, ну, батюшке, пастырю, наставнику вашему была ясна, может быть, ситуация. Это для вас, может быть, это, ну, как-то привычно, вы на это не уточняете, да, какие-то, само собой, разумеющиеся. А для него будет это очень важным моментом. И, опять же, общаясь со своими собратьями, тоже так общаемся, говорю, да что же вы раньше-то не сказали? Это же, ну, настолько важный момент. Сказали бы раньше, ну, по-другому, и не, ну, там не нужно было столько объяснять и говорить. Поэтому здесь, мне кажется, вот этот момент очень важен для того, чтобы, может быть, проговорить, если это действительно мы говорим о духовнике.
2: Вы знаете, еще один важный момент озвучил Никита для меня. Вот эта музыка, которую мы должны в результате услышать и почувствовать, ты сказал, вот это, да? Но при этом очень часто нас как бы охлаждают так и говорят, что после причастия не обязательно ты что-то почувствуешь. А тогда где критерий того, моя молитва действенна? И зачем вообще я все это делаю, если я ничего не чувствую, просто потому что, ну, так положено, так скажем, да? Или все-таки мы должны искать вот...
4: То, что вы говорите, Наталья, это говорит, то, говорят люди. Да. А богослужение нам говорит совершенно о другом. После того, как мы причастились, батюшка переносит дары, на жертвенник там поется, мы увидели истинный свет, мы получили благодать Святого Духа. То есть говорится о нашем совершенно новом состоянии. То есть мы его уже получили, причем в прошедшем времени. То, что через причастие, которым мы там сейчас буквально несколько минут назад причастились, мы получили эту благодать Святого Духа.
2: Но можем
4: Духа.
2: Ее не чувствовать органами человеческих чувств.
4: Самоощущение – это, в принципе, вообще тот момент коммуникации человека с самим собой. Насколько он, в принципе, сам себя понимает. И то, о чем говорит Никита, да, то есть, допустим, кто-то может петь песню в ля-мажоре, и будет звучать чудесно. Но если будет там Никита ее петь, ему будет некомфортно петь. Он будет ее петь в своей тональности, там, скажем, в ми-мажоре. И она будет звучать и раскрывать всю красоту его тембра. И здесь вот этот второй важный момент, о котором вот сказал чуть раньше Никита, о том, что это самоощущение самого человека. То есть это некий опыт, где он и так попробовал, и так попробовал.
2: Что это за ощущение?
4: Где человек не дотянул, понял, что вот мог бы чуть лучше. И когда перетянул, думает, что ты перестарался, что является результатом, что утомление, переутомление, раздражение. Это же тоже обратная реакция наша внутренняя.
2: Искомый результат, вот этот плод следования традиции, это что?
4: Это ощущение человека, когда он попробовал и хорошо, и плохо, и ощутил себя в ресурсном, благодатном состоянии.
2: Вот, ресурсное, благодатное состояние.
5: А как оно вообще...
3: Вот как оно вообще, что это такое? Мне кажется, здесь и можно до прелести
4: дойти.
3: Когда
4: человек может спокойно принимать волю Божью. Когда он согласен с волей Божьей, когда у него нет внутреннего бунта, суеты. Когда у него нет раздражения, когда у него нет суеты, вот. Да, Господи, да, да, слава Богу, я рад тебе служить. Вот этот человек хорошо, ему надо помочь, да, с радостью ему помогу.
2: Когда есть духовные силы, примите силу.
4: Вот, когда вот это есть ощущение, а это ощущение, понимаете, мы не можем сказать, что в этом и есть вот как раз тема, то, что поднял Никита, ошибка, когда человек думает, что вот это сделал, галочку на совести, и само собой будет вот такой результат, который он сам себе придумал.
2: Нет, для меня важно сейчас услышать, что результат должен быть какой-то ощутимый, а не просто там удовлетворение от того, что ты галочки проставил.
4: Но это, Наталья, это самоощущение. Когда
3: мне
4: человек...
3: кажется, что это микрошаги, которые, достигая которых, мы можем и достигнуть, простите за каламбур, да, этого ощущения, но это что-то более глубокое у меня внутри.
4: Смотрите, Александра, какой момент. Ну что, просто проясню вашу мысль, немножко дополню, да, о том, что это ступенечки. То есть человек начинает, да, с нуля, Как, допустим, изучать английский язык. Он начинает с нуля. Он приходит к преподавателю и говорит, я вообще ничего не знаю. Так же и в духовной жизни он ничего не знает. Он начинает с простых каких-то предлогов, каких-то простых слов, учится строить предложения, и потом, уже пройдя какой-то путь, да, вот он уже умеет там излагать свою мысль, читать книги. Так и здесь же, в духовной жизни. Он начинает с нуля, он начинает делать маленькие шажки и радуется тому, что сейчас он научился там прощать людей. А потом он научился там.
2: То есть он радуется
4: людей.
2: Все-таки какому-то плоду,
4: определенному,
2: который он смог получить благодаря силам, которые у него есть от соблюдения дисциплины. Никит.
5: Ну вот мне очень сейчас прям порадовало вот лично меня, что сказал батюшка. Почему? Потому что вот сначала, действительно, когда ты приходишь к причастию или на исповедь, в какой-то таинстве участвуешь, да, то ты, конечно, ждешь от него, что тебе сейчас спадет все с плеч, облегчит, ты будешь чувствовать облегчение, ты получишь какой-то подарочек, ты будешь что-то, ну вот, вот ну, причастился, ну дай мне подарочек, пожалуйста, ну вот, я ж хороший, вот, и вообще Богу люблю. Вот, а потом, вдруг происходит, у меня происходило так, потом на каком-то этапе нету ничего, и ты говоришь, стоп.
2: Зачем я все это делаю?
5: Что я не так делаю-то? Да? Подождите, а где вот эта кнопка?
3: Где подарочки?
5: Да, где, куда кнопку нажать?
4: Это же тоже результат.
5: Да, так вот, дальше. А дальше, вот дальше, и теперь вот самое важное, что, мне кажется, здесь, я знаю одно слово, которое характеризует состояние мое личное после того, как вот Господь меня, значит, сподобил причаститься. Это ясность. Я вдруг получаю ясность того, что происходит внутри меня, и что происходит вокруг. Понимаете, это, оказывается, важнее этого, наверное, нету ничего. Потому что это не всегда ведь приятно, правда? Вот, но при этом ты настолько спокойно принимаешь неприятные вещи. Вот так, мы знаем...
4: Никита, это вторая, еще одна важная вещь о том, что человек готов это спокойно принять.
5: Да. И вот этот вот, именно вот этот дух смирения, он же не пассивность, мы знаем это прекрасно, да? А это когда я выхожу на грозу спокойно, понимаете? Я не прячусь от нее. Я говорю, гроза, пошли. Пришла беда, открывай ворота, нормально. Если пришла радость, так мы ее приумножим. Беда, надо ее, значит, сократим.
2: Потому что живет в нас Христос,
5: получается. Да, да, да, да. Вот это, и вот эта ясность, то, что ты сегодня действительно с тобой, ты вот увидел свет, да, который...
4: Истинный.
5: Да, и свет истины, который ты, может быть, видел когда-то, но забыл. А тут напомнили, думаешь...
3: Открылось.
5: Так вообще ничего теперь страшного нет в жизни, понимаешь?
2: Да, Александр, у вас было такое? Как для вас плод дисциплины?
3: Плод дисциплины, ну, я скажу, наверное, очень, очень сильно простую, но евангельскую мысль – это свобода, да, это та самая ясность, и свобода не просто «я могу действовать, как я хочу действовать», это пагубная история, она приводит к очень разрушительным иногда, ну, каким-то разрушающим, да,
2: последствиям,
3: да, но на самом деле это та свобода, где я смотрю на себя, как будто бы иногда со стороны я могу замечать, о, интересно, было вот так, а теперь что-то изменилось. Это что-то вообще не очень явственное. Иногда это не что-то, как по трекеру привычек мы там, не знаю, сегодня попостились, завтра попостились, и вот получился подарочек, да, о котором говорили. Это вообще не всегда так, хотя так тоже, наверное, бывает, и это тоже приятно. Но так крайне редко бывает, когда это какая-то история про длительную духовную практику, про длительную духовную жизнь. Мы все равно, ну, как будто бы хочется находить еще и новые какие-то истории, которые будут вдохновлять.
2: Да.
3: А на самом деле та самая вдохновляющая история – это вот в той пресловутой рутине, где я пресловуто иногда вычитываю, иногда перехожу, там, через себя переступаю, но вычитываю я, опять же, почему? Не потому, что мне надо вычитать, а потому, что я с Богом хочу поговорить. И это уже не вычитывание, как, да, вот вы сегодня обратили на это внимание, что, ой, вычитывание, а это живой диалог. Он может быть формализованным, да, это может быть то самое правило. Он может быть и своими словами, он будет, как я говорила, да, зависеть от контекста жизни. Может быть, у меня сейчас нет на это сил, но я могу по-другому. И это, ну, вот то самое взгляд на себя. И взгляд на себя в видении света Божьего, наверное.
2: Отсутствие дисциплины. Вот на что это похоже? Если я бы про себя говорила, да, то это такое, знаете, плавание в каком-то вязком киселе. Действительно, ты замедляешься, о чем Никита говорил, да, как на скорости ты едешь и на холостых каких-то, да. Это замедление, это охлаждение. И, кстати, во всем важна какая-то точность. Я вот исповедую свои грехи. Это очень важный момент. Я их исповедую, это тоже такая леность, да, отсутствие дисциплины. Исповедую скорее страсть. Вот у меня такая вот страсть, я вот ею грешу. И тут я, значит, пришла мне такая мысль, что не такая уж я и...

0: Такая
1: мне кажется, апатия. Здесь еще момент такой дезориентированности.
0: Да, да, да.
1: То есть человек не знает, куда он туда пошел, и там вроде не так, потом туда пошел, и там вроде что-то не устраивает, не
0: и
1: то, что
0: хотелось
1: бы. И куда
0: бы ни ходил, что-то все как-то, да.
2: Знаете, очень хороший образ, есть еще один, который такой смешной немножко. Значит, это тоже, там, значит, духовник мне приводил ко мне, я говорю, батюшка, что-то сил нету. Знаете, сейчас многие говорят, сил что-то нету, вот, mm-hmm. понимаете, все закончилось. Он говорит, а что-то сил-то, ну, во-первых, проси, ну, не сил проси, а точности. А то, знаешь, ты как боксер, который все время бьет и мимо. И устает, естественно, понимаешь?
0: Ну, да.
2: И вот дисциплина дает точность, в общем-то. Вот и боксер, если я живу вне церковного опыта, вне церковной дисциплины, то я боксер, который лупит вообще все, что угодно, только вот не туда, куда надо. Понимаете, точность страдает. Вот. И в этом смысле, конечно, вот эта настройка на дисциплинарный какой-то лад, она помогает сосредоточиться.
0: Знаете, уже мы, завершая этот выпуск, я бы хотела подцепить несколько важных слов, которые я сегодня услышала, про плод самодисциплины. Не самодисциплины, а с Божьей помощью все-таки, да, дисциплины. Это силы, да, духовные силы, это ясность, это четкость. Что еще мы сказали?
2: Ну, точность туда же, нет, или это четкость?
0: Четкость, да, угу. Точность. Вот, может быть, это такие маркеры, по которым мы будем понимать, что с нами происходит. Ну и встреча с самим собой. Кстати, далеко не все, наверное, вообще об этом размышляют, что я там с собой борюсь или не с собой борюсь. Вот помолиться, да, войти, наверное, в традицию, как в безопасный коридор, и дальше уже вот эта ясность поможет что-то увидеть в подлинном свете. Спасибо вам огромное. Тут у меня в голове много чего загрузилось. Я еще буду это вспоминать. А может быть и пересматривать, потому что, напомню, дорогие наши радиослушатели, что нашу программу можно не только слушать, можно посмотреть, что здесь происходит, заодно освежить воспоминания об этом эфире. На сайте radiovera.ru в нашей группе во ВКонтакте выложены в плейлист видеоверсии наших программ. А на этом мы сегодня будем прощаться. Мы – это отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, а также Александра Мыздрикова, супруга диакона Иоанна Мыздрикова и психолог Никита Вичанин, журналист-музыкант, лидер группы «Роса», который предложил эту тему. Я Наталья Лангамер. Прощаемся с вами. И клуб частных мнений будет в эфире снова через неделю в 18:00. А сегодня всего вам самого доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
4: Эта программа с участием священника Анатолия Гловацкого была записана 5 августа. А 14 августа, во время богослужения в храме, отец Анатолий потерял сознание и при падении получил тяжелую черепно-мозговую травму. Потребуется долгое лечение и реабилитация. Просим молитв о тяжко болящем священнике Анатолии. На сайте фонда «Мои друзья» открыт сбор для отца Анатолия. Важна любая

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 23 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» и фрагмент «Взбранной воеводе победительная» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы.

0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» – это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь себя история Троицы Сергиевой Церкви Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И в гостях у нас сегодня кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии Павел Евгеньевич Липовецкий. Павел Евгеньевич, здравствуйте и добро пожаловать.
2: Благодарю. Здравствуйте.
3: Духовное влияние преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. Василий Осипович Ключевский, значение преподобного Сергия, его замечательная работа. И вот, да, собственно, хочется спросить нашего дорогого гостя Павла Евгеньевича, как вообще получилось, что человек уходит от мира и влияет на весь мир? В чем вообще это влияние состоит?
2: Да, действительно, несмотря на то, что преподобный в начале своего монашеского пути действительно отдалился от мира, но его служение, его жизнь были таковы, что в конечном итоге от мира он не ушел, по крайней мере, не ушел в территориальном отношении. Мир был вокруг него, с миром он все время соприкасался телесно, но духовно он был от мира все-таки очень далек. Говоря о феномене преподобного Сергия Радонежского, жизнь которого от нашего сегодняшнего дня отделяет много столетий, мы должны понять, что же было особенного в его биографии, в его умонастроении, что сделало его настолько интересным не только для современников, но и для потомков. Пожалуй, это можно свести к четырем важным направлениям в жизни и характере преподобного Сергия Радонежского. И многие из этих вещей, можно сказать, происходили впервые. Если не в целом в нашей истории, то, по крайней мере, в истории нашего государства после опустошительного монгольского нашествия. Итак, преподобный Сергий Радонежский – это первый народный святой. Преподобный Сергий Радонежский – это первый святой покровитель возрождения единого русского государства. Преподобный Сергий – это святой, чье житие написал один из первых великих русских литераторов. И только в одном преподобный Сергий был вторым. Преподобный Сергий стал вторым основателем русского монашества.
3: А первым кто?
2: Первыми были, разумеется, преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские. К сожалению, их традиция гибнет в пожарах монгольского нашествия.
3: Ну, да, до монгольской Руси.
2: Да, и преподобный Сергий вынужден фактически заново основывать иноческое аскетическое житие в нашей стране.
3: Ну, а вот вообще примеры такие в истории есть где-то в других странах, там, я не знаю, в Савонарола, там, да, вот того, чтобы человек, который монах, уходит от мира вроде бы, да, и оказывает какое-то определяющее воздействие на всю культурную, политическую жизнь, на национальное самосознание.
2: Любой великий святой так или иначе оказывает влияние на окружающую жизнь. Можно уйти от мира и спасаться с Господом где-то далеко, но Господь так или иначе устрояет в жизнь святого таким образом, чтобы он на определенном этапе прошел свой путь. Если Господь уготовил человеку быть светочем миру, то, видимо, ему остается только подчиниться этому и сказать: «Да будет воля твоя».
1: Ну, тут, конечно, сразу напрашивается вопрос. Вы сказали про Сальванарола, но надо понимать, что он не отличался таким смирением, каким отличался преподобный Сергий. Довольно смело участвовал в государственных интригах и, откровенно говоря, требовал власти себе. Был очень, мне кажется, так вот ей рад, когда, наконец, ее получил на короткое время. А преподобный, он, наоборот, удалялся максимально, но и влияние, конечно, имел и на Русь, и на русских князей просто колоссальное. В чем феномен этого все-таки, Павел Евгеньевич? Множество монахов у нас было удивительных, святых. Русь родила немало преподобных и, в общем, молитвенников, каких-то совершенно удивительных, с удивительными историями жизненными. Но в чем, на ваш взгляд, на ваш взгляд историка, да, на ваш взгляд христианина, феномен преподобного Сергия, почему именно он стал избранником Божьим? Либо это тайна, которую мы не можем постичь и не можем понять до конца?
2: Об этом сложно говорить, потому что душа человека, даже такого человека, как преподобный Сергий, многократно являющиеся нам свои различные стороны и в его житии, и в его поступках, в наставлениях, которые, хотя и не записаны были им, но были до нас донесены его учениками, до конца все равно человека понять довольно сложно. Но когда мы говорим о влиянии преподобного Сергия на людей, которые к нему приходили, и даже на людей, которые сейчас, спустя много столетий, перечитывают его житие или знакомятся с его биографиями, ведь есть и такие произведения. Я думаю, что каждый человек, на каком бы уровне социальной лестницы нашего общества он ни стоял, каких бы особенностей мировоззренческих он не придерживался, все равно может найти в преподобном Сергии что-то, что роднит его с ним, что-то, что действительно близко преподобному Сергию. И если вот посмотреть, действительно, преподобный Сергий прошел в течение своей жизни очень разные роли и в общественной жизни, и разное состояние пережил. Вот если мы посмотрим начало его детства, он же родился в аристократической семье. Его родителями были представители боярского ростовского рода Кирилл и Мария. Бояре – это служилое сословие, люди, которые имеют достаточное обеспечение, люди, которые пользуются уважением в обществе, в котором они живут. Ну вот приходит время отрочества, и мы знаем, что родители преподобного Сергия переселяются в Радонеж. Они переходят из одного княжества в другое, меняют свою гражданственность в феодальном обществе того времени. Что сподвигло их к этому перемену места жительства? Сподвигло то, что ростовское княжество оказывается на время под контролем Великого княжества Московского, и московские наместники очень суровы по отношению к ростовчанам.
3: А что вообще за время? Что это за эпоха? Что там происходило?
2: Да.
3: Москва вообще в то время в каком качестве пребывала в этой столице?
2: Москва, так же, как и другие крупные русские города, одно из княжеств. Мы говорим о времени политической раздробленности, когда тело некогда единого русского государства распадается на несколько десятков самостоятельных княжеств. Каждый князь чеканит монету, каждый князь имеет свое войско, каждый князь определяет внешнюю политику своего государства, иногда очень небольшого, самостоятельно. И над всем этим во время преподобного Сергия еще и давлеет грозная внешняя сила, монгольская орда, которая за несколько десятилетий до жизни преподобного Сергия прокатилась страшным погромом по Руси и покорила это государство. При этом нужно иметь в виду другую важную особенность. Несмотря на вот это разделение, все равно очень много объединял русских людей. Это один язык, это одна вера. И вот это постоянное состояние, с одной стороны, ощущение единства и родственности друг к другу, с другой стороны, политическая раздробленность, конечно, были главным фактором, определявшим жизнь населения Руси того времени.
1: Да, это очень интересно. И еще, конечно, феноменален уход преподобного Сергия от мира, когда они со своим братом Стефаном совершенно ушли в какую-то глушь. Чаще, это, я так понимаю, гора Маковец. Сейчас она в Сергиево-Посадском районе продолжает, собственно, быть. Но просто суть-то в чем? Что долгие годы насельником своего монастыря был один преподобный Сергий, потому что мы знаем, что брат Стефан такой жизни не выдержал, и на какое-то количество лет он все-таки ушел. И не было этих прекрасных палат, не было этих удивительных каменных храмов, не было той красоты, которую мы сейчас видим, не было крепости, ничего не было. Помощников тоже, я так понимаю, особо не было. То есть какое упорство, да, и какой характер проявил человек, который вырос, как вы совершенно правильно сказали, Павел Евгеньевич, в боярской, в дворянской семье, с достатком, с комфортом, с условиями, которые у многих не было в то время. Человек абсолютно с полной решимостью ушел жить в лес. Но это же само по себе привлекает, конечно, внимание.
2: Да. Говоря о решимости преподобного Сергия покинуть мир, надо отметить, что к этому решению он шел, вообще говоря, на протяжении довольно длительного времени. Мы знаем, что уже рождение и даже пребывание преподобного Сергия в чреве матери было отмечено особыми явлениями. Это записанное в житии преподобного Сергия знаменитый случай, когда младенец во время божественной литургии трижды воскричал в чреве своей матери. И в детстве преподобный Сергий тоже уже отличался большой склонностью к религиозной жизни. Но здесь нужно отметить и влияние его семьи. Судя по всему, семья преподобных Кирилла и Марии была очень благочестивая. Напомним, двое из трех сыновей их приняли монашество. А сами преподобные Кирилл и Мария также закончили свою жизнь в иноческом чине. И вот эта решимость преподобного Сергия посвятить свою жизнь Богу и пойти именно монашеским путем не только зрела в течение длительного времени, но и подвергалась испытаниям. Потому что когда дети Кирилла и Марии подросли, один из них, Стефан, вступил в брак, ушел из семьи также, по-видимому, женившись. Младший сын Петр, остался один преподобный Сергий. В миру его звали Варфоломей, и он тоже намеревался. Но родители ему не благословили этого поступка, поскольку он должен был помогать им в их старости, преодолевать их немощи. И только после смерти родителей преподобный уходит на гору Маковец. В это время, по разным подсчетам, мы точно не знаем, сколько ему было лет, но точно знаем, что было больше 20 лет. Для начала монашеской жизни в то время это уже очень поздний срок. Один из учеников преподобного Сергия Радонежского, его племянник, святитель Федор Ростовский, пришел к нему в монастырь в 11 лет. Преподобный Сергий очень долго ждал и очень поздно начал свой монашеский путь.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, Павел Евгеньевич Слеповецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии.
3: Да, вот здесь удивительный момент, что вот мы сейчас смотрим замечательную Троицу Сергиеву Лавру с ее различными храмами, прекрасными вокруг зданиями. Но вот, собственно, сам преподобный Сергий, когда шел в монастырь, становился монахом, у него не было какого-то проекта, проекта, да, какой-то концепции. Он, собственно, об этом и говорил своим ученикам, это есть в житии, что я здесь хотел один жить и умереть здесь один, да, это вы потом сами ко мне пришли. Да, я этого не искал, даже в голове не держал, то есть как будто бы...
1: Амбиций не было.
3: Да, как будто бы это получается даже против его воли, как бы само собой, по особому промыслу Божьему к нему приходят люди. А у него такого не было. Вот я стану там светочем всей русской земли, ну, это уж вообще как бы смешно. Но даже я там сделаю какой-то большой монастырь, у него такого не было идеи. Вот в чем здесь секрет, по-вашему?
2: Наверное, в отказе от собственной воли и великом смирении. Одной из главных монашеских добродетелей, которые проповедуют отцы аскеты с древних времен. Действительно, преподобный Сергий удаляется и первоначально живет один. Но, по-видимому, таков был его путь, таково благословение Божие, что однажды, когда к нему начинают приходить братья, он считает себя не вправе изгнать их от себя. И таким образом складывается первая община. Что касается концепции преподобного Сергия, его намерения построить большой монастырь или изменить систему подвижничества, то и здесь все ему подсказывала жизнь, и он принимал те наставления, которые ему давал Господь. И говорил он с ним совершенно через разные обстоятельства жизненные. Когда-то это приходило от людей. Константинопольский патриарх Филофей посылает ему знаменитую грамоту и монашеские подарки с благословением ввести общежительную форму. И мы в житии видим, что Сергий принимает эти подарки и спрашивает у митрополита Алексия, как поступить, и воспринимает ответ святителя, который, безусловно, также был сторонником общежительной формы, как свое послушание. В некоторых обстоятельствах это приходило в виде сил природы. В каких-то обстоятельствах это были указания своего рода течения жизни, когда обстоятельства складывались таким образом в его отношениях с людьми или с окружающими, как вот шаг следующий, когда он пытается ввести общежительную реформу, но далеко не все братья готовы его принять. Когда его брат Стефан выступает против этой формы жития, тогда преподобный Сергий, ничего не произнося в ответ, просто собирается и покидает свой монастырь, основывает другой.
3: Да, вот удивительно, что он не вписывается в какие-то схемы такие, да, вот ведь вспомним, братья его уговаривали стать игуменом, да, принять священный сан, чтобы служить литургию и быть у них действительно руководителем, начальником. Он долго отказывается, очень долго, наотрез отказывается, и там братья какие-то экстраординарные приходилось меры принимать. Для... То есть нельзя сказать, что вот прямо преподобный Сергий, все, что ему говорили, он прям это автоматически принимал. У него вот какое-то свое такое было удивительное видение. Вот как это объяснить можно?
2: Преподобный Сергий вообще, будучи внешне человеком своего времени, человеком, казалось бы, понятным для окружающих, в действительности совершал такие вещи, которые были непонятны окружающим абсолютно. Он делал что-то впервые, что-то было вновь. И многие его поступки необъяснимы с точки зрения обычной логики того времени. Ну вот, например, его знаменитый отказ от митрополии. Святитель Алексий на закате своей жизни, он был старшим современником преподобного Сергия, он долго управляет русской церковью, он митрополит Московский и всея Руси, ну, официальный титул у него был митрополит Киевский и всея Руси, но в Киеве он к тому времени уже давно не был. И это высшая степень церковного служения, которая может быть на тот момент в нашей стране. святитель Алексий задумывается о преемнике, и он не видит никого лучше преподобного Сергия. Какой солдат не мечтает стать генералом? Какой инок не мечтает о епископском сане? Ибо и апостол Павел говорит, кто епископство желает, тот добра желает. И митрополит Алексий призывает преподобного Сергия, предлагает ему занять митрополию после себя, на что преподобный Сергий отвечает, что от юности я не был златоносцем, и старости позвольте мне жить в нищете. Нестандартный ответ.
3: Да, ну и, собственно, само основание монастыря, ведь это же, я правильно понимаю, что это, в общем-то, было нетипично для того времени, что монастырь делается, устрояется в лесу, да, далеко от городов, от мест жительства, то есть там ни продуктов, ни помощи.
1: Инфраструктуры нету.
3: Да, ни воды, ничего. То есть это тоже какое-то было в чем-то революционное такое решение, необычное.
2: Это было следствие стремления преподобного Сергия к аскетическому житию. Мы говорили о том, что преподобный Сергий был вторым основателем русского монашества. Ведь монашество, монахи были при преподобном Сергии, но, как правило, они концентрировались, проживали в городских монастырях. И, соответственно, аскетической жизни там не было. Но если мы посмотрим примеры из истории, как начиналось монашество, где были наиболее плодовитые в духовном отношении подвижники, это, как правило, были места пустынные, места стеснительные для тела. И, надо полагать, преподобный Сергий, будучи человеком достаточно образованным, во всяком случае, мы знаем, что он посещал школу, и школа эта находилась в Ростове. Ростовское княжество – это одно из последних княжеств на Руси, где сохранялись традиции домонгольского образования. То есть, по крайней мере, с житиями древних подвижников он был знаком. И он понимал, что городское монашество не располагает к подвижнической аскетической жизни. И, ища какого-то утешения о Господе для себя, он, по-видимому, и выбирает радонежские леса, достаточно отдаленные от ближних населенных пунктов, достаточно глухие, для того, чтобы там начать свое монашеское делание. Здесь есть еще один важный момент, на который, пожалуй, стоит обратить внимание. Монастырь-то Троицкий был основан мирянином. Преподобный Сергий приходит на Маковец, еще будучи Варфоломеем, уже после того, как они с братом срубят первую церковь, после того, как брат покинет, преподобный Сергий принимает монашество. И говоря о смирении преподобного Сергия, первым игуменом монастыря тоже был не он, игумен Митрофан. Мы знаем о нем из жития преподобного Сергия, посещает обитель, совершает там первое богослужение и совершает постриг преподобного Сергия. Так что радонежский игумен – это был человек, который появился на Руси, восстановил монашество, но восстанавливал он это монашество, с одной стороны, исходя из собственных ощущений и собственного опыта такой экстремальной монашеской жизни, а с другой стороны, учась у предыдущего поколения иноков, как бы мы сейчас сказали, заочно.
1: Павел Евгеньевич, не секрет, что преподобный создал, конечно, уникальную плеяду учеников и воспитал целое поколение просветителей. Вот буквально несколько слов, что это за поколение, кто были его ученики. Честно говоря, я вот только в течение многих лет, хотя, казалось бы, да, давно ходим в все храмы, и кто-то с детства, кто-то не с детства, но уже много лет как-то находишься в церкви, и все равно постепенно узнаешь, что и вот этот святой ученик преподобного, и вот тот святой, который основал там огромный монастырь, оказывается, ученик преподобного, и он тоже участвовал в каких-то исторических процессах, духовных процессах. То есть мало того, что сам преподобный, наше все, как мы, да, говорим, в духовном смысле и в смысле формирования русской государственности, мы сегодня будем еще об этом говорить, но он и удивительный плод оставил. Павел Евгеньевич, что это за люди, что это за святые? Ведь это канонизированные святые, они известны, их имена на слуху. Вот хотя бы вот самых таких вот, самых ближних его учеников, если можно, назовите, пожалуйста.
2: Ну, учеников преподобного Сергия, наверное, можно перечислять довольно долго.
1: Да, да.
2: И если перечислять самых ближних учеников, то, безусловно, это те люди, которые сопровождали его в монастырской жизни и те, которые стали его преемниками на игуменском посту. Во-первых, это преподобный Никон Радонежский, третий игумен Троицы Сергиева монастыря, и сотаинник, один из ближайших учеников преподобного Сергия, преподобный Михей Радонежский. Наверное, на этих двух людях я и остановлюсь, потому что если я попытаюсь перечислить тех преподобных, которые вышли из Троицкого монастыря, основав свои обители, будучи прославлены, я могу согрешить против кого-то из них, и наши радиослушатели могут меня в этом уличить, потому что вся Московская область и области, граничащие с ней, в то время это территория Великого княжества Московского и его ближайших союзников, имеют своих преподобных учеников Сергия Радонежского. И, перечисляя одних, я могу забыть о других. Тем самым огорчу слушателей из этих регионов.
3: То есть это десятки людей, да?
2: Да, это несколько десятков человек. Наверное, отвечая на вопрос вот о значении преподобного Сергия Радонежского как наставника в монашестве, нужно вообще сказать, что монашество само по себе, как духовный опыт человека, изиждется само по себе на отношениях ученика и учителя. Учитель, постигая потом и кровью, великими слезами и трудами какие-то истины духовной жизни, может их потом сообщить своим ученикам. И те сокращают свой путь восхождения к Богу. Соответственно, преподобный Сергий, будучи человеком очень ярким и чрезвычайно опытным в духовной жизни, дал очень многое тем, кто шли ему во след в духовной жизни. И, видя их возрастание, преподобный Сергий благословлял им основание собственных обителей. Таким образом была заложена школа преподобного Сергия. Люди, выходившие из нее, оставляли своих учеников, и в связи с этим складывалась настоящая аскетическая традиция, которая и была нам известна под именем традиции преподобного Сергия Радонежского. Только около 30 монастырей основаны его учениками. А что говорить об учениках учеников, таких своеобразных духовных внуках преподобного Сергия Радонежского. Их было еще больше.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. У нас в студии Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Мы сейчас говорим об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Вернемся к вам через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Лавра. Духовное сердце России.
4: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
5: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
4: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
5: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
4: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
5: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: и пусть лето будет радостным и светлым.
5: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Повтор программы. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера продолжается. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Вавреньева, и у нас в студии сегодня кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии Липовецкий Павел Евгеньевич. Павел Евгеньевич, мы, конечно, преподобного Сергия как только не называем и собирателем русских земель, и игуменом земли русской, и духовным отцом, и отцом русского монастыря, нашество. И, конечно, это все требует определенных комментариев для тех людей, которые, ну, действительно, либо очень мало слышали о преподобном Сергии, хотя, конечно, мы все слышали о нем даже из учебников истории. Никто не скрывает, что именно он благословил князя Дмитрия Ивановича на Куликовскую битву. Но это ведь отнюдь не единственный факт его, из его жития. И он глубже и больше сделал для становления русской государственности. Давайте, наверное, Павел Евгеньевич, мы вас спросим о том, что он действительно сделал, каково его масштабное значение для нашей страны, и почему действительно мы все чаще, особенно сегодня, возвращаемся к его образу, к его жизни, возвращаемся к феномену преподобного Сергия и говорим о нем как о краеугольном камне в становлении российского государства.
2: Здесь можно выделить несколько направлений деятельности преподобного Сергия, которые и сделали его заступником и покровителем нашего единого государства. В первую очередь преподобный Сергий – это ходатай, помощник и даже заступник Великого княжества Московского. Сражение на Куликовом поле, на которое преподобный Сергий дает благословение Дмитрию Ивановичу Донскому и, как известно, отправляет ему на помощь двух своих иноков, нисколько как такие значимые боевые единицы, хотя, как оказалось потом, и это тоже будет иметь значение, сколько как символ благословения своего и неотступного пребывания, хотя бы и молитвенного, с войском, сражающимся против татар. Но преподобный Сергий приходил на помощь великому князю и в других обстоятельствах. Дело в том, что преподобный Сергий мирил часто князей. И таких случаев исследователи по житию и летописям насчитывают несколько. Приведем в качестве примера один из них. 1385 год. Сражение под Перевицком. Великий князь Рязанский Олег Иванович, извечный соперник Дмитрия Донского в политической жизни Руси того времени, разбивает московскую рать. Это 1385 год, как я уже сказал. За 5 лет до этого произошла Куликовская битва. За 3 года до этого, в 1382 году, хан Тахтамыш разорил Москву. Очень мало воинов осталось в Великом княжестве Московском. И вот теперь это поражение. Олег Иванович уже собирается идти на Москву. Он грабит несколько московских городов. И будет ли Москва столицей России, я думаю, в этот момент никто бы за это не поручился. Дмитрий Иванович отсылает послов к Олегу Рязанскому с просьбой заключить мир. И Олег Рязанский их прогоняет, даже не выслушивает. И так продолжается несколько раз, пока к нему не приходит преподобный Сергий. Житие описывает это такими словами. «Тихими и короткими словесы и речми беседовал с ним», то есть с князем Олегом, «о пользе душевной и о молитве, и о любви. Князь же великий Олег, приложи свирепство свое на кротость, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в рот и рот». Война закончилась благодаря беседе преподобного Сергия. Мы не знаем, что конкретно он говорил, но эффект от его слов, от общения с ним был значительный.
3: Вот это удивительная вообще вещь, потому что, ну, вот так если разобраться, вот вы говорили, раздробленность, да, то есть каждый князь достаточно самостоятельно имеет значение, свое войско, свои планы, свои какие-то идеи, да, насчет себя и своего удела. И тут какой-то монах к нему приходит. Ну, конечно, о нем слышали, но ну и что, ну, монах. И уговаривает его, что вот ты подчинись там московскому князю, с какой стати, да, то есть вообще удивительно.
1: Ну да, такой тонкий момент, дипломатия такая.
3: Да, и совершенно нестандартный такой, да, дипломатия. Вот как все-таки это, как это удавалось преподобному Сергию? Неужели такой авторитет он уже заслужил в то время?
1: Либо духовная сила производила ошеломительный такой вот эффект.
2: Начнем с того, что о подчинении речь не шла. Княжество Рязанское еще более 100 лет будет независимым. Оно войдет в состав единого русского государства, сформировавшегося вокруг Москвы.
3: Ну, тем не менее, все равно.
2: Да. Гораздо позже. Вот. Не стоит забывать, что, может быть, государства были разные, что воевали часто между собой. И, как я уже сказал, Олег Рязанский был главным соперником, очень талантливым, для Дмитрия Московского. Но вера православная у всех была одна. И как мы сейчас почитаем в лике святых Дмитрия Ивановича, так ведь был прославлен и Олег Иванович, просто об этом ну, во всероссийском масштабе известно гораздо меньше. Преподобный Сергий продемонстрировал, по-видимому, рязанскому князю разрушительность войны православных христиан между собой с одной стороны, показал перспективы дружбы, возможно, и союза между собой. Ведь действительно, после этой беседы был заключен династический брак. Дочь Дмитрия Ивановича вышла замуж за сына Олега Рязанского, и между княжествами был мир больше 100 лет. По-видимому, не только слова преподобного Сергия, но еще и его молитва стяжали благословение Божие на добрые отношения между двумя княжествами. Из врагов они превратились, ну, по крайней мере, в добрых соседей.
3: А преподобный к нему пешком пришел, да? Это же довольно далеко все-таки Рязань.
2: Есть разные представления о способах передвижения преподобного Сергия. Житие обычно говорило, что он путешествовал пешком. Но есть изображение преподобного Сергия на иконах с клеймами, довольно древнее, где он изображается верхом. Ну, по-видимому, может быть, иконописцы по-своему воспринимали, а, возможно, имели какие-то сведения.
1: Павел Евгеньевич, но в целом вот эта деятельность преподобного, консолидации земель вокруг Москвы, она была чем обусловлена? Ведь тогда Московское княжество не было столь влиятельным, да, каким стало впоследствии. Почему именно вокруг Москвы? Как вы думаете, какая здесь была задумка преподобного? Уж явно он не был каким-то, да, теневым таким вот кардиналом серым, который делал какие-то вещи в угоду кому-то. Мы это видим по его житию. Он был совершенно лишен поиска разного рода выгоды. Он занимался исключительно поиском воли Божьей и жил по ней. Вот если рассматривать его действия в отношении примирения, да, князей, собирания земель вокруг Московского княжества в контексте все-таки его духовности, его святости, его образа жизни, его мышления, какая у него была цель?
2: Скорее всего, он действовал в первую очередь как миротворец. И Великое княжество Московское в то время, уже все-таки выдвигавшееся на первый план среди русских земель, вполне возможно, оно было для него тем, той возможностью водворить мир на русской земле, вернуть ей единство. Именно поэтому преподобный Сергий становится не только заступником Великого княжества Московского, не только примирителем князей, но еще и сближается с самим Дмитрием Ивановичем. Ведь преподобный и Дмитрий Донской, и другие его родственники часто посещали преподобного Сергия. Мы даже из жития можем проследить несколько больших визитов и Дмитрия Донского, и Владимира Андреевича Серпуховского, того самого князя, который командовал засадным полком во время Куликовской битвы. Преподобный Сергий крестит одного из сыновей Дмитрия Донского, Юрия Звенигородского, будущего строителя Троицкого собора, Лавры. Преподобный Сергий свидетельствует завещание Дмитрия Донского. В конце концов, уже по своей смерти преподобный Сергий покровительствует роду Рюриковичей, ведь зафиксировано как одно из чудес – это рождение великого князя Василия III по молитвам преподобного Сергия. Великий князь Василий III был сыном Ивана III, собирателя русских земель, и Софьи Палеолог, знаменитой внучки византийского императора, вышедшей замуж за русского князя. У них довольно продолжительное время не было детей, и вот в конце концов Софья отправилась пешком в паломничество в Троицкий монастырь и в Слободе Клементьевское, сейчас это один из районов Сергиева Посада, ей было видение. Старец, в котором она опознала Сергия, нес младенца и, подойдя к ней, внезапно закинул ей его за пазуху. Через некоторое время она узнала, что действительно носит под сердцем ребенка. Этим ребенком оказался будущий правитель русского государства.
3: Да, здесь можно было бы еще один важный момент отметить. Вот отец Павел Форенский об этом пишет, что, собственно, преподобный Сергий отошел ко Господу за примерно 60 лет до окончательного падения Константинополя, Византии. Да, и то есть вот этот... не мог он не ощущать преподобный вот того, что православная империя, главное в мире, она вот близится к закату, а тем более, что его связи с Константинополем и с патриархами были достаточно тесными, вы уже это отмечали. Вот как вы думаете, не было здесь какое-то уже такого предвидения большой истории, да, вот значения, будущего значения русского государства как хранительница православия? Могло быть что-то здесь вот связано именно с закатом Византии?
2: Господь многое открывает из прошлого и будущего своим праведникам, но праведники делятся с нами этим только когда это способствует нашему спасению. Преподобный Сергий ни о чем подобном своим ученикам и, как следствие, нам не говорил.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Вавренцева. В студии у нас Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Сегодня мы говорим о том, почему возник вообще феномен преподобного Сергия, если можно так задавать вопрос. Но по большому счету нам всем, конечно, важно и... интересно поговорить о том, что именно сделал преподобный как собиратель русских земель, что он сделал для становления русской государственности. Павел Евгеньевич сейчас подробно рассказывал о том, как преподобный примирял князей, что он делал для консолидации русских земель московского, вокруг московского княжества. Павел Евгеньевич, этот час наш уже потихонечку подходит к концу, и, конечно, хочется еще раз вернуться к масштабу личности преподобного. И спросить вас, что пример преподобного Сергия, его жития, его взаимоотношения с русскими князьями, его вклад в развитие русской государственности, что это сейчас для нас, какое значение это имеет для нас, почему современному человеку важно это знать, важно это изучать, знать не только эту страницу истории, но и многие другие, но все же мы сейчас уделяем особое внимание именно преподобным, именно Троице Сергиевой и Лавре. Давайте вот поговорим о том, что это значит для современного человека, почему это важно и нужно сегодня.
2: Я думаю, что изучение личности преподобного Сергия, как и исследование прошлого в целом, никогда нельзя оставлять, потому что тот человек, который не знает своего прошлого, скорее всего, лишится своего будущего. И говоря в нашей сегодняшней передаче о жизни и делах преподобного Сергия, мы увидели, что он оказался востребован, оказался близок людям своего времени практически во всех сторонах жизни. И в религиозной, и в политической. Он был тем ориентиром, на который шли его современники. Он был им всем близок. И через вот этот заряд нравственной жизни, заряд беззаветного служения Отечеству, хотя, казалось бы, иноческий подвиг, максимальное отстранение от мира должно способствовать другому, преподобный Сергий вдохновил людей, которые шли за ним на протяжении поколений. И сегодня, глядя на самих себя, даже этого не подозревая, мы можем найти плоды трудов преподобного Сергия. Единое государство, прославленные монастыри с их невероятным культурным наследием, основы любви к родине. Во всем этом принял участие преподобный Сергий. И преподобный Сергий, уйдя в мир иной много столетий назад, оказался очень близок к нам через итог своих дел. И в какой-то степени он до сих пор живет у нас, даже если мы об этом ничего не подозреваем.
3: Ну вот мы сейчас действительно живем в условиях фактически военного времени, и вот в этом смысле, конечно, то, что произошло перед Куликовской битвой, это уже для нас какой-то пример, да, ведь, собственно, совершенно неочевидно было решение преподобного Сергия поддержать Дмитрия Донского, тем более дать двух своих иноков в качестве воинов, как это отображено на многих иконах и в письменных свидетельствах. Вот откуда такое решение, откуда вот такое вроде бы в человеке, ушедшем от мира, таком действительно выступающем за мирное решение всех вопросов, а вот именно понимание значения этой битвы. Историки могут о ней спорить, но вот Ключевский, например, наш великий историк, говорит, что там произошло рождение русского национального самосознания, да, на Куликовском поле, что там, собственно, истоки русской государственности, да. Вот как это произошло, благословение Дмитрия Донского на Куликовскую битву и вот все этому сопутствующее?
2: Неочевидным решение поддержать свою родину во внешнеполитическом конфликте может казаться нам только из сегодняшнего дня. Для людей того времени вопроса не стояло. Будь ты крестьянин, монах, князь, вот это твои братья, вот люди, которые разговаривают с тобой на одном языке, вот люди, исповедующие с тобой одну веру. А вот враги, которые завтра могут прийти, сжечь твои города, твои села, убить твоих родственников. Поэтому для преподобного Сергия ответ на вопрошание Дмитрия Ивановича был четкий и очевидный. Преподобный Сергий спросил, может ли Дмитрий Иванович избежать конфликта. Сделали он все для того, чтобы этой войны не произошло. Дмитрий Донской сказал, что сделал все. Тогда преподобный Сергий благословил его, обещал за него молиться и сказал, что Бог будет с ним. Поэтому здесь все, в общем-то, довольно очевидно.
3: И дал двух своих иноков, да, все-таки. Это
2: да, разумеется.
3: Необычно.
2: Эти иноки были в прошлом из воинского сословия, то есть обращение с оружием для них не было новинкой. И именно поэтому преподобный Сергий благословляет их на вот такой ратный подвиг.
1: Павел Евгеньевич, в начале нашей программы вы сказали про житие преподобного Сергия. Кто его написал? Откуда мы, собственно, знаем, как жил преподобный, благодаря кому мы знаем такие интересные, важные, нужные подробности из жизни преподобного?
2: Преподобному Сергию, можно сказать, очень повезло с тем человеком, который взялся описывать его жизнь. Ну, поскольку мы знаем, что судьбы и везения как таковых не существует, а на все есть воля Божья, то, конечно, нужно познакомиться с человеком, который, видимо, по промыслу написал житие преподобного Сергия. Это преподобный Епифаний Премудрый. Об этом человеке мы знаем, что родился он около 1420 года, получил прекрасное по тому времени образование. Как и преподобный Сергий, он учился в Ростове, учился в знаменитом ростовском Григорьевском затворе. Это особый монастырь, который славился своей ученостью. Потом путешествовал, судя по всему, по православному Востоку. Он знал греческий язык, он знакомился с текстами отцов в оригинале. И вот такой блестяще образованный деятель, а из жития мы знаем, что он прекрасно знал и отцов, и Священное Писание, он оказывается, в конце концов, в Троицком монастыре и воспитывается преподобным Сергием. Свое житие преподобного Сергия Епифаний Премудрый писал на собственном опыте. То, что он сам слышал от преподобного Сергия, об этом он заявляет в предисловии к житию, и на материалах опроса тех людей, которые знали преподобного Сергия. То есть это максимально, как бы сейчас сказали, фундированный текст. С другой стороны, преподобный Епифаний – это прекрасный литератор. Когда читаешь житие преподобного Сергия, оно снабжено таким количеством мелких деталей, как бы сейчас сказали, сочных подробностей, что невозможно остаться к ним равнодушным. Именно благодаря преподобному Епифанию Сергий Радонежский во многом предстает для потомков не просто как человек, сошедший с иконы. В нем в житии нет шаблонов. Житие максимально проникнуто и небезразличием к преподобному Сергию и литературным талантам. Когда преподобный Сергий оказывается в сложном положении, ты вместе с преподобным Сергием прочувствуешь это положение. Когда наконец-то наступает облегчение, ты вместе с преподобным Сергием воздаешь хвалу Богу. Приведу один пример, связанный с недовольством, а по сути бунтом со стороны монахов против своего игумена во время устроения общежительного монастыря. Преподобный Сергий в рамках общежительной реформы монашества запретил братья покидать стены монастыря для поиска пропитания. И вот в какой-то момент хлеба в монастыре не осталось. Братья голодали день, второй, третий, а потом пришли к игумену для того, чтобы сказать ему свое, высказать ему свое осуждение. Один из монахов возроптал тогда на преподобного, поскольку братья уже два дня ничего не ели, не имея еды. Иноки возмутились и пришли к Сергию, ругая и понося его. «У нас хлеб заплесневел. Все мы смотрели на тебя, слушались и поступали так, как ты нас учил. А теперь из-за этого мы умираем от голода. Завтра мы уйдем отсюда туда, где жизнь лучше, и не вернемся, потому что мы не в силах терпеть здесь лишение и нищету». Потом преподобный Епифаний описывает достаточно продолжительно, как преподобный Сергий увещает братья, уговаривает, приводит аргументы из Священного Писания, из предания святых отцов. Но главный смысл его речи, и ты это чувствуешь, ну, давайте еще немножко потерпим. Господь не оставит. Надо на него уповать. И вот Сергий еще не успевает закончить свою речь, как привратник говорит о том, что подошел обоз с хлебами. Казалось бы, ну, подошел обоз с провизией к монастырю, кто-то послал. Но автор жития описывает этот обоз таким образом, что ты понимаешь, нет, это послал не человек. А хлебы были теплыми и мягкими, как будто только что испечены, и на вкус чудесно сладкими, медвяными, как если бы они были пропитаны медовой сладостью и ароматом. И далее описывает

0: не характерно. Вот в чем тут была идея преподобного Сергия, и как вообще это в голову такая мысль ему пришла о таком посвящении?
1: Да, на Руси до преподобного Сергия редко называли храмы в честь Пресвятой Троицы. Ну, в житие уже помянутого сегодня преподобного Епифания дается разгадка этому событию. Стефан, брат преподобного Сергия, предложил назвать первый храм новой обители по образу троичного восклицания преподобного Сергия в чреве матери. Преподобный Сергий трижды воскричал, и Святая Троица тоже, вот число три совпадает. Так и родилось название посвящения первого храма.
0: То есть преподобный Сергий опять по послушанию все сделал, спросил брата, как он предложил, так и сделал.
1: А можно и так сказать.
0: Да, но ведь потом это было некое осмысление, мне кажется, да, в самих словах преподобного Сергия.
1: В дальнейшем, конечно, увидели особый промысел в наименовании монастыря именно Троицким. Монастырь сам стал самым известным сначала в Московском княжестве, а потом и на территории всей Руси. И весьма символично, что главный духовный центр этого монастыря посвящен Пресвятой Троице, Богу, и одновременно свидетельствует об одном из главных догматических положений нашей веры – о троичности Бога.
2: Спасибо огромное за этот разговор, дорогие наши слушатели. И в этом часе с нами был Павел Евгеньевич Липовецкий, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. У микрофонов были архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Павел Евгеньевич, мы вас от всей души благодарим за этот глубокий исторический экскурс сегодня в жизнь преподобного Сергия, в истории основания Троицы Сергиевой Лавры. Ждем вас в нашей студии. Пожалуйста, приходите. Спасибо огромное. Всего вам доброго и до свидания.
0: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.
3: Лавра. Духовное сердце России.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы – и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача.

0: «Настоящий исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. У нас в гостях замечательный историк военных производств, военной промышленности, военной техники, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. И мы обсуждаем с вами тему больших кораблей. Кто их строил, в каких условиях и что получалось? Напоминаю, что все это времена Российской империи. Все это до 1917 года. Александр Азизович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, давайте вот о чем поговорим. Я не ошибся, сказав, в каких условиях все это строилось. Понимаете, какая вещь? Практика строительства боевого флота в Российской империи, причем не парусного флота, а именно флота броненосного, парового, современного флота в конце 19-го, в начале 20 века, она была, как бы это правильно сказать, экзотической. Чем-то хороша, чем-то, напротив, неудобна. И для того, чтобы понять, как люди работали в то время, работали, заметим, первоклассные инженеры и конструкторы, люди исключительных знаний. Но вот в каких условиях они работали, нужно некое предисловие с объяснением того, что их окружало.
1: Итак, давайте поговорим о том, как развивалось военное кораблестроение в России в организационном плане, значит, во второй половине 19 века. Почему во второй половине? Потому что это эпоха перехода от деревянного парусного флота к стальному броневому паровому. И вот здесь российское правительство, русское государство столкнулось с проблемой, что нам нужен новый броненосный паровой флот, его надо строить, но сначала надо построить заводы, которые вообще это способны сделать. И здесь русское государство вынуждено само создавать эти предприятия, модернизировать казенные верфи, потому что частные верфи в России в тот момент такие работы были выполнять просто не в состоянии. Потом, уже в начале 20 века, ситуация несколько изменится, и у нас появятся хорошие частные заводы, вполне конкурирующие с государственными. Но сначала военные моряки поняли, что если они хотят иметь корабли, они должны иметь сначала верфи и заводы. И Россия идет по пути создания очень интересной системы судостроительной промышленности. Большая часть военного судостроения строилась на казенных верфях. Это Новое Адмиралтейство в Петербурге, это Галерный островок в Петербурге, это Николаевское адмиралтейство в Николаеве, это Севастопольский морской завод в Севастополе, соответственно, вот, которые были казенными предприятиями. Их служащие, инженеры, были военнослужащими российского императорского флота. Для их подготовки было создано специальное техническое училище морского ведомства, которое располагалось в Кронштадте. Там было два факультета. Один готовил инженер-механиков, то есть те, кто обслуживал корабли, а второй готовил судостроителей. Были даже специальные чины для судостроителей. Воинские чины, звучавшие, на современный взгляд, экзотично. Младший помощник судостроителя, старший помощник судостроителя, младший судостроитель, старший судостроитель, генерал-инспектор судостроения. Это были флотские офицерские чины, которые носили инженеры-судостроители. Впоследствии их переименовали, они стали называться по инженеры по адмиралтейству, то есть там был инженер-поручик, инженер-штабс-капитан и так далее. Но в конце 19 века была вот такая экзотика. И когда мы видим такую изящную подпись «старший помощник судостроителя», мы понимаем, что это не должность, это чин. Да? Ну, на практике жизнь-то была несколько проще, обращались к офицеру все равно ваше благородие или ваше высокоблагородие, поэтому такой страшный чин никого не пугал. Итак, еще одна особенность российского флота – это централизованное проектирование кораблей. А если в других странах, скажем, в Англии, мы часто имели такую ситуацию, когда вот конструкторское бюро какой-то фирмы предлагает флоту, вот флот говорит, хотим крейсер, он говорит, вот вам вариант. Не хотите такой? Вот такой только поменьше, а вот такой только побольше.
0: У нас есть готовые комплекты.
1: Да, то есть вот берите, не пожалеете. А в Российской империи ситуация была другой. Было две структуры, морской технический комитет и Главное управление кораблестроения, ГУК, соответственно, МТК и ГУК, которые входили как самостоятельное управление в состав морского ведомства. Создал эту систему выдающийся руководитель морской администрации России адмирал Иван Алексеевич Шестаков. Вот, он был управляющим морским министерством, значит, во все время правления императора Александра III. И, в общем-то, он как раз и заложил основы российского броненосного флота и судостроения. Итак, МТК, морской технический комитет, собирался и обсуждал вопросы о том, какие корабли нам нужны, какие корабли нужны флоту. Он говорил, вот там собирали, в его состав входили адмиралы, кораблестроители, чиновники, которые говорили, ну вот мы собираемся воевать там-то, вот есть, господа, такие системы вооружения, давайте спроектируем оптимальный броненосец. Вот, наверное, он должен быть водоизмещением 10 тысяч тонн, вот у него должно быть такие-то, значит, такая-то артиллерия, такая-то броня, такая-то скорость хода. То есть фактически МТК выдавал в качестве своего решения то, что сейчас называют эскизный проект. То есть мы хотим броненосец вот таких размеров, с такой скоростью, с таким-то оружием, с такой-то броней.
0: Кто входил в МТК? Вот все эти образованные инженеры или это в большей степени было военное начальство?
1: А вот тут примерно половина состав. Главой МТК всегда был адмирал. Да, очень долгое время должен занимал адмирал Дубасов, вице-адмирал Дубасов.
0: Но он был герой русско-турецкой войны, человек, который истинно родил за флот.
1: Да, то есть это боевой адмирал. Значит, туда входил главный инспектор кораблестроения, а вот это как раз должность именно инженера-судостроителя. А дальше МТК мог включать в свой состав разных адмиралов или инженеров по мере надобности. То есть он мог менять свой состав. То есть обсуждаются вопросы артиллерийского вооружения, давайте позовем руководителя артиллерийских заводов морского ведомства. Обсуждаем вопрос о Тихом океане, давайте позовем адмиралов, которые там командовали эскадрами. Пусть они нам обсудят.
0: Ну, это, в общем, довольно гибкий подход к делу.
1: Да.
0: То есть вот складывается впечатление на протяжении столетий, что Российская империя – это был образец консерватизма, заскорузлости. Видите, здесь подходит в реальности к проблеме достаточно прагматично. Давайте посмотрим, что нам нужно, посоветуемся, используя тех, кто реально что-то понимает. Но подход-то здравый.
1: Да. И вот потом вот этот эскизный проект, это задание МТК, оно передавалось в ГУК, в Главное управление кораблестроения, где собирались инженерные команды, которые готовили проекты кораблей непосредственно. Дальше готовые проекты опять обсуждались МТК. Он делал выбор, который представлял на утверждение морскому министру, генерал-адмиралу и государю-императору. После чего следовал заказ корабля на казенной или частной верфи. При этом, что важно, поскольку военные заводы были подчинены напрямую морскому министерству, то МТК, и это была как раз определенный недостаток этой системы, мог сказать, мы тут строим корабль. Ну вот, смотрите, во Франции изобрели новую пушку, а у нас нет такой пушки. А давайте его перестроим. Прямо на стапеле. Пока не успели достроить, давайте его усовершенствуем.
0: Это удлиняло сроки.
1: Это порой приводило к радикальной перестройке кораблей на стапеле. Крейсер «Мини», например, провел на стапеле 12 лет, потому что его устроили по одному проекту. Потом решили, что нам такой корабль не нужен, и мы его прямо на стапеле будем перестраивать в другой. И все-таки его перестроили, он получился хорошим кораблем, но вот процесс был именно такой. Как написал один из историков флота, у него так глава называется, министр приказывает, завод исполняет. Да, то есть это было полное подчинение военной промышленности, военной власти. То есть, напоминаю, это радикально отличается от советской ситуации, когда судостроительные заводы подчиняются Министерству судостроительной промышленности, и к флоту они относятся как советская продавщица к покупателям. Берите, что дают, а то этого не будет. Да, то есть мы построим то, что хотим, ну а вы думаете, как вы на этом будете плавать.
0: Берите, что дают.
1: Фактически, да, флот говорит, мы хотим эсминец с универсальным оружием, с универсальной артиллерией. Говорит, а мы такое не делаем, вот вам проект 30, получайте его, расписывайтесь и плавайте на нем дальше. Итак, вот такая схема, она приводит, кстати, к одному интересному феномену. В отличие от более поздних времен, очень сложно выделить автора конкретного автора проекта корабля, потому что изменения в него вносили все. Общий замысел мог родиться в голове даже у самого управляющего морским министерством. Адмирал Шестаков говорил, вот англичане построили крейсер «Immortalite». Вот бы нам что-то похожее. Вот давайте что-нибудь такое вот придумайте в этом духе. И дальше все начинают носить изменения. Получается, крейсер не совсем похож на английский аналог. Крейсер «Адмирал Нахимов» так строился, да? С четырьмя башнями, значит, очень интересная конструкция. С четырьмя башнями по ромбической схеме, то есть одна в носу, одна в корме и по одной на каждом борту. Да, там с одной трубой, двумя огромными мачтами, на которых поначалу даже парусная оснастка предусматривалась.
0: Так, на всякий случай.
1: Да. Поэтому адмирал Шестаков любил, например, подкидывать инженерам такие сложные задачи. Например, в свое время в Англии заказали царскую яхту «Ливадия». По идее, значит, адмирала Попова, это было круглое судно, вот абсолютно круглое, как блин. Оказалось, у нас было два броненосца таких на Черном море, собственно, так называли, Поповки, да, Киев и Новгород. Вот. И вот построили такую яхту, она до Черного моря дошла, дальше выяснилось, что плавать на ней невозможно. Круглое судно неудобно. Поэтому ее поставили в Севастополе на прикол, но на ней стоят мощные и отличные машины. Адмирал Шестаков в каждом тех заданий писал: рассмотреть возможность использовать стоящих на складах машин «Ливадии» на новом корабле. Ну, а что они зря простаивают на складе? Давайте их поставим. Инженерам приходилось либо пытаться их впихнуть в корабль, либо написать техническое обоснование, почему этого делать не надо. Вот. Таким образом, у русских кораблей далеко не всегда можно выделить таких конкретных авторов, да, вот авторов идей. Тем не менее, мы можем назвать несколько имен, крайне значимых для русского кораблестроения в эту эпоху. И первым из них, наверное, надо назвать Николая Евлампиевича Кутейникова, который был в 1695-1905 годах главным инспектором кораблестроения, вот, и который во многом определял облик русского флота вот на рубеже 19-20 веков. Это был талантливый инженер, окончивший Кронштадтскую морскую школу и принимавший участие в разработке и проектировании более чем 40 боевых кораблей. Человек очень много сделал, человек искренне переживал за дело. И вот, смотрите, в 1905 году он уходит в отставку, а в 1906 году он умирает. И вот здесь интересно, почему. Как мы знаем из истории русско-японской войны, в марте 1904 года на неприятельской мине под Порт-Артуром подрывается и гибнет эскадренный броненосец «Петропавловск», флагман русского флота в Тихом океане. Это был корабль, который Кутейников строил. Он тяжело переживал гибель своего детища, но еще более его возмутила статья генерала Крылова, который написал, что вот Петропавловск взорвался потому, что он был плохо спроектирован и построен. Следствие показало, что это не так, но Кутейникова это задело. Он получил инфаркт и от этого скончался. То есть человек, искренне родевший за дело. Второй замечательной фигурой был Ксавей Ксавеевич Ратник. Значит, тоже человек, закончивший техническое морское училище, Николаевскую морскую академию. Это инженер, очень долгие годы возглавлял Балтийский завод. Балтийский завод несколько выбивался из, так сказать, общей линии отечественного судостроения. Почему? Потому что когда-то это была попытка создать частный завод, конкурирующий с государственными. Она окончилась не совсем удачно. Завод обанкротился. И вот здесь морское ведомство сделало хитрый ход. Оно его купило, но не сделало казенным, а как бы сделало вот как аналог современной госкомпании.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Это «Светлое радио», радио «Вера». Мы тут рассказываем о достижениях. Смотрите на нас, слушайте нас, и вы узнаете о том, как велика была Россия в своих технических и инженерных достижениях более чем вековой давности. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель университета имени Разумовского. Мы говорим о больших кораблях и кораблестроителях, самое главное, Российской империи. Итак, вот теперь доберемся и до Балтийского завода, и до Ратника.
1: Итак, Ксавеевич Ратник возглавляет Балтийский завод, и вот здесь морское министерство что делает? Оно его покупает, и оно его оставляет всю его систему управления, как будто он остается частной компанией. Просто государство является его владельцем. Это напоминает современные госкомпании в Российской Федерации. Решили, а давайте сохраним преимущество частного завода. Пусть он работает как частный, принадлежа государству. И Ратник в течение 20 лет управляет этим заводом. И действительно, ему удается очень здорово сохранить это и развить это предприятие. Балтийский завод является одним из самых эффективных российских судостроительных заводов. Вот это сочетание частно-государственного партнерства делает его особенно эффективным.
0: Что, Ратник был человеком энергии. Он, очевидно, был тем управленцем, который не только радеет за дело, но и еще как бы обскакивает администрацию.
1: Да, и причем у него иногда получалось, например, когда надо было экстренно в начале русско-японской войны достроить броненосец типа Бородино, Ратник воспользовался вот тем, что их башни среднего калибра были, собственно, унифицированы в проекте с башнями крейсеров типа Олег, и просто забрал 4 башни черноморских крейсеров, Кагул и Очакова, они все равно не нужны на Черном море, и поставил их на, собственно, уходящий на Дальний Восток броненосцы, тем самым сумев отдать в эскадру Рождественку 4-й броненосец вместо 3 уже готовых. Вот. Ну, наверное, если говорить о кораблях, которые были построены в этот период, хочется обратить внимание на серию океанских крейсеров-рейдеров «Рюрик», «Россия», «Громобой». Эти корабли не были формально однотипными, это было такое последовательное развитие. То есть проект был один, но каждый следующий корабль отличался от предыдущего в пользу. Он был чуть больше, чуть сильнее, чуть совершеннее.
0: Так, посмотрели на первый, нормально, но добавим вот это.
1: Да.
0: Второй чуть-чуть получше, но давайте дорисуем портрет, добавим несколько черточек.
1: Примерно так. Значит, их строителем был замечательный русский кораблестроительный инженер Николай Елисеевич Титов. Родился он в 1646 году, окончил в 66 году, опять-таки, все тот же инженерное училище морского ведомства. И вот он проектирует корабль, который способен действовать в открытом океане, достаточно силен, чтобы разогнать любой неприятельский крейсер, любой неприятельский, читая английский в тот момент, и в то же время уйти от любого неприятельского броненосца. Корабль с огромной дальностью плавания и огромного размера. То есть «Рюрик» имеет водоизмещение 11 960 тонн, почти 12 тысяч, больше, чем бы что броненосцев того времени. Корабль очень изящный, с двумя трубами и очень мощным вооружением. 4 8-дюймовки, 12 6-дюймовок и 6 120-мм орудий, не считая противоминного калибра.
0: Для тех, кто не в танке, объясняем. Это вооружение мощного тяжелого крейсера, который сможет на равных побороться со своим собратом, подавит любой легкий крейсер. Знаете, были такие крейсеры колониального типа с небольшим количеством легких орудий, но с огромной дальностью хода. При столкновении с «Рюриком»
1: они любой облегчены.
0: Из них пошел бы ко дну. Да. И по скорости хода достаточно хорош, чтобы, если он столкнется с могучим, огромным великаном, эскадренным броненосцем, его чудовищной артиллерии просто избежать боя, уйдя.
1: Да, значит, при этом корабль имел бортовое бронирование, у него был поезд толщиной почти 170 миллиметров, вот, то, что защищало его гарантированно от 6-дюймовых снарядов, которыми были вооружены большинство тогдашних крейсеров. Корабль оказался очень удачным, и буквально через 2 года, да, «Рюрик» был заложен в 1789-м, это такая лебединая песня адмирала Шестакова, он успел одобрить проект этого корабля, но не успел его увидеть, он умер в 88-м. Спущен на воду в 92-м и в 95-м вступил в строй, то есть, обратите внимание, срок постройки корабля был всего 6 лет. А дальше в 93-м году, когда «Рюрик» был уже достраивался на воде, строится крейсер, получивший название «Россия». Значит, Россия...
0: Это «Рюрик плюс».
1: «Рюрик плюс». Более совершенные котлы, водотрубные котлы «Бельвилля», которые можно быстрее привести в действие. Огнетрубные котлы надо было растапливать несколько часов. Значит, более мощные машины, скорость хода 20 узлов. Более мощное вооружение, новые 8-дюймовки с длиной ствола в 45 калибров. Значит... И, в общем, такой усиленный, увеличенный «Рюрик». Он действительно на 200 тонн больше по водоизмещению. И, наконец, в 98-м году закладывается третий корабль. Типа это «Громобой». Еще больше, чем «Россия». На 200 тонн, даже не на 200, на 400 тонн тяжелее. Та же скорость 20 узлов. Тоже вооружение, но вооружение уже укрыто полностью в бронированных казематах. «Рюрик» и «Россия» 8-дюймовки стоят только за щитами. Значит, при этом, что надо отметить, обратите внимание на срок постройки. Громобой заложен в 98-м, в 99-м спущен на воду, в 1900-м вступает в строй. Огромный корабль построен всего за 2 года.
0: Для Российской империи это сверхскорость, да, в общем-то, и для...
1: Да и по мировым меркам это очень...
0: мировых показателей это высокий уровень.
1: Очень высокая скорость, оказывалось вот это вот совершенствование одного и того же проекта. В ходе русско-японской войны Рюрик, Россия и Громобой образовали, когда мы владивостокский отряд крейсеров. Это, можно сказать, наиболее эффективное соединение русского флота, действовавшее на Дальнем Востоке. Им несколько раз удавалось перехватывать японские конвои, нарушать снабжение японской армии в Маньчжурии, отвлекать на себя сильнейшие японский отряд крейсеров адмирал Камимуры, выдержать с ним 2 тяжелых боя. В ходе второго Рюрик получил повреждение руля, не смог держаться в строю и погиб в неравном бою против 6 японских крейсеров. Но Россия и Громобой сумели прорваться через кольцо из 4 неприятельских броненосных крейсеров и уйти в Владивосток. Оба крейсера приняли участие в Первой мировой войне. Это 2-я бригада крейсеров Балтийского флота, действовали очень эффективно, ставили мины у немецкого побережья, участвовали в морских боях.
0: Работали не как старички.
1: Да, это были вполне эффективные, мощные корабли, способные, так сказать, поддержать престиж русского оружия. Надо отметить, что интересно, что в годы Первой мировой им приходилось снова взаимодействовать с крейсером под названием «Рюрик», потому
0: что... Вот об этом подробнее, потому что эта история интересная. Прежде всего, давайте отметим, что для российского флота считалось своего рода благородной традицией, похоронив какой-то корабль, который погиб в бою, погиб героически, или он так или иначе ушел со службы, но страна помнит о совершенных экипажем этого корабля подвигах. Моряки говорили, мы хотим корабль с тем же именем. И иногда имя переходило с одного корабля на другой множество раз. Вот, собственно, вот в 18 веке был захвачен шведский линейный корабль «Ритвизан», и несколько раз это понравившееся в России звучное имя переходило к другим кораблям, вплоть до, собственно, рубежа 19-20 веков. Та же история случилась и с Рюриком.
1: Совершенно верно. Первый Рюрик вошел в состав русского флота еще при Петре Великом. Да, это был маленький брик. Вот. Значит, итак, решив увековечить память этого корабля, в Англии был заказан тяжелый крейсер такого промежуточного типа между броненосными и линейными крейсерами, еще не появившимися в тот момент.
0: Ну, а линейные крейсеры находились в стадии идеи, которая скоро реализуется, а броненосный крейсер подходил к потолку своих возможностей, и вот как раз крейсер «Рюрик» — это и есть облизывание потолка для такого рода кораблей, для такого класса корабля. Это был великолепный броненосный крейсер, на закате эпохи броненосных крейсеров.
1: Да, значит, возмещение 18 тысяч тонн, главный калибр 4 10-дюймовых орудия, промежуточный калибр 8 8-дюймовых орудий, противоминный калибр очень сильный, 120-миллиметровых пушек. Корабль был очень сильный, скорость хода 21 узел. Правда, он был с поршневыми машинами, не с турбинами еще, что сказывалось на бою скорости. Тем не менее, на какое-то время, на момент вступления в строй, это самый крупный боевой корабль русского флота.
0: Да, честно говоря, он самый ценный корабль русского боевого флота, даже более ценный, чем эскадренные броненосцы. Но вот здесь небольшая обида. У нас были отличные инженеры, у нас были великолепные мастера, умники, интеллектуалы. Но бывало так, что промышленность просто не успела бы справиться с каким-то заказом в обозримые сроки. А флот хотел больше кораблей, и тогда заказывали за рубежом. Заказывали у немцев, французов, англичан, американцев, где удобнее. Но вот этот заказ достался англичанам.
1: Да, «Рюрик» был заказан в Англии. Это был довольно интересный ход, связанный в том числе и с политикой. Дело в том, что в 1907 году, в год заказа крейсера, Россия и Англия начинают резкий разворот своей политики от такого вечного соперничества, которое было в XIX веке, к сближению. Заключается англо-русское соглашение о разделе сфер влияния в Персии, о так называемом прекращении большой игры, о борьбе за прекращение борьбы за Афганистан, обе стороны начинают смотреть друг на друга как на союзников в будущей войне с Германией. И вот здесь такой как бы комплимент будущему союзнику: закажем у него боевой корабль. Вот. Вооружение Рюрика российское. Значит, проект создавался при участии русских инженеров, в том числе участник Цусимского сражения Владимир Плеевтович Костенко, который был наблюдающим судостроителем за постройкой Рюрика. Вот. И корабль был достаточно быстро построен. В годы Первой мировой он был неизменным флагманом Балтийского флота. На нем держал свой флаг Николай Оттович фон Эссен.
0: Ну и впоследствии на нем держал флаг выдающийся флотоводец того времени Михаил Коронатович Бахирев. А что важно, англичане расстарались. Не схалтурили. Американцы иногда строили чудовищно халтурно. Они строили для нас крейсер «Варяг». И крейсер «Варяг», в общем, давал огромное количество проблем технических. «Рюрик» выдержал столкновение с каменной банкой, которая в 1915 году распорола ему днище. Но русские моряки не испугались, довели его все-таки до порта. Не стали выходить в море на шлюпках от гибнущего корабля, и английская конструкция тоже выдержала. Это был хорошо сделанный корабль. Этот удар, который для большинства крейсеров того времени был бы с гарантией смертельным, Рюрика ранил, но не убил. В общем, смотрите, наш Рюрик был хорош, английский Рюрик был хорош. Моряки, которые на них воевали, были храбрецами. Давайте помнить об этом. Ну и мне хотелось бы сейчас напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях знаменитый историк военной промышленности и военной техники Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель Богоспасаемого университета имени Разумовского, человек, который рассказывает нам о кораблестроителях и больших кораблях времен Российской империи.
2: Исторический час на радио «Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroifoma.ru.
8: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». Пересказки. На радио «Вера». Каждый вечер
9: в 21:05.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Видите, мы говорим об истории в самых светлых тонах. То, что удавалось о России, это то, что занимает нас. Опыт людей, которые когда-то со светлым умом, желанием услужить своему отечеству, народу и в конечном итоге своей вере, занимает нас. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях чудесный историк Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем о больших кораблях и кораблестроителях Российской империи. Подошло время посмотреть на ситуацию как на трагедию. Эта трагедия разразилась после поражения России в русско-японской войне. Выгребли чуть ли не подчистую Балтийский флот. Огромная часть кораблей была потеряна на Тихоокеанском флоте. Надо было все это восстанавливать. Не за горами брезжило ядовитое сияние большой войны с Германией. Уже понимали, что она будет скоро. А Балтийское море наполнено в основном плавающими консервными банками. Ну что ж, нужно было, чтобы погибшие боевые корабли были заменены на новые, гораздо более сильные боевые корабли. Пришлось постараться людям, которые родили за все это.
1: Да, возрождение русской морской силы после русско-японской войны – это проблема не только техническая, не только материальная, но и даже проблема национального сознания. Ибо после тяжелых потерь, понесенных нашим флотом, в обществе раздались голоса: «А зачем нам флот? Россия, где сухопутная держава?
0: Но все равно ничего не получается.
1: Мы на море воевать не можем, не умеем. Не надо тратить огромные деньги на корабли, все равно утонут. Давайте лучше вот...»
0: Я бы даже заподозрил, что пресса здесь повторяла, как бы это вот сейчас сказали в наши дни, темники, разработанные где-то за рубежом.
1: Вполне возможно, хотя и своих хватало, так сказать, неумных людей. То есть поэтому морякам пришлось доказывать, флот нужен. Но проблема была не просто в том, чтобы заказать новые корабли. В 1906 году в строй вступает английский линейный корабль «Дредноут». Это новое слово в морской, в технике войны на море. Первый линейный корабль с турбинными двигателями, развивавший большую скорость, больше, чем тогдашние броненосцы. Первый корабль без среднего и промежуточного калибра, вооруженный только большими пушками. 10-12 дюймовок.
0: Вот там был малый противоминный калибр.
1: Противоминные у него были, да, значит. Но вот промежуточного и среднего у него нет. И это, так как англичане говорили, all big gun ship. То есть корабль с одними большими орудиями.
0: Вот
1: то
0: здесь, есть... здесь я обозначу проблему, дорогие радиослушатели. Мы с вами разговариваем не о броне, не о котлах и не о главном калибре. Мы разговариваем с вами о людях, которые все это создавали в Российской империи. Понимаете, в чем дело? Мы говорим о дредноуте столь подробно по одной простой причине. Вы должны понимать, это был вызов. Сейчас же все стали строить такие корабли, только еще больше, еще сильнее. И Российская империя для того, чтобы почувствовать себя в безопасности хотя бы на ближайших морях, на Балтике, на Черном море, должна была построить такие же корабли, при том, чтобы не зависеть ни от кого, очень желательно построить на собственных заводах собственными инженерными и конструкторскими силами.
1: И действительно, ситуация на международном рынке вооружения в этот момент радикально меняется. Если в конце 19 века можно было заказывать корабли за рубежом, будучи уверенным, что они придут, то вот смотрите, англичанам несколько стран заказало дредноуты. Ни одна из этих стран дредноуты не получила. Началась Первая мировая, англичане решили, что они им нужны самим. И все забрали в свой флот. Да, значит, правь Британия морями. Да, значит, то есть, и в этом плане действительно строить самому был лучший выход. Но надо было убедить русское общество в том, что России необходим флот, а необходимы были большие деньги, необходимо было снова модернизировать судостроительные заводы, необходимо было, так сказать, провести их реконструкцию, разработать проекты новых боевых кораблей. И вот здесь важную роль сыграли три человека. Это был морской министр Иван Константинович Григорович, который, опираясь на разработки молодых офицеров, прошедших огонь русско-японской войны, это был лейтенант Щеглов, капитан второго ранга Колчак, капитан первого ранга Брусилов, значит, капитан первого ранга Николай Лутович фон Эссен, которые разрабатывали как раз программы строительства русского флота, вот он подает государю проект десятилетней программы строительства русских боевых кораблей. Программа предусматривает строительство для Балтики 8 линкоров типа «Дредноут» и 8 линейных крейсеров. Значит...
0: Откуда деньги?
1: Да, когда Государственная Дума смотрит на размер бюджета, а программа должна была быть запущена сразу, потому что первые два года корабли не строились, а перестраивались заводы, потому что корабли огромных размеров, они на старые стапели не вмещаются. Надо строить новые стапеля, новые краны, новое оборудование. Дума сказала, откуда деньги? Нет, не дадим. Флот не нужен, и зачем нам вообще все это? А здесь сыграла роль воля двух человек. Это премьер-министр Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина, который прекрасно понимал необходимость флота для России и помог сформулировать эту программу так, чтобы она и проходила Госдуму, и правительство могло найти на нее деньги, и государя-императора Николая Александровича. Современные историки отмечают, без настойчивости государя добиться решения финансирования строительства Балтийских дредноутов было невозможно. И только в 1907 году, значит, через российский парламент проходит закон о модернизации флота и о строительстве новых боевых кораблей. Морское ведомство, когда пока идет все это, так сказать, обсуждение, не сидит сложа руки и думает, а какие должны быть это корабли. И вот здесь есть интересный момент, отличающий, так сказать, кораблестроение эпохи Первой мировой от эпохи русско-японской. На этот раз собирается собрание боевых адмиралов, и первый учитель говорит, а как мы на этих кораблях будем воевать? Что, какие тактические приемы мы будем использовать? И принимает целый ряд решений. Во-первых, корабли должны строиться сериями. Это должны быть однотипные корабли, чтобы они действовали в одном строю и одинаково маневрировали.
0: С одинаково стреляли.
1: С одной скоростью, с одним вооружением и одинаковыми данными. Второй момент. А какую тактику мы будем использовать? А что нам нужно? Нужно как можно больше стволов тяжелой артиллерии. Каждый корабль нужно нести минимум 12-12-дюймовых 52-калиберных орудий. Далее, орудия должны быть расположены в горизонтальной плоскости, то есть надо обойтись без линейно возвышенных башен, которых так любили англичане. Любили, кстати, не от хорошей жизни. Они делали это потому, что им надо было впихнуть все в хоть в какой-то вменяемый размер, они экономили водоизмещение. Далее, нужна повышенная скорость. Скорость очень важна. Пусть Цусима и русские адмиралы это понимали. И вот так вырисовывается облик дредноута, который хотят видеть русские адмиралы. Далее морское ведомство объявляет конкурс. Приходите к нам, все русские иностранные инженеры, покажите свои проекты. Иностранные фирмы выставили более 8 проектов. Их внимательно изучили. О, вот здесь интересная идея. Вот здесь хорошая идея. Вот здесь неплохая идея. Замечательно.
0: А в целом не то.
1: В целом ничего вам заказывать не будем. Почему? Потому что, как писал морской министр, трудами русских инженеров мы можем создать то, что нам нужно. И вот у балтийских дредноутов есть свой отец. Это выдающийся русский кораблестроитель Иван Григорьевич Бубнов.
0: Подробнее о нем. Фигура выдающаяся и, к сожалению, для современного общества почти забытая. Фигура очень дискуссионная и очень интересная.
1: Фигура действительно интереснейшая, значит, он родился в 1672 году, окончил техническое училище морского ведомства и принимал участие в строительстве нескольких боевых кораблей. А потом первым кораблем, который он построил, был легкий крейсер «Алмаз». Кстати, это единственный русский крейсер, прорвавшийся в Цусимском сражении во Владивосток.
0: Но у него долгая судьба. Он будет одним из первых авиакораблей, да, крейсером, на который будут базироваться гидросамолеты. Спасется, спасая огромное количество людей из Белого Крыма, и доберется до североафриканской Безерты. Многие говорили, что этот корабль слабый, но видите, как долго прослужил.
1: Да, значит, слабый, но очень удачливый. Вот.
0: Да, может быть, он и не слабый, может, он, наоборот, удачный, но неожиданный.
1: Да. А далее Бубнов проектирует одну из первых русских подводных лодок «Дельфин» и увлекается подводным судостроением. По его проекту строятся подводные лодки типа «Касатка», потом он строит подводную лодку «Минога», первую в мире лодку с дизельными двигателями, потом на базе «Миноги» он разрабатывает крейсерскую лодку «Акула», а потом в серию идут самая большая серия русских подводных лодок, подводные лодки типа «Барс». А, да, то есть человек очень много вложился в подводное кораблестроение и считался самым выдающимся русским кораблестроителем в этой сфере. Более того, даже в иностранных книгах о судостроении пишут, что это русский тип подводной лодки, разработанный Бубновым. Ну и напомним, мы об этом в одной из передач на радио «Вера» уже говорили, что именно его ученики будут строить подводный флот СССР уже после революции.
0: Он был человек выдающихся колоссальных знаний, что важно было для российского флота, своего рода энциклопедист. То есть он не углублялся в некие узкоспециальные сферы, он брал чрезвычайно широко, работая с разными типами кораблей, с разными классами, с разным вооружением, с невероятной быстротой усваивал те новинки, о которых узнавал из кораблестроения европейского и мирового.
1: И вот именно он проектирует линкоры типа «Севастополь», которые закладываются на петербургских верфях в 1909 году.
0: Мы доберемся до линкоров, да, но чуть давайте больше о нем самом.
1: Значит, вот здесь что важно, что человек, поэтому он был очень живой, очень такой, знаете, не любящий формальную систему. То есть, когда ему показалось, что в морском ведомстве не ценят его таланта, он уволился с военной службы и пошел инженером на Балтийский завод, да, который как раз и строил его подводные лодки. Возглавил там конструкторское бюро. Помню, что Балтийский завод, он такой, как бы он внутри морского ведомства, но он как бы отдельное княжество. Вот Бубнов уходит туда, и когда начинается проектирование линкоров, его возвращают. Он говорит: а я не пойду. Вы меня не так поняли, вы меня не так цените. Он говорит: ну как так-то, кто будет проектировать линейные корабли? Он говорит: ну хорошо, ладно, задача интересная, я буду это делать. И он реализует вот эти замыслы русских адмиралов, создает интереснейший тип кораблей, а потом снова переключается на подводные лодки. Последний проект, который нашли в его бумагах, это был огромный подводный крейсер. Лодка, там, вооруженная 120-миллиметровыми орудиями, с огромной дальностью плавания, которая должна была там всплывать где-то в середине океана и топить супостатов.
0: Вот как не смешно, в 30-х годах советские уже кораблестроители пытались использовать что-то из его наработок. Первый опыт подводной лодки типа «П» был явно неудачным. Да. А потом подводная лодка типа «К». И там от Бубнова какие-то идеи просочились сквозь десятилетия и сыграли вот на интеллекте кораблестроителей, кое-что получилось.
1: Да, совершенно верно. Значит, еще важно отметить, что Бубнов очень много преподавал. Он вел активную такую преподавательскую, просветительскую деятельность. Вот, поэтому очень потом он сыграл огромную роль еще и в создании нашей кораблестроительной школы, в ее сохранении. То есть это действительно был выдающийся инженер. К сожалению, скончался он в 1919 году в холодном, значит, Петрограде, потому что как бы советская власть не слишком ценила русских кораблестроителей. Вот. Но до последнего он работал, читал лекции. И, наверное, наиболее обидно то, что вот его архив, он фактически оказался разворован и далеко не сразу востребован. Да? То есть это вот...
0: Но вот, глядя на жизнь этого человека, да, она закончилась трагично. Условия для его творчества в конце жизни были просто никакими. Он был очень хорош, фактически гениален. Но в тех условиях, в которых страна жила в гражданскую войну, гений его оказался невостребован. И однако, посмотрите на него, как он живуч, гибок, текуч, как ртуть какая-то, бесконечно выбрасывает из себя новые идеи, мирится с начальством, ссорится с начальством, опять мирится, находит проекты, которые ему интересны, развивает то, что лежит рядом с ним. Ну вот, посмотрев на Бубнова, скажите, ну разве русский человек не поворотлив? Да он просто-напросто бывает бесконечно оригинален, энергичен. И он как расплавленный металл занимает все углубления вокруг себя, потому что достаточно хорош, чтобы быть везде и всюду.
1: Вот. И вот теперь, наверное, можно перейти к описанию его проекта. Это линейные корабли типа «Севастополь». «Севастополи» проектировались в первую очередь для Балтики.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». Видите, мы говорим об истории в самых светлых тонах. То, что удавалось о России, это то, что занимает нас. Опыт людей, которые когда-то со светлым умом, желанием услужить своему отечеству, народу и в конечном итоге своей вере, занимает нас. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях чудесный историк Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем о больших кораблях и кораблестроителях Российской империи. Итак, Севастополь. Линейные корабли, которые являлись главным детищем Бубнова.
1: Итак, заложенные в Петербурге водоизмещение 23,5 тысячи тонн. Очень большие корабли. Таких крупных боевых кораблей русский флот еще не строил. Бронирование борта 250 миллиметров брони. При этом надо учесть, что не имея самой толстой брони, Севастополь имели наибольшую ее площадь. Да, то есть обычно у линкоров делался узкий достаточно броневой пояс из толстой стали, а остальной борт остался беззащитен. Севастополи были бронированы очень сильно. По весу брони они являются одними из лидеров в своем классе. Мощное вооружение, 12-12-дюймовых орудий в 4-3 орудийных башнях, мощная и очень умная система управления огнем, позволявшая вести сосредоточенный огонь, 2 дальномера, 2 счетно-решающих устройства, вот, мощный противоминный калибр 120-миллиметровых орудий, хорошие условия жизни для экипажа, смешанное отопление котлов, они могли использовать как нефть, так и уголь, то есть корабли весьма и весьма продуманные для Балтийского моря. Строятся они достаточно быстро и в 1914 году вступают в строй. Как раз.
0: Некоторые специалисты как раз наоборот печалятся о том, что они слишком долго строились, и кое-что новое, заложенное в этот проект при их рождении, в момент ввода в строй оказалось слегка устаревшим. Так ли это?
1: Это не совсем так. Иногда Севастополь любит сравнивать с вступившими в том же году в строй британскими сверхдредноутами типа Queen Elizabeth, да, с их 15-дюймовыми орудиями. Но надо понимать, что Севастополи строились именно для защиты Балтики. Здесь их противниками были немецкие линкоры, как раз вступавшие в том же году в строй линкоры типа Кайзер, типа Кёниг, и их Севастополи превосходят. Бортовой залп Севастополя 12-12-дюймовых орудий. У Кайзера и Кёнига от 8 до 10 в некоторых ракурсах. У них 10-12-дюймовок, но на башне стоят бортовые диагонально, то есть использовать все 10 орудий на один борт они могут только в очень небольшом диапазоне углов. Вот. В этом плане русские корабли сильнее. Русские корабли лучше бронированы, и русские снаряды более тяжелые. В этом отношении Севастополь превосходит своих ближайших противников. Если говорить на мировом уровне, да, они уступают английским сверхдредноутам, но при этом вполне способны сражаться на равных с французскими и японскими кораблями аналогичного года постройки. Что интересно, у Севастополя был неожиданных два наследника. Дело в том, что изначально русское морское ведомство не планировало строить дредноуты на Черном море. Считалось, что русский Черноморский флот, не пострадавший в русско-японскую войну, и так там господствует.
0: И так справится.
1: Но тут, в 1909 году, Турция заказывает в Англии два линкора. И понятно, что два новейших линкора английской постройки будут сильнее, чем черноморские броненосцы. И русское морское ведомство вносит в Думу проект о постройке двух линкоров на Черном море. Реакция Государственной Думы... Почему только два? Дума голосует за постройку трех кораблей. То есть Черноморский театр военных действий почему-то был депутатом гораздо ближе, чем Балтика.
0: А где три, там и четыре.
1: Да. И при этом особенность постройки черноморских линкоров была очень интересна. Здесь важную роль сыграли русские предприниматели. Ведь мы помним, сколько лет на Балтике ушло на реконструкцию верфей. Там 2 года реконструировали верфи. Черноморские предприниматели образовали два консорциума, Наваль и Руссуд, и они пришли с очень интересным проектом. Они говорят, а давайте мы будем делать это одновременно. Одновременно строить верфь и прямо на ней, на строящейся верфи, строить корабль. А так можно? Да, так можно. В результате заложенные в 12 году черноморские линкоры вошли в строй в 15-м. Они были построены за 3 года.
0: Они успели повоевать.
1: Да. Линейные корабли императрицы Марии, императрицы Екатерина Великая и император Александр III. Четвертый черноморский корабль император Николай I достроить до 17-го года не успели. Тем временем на Балтике освободились стапеля гангутов, спущенных на воду, и Иван Константинович Григорович предлагает заказать следующую серию из 4 линкоров.
0: Напомним нашим радиослушателям, какое положение занимает государство Григорович.
1: Григорович – морской министр Российской империи. Кстати, человек тоже очень необычный. Это участник подавления восстания Хитуаней, участник обороны Порт-Артура, капитан порта Порт-Артура. То есть он провел всю осаду в Порт-Артуре. То есть это тоже такой ветеран русско-японской войны, морской министр. И человек, который выдвигал на руководящие посты в русском флоте молодых талантливых офицеров и флагманов. Можно вспомнить фамилии Колчака, Бахирева и так далее. Итак, это был один из выдающихся деятелей. Совершенно не случайно в честь него недавно был назван боевой корабль современного российского флота «Адмирал Григорович». Это названо в его честь. Кстати, как в честь его боевого товарища адмирала Эссена, да? Значит, два фрегата. Вот. И вот он выдвигает проект строительства следующей серии балтийских дредноутов. Они должны были по терминологии того времени называться сверхдредноутами. У них была большая скорость хода, больший размер, больше калибр главных орудий, значит, 14 дюймов вместо 12. Хотя схему они повторяли ту же, что и на Севастополе. 4 трехорудийные башни. Но входить в Государственную Думу с предложением «давайте построим еще 4 линкора» было несколько рискованно. И тогда эти корабли были переименованы в линейные крейсера. Это был такой тип кораблей, своего рода облегченный и более скоростной дредноут. Их строили в Англии, в Германии, в Японии. Значит, вот давайте мы тоже в России такие построим. Дум сказал, ну, крейсера, наверное, можно. Хотя линейные крейсера типа «Измаил», заложенные как раз на Балтике в 1912 году, «Измаил», «Кинбурн», «Наварин» и «Бородино», два последних названы в честь кораблей геройски погибших в Цусиме, значит, конечно, по своим характеристикам, это типичные сверхдредноуты, то есть 28 тысяч тонн водоизмещения, 14-дюймовых орудий главного калибра, скорость хода 26 узлов, бронирование у них толще, чем на гангутах, то есть это корабли, которые, в общем-то, действительно были полноценными линейными кораблями. Их строительство началось, в 1915 году корабли торжественно спустили на воду, и головной «Измаил» должен был вступить в строй в 1917 году.
0: Немножечко не хватило ему
1: времени, да. Кстати, надо отметить, что хотя большевики распилили, значит, и продали на металл недостроенные корпуса русских дредноутов, но их артиллерия сыграла немалую роль в Великой Отечественной войне. Изготовленные для них 14-дюймовые орудия воевали на береговых и железнодорожных батареях. Это те самые сверхтяжелые пушки, которые не дали немцам войти в Ленинград в 1941 году, буквально сметая немецкие колонны с лица земли. Да, то есть их артиллерия постреляла по врагу и нанесла малый урон. То есть это, конечно, такая лебединая песня. Но надо отметить, что это был не конец, ведь когда «Измаилы» сходили со стапелей, стапеля освобождались, и на них проектировалась серия новых гигантов. И здесь важную роль сыграл такой корабельный инженер, как Владимир Полевтович Костенко. Человек очень интересный, он хорошо известен любителям истории флота, как автор мемуаров «На орле в Цусиме» и как герой роман Цусима «Новикова прибоя». Действительно, как инженер-судостроитель, он прошел Цусимское сражение, был гарантийным инженером «На орле» от судостроителей. Броненосец «Орел», значит, принял участие в Цусимском сражении, по молодости путался было с революционерами, с эсерами. Жандармы раскрыли его деятельность, и дальше к нему пришло командование морского ведомства и сказало: «Владимир Полевтович, либо вы бросаете заниматься противоправительственной деятельностью, либо вы сейчас вот отправляетесь на каторгу. Мы вас вообще ценим, и мы готовы за вас, считается, поручиться перед законом, что вы больше заниматься революцией не будете».
0: Но вы не балуетесь.
1: Костенко дал слово и, надо сказать, его сдержал. Он оставил все эти революционные занятия и занялся проектированием огромных кораблей 16-дюймовыми орудиями главного калибра, которые должны были быть заложены на освободившиеся Петроградских верфях как раз в 17-18 годах. А судьба его сложилась достаточно трагически. Он остался в России после революции 17-го года, несколько раз арестовывался большевиками, сыграл немалую роль в развитии отечественного судостроения. Но вот в чем была его трагедия? В том, что этот выдающийся талантливый инженер так и не увидел ни одного корабля, построенного по своему проекту. Да? То есть, хотя его идеи видны в проектах линкоров типа Советский Союз, и в послевоенных советских крейсерах, и в других кораблях, но это строили уже его ученики, а ему самому так свой корабль увидеть и не довелось.
0: Дорогие радиослушатели, хотел бы обратить ваше внимание не на броню, опять же, не на 12 дюймов, не на 14, не на 16 дюймов главного калибра, а на то, что Российская империя оказалась сбита как птица на взлете событиями 1917 года и гибельной гражданской войны. Посмотрите, были собственные приличные заводы. За рубежом могли быть заводы лучшие, но наши были как минимум неплохи. Были собственные проекты, собственные идеи. Были собственные люди, которые могли воплотить все это в жизнь и отчасти воплотили. Получалось, опять же, иногда на великолепном международном уровне, а иногда просто на приличном, когда корабль плавал, стрелял, защищал свои берега, честно работал,

0: мечту претворять в жизнь. Все эти чудесные боевые корабли, которые были ими построены, они очень долго не знали аналогов в нашем флоте. И очень поздно, через многие десятилетия, страна стала возвращаться к тому, что она утратила в 1917-м. С вашего позволения, я поблагодарю Александра Азизовича Музафарова за то, что он был сегодня щедрым дарителем своих знаний. И скажу вам на прощание. Спасибо за внимание. До свидания.
1: До свидания.
2: Исторический час на радио «Вера».

Сегодня, 23 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я к гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих. В единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не прибыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще...

не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего и засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желание, ни действие. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь как триединство – сознание, желание и действие. Это отражение Твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Доброе сердце. По мотивам молдавской народной сказки.
2: Жил в одной деревне парень-сирота. Звали его Раду. Всего добра у него было старая кляча да ветхая тележка, в которую он возил в Кишинев дрова на продажу. Вот однажды возвращался Раду домой с базара, а впереди по дороге идут два старика, еле ноги передвигают. Обгоняет их фаэтон, запряженный парой резвых лошадей, где сидят молодые бурчуки. Старики просят: «Пожалейте нас, бедных, совсем ноги нас не держат. Уж сделайте доброе дело, подвезите, а мы вам век благодарны будем». «На что нам ваша благодарность?» – засмеялись барские сынки, стегнули коней и мимо проехали. Пошли старики дальше по дороге, и тут догнал их Раду со своей тележкой. «Садитесь, — говорит, — добрые люди, в мой фаэтон, подвезу». «Что ты, парень, — говорят старики, — и так твоя лошадь еле плетется, а твоя тележка и без нас вот-вот развалится». «Да садитесь же, довезу как-нибудь, — говорит парень, — ведь не тяжелее вы тех дров, которые я каждый день вожу, а мне спешить некуда». Взобрались старики в повозку и поехали. По дороге стали они, как водится, расспрашивать парня о его житье-бытие, что лежит у него на сердце. «Несчастный я человек. Люблю я всем сердцем одну девушку, да и она меня тоже», — чистосердечно признался Раду. «Да только отец мою Викуцу за другого замуж отдает из-за моей бедности. Сейчас уже, наверное, сговор празднуют». «Эх, сынок, вези-ка и нас на этот праздник», — говорят старики. Парень не догадывался, что встретил людей, которые ходят по дорогам, чтобы сердца у людей испытывать. Доброму сердцу они добром платят, а злое наказывают. Обернулся Раду, а старики его сидят уже разодетые, как знатные господа. Да и сам он наряжен в бархатный камзол да сапоги софьяновые. А повозка его вдруг и впрямь превратилась в фаэтон. И так быстро покатилась по дороге, что ветер в ушах засвистел. Подъехали они к дому Викуцы. Ее отец навстречу богатым гостям выбежал, на лучшие места усадил за столом. Тут один старик и говорит: «Есть у нас в стране такой обычай. На сговоре все гости переворачивают свои тарелки вверх дном, а потом поднимают. Если жених и невеста по сердцу друг друга выбрали, они под своими тарелками виноградную гроздь найдут. Давайте и мы на этом перу вспомним дедовский обычай». Опрокинули гости свои тарелки вверх дном, а когда снова подняли, видят, одна гроздь винограда лежит под тарелкой невесты, а другая под тарелкой приезжего юноши, а у жениха Борчука под тарелкой пусто. «Вот и видно теперь, кто настоящий суженый невесты», — показал старик на Раду. Хозяин его узнал и чуть локти не кусает с досады, а Викуца рада-радешенька рядом с любимым села. «Это тебе, парень, подарок от нас за твое доброе сердце», — сказали старики. «Такое богатство ни за какие деньги не купить».
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: К 954 году княгиня Ольга уже 9 лет правила Киевской Русью. Женщина во власти – нехарактерное явление для того времени. Но такое положение оказалось вынужденным, потому что мужа Ольги, князя Игоря, убили, а сын Святослав был еще слишком мал, чтобы руководить государством. Все чаще в те годы взоры Ольги обращались к Византийской империи как образцу государственного устройства. Мудрая правительница понимала, что для Киевской Руси, в то время языческой, забот лишь о хозяйственной деятельности было мало. Княгиня постоянно думала о духовной жизни народа. Летом 954 года княгиня отправилась с визитом в столицу Византии. Задачи было две – наладить прочные связи с могущественным государством, а также узнать, что же дает человеку Христова вера. В Константинополе Ольга посещала богослужения, беседовала со священниками и, наконец, приняла решение стать христианкой. Таинство крещения над ней совершил патриарх Феофилакт, а восприемником стал сам император Константин. Имя княгини было дано в честь святой равноапостольной царицы Елены. В Киев Ольга вернулась с множеством икон и богослужебных книг. Они были необходимы ей для миссионерского служения. Княгиня стала воздвигать первые христианские храмы. С проповедью веры Ольга отправилась по всем землям Киевской Руси. Повсюду она уничтожала языческих идолов и воздвигала кресты. Ольга положила начало почитания Пресвятой Троицы. Из века в век передается предание о видении, которое было около реки Великой. Княгиня увидела, что с неба сходят три пресветлых луча. Она сказала своим спутникам: «Да будет вам ведомо, что изволением Божиим на этом месте будет церковь во имя Пресвятой и Животворящей Троицы, и будет здесь великий и славный град, изобилующий всем». На этом месте Ольга воздвигла крест, а затем основала храм во имя Святой Троицы. Впоследствии он стал главным собором Пскова, города, который с тех пор называют «Домом Святой Троицы». Однако миссионерские труды княгини Ольги встречали как тайное, так и открытое сопротивление. Среди бояр нашлось немало людей, которые ненавидели христианство, да и саму Ольгу. Ведь миссионерская деятельность княгини уничтожала язычество, а значит, лишала их положения в обществе и, как следствие, власти и богатства. Вот почему они с нескрываемой надеждой смотрели на Святослава. Тот решительно отклонял уговоры матери принять христианство, проводя свою жизнь в бесконечных походах. Матери, которая обращалась к нему с увещаниями, Святослав отвечал: «Если я приму христианскую веру, то от меня отступят бояре, воеводы и вся дружина, и мне не с кем будет воевать с врагами и защищать наше Отечество». И Ольге пришлось смириться. Постепенно гонения на христиан усиливались. Были убиты спутники немецкого епископа Адальберта Трирского, который приехал по приглашению княгини. Убиты ее племянник Олег. Началось разрушение построенных храмов. Последние годы Ольги проходили среди торжества язычества. Ей, когда-то всеми почитаемой правительнице, приходилось теперь держать при себе священника тайно, чтобы не вызывать очередной вспышки антихристианских настроений. Пребывая со своими внуками Ярополком, Олегом и Владимиром, воспитывая их, она не могла их крестить, опасаясь гнева Святослава, но тайно учила внуков христианской вере. Крещение Ольги и ее миссионерская деятельность не привели к установлению христианства на Руси, и тем не менее ее труды не были напрасными. Княгиня оказала большое влияние на внука Владимира, который спустя 2 десятилетия после ее кончины принял святое крещение и принес христианскую веру на русскую землю. В 1547 году Ольга была причислена к лику святых в достаточно редком чине равноапостольных. На сегодняшний день в христианской истории такой чести удостоились лишь 5 святых женщин.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Хозяева, примите на постой. Заблудился. Все стрелы в кабана повыпустил. Мимо. Любимый конь и тот сбросил. Господь снова оставил меня.
2: А чего ж не принять? Горе пополам, полгоря. Я дровосек, топором живу. Да вот ужин, поди не косись для охотника.
3: Ну, что Бог послал.
1: Видать, твои дела идут неважно.
2: На жизнь нам хватает.
3: Мы на Бога уповаем.
0: Древняя Русь. Поздним вечером в лесную избушку дровосека постучался незнакомый человек. Богато одетый, он представился охотником и попросил ночлега. В большой семье с радостью приняли гостя. Дровосек, его жена и дети не догадывались, что приютили вовсе не охотника, а самого князя. Князь всю ночь не сомкнул глаз, размышляя, отчего так счастлив бедняк-дровосек, почему не ропщет на жизнь и всем доволен. Князь уже много лет пребывал в отчаянии, у него не было детей. Отвернулся Господь, так решил он, и озлобился на людей вокруг, и даже на самого Бога. Такие события происходят в мультипликационном фильме «Это мой выбор». Режиссер, он же автор сценария и художник-постановщик Станислав Подивилов, снял анимационную ленту в 2012 году. Мультфильм просто и увлекательно повествует о том, что такое истинное богатство и как упование на Бога помогает в сложных жизненных обстоятельствах. Станислав Подивилов, приверженец старой школы анимации, учился во Всероссийском государственном институте кинематографии у знаменитых мультипликаторов Хитрука и Нурштейна. Он рассказал зрителям эту историю с помощью понятных, приятных глазу рисованных образов. Режиссер называет свои мультфильмы «ручной работой». Он практически не использует компьютерную графику. В основе анимации, как он сам говорит, «живая фактура», «акварельный рисунок». Станислав Подивилов когда-то учился иконописи и гармонично использует ее элементы в анимации. Более того, он утверждает, что у мультипликации и иконописи немало общего. И то, и другое – работа с образом. Икона существует для того, чтобы сосредоточить человека на молитве. Она – видимое отражение духовного горнего мира. А облик героев мультфильма должен соответствовать тому посланию, которое его создатели хотят донести до зрителей. Послание в мультфильме «Это мой выбор» простое и одновременно важное. Человеку, который выбрал в жизни путь веры, путь упования на Божью волю, не страшны невзгоды и тяжести. Их немало выпадает на долю героя мультфильма, бедного дровосека. Побывав у него в доме, князь задумал проверить, станут ли радоваться жизни и благодарить Господа этот бедняк и его семья, если лишатся своего единственного заработка. Князь пришел к писарю и повелел ему писать указ.
4: «Писарь, пиши указ. Запретить продавать дрова в городе».
5: «А чем же топить-то будем, княже? Не помыться, не блина испечь».
4: «Ты у меня кто, банщик?»
5: «Нет, писарь, кажется».
4: «Так вот и пиши буковки-то».
0: И это, увы, был не единственный и далеко не самый жестокий княжеский указ, написанный, чтобы проверить стойкость дровосека в вере. Как переживет герой нежданные беды и что произойдет с князем, зрители узнают, посмотрев мультипликационный фильм Станислава Подивилова «Это мой выбор». Притчу о том, что человек создан быть с Богом, и когда верит в него, надеется на его волю, радости и беды встречает легко и с благодарностью. А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
6: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. У каждого человека своя правда. Это подтвердит практически любой. Но так ли это на самом деле? Ответ на поставленный вопрос звучит в 16-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Услыши, Господи, правду мою, вон ми моленье моему».
3: «Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость твою, спаситель уповающих на тебя от противящихся десницы твоей. Храни меня, как зеницу ока. В тени крыл твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
2: Насыщуся, нигда явитимися славе Твоей.
1: Как-то я говорил с одним моим коллегой о культуре восприятия информации, которую мы встречаем в медиапространстве. Мне казалось, что современные люди знают об этой информации все, умеют ее получать и правильно воспринимать. Но оказалось, что это совсем не так. И будучи прекрасным специалистом своего дела, мой коллега продемонстрировал мне мою ошибку с невероятной легкостью. «Покажи мне какой-нибудь ролик, описывающий то или иное современное событие», — попросил он. Сделать это было довольно просто. «Что ты видишь?» — спросил он дальше. Я стал пересказывать содержание ролика. Подозреваю, что так поступило бы большинство из нас. Но он сказал: «Нет. Во-первых, ты должен осознать, что ты видишь ролик из интернета. В этом и есть самая распространенная ошибка восприятия. Ты не знаешь, кто его снял, с какой целью и насколько он соответствует действительности. Ты видишь то, что тебе показывают. И уж если порой мы не можем правильно понять того, что видим своими глазами, как мы можем говорить о том, что узнали правду из ролика в интернете?» Я задумался над тем, что он сказал, и понял, что его слова абсолютно верны не только для оценки ролика в сети, но и любого сообщения, которое мы встречаем. И даже в том случае, если человек с уверенностью говорит, что излагает чистую правду, надо понимать, что это лишь его представление о том, что он видит и слышит. Он не может видеть и слышать всего, он ограничен страстями, и, оценивая поступающую информацию, очень важно всякий раз это учитывать. Псалом, который мы сегодня услышали, начинается с просьбы Давида к Богу услышать его правду и внять его просьбам. И хотя перед нами сам царь и пророк Давид, Мы также понимаем, что и он, как человек, ограничен в своем понимании правды и в своей праведности. Но главное, что это понимает сам автор, потому что весь суд передает в руки Божии. Его собственное сердце испытано Богом, и в нем не найдено неправды. Но осознав все это, царь и пророк просит утвердить его шаги на путях Господних, потому что, насколько ни был праведен человек, он должен понимать, что его правда относительна. Рассказывая о ком-то или о чем-то, каждый должен все время помнить: мы близки к правде настолько, насколько нам позволяет наша человеческая ограниченность, в то время как правду с большой буквы и истинное положение всех вещей знает только Бог.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арине из города Благовещенска 16 лет. Она индивидуально учится в 8 классе. Любит рисовать, плавать, ходить на творческие мастер-классы и ухаживать за животными. У Арины есть особенности здоровья. С раннего детства у нее случались эпилептические приступы. Но так как в то время в ее родном городе не было врачей-эпилептологов и необходимого оборудования для диагностики, назначенное лечение долго не приносило результата. Приступы у Арины повторялись и постепенно повреждали структуру головного мозга, вызывая задержку психоречевого развития девочки. В ноябре 2021 года в Морозовской больнице Москвы Арине сделали операцию на головном мозге, удалили очаг, провоцировавший приступы. После этого у Арины начались улучшения. Сейчас девушке необходима реабилитация. Она поможет восстановить речь, улучшить произношение, логику, мышление, а также укрепить мышцы спины и скорректировать осанку. Мама Арины, Татьяна, воспитывает дочь одна. Ей пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за дочерью и сопровождать ее во время лечения и реабилитации. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на занятия Арины со специалистами. Чтобы Арина смогла говорить, больше двигаться и радоваться жизни, поддержите ее на сайте проекта moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: Дело дня.

0: Радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И сегодня мы в Большом Тесово. Это село неподалеку от Можайска. И, соответственно, от Можайска мы до него добираемся. До Можайска удобно доехать на электричке от Белорусского вокзала. А вот от самого Можайска, от станции на 29-м автобусе, мы доезжаем прямо до Большого Тесова.
2: Да, это замечательное место, и замечательное оно прежде всего тем, что там прекрасный храм.
1: Димитровский замечательный.
2: Да, да, причем он восстановлен полностью, он с мозаиками, с прекрасными иконами, вообще невероятный. Но стоит этот храм тоже на невероятном месте, ведь это место с точки зрения геологии интересно, потому что здесь как раз несколько рек и впадают в Москву реку Искона, и Ведомка здесь протекает. Вроде бы небольшая речушка, но когда половодье, это гигантский поток, который половину Тесова может затопить, мы видели. А в Тесове очень интересные выходы разных геологических эпох. И когда-то здесь плескалось холодное Эрифейское море. И интересно, что здесь отслеживается Каширский водоносный слой на глубине около 50 метров. Здесь достаточно глубоко хорошая вода. Здесь были ледники, Днепровское оледенение, и были огромные ледниковые морены. Кроме того, здесь есть заповедный Тесовский лес, который теперь уже обрел статус заповедного, и это 500 гектаров, которые охраняются, и там 90 видов позвоночных, 4 уникальных вида амфибий, 64 вида птиц. Вот, мы даже знаем, что ведь именно Тесово – это одна из границ расселения аистов в Подмосковье. И не случайно поэтому одна из четырех улиц села Большое Тесово называется улица Аистов. Вот, а есть еще Нагорная, есть еще Юбилейный и Тесовский проезд. Вообще живет там около...
1: Вы так рассказываете, я понимаю, что Тесово – близкое вам место.
2: Очень близкая, потому что, да, мы бываем там, и, собственно, дача у меня недалеко. Тесово интересно тем, что там, в принципе, достаточно много удивительных чудес происходило. Одно из таких чудес – это в 80-х годах там упал железистый метеорит, который развалился на множество частей. Он был похож на Чебаркульский по своему составу, и нам довелось найти, у нас есть маленький кусочек этого метеорита.
1: А как вы поняли, что это именно метеорит?
2: А это поняли не мы. Это потом, спустя лет 20 после нашей находки на поле около Тесова, к нам в гости пришел совершенно случайный геолог, который сказал: «О, у вас метеорит. А где вы его нашли?» И дальше я начала читать и обнаружила, что, да, много всего. Кроме того, окрестности Тесова – это настоящий проходной двор истории. И там все в 2 километрах. Вот судите сами, например, вот Фатьяновская культура, стоянка в Сергово, 2 километра. Там курганы Вятичи, который копал сам Арцеховский в 30-е годы, и вот его такая краеугольная работа о курганах Вятичи, она написана вот по этому материалу, который был обнаружен здесь. Кроме того, если погулять по краю поля, можно найти погребальную славянскую сероглиняную керамику. И это все тоже в Тесово. А какие названия рек? Искона, Ведомка. Вообще, как село Тёсово упоминается в документах с начала 17 века. И было это крошечное поселение, и было в нем 2 двора крестьянских, 3 двора бобыльских. Некий Фёдор Дементьев владел этими землями, а потом его супруга и дети, супругу звали Домна Дементьева. Вот. Ну, а потом в середине 17 века, уже после вот всех событий смуты, сельцо покупает Артемий Богданович Камынин. И, по сути дела, почти 250 лет эти земли принадлежат Камыниным. А кто такие Камынины? А это достаточно такое знатное родовитое дворянство. Происходят они от татарского Мурзы, перешедшего на службу московским князьям. Вот у него было имя такое, Камыня, или прозвище. Кроме того, мы знаем, что Камынины состояли в родстве со многими знатными фамилиями, в частности, и с Шаховскими, и с Арсеньевыми, и с Майковыми отчасти. Что можно увидеть здесь сейчас? Это ведь тоже рассказывать мы можем о прошлых временах сколько угодно. Но, к сожалению, дом не сохранился дворянский.
1: Никаких следов усадьбы нет сейчас.
2: Нет, а ведь усадьба трехэтажная. Причем там было 2 этажа, которые освещались 2 рядами окон. К сожалению, в 20-30-х годах дом исчезает. В 30-м году был сильный пожар. Но остатки от оранжерей до сих пор, фундаменты попадаются местным жителям, семье, которая живет вот на месте этих хозяйственных служб. Это женщины, которые служат в храме и рассказывали...
1: А храм усадебный?
2: А храм усадебный, да. Конечно же, храм был построен, опять же, во имя великомученика Дмитрия Солунского, одним из Камыниных. Храм был очень интересно создан. Там были престолы, которые были освящены во имя великомученика Дмитрия Солунского, во имя Смоленской иконы Божьей Матери, во имя Казанской иконы Божьей Матери, во имя Архангела Михаила и святителя Николая, конечно же. Это вот все по клировой ведомости 1840 года. Интересно, что и в клировой ведомости 16 года записано, что Пятипрестольная церковь Тёсово имеет... уже сразу как бы, да, Пятипрестольная церковь, имеет штат свой из священника и псаломщика. Вообще, это имение принадлежало Камыниным, ну, вплоть до 1905 года.
1: Надо сказать, что такое количество престолов – это большая редкость для сельских,
2: да,
1: храмов.
2: Да.
1: Ну, как они посвящались в свое время, да. Часто это был какой-нибудь общеупотребимое посвящение Спасу, какой-то из икон Божьей Матери, ну и 1 или 2 предела в память святых небесных покровителей кого-то из строителей храма. А вот,
2: да,
1: здесь прям,
2: а вот здесь, да, причем заметим, что вот такое посвящение было с самого начала, что интересно. Ну, храм в том виде, в котором мы его сейчас наблюдаем и которым, конечно, мы все гордимся, потому что он прекрасный, это украшение всего вот этого нашего района, один из самых лучших храмов земли Можайской. Но на самом деле он был в таком виде сооружен в XIX веке уже. То есть этому храму довелось пережить разорение, потому что здесь проходили орды Наполеона, к сожалению, да, и много
1: здесь
2: всего.
1: Бородино рядом в 2 шагах.
2: Ну, Бородино недалеко. Ну, как, ну, не совсем в 2 шагах, конечно.
1: Но по меркам, если мы смотрим на все Подмосковье, скажите, Можайск, что рядом? Все скажут, в первую очередь, Тёсово,
2: да,
1: нет, Бородино.
2: Бородино. Конечно, люди не знают, что такое Тёсово. И...
1: Кто-то знает. Нет, это, знаете, я очень часто встречаю людей, которые им что-то говоришь про Можайск, про его окрестности, всякие, а в Тёсово, там, я знаю нескольких прихожан Тёсовского храма, совершенно незнакомых друг с другом, но те, вернее, они, может быть, друг с другом как-то и были знакомы, но, то есть, у меня это люди абсолютно из разных совершенно компаний.
2: Да, знаете, что еще интересно? Вот при этом приходе было три церковно-приходских школы. Вот была Тёсовская, была в Красном Стане. Они содержались на средства епархиального учебного совета, они содержались на средства самого храма Тёсовского, и еще частные лица добавляли. То есть вообще очень много внимания в этом приходе традиционно уделялось воспитанию, образованию. Это тоже интересный момент. Да, а по поводу вообще этого замечательного имения хотелось еще пару слов сказать. Все-таки небольшие остатки липовой аллеи сохраняются. Да, конечно, усадебный дом со службами исчез в 30-х годах, но хотелось бы напомнить, что это был удивительный, совершенно удивительный дом, к которому примыкал, например, крепостной театр. У тёсовских помещиков был свой оркестр. Из крепостных, конечно, они содержали. А у тёсовских помещиков были оранжереи. Но самое невероятное, что очень вообще удивляет, что тёсовские помещики, вложившие огромные средства вот во все эти постройки, и думать не могли, что когда в 1905 году уйдет последняя владелица от Камыниных, Надежда Васильевна, значит, вот на месте этой усадьбы, вернее, в здании этой усадьбы откроется винзавод немца Штрома, который был управляющим. Вот, и он откроет винзавод. Вообще, конечно, много интересных фактов. Очень много всего связано и с более поздним временем, и с Красным Станом, который находился совсем рядом. А еще через Москву-реку в Халдеево ведет мостик пешеходный, по которому можно пройти на другую сторону Москвы-реки. А еще у впадения Исконы в Москву-реку находится удивительная дача Маркеловых, которая называется «Затишье». Она существует с 1898 года. И хотя там прошло сейчас электричество, огромные опоры ЛЭП, тем не менее электричество туда опять не пришло. А может быть, и не нужно, потому что вот все должно оставаться таким, как раньше. Сейчас с этой дачей связаны родством более 120 человек. Что интересно, могила Маркеловых находится около храма. И около храма также находятся замечательные могилы священников, которые служили, ну, не здесь, а в Можайске, в частности, митрофорный протоиерей Петр Иванович Деревянко, ушедший в Великую Субботу во время службы в храме. Вот здесь много...
1: Еще отец Александр Гудов похоронен, он был когда-то настоятелем храма в Тёсово, потом он много лет был в самом Можайске настоятелем храма, но похоронили его возле Тёсовского.
2: Да, то есть вот такие памятные места, конечно, замечательные. Будем помнить.
1: Тёсово, конечно, замечательное место. Приезжайте сюда. Может быть, удобнее, конечно, добираться сюда на автомобиле, по возможности, не общественным транспортом, но если автомобиля нет или нет возможности на нем доехать или на такси от Можайска, то, как я уже говорил, от центра города сюда ходит автобус. А мы в Большом Тёсово побывали с Еленой Гераскиной, историком, краеведом, и вы путешествуете вместе с нами. Любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читает Григорий Перель. Продолжение.
1: Ничто не нарушало однообразие этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытия, а если б и смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него. Другой жизни и не хотели, и не любили бы они. Им бы жаль было, если б обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни были. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра. Зачем им разнообразие, перемены, случайности, на которые напрашиваются другие? Пусть же другие и расхлебывают эту чашу, а им, обломовцам, ни до чего и дела нет. Пусть другие живут, как хотят. Ведь случайности, хоть бы и выгоды какие-нибудь, беспокойны. Они требуют хлопот, забот, беготни. Не посиди на месте, торгуй или пиши, словом, поворачивайся. Шутка ли? Они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать и зевать или заливаться добродушным смехом от деревенского юмора, или, собираясь в кружок, рассказывали, что кто видел ночью во сне. Если сон был страшный, все задумывались, боялись не шутя. Если пророческий, все непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры. Не это, так играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в бастон или раскладывают гран-пасьянс. Гадают на червоного короля да на трефовую даму, предсказывая марияж.

0: Да приедет какая-нибудь Наталья Фадеевна гостить на неделю, на две. Сначала старухи переберут весь околоток, кто как живет, кто что делает. Они проникнут не только в семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого. Влезут в душу, побронят, обсудят недостойных, всего более неверных мужей. Потом пересчитают разные случаи, именины, крестины, родины, кто чем угощал, кого звал, кого нет. Уставшие от этого начнут показывать обновки, платья, салопы, даже юбки и чулки. Хозяйка похвастается какими-нибудь полотнами, нитками, кружевами домашнего изделия. Но истощится и это. Тогда пробавляются кофеями, чаями, вареньями. Потом уже переходят к молчанию. Сидят подолгу, глядя друг на друга, по временам тяжко о чем-то вздыхают, иногда которая-нибудь и заплачет. «Что ты, мать моя?» — спросит в тревоге другая. «Ох, грустно, голубушка!» — отвечает с тяжелым вздохом гостья. «Прогневали мы Господа Бога окаянные, не бывать добру!» «Ах, не пугай, не стращай, родная!» — прерывает хозяйка. «Да-да», — продолжает та, — «пришли последние дни. Восстанет язык на язык, царство на царство, наступит светопреставление», — выговаривает, наконец, Наталья Фадеевна, и обе плачут горько. Основания никакого к такому заключению со стороны Натальи Фадеевны не было. Никто ни на кого не восставал, даже кометы в тот год не было. Но у старух бывают иногда темные предчувствия. Изредка разве это провождение времени нарушится каким-нибудь нечаянным случаем, когда, например, все угорят целым домом от мала до велика. Других болезней почти и не слыхать было в дому и деревне. Разве кто-нибудь напорится на какой-нибудь кол в темноте или свернется с сеновала, или с крыши свалится доска да ударит по голове. Но все это случалось редко, и против таких нечаянностей употреблялись домашние испытанные средства. Ушибленное место потрут бодягой или зарей, дадут выпить святой водицы или пошепчут, и все пройдет. Но угар случался частенько. Тогда все валяются в повалку по постелям, слышатся оханье, стоны. Один обложит голову огурцами и повяжется полотенцем. Другой положит клюквы в уши и нюхает хрен. Третий в одной рубашке уйдет на мороз. Четвертый просто валяется без чувств на полу. Это случалось периодически, один или два раза в месяц, потому что тепла даром в трубу пускать не любили и закрывали печи, когда в них бегали еще такие огоньки, как в Роберте Дьяволе. Ни к одной лежанке, ни к одной печке нельзя было приложить руки, того и гляди, вскочит пузырь. Однажды только однообразие их быта нарушилось уж подлинно нечаянным случаем. Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из города обломовский мужик, и уж он доставал из-за пазухи, наконец на силу достал скомканное письмо на имя Ильи Ивановича Обломова. Все обомлели. Хозяйка даже изменилась немного в лице. Глаза у всех устремились, и носы вытянулись по направлению к письму. «Что за диковина? От кого это?» — произнесла, наконец, барыня, опомнившись. Обломов взял письмо и с недоумением ворочил его в руках, не зная, что с ним делать. «Да ты где взял?» — спросил он мужика. «Кто тебе дал?» «А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты», — отвечал мужик, — «с почты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков, письмо, слышь, к барину есть». «Ну?» «Ну, я первонаперво притаился. Солдат и ушел с письмом-то. Да верхлевский дьячок видал меня, он и сказал. Пришел в Другоредь. Как пришли в Другоредь-то, ругаться стали. И отдали письмо. Еще пятак взяли. Я спросил, что, мол, делать мне с ним, куда его деть. Так вот, велели вашей милости отдать». «А ты б не брал», — сердито заметила барыня. Я и то не брал. На что, мол, нам письмо-то? Нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем брать. Я не смею. Подите вы с письмом-то. Да пошел больно ругаться солдат-то. Хотел начальству жаловаться. Я и взял. «Дурак!» — сказала барыня. «От кого ж бы это?» — задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. «Рука как будто знакомая, право». И письмо пошло ходить из рук в руки. Начались толки и догадки, от кого и о чем оно могло быть. Все, наконец, стали в тупик. Илья Иванович велел сыскать очки, их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже подумывал было вскрыть письмо. «Полно! Не распечатывай, Илья Иванович!» — с боязнью остановила его жена. «Кто его знает? Какое оно там? Письмо-то? Может быть, еще страшное? Беда какая-нибудь? Вишь ведь народ-то нынче какой стал? Завтра или послезавтра успеешь, не уйдет оно от тебя». И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там годы, если б не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. За чаем и на другой день у всех только и разговора было, что о письме. Наконец, не вытерпели. И на четвертый день, собравшись толпой, с смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись. «Радищев», — прочитал он. «Э, да это от Филиппа Матвеевича». «А, вот от кого!» — поднялось со всех сторон. «Да как-то он еще жив по сю пору! Поди ты еще не умер, ну, слава богу! Что он пишет?» Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт пива, которое особенно хорошо варили в Обломовке. «Послать, послать ему!» — заговорили все. «Надо написать письмецо!» Так прошло недели две. «Надо, надо написать!» — твердил Илья Иванович жене. «Где рецепт-то?» «А где он?» — отвечала жена. «Еще надо сыскать!» «Да погоди, что торопиться! Вот Бог даст, дождемся праздника, разговеемся, тогда и напишешь. Еще не уйдет!» «В самом деле, о празднике лучше напишу», — сказал Илья Иванович. На празднике опять зашла речь о письме. Илья Иванович собрался совсем писать. Он удалился в кабинет, надел очки и сел к столу. В доме воцарилась глубокая тишина. Людям не велено было топать и шуметь. «Барин пишет», — говорили все таким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник. Он только было вывел «милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой и с такой осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена. «Искала, искала, нету рецепта», — сказала она. «Надо еще в спальне, в шкафу поискать». «Да как посылать письмо-то?» «С почтой надо», — отвечал Илья Иванович. «А что туда стоит?» Обломов достал старый календарь. «40 копеек», — сказал он. «Вот, 40 копеек на пустяки бросать», — заметила она. «Лучше подождем. Не будет ли из города оказии туда? Ты вели узнавать мужикам». «И в самом деле по оказии-то лучше», — отвечал Илья Иванович и, пощелкав перо об стол, всунул в чернильницу и снял очки. «Право лучше», — заключил он. «Еще не уйдет. Успеем послать». Неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта. Илья Иванович иногда возьмет и книгу в руки. Ему все равно, какую-нибудь. Он и не подозревал в чтении существенной потребности, а считал его роскошью, таким делом, без которого легко и обойтись можно. Так точно, как можно иметь картину на стене, можно и не иметь. Можно пойти прогуляться, можно и не пойти. От этого ему все равно. Какая бы ни была книга, он смотрел на нее, как на вещь назначенную для развлечения, от скуки и от нечего делать. «Давно не читал книги», — скажет он, или иногда изменит фразу. «Дай-ка почитаю книгу», — скажет или просто мимоходом случайно увидит доставшуюся ему после брата небольшую кучку книг и вынет, не выбирая, что попадется. Голиков ли попадется ему, новейший ли сонник, Хераскова «Россияда» или трагедия Сумарокова, или, наконец, третьегодичные «Ведомости», он все читает с равным удовольствием, приговаривая по временам. «Видишь, что ведь выдумал, экой разбойник! Ах, чтоб тебе пусто было!» Эти восклицания относились к авторам, звание которое в глазах его не пользовалось никаким уважением. Он даже усвоил себе и то полупрезрение к писателям, которые питали к ним люди старого времени. Он, как и многие тогда, почитал сочинителя не иначе как весельчаком, гулякой, пьяницей и потешником, вроде плясуна. Иногда он из третьегодичных газет почитает и вслух для всех, или так сообщает им известие. «Вот, из Гааги пишут, — скажет он, — что его величество король изволил благополучно возвратиться из кратковременного путешествия во дворец и при этом поглядит через очки на всех слушателей. Или в Вене такой-то посланник вручил свои кредитивные грамоты. А вот тут пишут, — читал он еще, — что сочинение госпожи Жан-Лис перевели на российский язык. «Это все чай для того переводят, — замечает один из слушателей, мелкопоместный помещик, — чтобы у нашего брата-дворянина деньги выманивать. А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как только он проснется в понедельник, на него уж нападает тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с крыльца. «Антипка, закладывай пегаю борчонка к немцу вести». Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери. Та знает отчего и начинает золотить пилюлю, втайне вздыхая сама о разлуке с ним на целую неделю. Не знают, чем и накормить его в то утро. Напекут ему булочек и крендельков, отпустят с ним соленье, печенье, варенье, постил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств, и даже съестных припасов. Все это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят. «Там не разъешься», — говорили обломовцы. «Обедать-то дадут супу да жаркого, да картофелю, к чаю масло. А ужинать-то моргенфри, носу три». Впрочем, Илье Ильичу снятся больше такие понедельники, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего закладывать пегашку, и когда мать встречает его за чаем с улыбкой и с приятной новостью. «Сегодня не поедешь. В четверг большой праздник. Стоит ли ездить взад и вперед на 3 дня?» Или иногда вдруг объявит ему: «Сегодня родительская неделя, не до ученья. Блины будем печь». А не то так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него, да и скажет: «Что-то у тебя глаза не свежи сегодня. Здоров ли ты?» И покачает головой. Лукавый мальчишка здоровеханек, но молчит. «Посиди-ка ты эту недельку дома», — скажет она. «А там что Бог даст?» И все в доме были проникнуты убеждением, что учение и родительская суббота никак не должны совпадать вместе. Или что праздник в четверг — непреодолимая преграда к учению во всю неделю. Разве только иногда слуга или девка, которым достанется за борчонка, проворчат: «У, баловень, скоро ли провалишься к своему немцу?» В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пегашке среди или в начале недели за Ильей Ильичем. Приехала, дескать, Марья Савишна или Наталья Фаддеевна гостить, или Кузовковы со своими детьми, так пожалуйте домой. И недели 3 Илюша гостит дома, а там смотришь, до Страстной недели уж недалеко, а там и праздник, А там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на Фоминой неделе не учится. До лета остается недели две. Не стоит ездить. А летом и сам немец отдыхает. Так уж лучше до осени отложить. Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется в полгода. И как вырастет он в это время, как потолстеет, как спит славно. Не налюбуются на него в доме, замечая напротив, что, возвратясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен. «Долго ли до греха?» — говорили отец и мать. «Ученье-то не уйдет, а здоровье не купишь. Здоровье дороже всего в жизни. Вишь, он из учения, как из больницы воротится. Жирок весь пропадает, жиденький такой. Да и шалун, все бы ему бегать». «Да», — заметит отец, — «ученье-то не свой брат. Хоть кого в бараний рог свернет». И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами и кроме праздников дело не ставало. Зимой казалось им холодно, летом по жаре тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется, пьян не пьян, а как-то дико смотрит, беды бы не было, завязнет или оборвется где-нибудь. Обломовы старались, впрочем, придать как можно более законности этим предлогам в своих собственных глазах и особенно в глазах Штольца, который не щадил и в глаза, и за глаза Доннерветтеров за такое баловство. Времена Простаковых и Скотининых миновались давно. Пословица «Учение свет, а не учение тьма» бродила уже по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами. Старики понимали выгоду просвещения, но только внешнюю его выгоду. Они видели, что уж все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, кресты и деньги, не иначе, как только путем учения. Что старым подьячим, застарелым на службе дельцам, состарившимся в давнишних привычках, кавычках и крючках, приходилось плохо. Стали носиться зловещие слухи о необходимости не только знания грамоты, но и других, до тех пор неслыханных в том быту наук. Между титулярным советником и коллежским асессором разверзалась бездна, мостом через которую служил какой-то диплом. Старые служаки, чадо привычки и питомцы взяток, стали исчезать. Многих, которые не успели умереть, выгнали за неблагонадежность. Других отдали под суд. Самые счастливые были те, которые, махнув рукой на новый порядок вещей, убрались по добру да по здорову в благоприобретенные углы. Обломовы смекали это и понимали выгоду образования, но только эту, очевидную выгоду. А внутренние потребности учения они имели еще смутное и отдаленное понятие, и оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестящие преимущества. Они мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором. Но всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения и чести, и камни и преграды, не трудясь перескакивать через них, то есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословенной в детстве приобретенной полноты, а так, чтобы только соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искусства. Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штольц прямо, открыто и настойчиво поражал соперников, а они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями. Победа не решалась никак. Может быть, немецкая настойчивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломовцев, но немец встретил затруднения на своей собственной стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал Обломова то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы. Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и житье у Штольца. Он только что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч. Захар, как бывало, нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже 14-летний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу. А чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку. Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтобы не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое, вставши поутру умыться и тому подобное. Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть. Уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желание. Уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли зачем. Ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому. А тут вдруг отец и мать, да три тетки в пять голосов и закричат. «Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй, Васька, Ванька, Захарка, чего вы смотрите, разини? Вот я вас!» И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать: «Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое, не хочу того, хочу этого, сбегай, принеси». Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздастся в 10 отчаянных голосов: «Ах, ах, поддержите, остановите, упадет, расшибется, стой, стой». Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку, опять крики: «Ай, куда, как можно, не бегай, не ходи, не отворяй, убьешься, простудишься». И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний, под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая. А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый. Он чувствует, в нем играет что-то, кипит. Точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на крышу, то сесть на совраску, да поскакать в луга, где сено косят, или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак, или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками, играть в снежки, попробовать свои силы. Он крепится, крепится, наконец не вытерпит. И вдруг, без картуза, зимой, прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота, захватил в обе руки по кому снега и мчится к куче мальчишек. Свежий ветер так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватила радостью. Он мчится, откуда ноги взялись. Сам и визжит, и хохочет. Вот и мальчишки. Он бац снегом, мимо, сноровки нет. Только хотел захватить еще снежку, как все лицо залепило ему целая глыба снегу. Он упал, и больно ему с непривычки, и весело. И хохочет он, и слезы у него на глазах. А в доме гвалт. Илюши нет. Крик, шум. На двор выскочил Захарка. За ним Васька, Митька, Ванька, все бегут, растерянные, по двору. За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека. Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне. Наконец, набежали на мальчишек и начали чинить правосудие. Кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника. пригрозили и отцам их. Потом уже овладели Борчонком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два одеяла и торжественно принесли на руках домой. Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим, но при виде его живого и невредимого радость родителей была неописанна. Возблагодарили Господа Бога, потом напоили его мятой, там бузиной, к вечеру еще малиной, и продержали дня три в постели. А ему бы одно могло быть полезно — опять играть в снежки.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читал...

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Читает Иван Литвинов.
1: Внизу у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились женщины, баб около 20. Их уведомили, что старец выйдет, и они собрались в ожидании. Старец встал на верхней ступеньке, надел епитрахиль и начал благословлять стеснившихся к нему женщин. Многие стеснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты. Другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. Кликушу он уже знал. Ее привели не издалека, из деревни всего верст за 6 от монастыря, да и прежде ее водили к нему.
2: «А вот далекая», — указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы исступленное.
3: «Издалека».
1: «Издалека, батюшка, издалека, от Селева 300 верст, издалека, отец, издалека», — проговорила женщина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говорила она, как бы причитывая. «Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое. Оно уходит в себя и молчит, но есть горе и надорванное. Оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причитывание. Это особенно у женщин, но не легче оно, молчаливого горя. Причитания утоляют тут лишь тем, что еще более расстравляют и надрывают сердце. Такое горе и утешение не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитание — лишь потребность раздражать беспрерывно рану».
2: «По мещанству надо быть», — продолжал любопытно в нее вглядываясь старец.
1: «Городские мы, отец, городские, по крестьянству мы, а городские в городу проживаем. Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали? Сыночка младенчика схоронила, пошла молить Бога, в 3 монастырях побывала, да указали мне, зайди, Настасьюшка, и сюда, к вам, то есть, голубчик, к вам, пришла. Вчера устояние было, а сегодня и к вам».
2: «О чем плачешь-то?»
1: «Сыночка жаль, батюшка. 3-леточек был. Без 3 только месяцев и 3 бы годика ему. По сыночку мучаюсь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался. 4 было у нас с Никитушкой. Да не стоят у нас детушки. Не стоят, желанные, не стоят. 3 первых схоронила я, не жалела я их очень-то, а этого последнего схоронила, и забыть его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит, душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку, аль на сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его смотрю и вою. Говорю Никитушке, мужу-то моему, отпусти ты меня, хозяин, на богомолье сходить. Извозчик он, не бедный мой отец, не бедный, сами от себя извоз ведем, все свое содержим, лошадок, экипажи. Да на что теперь нам добро? Зашибаться он стал без меня, Никитушка-то мой. Это, наверное, что так, да и прежде того, чуть я отвернусь, а он уж и ослабеет. А теперь я о нем не думаю. Вот уж 3 месяц из дому. Забыла я обо всем, забыла и помнить не хочу. А и что я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила со всеми, покончила. И не глядела бы я теперь на свой дом и на свое добро, и не видала б я ничего вовсе.
2: А вот что, мать, проговорил старец, однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как ты, плачущую мать, и тоже по младенце своем, по единственному, которого тоже призвал Господь. «Или не знаешь ты, — сказал ей святой, — сколь сии младенцы пред престолом Божиим дерзновенны? Даже и нет никого дерзновеннее их в Царстве Небесном. Ты, Господи, даровал нам жизнь, — говорят они Богу, — и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что Господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, — молвил святой, — и ты радуйся, жена, а не плачь, и твой младенец теперь у Господа в сонме ангелов его пребывает. Вот что сказал святой плачущей жене в древние времена. Был же он великий святой, и неправды ей поведать не мог. Посему знает ты, мать, что и твой младенец, наверное, теперь предстоит пред престолом Господним и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты плачь, но радуйся».
3: Женщина слушала его, подпирая рукой щеку и потупившись. Она глубоко вздохнула.
1: «Тем самым и Никитушка меня утешал. В одно слово, как ты говорил, неразумная ты, — говорит, — с чего плачешь? Сыночек наш, наверное, теперь у Господа Бога вместе с ангелами воспевает. Говорит он это мне, а и сам плачет, вижу я, как и я же плачет. Знаю я, — говорю, — Никитушка, где же ему и быть, коль не у Господа и Бога? Только здесь-то, с нами-то его теперь, Никитушка, нет, подле-то, вот как прежде сидел. И хотя бы я только взглянула на него лишь разочек, только один разочек на него, мне бы опять поглядеть, и не подошла бы к нему, и не промолвила, в углу бы притаилась, только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе, придет, бывал, крикнет своим голосочком: «Мамка, где ты?» Только послыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, всего бы только разик, ножками-то своими, тук-тук, да так часто, часто, помню, как бывал, бежит ко мне, кричит да смеется, только б я его ножки-то услышала, услышала бы, признал, да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда, вот его поясочек, а его-то и нет, и никогда-то мне теперь не видать, не слыхать его».
3: Она вынула из-за пазухи маленький позументный поясочек своего мальчика и только лишь взглянула на него, так и затряслась от рыданий, закрыв пальцами глаза свои, сквозь которые потекли вдруг брызнувшие ручьем слезы.
2: «А это, — проговорил старец, — это древняя Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет. И таковой вам, матерям, предел на земле положен. И не утешайся, и не надо тебе утешаться. Не утешайся и плачь. Только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой есть единый от ангелов Божиих, оттуда на тебя смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется, и на них Господу Богу указывает. И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения от грехов спасающего. А младенчика твоего помяну за упокой. Как звали-то?
1: Алексеем, батюшка.
2: Имя-то милое. На Алексея Человека Божия?
1: Божия, батюшка, Божия. Алексея Человека Божия.
2: Святой-то какой? Помяну, мать, помяну. И печаль твою на молитве вспомяну, и супруга твоего за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда твой мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет по вас. Зачем ж ты блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив. Ибо жива душа вовеки, и нет его в доме, а он невидимо подле вас. Как же он в дом придет, коль ты говоришь, что возненавидела дом свой? К кому же он придет, коль вас вместе отца с матерью не найдет? Вот он снится теперь тебе, и ты мучаешься. А тогда он тебе кроткие сны пошлет. Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай. Пойду, родной, по твоему слову пойду. Сердце ты мое разобрал.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Читал Иван Литвинов.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Взбранной воеводе победительное» из сборника «Отец Арсений». Читает Александр Карлов.
1: Задержалась я у подруги. Заговорились. Взглянула на часы 11 вечера. Быстро простилась. И на станцию. Идти недалеко. Сперва дачными улицами, и только у станции минут 7 леском. Луна на ущербе, темно. От провожатых отказалась и побежала. Молодые мы все смелые. Иду и думаю, мама сердиться будет, что поздно пришла, а завтра вставать рано к ранней обедне, а потом дел не в проворот. Иду быстро, улица прошла и вбежала в лесок. Темно, мрачно и, конечно, страшно. Но ничего, тропка широкая, не раз хоженая. Вошла и чувствую, домашним духом тянет, а людей никого. Бегу, и вдруг меня кто-то сзади схватил за руки и на голову что-то накинул. Вырываюсь, крикнуть хочу, но мне рукой через тряпку рот зажали. Борюсь, вырываюсь, пытаюсь ногами ударить напавших, но от сильного удара по голове на какие-то мгновения затихло. Оттащили с тропинки в сторону, с головы материю сняли, потом я поняла, что это был пиджак, но рот тряпкой зажимает еще. Мужской голос сказал: «Пикнешь, зарежем», и нож перед глазами появился. «Ложись, дура, будешь тихо себя вести, не убьем». Смотрю на человека. Один низкий, другой высокий, и от обоих вином пахнет. «Ложись!» Рот зажали и толкает на землю. А я шепотом говорю им: «Отпустите, пощадите». И рванулась. Высокий приставил нож к груди и колет. Поняла, что ничего меня не спасет. Высокий парень сказал второму: «Пойди шагов за 30 к тропке. Справлюсь с ней, тебя крикну». Невысокий ушел. Я стою и отчетливо понимаю, что нет мне сейчас спасения. Никто помочь не может. Что делать? Как защититься? И вся мысль ушла к Богу. «Помоги, Господи». Молитв вдруг никаких не помню, и откуда-то внезапно возникла только одна, к Богородице. Я поняла: одна Матерь Божия может меня спасти. И стала в выступлении читать: «Взбранной воеводе победительная, яко избавившаяся от злых, благодарственная, восписуем ти, раби твоей Богородицы, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста не невестная». А в это время Высокий повалил меня и стал рвать одежду. Сорвал, наклонился надо мной, нож в руке держит. Я это отчетливо вижу и в то же время исступленно молюсь Богородице, повторяя одну и ту же молитву, и, вероятно, молилась вслух. Наклонился Высокий и вдруг спросил меня: «Ты чего там бормочешь?» А я все молюсь, и в этот момент услышала свой голос. А парень опять сказал: «Спрашивай, чего?» И тут же выпрямился и стал смотреть куда-то поверх меня. Посмотрел внимательно, взглянул на меня и со злобой ударил в бок ногой, поднял с земли и сказал: «Пойдем отсюда». И, держа нож в руке и сорванное с меня белье, повел куда-то в сторону. Дошли, бросил меня на землю, опять наклонился надо мною, а я молюсь и молюсь. Стоит около меня и опять поверх вглядывается. А я все время призываю Божью Матерь и в то же время чувствую, что ничего почему-то не боюсь. Парень стоит и смотрит куда-то в лес. Потом взглянул на меня и сказал: «Чего ей здесь в лесу ночью надо?» Поднял меня, отбросил нож и повел в лес. Идет молча, я молюсь в полголоса и ничему не удивляюсь, и ничего уже не боюсь. Помню только, что Божья Матерь со мною. Конечно, мысль дерзновенная, но я тогда так думала. Шли недолго. Вижу, мелькают между деревьями огни станции. Не выходя из леса, парень сказал мне: «На, оденься», и бросил мои вещи. «Я отвернусь». Отвернулся, я оделась. Пошли. Взял он билет до Москвы, подвел к бачку с питьевой водой и платком вытер мне лицо. Кровь у меня от удара была на голове. Сели в поезд. Вагоны пустые, поздно. Мы только вдвоем в вагоне. Сели, молчим. А я все время молюсь про себя, беспрерывно повторяя: «Взбранной воеводе победительное». Доехали, вышли из поезда. Он спросил: «Где живешь?» Я ответила. Доехали трамваем на задней площадке до Смоленской площади, а потом пошли в Неополимовский переулок ко мне домой. Я молюсь, он идет молча, только на меня изредка взглядывает. Дошли до дома, поднялись по лестнице. Я ключ достал, и опять на меня страх напал. А зачем он здесь? Дверь не открываю, стою. Посмотрел парень на меня и стал спускаться по лестнице. Открыла я дверь, бросилась в комнату, и перед иконой Божией Матери Владимирской упала на колени. Благодарю ее, плачу. Сестра проснулась и спрашивает, что с тобой? Молюсь и не отвечаю, молюсь. Часа через два пошла, лицо вымыла, привела себя в порядок и до утра молилась, благодаря Матерь Божью. А утром побежала в церковь к ранней обедни и все отцу Александру рассказала. Выслушал он меня и сказал, «Великую милость оказали вам Господь и Матерь Божья. Благодарить их надо, а злодея покарает». Прошел год. Сижу я дома и занимаюсь. Окна открыты, жарко, душно. В квартире мама да я. Звонок. Мама кому-то открывает и говорит, «Проходите, дома». И мне из коридора кричит, «Мария, к тебе». Подумала я, вот не кстати, но крикнула, «Входите». Встала, решила, что кто-нибудь из товарищей студентов. Дверь открылась, и я замерла. Он, тот парень из леса. Спросили бы меня минуту тому назад, какой он, я не смогла бы сказать, а тут мгновенно узнала. Стою, словно одеревенела, а он вошел, почему-то осмотрел комнату, и, не обращая на меня внимания, рванулся в угол, где у меня висела цветная литография с иконой Владимирской Божией Матери. Икону мы с мамой держали в маленьком шкафчике, а Владимирскую повесили под видом картины на стене. Подошел, посмотрел и сказал «Она». Постоял некоторое время и подошел ко мне. «Не бойтесь меня, я пришел попросить у вас прощения». «Простите меня, виноват я перед вами страшно, простите». А я стою, окаменевшая, растерянная, а он подошел ко мне близко-близко и еще раз сказал «Простите меня». Повернулся и вышел. Эта встреча произвела на меня страшно тяжелое впечатление. Зачем приходил? Что хотел этот бандит? В голову пришла мысль, надо было милицию позвать, задержать его. Но вместо этого открыла шкафчик с иконами и стала молиться. В голове все время неотвязчиво стояла мысль, почему, взглянув на икону Владимирскую, сказал «Она». Потом все раздумывала. Почему его тогда не разглядела? Почему такой бандит прощения просил? Зачем это ему нужно? И совсем он невысокий, и глаза его смотрят пытливо и пристально, не по-бандитски. Началась война. Был 43-й год. Голодали мы ужасно. Я работала в госпитале сестрой и пыталась учиться в медицинском институте. Сестра болела, но училась в 7-м классе, а мама еле-еле ходила от слабости. Жизнь была тяжелой, но я все-таки успевала иногда забегать в церковь. Прошли бои под Москвой, на Кавказе, под Сталинградом. Начиналась весна 43-го года. Дежурила я эти дни 2 дня подряд. Пришла усталая, есть нечего. Сестра лежит, мама тоже. Ослабли обе. Разделась, разжигаю печку, руки трясутся, болят. Пытаюсь молиться, читаю акафист Божьей Матери по памяти. Слышу, стучат в дверь. Открываю. Стоит лейтенант с палкой и большим вещевым мешком. «Я к вам». Спрашиваю, «Кто вы?» Он не отвечает и втаскивает в комнату мешок. Потом говорит, «Тот я, Андрей». И тогда я мгновенно узнаю его. Мама приподнимается и смотрит на него. Андрей развязывает мешок, неуклюже отставляет ногу, садится на стул без приглашения и начинает вынимать что-то из мешка. На столе появляются банки с тушенкой, сгущенным молоком, сало, сахар и еще что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит, «Ранен я был тяжело. 3 месяца с лишним по госпиталям валялся. Думал, не выживу. Сейчас в клиниках ногу долечивают. Лежал, вас вспоминал и Матери Божией молился, как вы тогда. Говорили врачи, что умру, безнадежен. Выжил, живу. А эти продукты брат мне притащил от радости, что в госпитале разыскал. Он тут под Москвой в председателях колхоза ходит. Наменял и ко мне. Встал, подошел к шкафчику с иконами. Открыт он был. Перекрестился несколько раз, приложился к иконам, подошел ко мне и опять, как в прошлый раз, сказал: «Простите меня, Бога ради, прошу, гнетет меня прошлое беспрерывно, тяжело мне». А я посмотрела на его продукты, на него самого, стоящего с палкой около стола, и закричала: «Возьмите, возьмите все сейчас же, убирайтесь вон!» И расплакалась. Стою, реву, мама лежит, ничего понять не может. Сестра из-под одеяла голову высунула. Андрей посмотрел на меня и сказал: «Нет, не возьму». Подошел к печке, разжег ее, положил полежки, постоял минут пять около нее, поклонился и вышел. А я все время навзрыд плакала. Мама спрашивает: «Маша, что с тобой и кто этот человек?» Я ей тогда все рассказала. Выслушала она меня и сказала: «Не знаю, Маша, почему ты тогда спаслась, но что бы ни было, хороший и очень хороший Андрей, молись за него». Спас нашу семью в 1943 году Андрей своей помощью. Недели две его не было, а потом к маме приходил раз пять без меня и каждый раз приносил бездну всякого, и часами с мамой разговаривал. Шестой раз пришел вечером, я была дома. Пришел, поздоровался, подошел ко мне и опять сказал: «Простите вы меня». Разговорилась я с ним, много о себе рассказывал. Рассказал, как увидел меня в лесу и почему напали тогда, все рассказал. Рассказал, как наклонился надо мною и услышал, что я что-то шепчу, удивился, не понял, и вдруг увидел стоящую рядом женщину. И она остановила его повелительным жестом. И когда он меня второй раз на землю бросил, то опять эта женщина властной рукой своей заслонила меня, и стало ему страшно. Решил отпустить меня, довел до станции, увидел, что я не в себе, и повез в Москву. Мучила меня совесть за вас постоянно, не давала покоя. Понял, что все неспроста было. Много думал о той женщине. Кто, что она, почему меня остановила? Решил пойти к вам, попросить прощения, расспросить о ней. Не мог больше мучиться. Пришел к вам, трудно было, стыдно было идти, страшно, но пришел. Вошел к вам и увидел на стене образ Матери Божией Владимирской и сразу понял, кто была эта женщина. Ушел от вас и стал узнавать все, что можно было узнать о Божьей Матери. Все-все узнал, что мог. Верующим стал и понял, что великое и страшное было мне явление, и я совершил тяжелое прегрешение. Очень сильно повлияло на меня происшедшее, и ощутил я глубокую перед вами вину, вину, которую нет возможности искупить. Много Андрей мне рассказал о себе. Мама моя была человеком исключительной души и веры, и еще до прихода Андрея последний раз говорила мне: «Мария, Матерь Божия явила этому человеку великое чудо, не тебе, а ему. Для тебя это был страх и ужас, и ты не знала, почему Господь отвел от тебя насилие. Ты верила, что тебя спасла молитва, а его сама Матерь Господа остановила. Поверь мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна простить его». Андрей маме тоже все рассказал. Сестра моя, Катерина, была от Андрея без ума, а у меня до самой последней встречи с ним к нему жило чувство брезгливости и даже ненависти, и продукты, которые он приносил, я старалась не есть.

0: благословила им Андрея, перекрестила и по русскому обычаю трижды расцеловала. Расстегнул он ворот гимнастерки, снял ее, и мама куда-то зашила ему образок. Катька, прощаясь, порывисто обняла Андрея и поцеловала в щеку. Подошел он ко мне, низко поклонился и, как всегда, сказал: «Простите меня, Бога ради, и ради Матери Божией, молитесь обо мне». Подошел к иконе Владимирской Божией Матери, приложился к ней несколько раз, поклонился всем нам и, не оборачиваясь, вышел. Хлопнула дверь, мама и Катя заплакали, а я потушила в комнате свет, подняла светомаскировочную штору и вижу в лунном свете, как он вышел из дома, обернулся на наши окна, перекрестился несколько раз и пошел. Больше никогда его не видела. Только в 1952 году, была я уже замужем, получила письмо от него на старый адрес. Мама мне письмо передала. Письмо было коротким, без обратного адреса, но по почтовому штемпелю увидела, что оно послано из-под Саратова. «Спасибо, спасибо вам всем. Знаю, страшен я был для вас, но вы не отбросили меня, а в одну из самых тяжелых минут поддержали прощением своим. Только Матерь Божия была вам и мне помощницей и покровительницей. Ей и только ей обязана вы жизнью, а я еще больше, верой, дающей две жизни, человеческую и духовную. Она дала веру и спасла меня на военных дорогах. Спаси и сохрани вас, Матерь Божья. Наконец-то я живу христианином. Андрей». Это последнее, что мы узнали о нем. Я рассказал отцу Арсению об Андрее, и он сказал: «Великая милость была дана этому человеку, и он оправдал ее. Хранил его Господь для больших и хороших дел».
1: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Взбранной воеводе победительная» из сборника «Отец Арсений». Читал Александр Карлов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: Хочу вас похвалить или нет? Хочу представить выгоды вашего положения в отношении к страстям. Вы мало жили и не успели еще глубоко остраститься. Страсти хоть все есть в вас, но они еще как малолетние дети, слабы и разве только докучливы. В этом большая для вас выгода, потому что для вас во многих-многих случаях достаточно только заметить страстное, чтобы отвернуться от него или прогнать его. Не так, как у тех, которые долго жили и много удовлетворяли страстям. Там они рыкают, как львы, и бросаются на восстающего против них с ожесточением. Но есть в этом и немалая выгода. Именно та, что ради легкости страстных помыслов, чувств и движений вы можете равнодушно к ним относиться, думая: «Невеликое дело, пройдет само собою, за всякой мелочью не нагоняешься». Это помышление столь у вас естественное, опасно. Так действовать значит оставлять страстные чувства и движения на их волю расти и крепнуть. Они будут крепнуть, и из маленьких сделаются большими. Тогда они уже не станут обращаться вспять из одного неблаговолительного взора вашего. Отсюда извольте вывести такое заключение, что в каком бы малом и слабом виде ни показывалось страстное, к нему должно относиться как к самому большому и сильному. Когда пьете воду, то вынимаете и малейшую попавшую туда мушку –

0: Когда занозите палец, то будь заноза едва видна по малости, вы спешите избавиться от беспокойства, ею причиняемого. Когда попадет в глаз порошинка, самая малейшая, и мутит глаз, вы поднимаете большие хлопоты, чтобы поскорее очистить от нее глаз. Так положите себе законом действовать в отношении к страстям. В каком бы маленьком виде они ни появлялись, спешите выгонять их и так безжалостно, чтобы и следа их не оставалось. Как выгонять? Неприязненным к ним движением гнева или рассерчанием на них? Как только заметите страстное, поскорее постарайтесь возбудить в себе серчание на него. Сие серчание есть решительное отвержение страстного. Страстное не может иначе держаться, как сочувствием к нему, а серчанием истребляется всякое сочувствие. Страстное и отходит или отпадает при первом его появлении. И вот только где позволителен и благопотребен гнев. У всех святых отцов нахожу, что гнев на то и дан, чтобы им вооружаться на страстные и грешные движения сердца и прогонять их им. Сюда же относят они слова пророка Давида. «Гневайтеся и не согрешайте», повторенные потом и святым апостолом Павлом. «Гневайтесь на страсть и не будете согрешать, потому что, когда гневом прогнана страсть, всякий повод ко греху сим пресекается. Вооружитесь же так на страсти. Гнев на страсть у вас должен быть вкоренен с той минуты, как вы положили всеусердно работать Господу, творя благоугодное пред Ним. Тут у вас заключен союз с Богом на вечные веки. Сущность же союза такова. Твои друзья – мои друзья. Твои враги – мои враги. А страсти что суть Богу? Враги. Во всем Слове Божием объявляется полное к ним неблаговоление Божие. Гордым Бог противится. Сребролюбие – идолослужение. Человеку угодников рассыпа кости Бог. И прочее, и прочее. Потому апостол и предписал христианам о страстях: «Ниже да именуется вас». Так вот, по порядку. Гневу на страсти следует воспламеняться в вас, как только они покажутся. Но по причине нашего повреждения не всегда бывает так. Почему гнев на страсти требует особого, свободного, намеренно на них направленного неприязненного действия, усилия, напряжения? Чтобы успеть в этом, надлежит вслед за тем, как замечено в себе страстное, поспешить сознать и признать в нем врага себе и Богу. Почему поспешить нужно? Потому что с первого раза появление страстного всегда вызывает к нему сочувствие. Ибо самоугодие долго еще скрытно живет в нас, и после того, как мы явно отверглись себя и Богу себя предали, и не хотим ни на йоту нарушать всего решения, этим скрытным самоугодием или самостью всегда благосклонно встречаемо бывает страстное, каковая благосклонность и выражается большим или меньшим сочувствием к нему. Так вот и надобно сочувствие это отбить и гнев возбудить. То и другое посредствуется и способствуется сознанием и признанием врага в показавшемся в страстном помысле или движении, как бы они льстивы ни были. Коль скоро вражество страсти сознано, рассерчать на нее уж нисколько не мудрено. Рассерчание это возникает само собою. Для сознания в страстном врага не требуется большая головоломная работа. Довольно восстановить убеждение, что ко всему страстному не благоволит Бог, не благоволит потому и ко всем, которые принимают и лелеют в себе страстное. Стало быть, страстное Бога против нас восстановляет и нас от Него отбивает, а в этом конечная пагуба наша. Помышления сии и убеждения в одно мгновение у внимательного воссияют в сознании и тотчас отзываются в сердце неприязнью к страстному, серчанием и гневом на него. А барахтаться со страстным, придумывая разные против него обвинительные пункты, не барахтайтесь. Успех от этого очень сомнителен. Между тем, пока вы переберете все обвинительные пункты, подсудимой страсть сидит тут же, хоть на скамье подсудимых, и все еще держится за своего адвоката сочувствие. А это значит держать в себе произвольно нечистоту, что опасно. Нет уж, положите без всяких рассуждений, как только заметите в себе, что страстное, тотчас сознать в нем врага и рассерчать на него. Что страстное показывается в нас, в этом еще не неизбежная беда. Это означает, что мы нечисты, но не делает нас виновными. Виновность наша начинается с того, как мы благосклонно отнесемся к замеченному страстному, то есть не поспешим сознать в нем врага и не вооружимся против него гневом, а напротив, примем его и станем любоваться им, услаждаясь тем движением, в котором оно явилось». Это будет показывать уже, что мы не прочь быть приятелями страстному и, следовательно, неприятелями Богу, ибо всякое мудрование плотское, страстное, вражда на Бога есть. Где начинается произвол, там начинается и виновность, которая и растет по мере углубления в страстное.
1: Опишу вам, как все это бывает». Обычное наше состояние таково. Мысли блуждают туда и сюда. Чувства и желания хоть и колышутся, но без определенного направления. Так бывает сплошь и рядом. Иногда целые дни проходят так. Мысли эти бывают большей частью суетные, прикрепляющиеся к текущим житейским делам и подручным занятиям. Между ними часто проторгается пустомыслие или мечтание неизвестно о чем, и пустые и суетные мысли толпятся большей частью на поверхности души. Как укрощать и упорядочивать эту смятенность мыслей, мешающую памятовать о Боге и вещах божеских, не раз уже вам толковано. Но вот смотрите, один предмет особенным неким образом стал между другими и требует внимания. Заметьте этот моментик. Стал и требует внимания. И никогда не пропускайте его без внимания. Сейчас делайте допрос, кто он, откуда и чего хочет. Ответы на это вы сами тотчас же найдете, взглянув только на то, что представилось. Положим, это лицо человека, вас когда-то оскорбившего. Очевидно, что кто-то желает, заняв ваше внимание этим лицом и делом его, довести вас до негодования, рассерчания и даже желания отомстить. Так это и будет, если не примете должных мер. Какие меры принять, чтобы прогнать это представление? К чему оно хочет довести вас? Это и есть худое состояние. Следовательно, он ваш враг. Отнеситесь же к нему и вы, вражески, то есть проводите его не с честью, а тем приемом, о котором было говорено в прошлый раз, именно гневным отвержением. Если вы это сделаете, то тем совершенно расстроите уловку или сеть врага. Но если вы остановите внимание на представившемся лице, то оно сначала голое и единичное, окружится множеством других мыслей и образов, которые нарисуют в вашем воображении очень яркую картину, как это лицо оскорбило вас со всеми соприкосновенностями того случая. Вместе с этим восстанет в сердце и прежние чувства оскорбления, негодования и рассерчания. Страстный предмет или помысел о нем породил страстное чувство. Страстное вошло глубже. Если опомнитесь и сознаете, что делаете худо, позволяя себе разгораться страстью, то, конечно, и в этом увидите врага и отнесетесь к тому вражески, изгнав дурное чувство из сердца и прогнав из мыслей самый предмет, породивший его. Смятение пройдет, и мир душевный восстановится. Но если вы этого не сделаете, то восставшему уже страстному чувству подойдут и другие и расстравят его. Начнут вам толковать. Да как он смел! И что он за великая персона? Я сама не хуже его. Нет, этого нельзя так оставить, и не знаю, как я тогда пропустила. Если это к всем спускать, то и жить нельзя. Надо непременно ему доказать, что так поступать он не может безнаказанно. И се желание отомстить, большим или маленьким мщением, все одно, у вас готово. Страстное вошло еще глубже. Это уже третья стадия. Если опомнитесь и здесь, можете отогнать и желание, ибо желание еще не означает решимости. Оно в одну минуту пришло, а в другую может отойти. Поступите так, добре сделаете, не поступите, остращение ваше пойдет дальше. Заметьте, мысль породила чувство, мысль с чувством породили желание. Душа полна страстью, но все это еще мысленные нечистоты и грешности. Да дело еще далеко. Между желанием и делом всегда стоит решимость на дело с обдумыванием, как его произвести. Как образуется решимость, не всегда видно. Она в слабом виде есть уже в желании, потом растет вместе с обдумыванием дела, то есть подбором средств и установлением способов и обстоятельств. Когда все обдумано, завершается и решимость, тогда дело внутри уже совершено, пред лицом Бога и совести грех уже сделан, заповеди презрены, совесть попрана. От пожелания до решимости с обдумыванием дела иногда проходит немало времени. Находит страх Божий, припоминаются и заповеди, и совесть не молчит. Но все их спасительные внушения отвергаются с презорством. Потому в решимости есть уже преступление и грех. Мысль, чувство и желание хоть всю душу уже заняли, но как будто все еще происходит на поверхности души. Склона к греху еще нет, а есть только позыв на него. Склон начинается с того момента, как душа начнет обдумывать, можно ли и как сделать удовлетворение страсти. Тут душа вступает уже на путь греха. Когда образовалась решимость, свобода связана. Душа чувствует себя будто в необходимости непременно сделать задуманное. Но необходимости на это нет никакой. Это какой-то самообман внутренний происходит. Решенное может остаться неисполненным по внезапно встреченным препятствиям. Может быть оставлено и потому, что совершить его раздумает человек сам, по каким-либо соображениям или по совести и страху Божию, если им придется восстать во всеоружии силы своей. Наконец все уладилось, и дело сделано. В этом стиле, как задумали. Страсть удовлетворена, грех окончательно сделан. Что же тут прибавилось к созревшей прежде решимости? Будто ничего, ибо тут только выполнялся обдуманный уже план. Так кажется. Но в существе дела преступность тут возрастает до последней степени. Первое. Страх Божий и совесть доселе были только отклоняемы и неуважаемы, а теперь они попраны. Доселе дело походило на то, как мать уговаривает сына не делать худо, а он отводит ее рукой или сам убегает от нее. А теперь похоже на то, как сын на уговоры матери бьет ее в грудь или в лицо. Второе. Теперь дело внутреннее введено в течение внешних событий, и должно сопровождаться своими последствиями, тоже внешними, бытовыми. Его не вычеркнешь пером или отрицательным словом из круга событий. Оно тут останется навсегда и будет всегда прикреплено к сделавшему его лицу, заставляя его вкушать и плоды свои. Третье. Отходит благодать Божия, и человек из области Божией вступает в область врага Божия и своего. Он поник долу, обременен, чувствует себя подавляемым некой тяжестью. Над ним исполняется притча. Возвращается бес с седьмию другими. Мрак, беспокойство, тягота, все награда удовлетворенной страсти всякой и се диво. Пока делом не удовлетворена страсть, от удовлетворения ее чается рай. Будете яко бози. Но как только удовлетворяется, прелесть спадает с очей, призрак рассеивается и оставляет одну пустоту, тугу, расстройство и тяготу. Видит, что наг. Отомстил врагу, радоваться бы, как чаялось, а выходит совсем другое. Видите, какая дорога остращения себя какой-либо страстью и падения во грех вследствие того? Обратимся теперь к вам. Что в вас возможно из всего сказанного? Если ваша решимость работать Господу искренна, если, приняв такое решение, вы следуете предложенным вам советам памятовать всегда о Боге со страхом и благоговейством, если вы строго смотрите за собою, то в вас невозможен склон к удовлетворению страстного пожелания и все то, что затем следует. Но возможны мысль, чувства и пожелания страстные. И все предметы вашей борьбы внутренней. Мысль, чувства и пожелания страстные. Иногда в одно мгновение пробегают по душе, не давая опомниться. В этом случае они не делают нас виновными, коль скоро, опомнившись при возникновении хоть уже пожелания, прогоним их неприязненным рассерчанием на них. Виновность наша и в помысле, и в чувстве, и в пожелании зависит от нашего промедления на них после того, как заметим их и не прогоним, а остановимся на них. Прогони мысль, чувство или сочувствие не будет. Прогони чувство с помыслом, желания не будет. Прогони желание, не будет опасности начать и склонно страстное. Если, заметив страстный помысл, вы остановитесь на нем произвольно вниманием, вы виновны. Зачем занялись тем, о ком знаете, что он враг Божий и ваш? Но если внимание невольно прикуется к помыслу, вы невиновны, если тотчас же начнете внимание от него отклонять и его прогонять. Если вследствие произвольного вашего внимания к страстному помыслу породится в вас страстное чувство, то виновность ваша увеличивается немного. Но если, заметив порождение чувства страстного, вы будете продолжать заниматься страстным помыслом и, следовательно, произвольно раздувать чувства, то вина ваша увеличится в два раза против прежнего. Если, заметив страстное чувство, вы встрепенетесь и отгоните его вместе с помыслом, то вы виноваты только в том будете, что занялись произвольно страстным помыслом, в чувстве же невиновны, ибо они невольно рождаются под действием помыслов. Если под действием страстного помысла и чувства, произвольно допущенных, родится в вас пожелание страстного дела, например, отомстить, то этим тоже виновность ваша немного увеличивается, ибо от мысли и чувства невольно порождается пожелание.
0: Вина на вас остается прежняя. Зачем занялись страстным предметом? И когда от того родилось чувство страстное, зачем позволили длиться в вас чувству и породившему его помыслу, то есть вина двойная? Но если вы, заметив страстное пожелание, позволите ему медлить в себе, а не вооружитесь тотчас против него, то ваша виновность возрастет еще на одну степень, будет тройная.
1: Дальше этого я не иду, потому что только доселе и предлагаю возможным остращение вас. Сами видите, что если сразу прогоните страстный помысл, то всей борьбе положите конец. Не будет уже ни чувства, ни тем паче пожелания, и положите так действовать. Из-за какой стати вы будете навлекать на себя лишний труд борьбы, а иногда и опасность, когда у вас уже положено не допускать страстного, яко богопротивного? Если невольно вместе с помыслом и чувство зашевелится, гоните тотчас и чувство с помыслом. Если невольно прильнет к ним и желание, гоните тотчас и желание вместе с ними».
0: На чем застанете в себе движение страстного, а то ли и гоните его. Законом положите ни помыслу, ни чувству, ни пожеланию страстному произвольно не поблажать, а гнать их полной ненавистью тотчас, как только заметите.
1: И будете вы всегда невиновны и пред Богом, и пред своей совестью. Будет в вас не чистота страстей, но и невиновность. Вы будете исполнять дело белильничье, прачечное, трудясь усердно над убелением души своей. Благослови вас, Господи!
2: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань».
1: Часть вторая.
0: Читает Владимир Козичев.
1: Глава первая. О Пресвятом Таинстве Евхаристии. До сих пор я предлагал тебе, любезный читатель, о четырех орудиях, потребных тебе к одолению врагов в невидимой брани, как то о ненадеянии на себя, о надежде непоколебимой на Бога, о противостоянии греху и борьбе с ним, и о молитве. Теперь я хочу указать тебе еще на иное некое могущественное всем деле орудие, а именно на Пресвятое Таинство Евхаристии. Таинство сие, как между таинствами, есть самое высшее, так и в числе орудий духовных есть самое сильное и врагопоразительное. Четыре орудия, о которых мы говорили, получают силу свою от благодатных сил и даров, стяжанных нам кровью Христовою. Таинство же сие и есть самая кровь Христова и самое тело Христова с присущим самого Христа Бога. Теми четырьмя орудиями боремся с врагами мы силою Христовою. Всем же Христос Господь поражает врагов наших нами или вместе с нами. Ибо кто вкушает тело Христова и пьет кровь Его, тот со Христом пребывает и Христос с ним, как Он сам сказал: «Едай мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Посему, когда одерживаем мы победу над врагами, то эта кровь Христова побеждает их, как написано в Апокалипсисе: «И ти победиша его, дьявола-клеветника, кровью агнчию». Сие святейшее таинство, сие всепобедительное орудие, паче же Христос, сущий всем таинстве, может быть действенно приемлемо двояким образом. Во-первых, таинственно в таинстве тела и крови Христовых с достодолжным приготовлением, то есть сокрушением и исповедью, очищением через епитимью и потребным пощением. Во-вторых, духовно и мысленно, в уме и сердце. Первое может иметь место столь часто, сколько это возможно, по обстоятельствам внешним, внутреннему состоянию и по усмотрению духовного Отца. А второе – каждое мгновение, так что тебе можно всегда иметь в руках сие всемощное оружие и ограждаться им от врагов непрестанно. Внемли же сему – и святых Христовых тайн причащайся сколько можно чаще, как только имеешь разрешение от духовного Отца своего. Мысленно же и духовно вкушать Христа Господа ревнуй непрерывно, к чему руководство предложено тебе мною в предыдущих главах о молитве.

0: Как надлежит принимать святое таинство Евхаристии или принимать Христа Господа таинственно, в таинствах? Для достижения цели, с которой приступаем к сему божественному таинству, надлежит нам иметь некие особые расположения, совершать особые некие дела и употреблять особые некие меры прежде причащения, во время причащения и после причащения. Прежде причащения надлежит через таинство покаяния и исповеди очистить себя от всякой скверны грехов, как смертных, так и несмертных, и исполнить, что на исповеди наложит духовный Отец, соединяя с сим твердую решимость от всего сердца, всею душою, всею силою и всем помышлением служить единому Господу Иисусу Христу и делать одно Ему благоугодное. Так как Он всем таинстве дает нам тело свое и кровь свою с душою и божеством и всею силою воплощенного домостроительства, то, помышляя о том, как ничтожно даемое нами Ему сравнительно с тем, что Он нам дает, положим в сердце, по крайней мере, все для нас возможное, всеусердно делать во славу Его. И если б нам пришлось овладеть самым высшим даром, какой когда-либо приносили Ему земные и небесные разумные твари, изъявим готовность принести то без размышления Его божественному величию. Возжелав принять сие таинство, чтоб силою Его победить и поразить врагов своих и Господних, с вечера еще или даже раньше того, начинай помышлять, как сильно Спаситель наш, Сын Божий и Бог, желает, чтоб ты с приятием сего таинства дал Ему место в сердце своем, дабы, соединяясь с тобою, помочь тебе изгнать оттуда все страсти твои и победить всех врагов твоих. Сие желание Господа нашего столь велико и пламенно, что сего никакой тварный ум не может вместить в совершенстве. Ты, впрочем, чтоб хоть сколько-нибудь подойти к сему, потрудись поглубже напечатлеть в уме своем следующие два помышления. Первое. Как неизреченно радостно всеблагому Богу пребывать в преискреннем общении с нами, как удостоверяет сама священная премудрость, говоря: «Радость моя с сынами человеческими». И второе. Как сильно ненавидит Бог грех, и потому, что Он препятствует соединению Его с нами, столь для Него желательному, и потому, что Он прямо противоположен божеским Его совершенствам. Будучи по естеству беспредельно благим и чистым светом, и неизреченную красотою, не может он не гнушаться безмерно грехом, который ничто иное есть, как крайнее зло, мрак, растление, мерзость и срамота в душах наших. И сие Божие нетерпение греха столь велико, что с самого начала его все промыслительные о нас божеские деяния и установление Ветхого и Нового Завета направляемы были к истреблению его и изглаждению следов его. Особенно же предивное страдание Спасителя нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Бога. Некоторые богословы и учители говорят даже, припомни сказание святого Дионисия Ареопагита о видении Титу, что если б потребовалось, то Господь Иисус готов бы был подъять тьмы других смертей для уничтожения силы греха. Так преследует его божеское негодование. Уразумев из таких помышлений и созерцаний, сколь великое имеет Бог желание внить и в сердце твое, чтобы в конец победить там твоих врагов, кои суть и его враги, ты не можешь не ощущать в себе живого вожделения приять его, да совершит он в тебе такое действие и самым делом. Воодушевившись же таким образом, полным мужеством и восприяв дерзновение от верного надеяния, что в тебе может прийти небесный архистратик твой Иисус, вызывай почасту на брань ту страсть, которая тебя беспокоит и которую желаешь преодолеть, и поражай ее ненавистью, презрением и отвращением, восстановляя в то же время в себе молитвенное желание противоположной ей добродетели с готовностью и на соответственные тому дела, такие именно и такие. Вот что следует делать тебе вечером пред причащением. Утром же, немного прежде святого причастия, пройди одним взором ума все увлечения, неправости и прегрешения, содеянные тобой со времени предшествовавшего причащения доселе, помянув при том, с каким бесстрашием и ослеплением все сие делалось, как будто и не было у тебя Бога, судьи и воздаятеля, видевшего то, и, чтобы избавить тебя от таковых дел, подъявшего страшные страсти и позорную смерть на кресте, которые ты попирал, когда, склонясь на грех, срамные похотения свои ставил выше воли Бога, Спасителя твоего. Стыдом да покроется лицо души твоей при сознании такой неблагодарности и такого бесстрашия. Однако ж не попусти себя потоплену быть от смущения при сем, и всякое безнадежие далеко отжени от себя. Все долготерпеливый Господь, преклонясь на милость раскаянием твоим и изъявленную тобой готовностью служить отселе Ему Единому, паки грядет к тебе и в тебя, чтоб безмерной бездной благости своей потопить и поглотить бездну неблагодарности твоей и твоего бесстрашия и маловерия. Приступи же к нему со смиренным чувством недостоинства, но и с полным благонадежием, любовью и преданностью, уготовляя ему в сердце своем пространную скинию, да вселится он весь в тебя. Как и каким образом? Изгнанием из сердца всякого помышления о чем-либо тварном, а не только пристрастие и сочувствие к тому, и заключением двери его, да не внидет в него ничто и никто, кроме Господа. По причащении же святых тайн войди тотчас в сокровенности сердца своего, и, поклонившись там Господу с благоговейным смирением, простри к нему мысленно такую беседу. «Ты видишь, всеблагий мой Господи, как легко впадаю я в грехи на пагубу себе, и какую силу имеет надо мной борющая меня страсть, и сколько сам я бессилен освободиться от нее. Помоги мне, и усиль бессильные усилия мои, или паче сам восприими оружие мои, и ими вместо меня порази в конец сего неистового врага моего». После сего, наконец, обратясь к Небесному Отцу Господа нашего Иисуса Христа и нашему, вместе с Ним, в тайнах сих, благоволением Своим в Тебя нисшедшему и к Духу Святому, благодатью Своей Тебя возбудившему и приготовившему к принятию тела и крови Господних, и по принятии их теперь обильно Тебя осеняющему, поклонись Богу сему единому, в Троице Святой славимому и нам благодеющему, и, воздав благоговейное Ему благодарение за великую к Тебе милость, в сей момент явленную как дар некий, предложи непреклонное решение, готовность и порывы к борьбе со своим грехом, в чаянии преодолеть его силою единого Бога Триипостасного». Ибо ведай, что если не будешь употреблять всех своих усилий к преодолению своей страсти, помощи от Бога не получишь. И если, усиливаясь всеусердно, на одни свои силы надеешься, успеха никакого иметь не будешь. Усиливаться усиливайся всеусердно, но успеха ожидай от одной помощи Божией. Придет, несомненно, помощь, и, сделав твои бессильные усилия всесильными, подаст тебе удобную победу над тем, с чем борешься. Глава 3. Как углублением в таинство Евхаристии возгревать в себе любовь к Богу. чтобы углублением в небесное таинство тела и крови Христовых возгореть в себе большую любовь к Богу, обратись помыслом к созерцанию любви, какую явил самому тебе Бог всем таинстве. Ибо сей великий Бог и Вседержитель не удовольствовался тем, что создал тебя по образу и подобию своему, не тем, что когда ты согрешив и его оскорбив, не спал из чина своего, послал Сына Своего Единородного пожить 33 лета на земле, чтобы взыскать тебя, и, подъяв страшные страсти и мучительную смерть крестную, искупить и исхитить тебя из рук дьявола, которому ты поработил себя грехом, и опять восставить тебя в свой чин, но, кроме того, благоволил учреждену быть еще и таинству тела и крови в пищу тебе для существеннейшего срастворения с естеством твоим всей силы воплощенного домостроительства. Сие-то последнее изъявление премногой к тебе любви Божией сделает для себя предметом постоянного созерцания и углубления, чтобы, узревая всестороннюю полноту ее и преизобилие, питать тем и паче воспламенять и свое к Богу всецелое устремление и любовь. Помысли о том, когда стал любить тебя Бог, и увидишь, что сему нет начала. Ибо сколько сам он вечен по божескому естеству своему, столько же вечна и любовь его к тебе, по коей он прежде всех веков положил в совете своем даровать тебе сына своего дивным неким и непостижимым образом. Узрев же сие, восторженную возрадуйся радостью духовною и воззови. Итак, еще в оной бездне вечности мое ничтожество было попечительно зримо и любимо Богом беспредельным. Еще тогда промышлял он о благе моем и по благоволению неизглаголанной любви своей положил даровать мне в пищу Сына Своего Единородного. Могу ли я после сего позволить себе хоть один момент не быть прилепленным к Нему всей мыслью моею, всем желанием моим и всем сердцем моим? Помысли также, что всякие взаимные любления тварей между собой, как бы они велики не были, имеют свою меру и свой предел, за который и не могут простираться. Одна любовь Божия к нам не имеет предела. Посему, когда потребовалось особым неким образом удовлетворить ее, Он предал на сие Сына Своего, равного Ему по величию и беспредельности, как сущего единого и того же с Ним естества. Итак, любовь Его такова, каков дар, и обратно, таков дар Его, какова любовь. И то, и другое столь велико, что большей меры великости не может и вообразить никакой тварный ум. Возмерь же ты за сию безмерную любовь, по крайней мере, всевозможную для тебя мерою любви. Помысли еще, что Бог подвигся на возлюбление нас не какой-либо необходимостью, но по единой своей естественной благости возлюбил независимо ни от чего, сам от себя, сколь безмерно, столь же и непостижимо. Что с нашей стороны не могло быть предпослано сему возлюблению никакое достохвальное дело, достойное воздаяние, чтоб беспредельный Бог за то презельностью любви воздал нашей всесторонней бедноте, что Он возлюбил нас потому, что так восхотел по единому благоволению Своему, и не только возлюбил, но и даровал себя нам, недостойнейшим тварям своим. Что любовь сия, если воззришь на чистоту ее, не смешана, как большею частью тварная любовь, с чаяньем какого-либо добра от нас впереди, ибо Бог не имеет нужды в каком-либо добре со стороны, как сам в себе вседовольный и всеблаженный. Посему, если благоволил излить на нас неизреченную благость и любовь, то излил не ради блага себе от нас, а для блага, собственно, нашего. Помышляя о всем сем, можешь ли ты не взывать в себе? О, как дивно сие! Всевышний Бог приложил сердце свое ко мне, малейшему творению своему. Что же хочешь ты от меня, царю славы? Чего чаешь от меня, который ничто иное есть, как пыль и прах? Вижу, добре, Боже мой, при свете безмерной любви Твоей, что у Тебя одно при всем желание, наиболее показывающее светлость Твоей ко мне любви, именно что Ты благоволишь мне даять и мне всего себя в пищу и питье, не для другого чего, как для того, чтобы приложить всего меня в себя». Не потому, чтобы имел ты нужду во мне, но потому, что я крайнюю имею нужду в тебе. Ибо таким образом ты бываешь живущим во мне, а я в тебе, и через любительное единение сие делаюсь я, как сам ты. И скажу так, по-человечески, через соединение моего земного сердца с твоим сердцем небесным содевается во мне единое некое божественное сердце». От таких помышлений не можешь ты не преисполниться изумления и радости, видя себя так высоко ценимым от Бога и так много Ему любезным, и уразумевая, что Он безмерную любовью Своею к тебе ничего другого не ищет и не желает от тебя, как привлечь любовь Твою к себе и тебя собою облаженствовать, отторгши тебя от всякого пристрастия к тварям и к самому себе, чтоб ты таким образом возмог всего себя принести ему, Богу твоему, как всесожжение, и чтобы отныне во все последующее время жизни твоей единая любовь к нему и усердное желание благоугождать ему обладали и умом твоим, и твоею волею, и памятью, и всеми чувствами твоими». Всякое благодеяние любви Божией к тебе может отразиться таким воздействием на душу твою, наипаче же, естественно, сему быть при разумном воззрении на многоблагодатное таинство Божественной Евхаристии, на которое, взирая умом, отверзи и сердце свое к нему и излей следующие благоговейные молитвы и любительные воздыхания. «О брашно пренебесное! Когда же настанет для меня час пожретися Тебе всецело, не другим каким огнем, а огнем любви Твоей? Когда, о несозданная любовь, о хлебе жизни, когда стану я жить Тобою единым, для Тебя единого и в Тебе едином? Когда, о жизнь моя, жизнь красная, жизнь сладостная и вечная, манна небесная, когда, отвратившись от всякого другого брашна земного, стану я вожделевать Тебя единого и питаться Тобою единым? Когда будет сие, о сладость моя всенасытительная, о благо мое верховное? О Господи мой, превожделенный и всеблагодатный, исторгни сие бедное сердце мое из уз всякого пристрастия и всякой наклонности недоброй, «Укрась его святыми добродетелями Твоими и исполни таким благонастроением, чтобы мне со всею искренностью все делать только для того одного, чтобы благоугодить Тебе. Тогда достигну я наконец того, что отверши Тебе сердце мое, уже не недостойное Тебя призову Тебя и любовью понужду Тебя в нити в него». Ты же, Господи мой, вошедший внутрь, станешь, не встречая сопротивления, совершать там все воздействия, какие обычно совершаешь в душах, преданных Тебе. В таких любительных помышлениях и чувствах можешь ты проводить вечер и утро, приготовляясь к святому причастию. Потом, когда совсем приблизится священный час причастия, со смирением и сердечной теплотой поживее вообрази, кто тот, кого имеешь ты приять в себя, и кто ты, имеющий приять его. Тот есть Сын Божий, в непостижимое облеченное величие, пред коим трепещут небеса и все силы, есть святый святых, светлейший солнца, недомыслимая чистота, в сравнении с коей нечиста всякая чистота тварная, который из любви к тебе, прияв зрак раба, восхотел быть презренным, поруганным и распятым злобою мира беззаконного. пребывая в то же время Богом, в деснице коего жизнь и смерть всего мира. Кто же ты? Ты — ничто, по своему растлению, лукавству и злобе, сделавшийся ничтожнее ничего, хуже всякой ничтожнейшей и нечистейшей твари, посмешище преисподних демонов, которые вместо воздаяния благодарения щедрому Богу за столькие и таликие благодеяния, увлекаясь своими фантазиями и похотями, презрел столь великого благодетеля своего и владыку и попрал бесценную кровь его за тебя пролитую. А он при всем том, по непрестающей и неизменной любви своей к тебе, призывает тебя к божественной трапезе своей, иной же раз и понуждает приступить к ней страшными угрозами, напоминая тебе ко всем изреченное слово свое: «Аще не снести плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе». И как не затворяет пред тобою двери милосердия своего, так не отвращает от тебя лица своего, хотя ты по грехам своим и прокажен, и расслаблен, и слеп, и беден, и порабощен всяким страстям и непотребностям. Вот только чего требует он от тебя. Первое. Чтоб ты возболел сердцем своим об оскорблении его. Второе. Чтобы ты паче всего ненавидел грех всякий, и большой, и малый. Третье. Чтоб ты всецело всего себя предал ему и со всем расположением и любовью сердечную одно имел попечение, всегда и во всем, во всяком деле быть в воле его и в полной покорности ему единому. Четвертое. Чтоб ты имел крепкую в него веру и твердо уповал, что он помилует тебя, очистит тебя от всех грехов твоих и охранит от всех врагов твоих, видимых и невидимых. Подкрепившись такой неизреченную любовью к тебе Божьей, приступи ко святому причастию со страхом святым и любительным, говоря: «Недостоин я, Господи мой, приять тебя, ибо столько и столько раз прогневлял тебя грехами моими, а не оплакал еще всех таких нечестивых дел моих. Недостоин я, Господи мой, приять тебя, ибо не очистил еще себя от расположений и пристрастий к тому, что неблагоугодно тебе. Недостоин я, Господи мой, приять тебя, ибо не предался еще со всею искренностью в любовь к тебе, в волю твою и в покорность тебе. О Боже мой, всесильный и безмерно благий! Сам ты, по всещедрому человеколюбию своему, удостой меня приять тебя, с верою притекающего к тебе». После же того, как сподобишься святого причастия, заключись в сокровенностях сердца своего и, забыв все тварное, простри к Богу такую или подобную сей беседу: «Всевышний Царю неба и земли, кто в нити тебя сотворил в недостойное сердце мое, когда я и окаянен, и беден, и слеп, и наг? Никто, конечно, как безмерная любовь твоя ко мне. О, любовь несозданная, о, любовь сладчайшая! Чего же хочешь ты от меня, в конец обнищавшего? Ничего, как проразумеваю и вижу, кроме любви моей к тебе. Ничего, кроме того, чтобы на жертвеннике сердца моего не горел никакой другой огонь, кроме огня любви моей к тебе, который бы попалял всякую другую любовь и всякое другое желание, кроме желания всего меня принести тебе в жертву, всесожжение и в воню благоухание. Ничего другого никогда не желал ты и не искал от меня, и теперь не ищешь и не желаешь. Вонми же, Господи, ныне и обетом сердца моего. Все сочетываю с желанием Твоим мое желание, и как Ты всего себя дал мне, и я всего себя предаю Тебе, да буду весь в Тебе. Ведаю, Господи, что сему нельзя быть, и если не будет во мне полного самоотвержения, если останется во мне какой-либо след самолюбия, Если будет укрываться во мне сочувствие и расположение к какой-либо воле своей или мыслям своим, или к самоугодливым обычаям моим, почему хочу и порываюсь отныне противиться себе во всем, что неугодного тебе возжелает душа моя, и нудить себя на все, что благоугодно тебе, хотя бы все во мне и вовне меня восставало против того? Сам я не силен успеть в этом, но как отныне ты со мною, то дерзновенно уповаю, что ты сам будешь совершать во мне все достодолжное. Порываюсь и ищу, и да будет сердце мое едино с твоим сердцем, и уповаю, что сие будет мне благодатью твоей. Порываюсь и ищу ничего не видеть и не слышать, ни о чем не помышлять и ничему не сочувствовать, кроме того, к чему поведет и на что указывать будет воля твоя, заповедями твоими определенная, и уповаю, что сие будет мне действом силы твоей во мне. Порываюсь и ищу не отходить вниманием от сердца, в коем ты и там, непрестанно взирая к тебе, согреваться лучами света от тебя исходящего. И уповаю, что сие будет мне прикосновениями и объятиями дланей твоих. Порываюсь и ищу, да отныне ты един будешь мне свет, сила и радование, и уповаю, что сие будет мне спасительными твоими воздействиями на внутреннее мое. А сем и молюсь, и непрестанно молиться буду. О премилосердный Господи, буди мне сие, буди. Попекись затем день ото дня все более и более преизбыточествовать верою в силу сего пресвятого таинства Евхаристии и не переставай изумляться сему дивному таинству. Помышляй, как Бог под видом хлеба и вина являет тебе себя и существенно бывает в тебе, чтобы содевать тебя наиболее святым, преподобным и блаженным. Ибо блаженны те, которые не видят, но веруют по слову Спасителя. Блаженны не видевшие и веровавшие. И не желай, чтобы всей жизни Бог являл себя тебе под другим каким видом, кроме сего таинства. Старайся возгревать в себе теплое желание сего таинства и каждодневно преуспевай и в ревностной готовности творить одну волю Божию и в духовной мудрости ее делать царицей и правительницей всех твоих дел и духовных, и душевных, и телесных. Всякий раз, как причащаешься, причащаясь сей жертвы бескровной и себя самого приноси в жертву Богу, то есть изъявляй полную готовность по любви к Господу за нас пожершемуся терпеть всякую напасть, всякую скорбь и всякую напраслину, какие могут встретиться в течение жизни твоей.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Елена Лешова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Майское утро. Раннее майское утро. Иногда ветерок поигрывает в прятки в молодой, сочной, немного клейкой листве, а затем с шумом вырвется из кроны. Горлинки перекликаются, перелетают, громко хлопая крыльями. Скворцы высвистывают простую, но такую приятную мелодию. Солнце покрывает все золотым светом. Запахи черемухи и сирени смешиваются и заполняют собой все комнаты. Чувствуешь себя маленькой девочкой, которой для счастья нужно всего-то. Чистый, уютный дом, где все тебя любят. Солнечное тихое утро, наполненное пением птиц, гудком далекого электровоза, чудным запахом цветущих деревьев. Потягиваешься закрытыми глазами и улыбаешься. Пусть этот день будет, как в детстве, радостным и счастливым.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги святителя Луки Воина Ясинецкого «О семье и воспитании детей». В браке мужчина находит великое восполнение своей сущности, сокровищ духа своего из сокровищ души своей жены. Грубость мужского сердца восполняется нежностью и чистотой сердца жены, ибо сердце женщины гораздо тоньше, способнее к духовной любви. А жена должна помнить, что Бог дал вначале мужчине силы телесные большие, чем ей, силы ума в большинстве случаев далеко превосходящие силы женского ума. При общении с мужем она должна восполнить свой недостаток силы, глубины ума его знаниями, его крепкой волей. Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной душой. Из их союза должно родиться нечто высшее, соединив все доброе и великое, что есть в каждом из них. Это ли не обогащение? Это ли не благодать Божия? Не в этом ли вся тайна брака, глубочайшее значение брачного союза?
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Не пенится море, не плещет волна, деревья листами не двинут, на глади прозрачной царит тишина, как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе. Душа безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море. Алексей Толстой.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Елена Осьминина. Отрывок из книги «Радости и скорби» Ивана Шмелева. Главы создавались и публиковались в газетах в другом порядке, нежели потом расположились в книге. Шмелев начал свою русскую эпопею с идеи покаяния, с Великого Поста. Он включал в текст отрывки из тропарей праздников, стихир, кондаков.
2: Кондаком называется молитвенное песнопение, посвященное какому-либо святому или празднику. В древности кондаки представляли собой длинные поэмы, где строфы объединялись между собой единым рефреном, припевом, который исполняли хором все члены молитвенного собрания. Впоследствии кондак стал краткой формой молитвословия. Вкупе с другими лаконичными произведениями, икосами, кондаки образуют особый гимн, акафист. Кондак и икос сходны по содержанию, а разница их в том, что в первом обозначается тема, а во втором она получает развитие.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Меня часто спрашивают, как приобрести ту или иную добродетель. Такие вопросы возникают, как правило, тогда, когда человек, надеясь на свои силы, уже потрудился над приобретением добродетели, но у него ничего не вышло. Хочу с вами поделиться рассуждением на эту тему византийского монаха и поэта Симеона Нового Богослова о том, что без благодати невозможно ничего добиться в этой жизни. «В силу веры, прежде всякой другой добродетели, приходит благодать Божия, как основание всякой добродетели». И уже помощью благодати Божией всякая добродетель устанавливается в сердце и бывает действенную. Так что всякая добродетель, не от благодати Божией бывающая, вменяется у Бога не в настоящую добродетель, потому что такая добродетель не Божия. И невозможно, чтобы получивший благодать был как должно благопризнателен и благодарен, если не признает прежде величия благодати им полученной. Те, которые не сознают, сколь велика благодать, ими получаемая, не дорожат ею.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Имена, имена милосердия.
1: В русском Свято-Пантелеимоновом монастыре Святой горы Афон разбирали почту. На серебряный поднос, куда складывали корреспонденцию, адресованную настоятелю монастыря, лег небольшой конверт из простой серой бумаги. На круглой печати из темного сургуча был оттиснут двуглавый орел. Обратным адресом значился город Коломна Московской губернии. Когда почту принесли настоятелю, этот конвертик он распечатал первым, прочитал несколько строк и попросил посыльного монаха не уходить, пока не окончит чтение. Через несколько минут, сняв очки, настоятель протянул монаху письмо со словами: «Отнеси в иконописную, скажи братьям, что я благословил». Письмо на Афон из далекого подмосковного городка отправила Мария Николаевна Шевлягина, коломенская купчиха, женщина, которую жители города с уважением и благодарностью называли «Христорадная». Единственная наследница многомиллионного состояния своего отца, богатейшего в Коломне скотопромышленника, Мария Николаевна не стремилась к красивой жизни. Она не покупала дорогих экипажей и сногсшибательных нарядов, всегда скромно одетую в темное платье и такой же платок, чаще всего Шевлягину можно было увидеть в храме, где она молилась или раздавала милостыню. Она искренне заботилась о городских церквях, делала постоянные пожертвования на их ремонт и убранство. Вот и в Пантелеимоновский монастырь на Афоне она обратилась с просьбой написать для Богоявленского храма Коломны образ святого целителя и великомученика Пантелеимона. Оплатить труд иконописцев и доставить образ со Святой горы в Богоявленскую церковь купчиха Шевлягина обязалась за собственный счет. Другой храм Коломны, рождественский, Мария Николаевна считала своим вторым домом. В его ограде были похоронены несколько поколений Шевлягиных. Здесь хотела найти свой последний приют и она сама. Мария Николаевна неустанно заботилась о рождественской церкви. В 1907 году она взяла на себя все расходы по ее капитальному ремонту, а кроме того, заказала новые драгоценные оклады на все храмовые иконы. Главную святыню церкви, Тихвинский образ Божьей Матери, Шевлягина украсила настоящими бриллиантами. Но главным своим богатством Мария Николаевна считала доверие людей. Она с радостью принимала всех, кто приходил к ней со своими нуждами и бедами, и никогда не оставалась безучастной. Она охотно устраивала приданое бедным невестам и даже учредила в городском банке капитал, процентами с которого могли безвозмездно воспользоваться бесприданницы. Бедные семьи получали от нее деньги на строительство жилья, а городские лечебницы, приюты, богадельни и монастыри – ежемесячное содержание. В 1902 году купчиха Шевлягина подарила Коломне водопровод. Две артезианские скважины по чугунным трубам подавали воду в высокую водонапорную башню, строительство которой Мария Николаевна доверила тогда уже знаменитому инженеру Шухову. Дальше вода расходилась по шести городским колонкам, специально для этого установленным и спроектированным так, что по виду они напоминали небольшие красивые башенки. Жители Коломны стали называть их «шевлягинскими бассейками». Водой коломчане могли пользоваться бесплатно и неограниченно. Расходы по обслуживанию водопровода Мария Николаевна тоже взяла на себя, внося 8 тысяч рублей ежемесячно. Столь значительная сумма Шевлягину не смущала. Главным для нее было то, что горожане наконец получили чистую, безопасную для здоровья воду. С приходом советской власти все имущество Марии Николаевны было национализировано, и финансировать работу водопровода она больше не могла. 1 мая 1921 года из-за отсутствия топлива водокачка встала. В этот же самый день Мария Шевлягина умерла. Образ целителя и великомученика Пантелеимона, который по ее просьбе был написан на Афоне, и сегодня можно увидеть в Богоявленском храме Коломны. Молясь перед ним, горожане часто и с теплом вспоминают женщину, благодаря которой их предки перестали таскать воду коромыслами из Москвы-реки. В центре Коломны не так давно воссоздали Шевлягинскую бассейку и всерьез думают о том, чтобы в честь Марии Николаевны Шевлягиной назвать одну из городских площадей.
0: Имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Федора Достоевского. 1877 год. Я осмелюсь высказать одну аксиому. А именно, чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временный, даже хотя бы и в большинстве своем, может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и приходящих, от рабства, от векового гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар, родившийся вместе с народом, и тем более чтимый, если и в продолжении веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа. Голоса.

Радио «Вера». Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. Владислав Ходасевич.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арине из города Благовещенска 16 лет. Она индивидуально учится в 8 классе. Любит рисовать, плавать, ходить на творческие мастер-классы и ухаживать за животными. У Арины есть особенности здоровья. С раннего детства у нее случались эпилептические приступы. Но так как в то время в ее родном городе не было врачей-эпилептологов и необходимого оборудования для диагностики, назначенное лечение долго не приносило результата. Приступы у Арины повторялись и постепенно повреждали структуру головного мозга, вызывая задержку психоречевого развития девочки. В ноябре 2021 года в Морозовской больнице Москвы Арине сделали операцию на головном мозге, удалили очаг, провоцировавший приступы. После этого у Арины начались улучшения. Сейчас девушке необходима реабилитация. Она поможет восстановить речь, улучшить произношение, логику, мышление, а также укрепить мышцы спины и скорректировать осанку. Мама Арины, Татьяна, воспитывает дочь одна. Ей пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за дочерью и сопровождать ее во время лечения и реабилитации. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на занятия Арины со специалистами. Чтобы Арина смогла говорить, больше двигаться и радоваться жизни, поддержите ее на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Надежда моя ждет тебя, Господи. Ожидание тебя — единственное содержание и смысл грядущих дней моих. Трава ждет росы и не обманывается. Гора ждет грома и не обманывается. Крот под землей ждет пропитания себе и не обманывается. Упование всякого существа исполняешь ты, Господи. Я же тебя жду, и ты идешь навстречу мне. Ты приближаешься ко мне в согласии со скоростью моего движения к тебе. Чадо земли, что есть ваше завтра, если не надежда? Если лишитесь надежды своей, умрет и желание ваше видеть рассвет завтрашний. Не ропщите на небо, что не исполняет оно всех надежд ваших. На себя ропщите за то, что уповать не умеете. Небо исполняет не надежды, упование оно исполняет. К самому сильному и возвышенному упованию небо всегда преклоняется. Не ропщите на небо за то, что не слышит оно междоусобных ссор ваших, что безучастно оно к соперничеству вашему. Прозорливо оно и милостиво. Прозорливо видит оно добро в помыслах ваших и милостиво к немощи вашей, если сочетается она с волей доброй. Упование мое — не предчувствие. Упование мое — знание, что ты придешь. Дал ты мне обетование, и печать обетования твоего ношу в душе своей. Если до сих пор не пришел ты, не твоя тому вина, моя. Ты нежен и сострадателен. Не хочешь ты смутить меня неготовностью моей. Потому идешь неспешно и непрестанно напоминаешь о приближении твоем. Безнадежность, сложа руки, сидит. Упование чистит и метет непрестанно, проветривает и кадит жилище, в котором готовится принять тебя. День и ночь заботится о том, чтобы не забыть ни о чем, что тебе угодно. Призывает ангелов и святых, тайновидцев, помощь, чтобы пещеру свою сделать подобной небу. Не имеет упование мое ни друга, ни соратника. Все прежние упования изгнаны мною, как проверенные лжецы, и на месте, от них очищенном, буйно цветет надежда, ожидающая встречи с тобой. Придешь ты с дарами богатыми, с тобой победниче смерти, придет победа над всеми заботами и обидами. С тобой придет свет и здоровье, и сила, и мудрость. И вся полнота упований человеческих от начала до конца времен. Те же, кто не в тебе,

И полагает упование свои, сидят на вершине горы и ждут восхода солнца с запада. А я стою на восток, обратившись, и знаю твердо, что вот-вот взойдет солнце, ибо вижу, как заря румянится. Пока другие сажают в землю палки сухие, в надежде на зелень и плоды, сею я на ниве своей семя живое, что зеленеет и плодоносит. Упование мое на тебя негадательно, упование мое знание ясное, подобно знанию о том, что солнце с востока восходит, и семя доброе в землю добрую посеянное прорастет и принесет плоды. Твоя нива, Господи, а ты семя и сеятель. Гряди, Господи, надежда моя ждет тебя.

0: Светлое радио. Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Океан. Проходят дни, годы, столетия. Человек уходит. Океан остается. Океан многолик, многоголосен. Его красота сравнима только с красотой отраженного в нем неба. Он всегда разный. И в затишье, и в шторм он не повторяет себя вчерашнего. Его берег, набегающие волны, крик чаек, небо над океаном – каждый раз другие. Океан – это всегда тайна, наполненная шумом, ревом разыгравшихся на его просторе набегающих и удаляющихся волн. Они играют с ветром, солнцем, каплями дождя, камушками на берегу, рыбами, всем, что создано Богом на небе и на земле. Такое торжество жизни, силы, энергии передается и человеку. И он на какой-то миг приобщается к этой стихии, растворяется в ней, становится частицей вечной жизни.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии, Оберучевой, 1902 год. Оптина пустынь. В правой хибарке принимает посетителей преснопамятный старец отец Иосиф. При входе к нему чувствовалось, что это уже не земной человек, что он более принадлежит к миру духовному. Прозрачный лик его и вся его телесная оболочка так истончилась от духовных подвигов, что кажутся уже исчезающими от наших грешных земных очей. Он говорит совсем мало, но своим просветленным сияющим взором вливает в душу что-то неземное. Отец Иосиф сказал, что мне надо идти в монастырь. И это вполне совпадало с моим, хотя как будто не вполне осознаваемым прежде, всегдашним желанием.

Суету жизни трудную, теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

0: из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: Монах Арсений жил в уединенной пустынной местности святой горы Афон. Ни огорода, ни сада рядом с его маленькой хижиной-кельей не было. На каменистой почве здесь не росла даже трава. До ближайшего большого монастыря несколько часов ходу. Раз в неделю, посещая богослужение, отец Арсений брал в монастыре немного сухарей. Ими он и питался все оставшиеся 6 дней, вплоть до следующего воскресенья. Однажды, отправляясь поздним вечером из монастыря к себе в келью, отец Арсений, как всегда, зашел на кухню и попросил сухарей. Незнакомый дежурный монах выставил перед ним наполненную доверху большую торбу. «Что ты, родной, мне столько не нужно», – удивился отец Арсений. «А мне куда их девать?» – ответил монах. Удивленный отец Арсений поблагодарил его и закинул на плечи тяжелый мешок. Наутро, вскипятив в железной кружке немного воды, отец Арсений взял один сухарь и увидел, что весь он был покрыт беловато-синим налетом, слоем плесени. Монах достал другой сухарь, но и он оказался в точности таким же. Перебрав все, отец Арсений обнаружил, что в пищу более-менее годятся всего лишь несколько штук. Их оказалось намного меньше того количества, которое он обычно приносил из монастыря. «Такие сухари я бы даже мулам не отдал», — расстроился отец Арсений. «И зачем только я тащил целый мешок в этакую даль?» Настроение у монаха испортилось. Съев немного нетронутого плесенью сухаря, отец Арсений достал четки и стал совершать монашеское молитвенное правило. И с каждым словом, идущий из самого сердца горячей молитвы, чувствовал, как отступает ропот, недовольство и гнев на монаха, давшего ему негодные сухари. «Значит, такой пищи я и достоин», — заключил после молитвы отец Арсений. «Если бы заслуживал лучшей, Господь послал бы мне ее». За обедом отец Арсений достал еще один сухарь, тот, который он съел утром, на вкус напоминал бумагу. Теперь же, откусив кусок, монах едва не вскрикнул от удивления. Ему показалось, что он ест мягкий, сдобный хлеб. Тому, кто без ропота принимает посланные Богом испытания, Господь сам же помогает их преодолеть. Говорил отец Арсений Пещерник, которого называли так из-за того, что жил он в уединении и безмолвии, а за духовную мудрость почтительно величали старцем. Нужно только молиться Господу и всем сердцем уповать на Него.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Кирилл Марковский.
1: Земная жизнь человека наполнена страданиями, скорбями, трудами и заботами, различными страхами и болезнями. Всем этим мир как бы восстает против человека, и только вера в промысел Божий помогает не пасть духом и находить силы преодолевать все трудности. Хочу поделиться словами преподобного Серафима Вырицкого о перенесении скорбей. «Всемогущий Господь управляет миром, и все вершащееся в нем совершается или по милости Божией, или по попущению Божию. Судьба же Божия непостижима для человека. Только такое воззрение на сущность всего происходящего привлекает в душу мир, не попускает увлекаться разгорячением, направляет зрение ума к вечности и доставляет терпение в скорбях».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Марии Волконской, жены декабриста князя Сергея Волконского. Анненкова приехала к нам, нося еще имя мадемуазель Поль. Это была молодая француженка, красивая, лет 30. Она кипела жизнью и весельем. Тотчас по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление Его Величества относительно ее свадьбы. С Ивана Анненкова, как того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но по возвращению их опять на него одели. Дамы проводили мадемуазель Поль в церковь. Она не понимала по-русски и все время пересмеивалась с шаферами. Под этой кажущейся беспечностью скрывалось глубокое чувство любви к Анненкову, заставившее ее отказаться от своей родины и от независимой жизни. Когда она подавала просьбу Его Величеству о разрешении ей ехать в Сибирь, он был на крыльце, садясь в коляску. Он спросил ее: «Вы замужем?» «Нет, государь, но я хочу разделить участь сосланного». Она осталась преданной женой и нежной матерью. Работала с утра до вечера, сохраняя при этом изящество в одежде.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Темным, дождливым ноябрьским вечером 1932 года на улицах Житомира не горело ни одного фонаря. Редкие прохожие осторожно ступали по тротуарам, стараясь в темноте не споткнуться и не угодить в грязь. Это было непросто, но не только по причине отсутствия освещения. Люди в буквальном смысле теряли равновесие из-за того, что по много дней ничего не ели. В стране царил голод. Пожилая женщина, закутанная в пуховый платок, шла одной рукой, опираясь о стены домов, а другой крепко прижимая к себе большой бумажный сверток. На одном из перекрестков ее окликнул постовой милиционер. «Мать, ты чего тут по темноте бродишь? Домой ступай, а то в участок отведу». Женщина грустно улыбнулась. В участок. Напугал? Да она не так давно из лагеря вернулась. А ведь когда-то была придворной, императорской фрейлиной, знатной дамой. «Фамилию скажи», — не унимался милиционер. Дама подняла на него свои светлые, совсем не постаревшие глаза. «Оржевская», — тихо произнесла она. Бывшая генерал-губернаторша, княгиня Наталья Ивановна Оржевская, возвращалась тем вечером из Тарксина. Так назывались возникшие в 30-е годы прошлого века магазины, которые вели торговлю с иностранцами за валюту. Советским гражданам было разрешено приносить в Тарксины свои драгоценности и золото, взамен которых им выдавались продукты. Наталья Ивановна только что отдала туда свое золотое колечко, за которое смогла получить немного крупы, бутылку масла, буханку сдобного хлеба и несколько плиток шоколада. Это богатство она несла теперь в Никольскую церковь, чтобы раздать бедным и голодным. Наталья Оржевская уже несколько лет возглавляла в Житомире Свято-Николаевское братство с тех самых пор, как был арестован его основатель, священник, а позже бежецкий епископ Аркадий Остальский. Братство собирало пожертвования для поддержки нуждающихся, и Наталья Ивановна регулярно вносила свою лепту, обменивая в Тарксине оставшиеся у нее драгоценности на продукты для голодающих. Оржевская, конечно, понимала, что рискует, помогая несчастным, но по-другому просто не могла. Поддержать тех, кому нужна рука помощи, накормить того, кому нечего есть. Эти принципы, основанные на христианских идеалах, служили нравственным законом для многих поколений ее семьи. Делать что-то нужное для людей, не быть равнодушной, Наталья Ивановна стремилась всегда, еще до революции. Имение, а в амбулатории и вовсе трудилась сестрой милосердия. В расположенном неподалеку городке Новоград-Волынском Наталья Ивановна устроила бесплатную амбулаторию со стационаром на несколько коек. Это положило начало открытию местного отделения Красного Креста, которое Оржевская и возглавила. Под ее руководством Новоград-Волынский Красный Крест работал в годы русско-японской войны, не только оказывая медицинскую помощь, но и организуя сборы пожертвований в помощь больным и раненым. В Первую мировую Оржевская открыла военный лазарет в Житомире. Про этот госпиталь раненые в шутку говорили: «Здесь мы, как в Царстве Небесном». 17-й год принес в Житомир, как и в большинство городов бывшей Российской империи, хаос и разруху. Оржевская, одной из первых, откликнулась на призыв тогдашнего настоятеля Никольской церкви, священника Аркадия Остальского, вступать в ряды Свято-Николаевского братства помощи бедным. Позже она привлекла к участию в делах братства художника Нестерова и академика Вернадского. За эту деятельность в 1919 году Оржевская была арестована и помещена в большевистский концлагерь. От неминуемой расправы ее, как ни удивительно, спасло происхождение, а именно то, что она приходилась родной внучкой декабристу Федору Шаховскому. Выйдя на свободу, Наталья Ивановна сумела легализовать деятельность Житомирского Красного Креста и официально стала первым руководителем советского отделения этой организации на Волыни. Продолжала она и свою деятельность в Свято-Николаевском братстве, в то время уже перешедшем на нелегальное положение. Поэтому, несмотря на своего знаменитого деда, избежать очередного ареста ей не удалось. Наталья Ивановна была выслана в Казахстан. Там, в ссылке, она и скончалась в 1939 году. «Это была святая женщина», — говорил когда-то об Оржевской архиепископ Волынский и Житомирский Евлогий. Именно так вспоминают о ней люди и сегодня.
0: Имена милосердия.

снегах осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

0: черные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
1: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».

я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В царство небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос. Богоматерь принято именовать чистейшим сосудом. Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим сыном, помогая ему в его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая ему, участвовала в его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно своей матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Задостойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии вместо молитвы «Достойно есть». Задостойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец явися на земли, из человеки поживе, Тя, Богородице, тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды Твои были девственны, Бог произошел из Твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми». Поэтому мы все величаем Тебя, Богородица. В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком. Он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции – таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
2: Как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один подвижник так поддерживал своих учеников во время молитвы. «Восстанем от сна, братья! Зажженный светильник, если будет в нем масло, не погаснет. И пока он будет гореть, ни одна крыса не приблизится к нему, чтобы съесть фитиль. Но когда недостает масла и светильник гаснет, крысы смело приближаются к нему. Видя, что вокруг темно, они съедают фитиль, а светильник сбрасывают с места, где он горел. Если светильник глиняный, он разбивается. А если он сделан из меди, то гнется, и погнутое еще можно исправить. Так случается и с нерадивой душой, которая не питается словами божественными. Благодать Святого Духа, которую человек получил при крещении, отступает от него, жар потухает, и этот светильник будет разбит пороками».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Верой своей вижу Тебя, Господи. Вера — свет и зрение очей моих. Вера моя в ощущении всеприсутствия Твоего. Она преклоняет колени мои к земле и воздевает руки к небу. Вера моя в соприкосновении моей души с Тобой. Она зовет сердце плясать и душу петь. Когда ласточка приближается к гнезду своему, птенцы волнуются, чувствуя приближение матери. Вера моя — волнение в предчувствии приближения Твоего. Когда друг пишет мне письмо из краев далеких и обо мне думает, тогда и я, оставив другие мысли, думаю о нем. Вера моя — мысль о Тебе, побуждающая и Тебя, самого чуткого, обо мне думать. Когда льва разлучаются львицей, гаснут глаза его от тоски по ней. Вера моя, печаль моя по тебе, когда ты вдалеке от меня, красота моя. Когда скрывается солнце, бури страшные возмущают море. Вера моя, затихшая буря души моей, ибо свет твой согревает и приносит мир. Говорили глаза мои, мы не видим его. Утешил я их словами, воистину, созданы вы не его видеть, но дела его. Говорили уши мои, мы не слышим его. Вразумил я их словами, воистину, созданы вы не его слышать, но о делах его. Ни одному творению не дано слышать или видеть его, но только дела его. Тварь видит и слышит тварь. Только от Него рожденное может Его слышать. Не может картина видеть художника, не может колокол слышать Создателя своего, но дочь льющего колокола слышит Отца своего. Око не может видеть Его, ибо для того и создано, да не видит. Ухо не может слышать Его, ибо для того и создано, да не слышит. Но зрение может видеть Его и слух слышать. Вера моя видит Тебя, Господи, так же, как рожденная видит родители своего. Вера моя слышит Тебя, Господи, так же, как рожденная слышит родителя своего. Бог во мне видит и слышит Бога в Тебе. Бог не сотворяется, Бог рождается. Вера моя, погружение в бездну души моей и возвращение на поверхность с Тобою. Вера моя, единственное достойное знание мое, остальное — детское собирание цветных камешков на берегу озера. Вера моя, единственное достойное дело жизни моей, воистину. Остальное — комедия чувств. Когда говорю «помоги маловерию моему», мыслю «дай мне еще себя, Отче мой и Боже мой».

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: В нашем городе до революции стоял на центральной площади большой красивый православный храм из кирпича. Моя бабушка всегда говорила, что ходила в храм часто, почти каждый день. Бабушка привела меня на площадь, когда я в первый класс должна была идти и приехала к ней в город. Храм давно уже снесли. Бабушка мне сказала: «Вставай, доченька, вот сюда, как раз под купол». Я купола никакого не увидела и посмотрела на бабушку с недоумением. То, что я увидела, никогда не забуду. Бабушка моя любила носить черное строгое платье с белым кружевным воротничком. А тут я вдруг увидела ее какой-то светлой и воздушной. Она стояла, как в букете светящихся цветов. Я смотрела на нее, не отрываясь. Она еще долю секунды как бы прислушивалась к себе, вернее, к своим ощущениям, и сказала мне: «А храм-то все равно остался».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». «Из-за моей ошибки молитва стала для меня тягостным бременем. Вот как это случилось. Еще в детстве мне говорили, что надо не просто повторять слова молитвы, но и вдумываться в ее смысл. Я старался испытывать те чувства, о которых молитва говорит. Сперва все было просто. Потом, едва я произносил «Аминь», совесть шептала: «А ты уверен, что ты в самом деле думал то, что говорил?» Я не знал, что побуждало меня отвечать на этот вопрос «нет». Тогда голос говорил: «Попробуй-ка еще раз». И я вновь принимался молиться, без малейшей надежды, что на этот раз молитва мне удастся. Наконец я нашел выход, естественно, самый глупый. Я установил правило — не принимать ни одного слова, если оно не сопровождалось достаточной четкостью воображения и чувства. За ночь я должен был простым усилием воли добиться того, чего нельзя было добиться одной силой воли. Того, что я сам не мог определить, не мог понять, произошло оно или нет. Когда я все же добивался этого, духовная ценность его была очень невелика. Если б кто-нибудь вовремя повторил мне предупреждение: не добиваться силой того, что Господь не желает нам дать.
0: Голоса времени.

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя, но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь в небо.

звезд. Будут тебе сниться, но лишь одна ляжет на ладонь.

Вы слушаете радио «Вера». Солнце скрылось на западе, за полями обетованными, и стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте, и направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе, смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Николай Гумилев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: Афонский монах Арсений с несколькими братьями поднимался высоко в гору к маленькой церкви Пресвятой Богородицы, чтобы совершить там молитвенное бдение. На Святой Горе начиналась зима. Но вместо снега в той высокогорной местности Афона, где располагалась церковь, часто бывали густые туманы. Когда отец Арсений со спутниками начинал подъем, воздух был прозрачный и чистый. Но через некоторое время образовался такой густой и плотный туман, что путники не видели друг друга на расстоянии вытянутой руки. «Дальше идти нельзя», — сказал отец Арсений спутникам. «Дорога здесь опасная, в тумане можно оступиться и упасть. Но бдение мы все равно совершим. Давайте помолимся прямо здесь». Так они и поступили. Монахи искренне от всего сердца прославляли Бога, а как только стихла последняя молитва, туман вокруг вдруг стал быстро таять, и они с изумлением увидели, что находятся почти у самых дверей церкви, в безопасном месте. Бог не оставляет своей заботой и попечением тех, кто, невзирая на жизненные обстоятельства, всегда помнит о нем. Говорил отец Арсений, известный на Афоне как старец Арсений Пещерник. Так его называли за уединенную жизнь, проведенную в непрестанной молитве. Когда нам кажется, что мы в опасности, не нужно впадать в панику. Нужно просто вспомнить о Господе, вознести Ему молитву, и Он все устроит так, как мы и представить себе не могли.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Кирилл Марковский.
1: Когда мы молимся святым угодникам Божьим, то как бы беседуем с ними? И чем больше молимся, тем дольше проводим с ними времени. Хочу поделиться замечательными словами святителя Игнатия Брянчанинова о влиянии молитвы на душу человека. Беседа и общество ближних очень действуют на человека. Беседа и знакомство с ученым сообщают много сведений, с поэтом – много возвышенных мыслей и чувствований, с путешественником – много познаний о странах, о нравах и обычаях народных. Очевидно, беседа и знакомство со святыми сообщают святость.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Колумзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. Начало Первой мировой войны. Воронежская губерния. Село Волчий хутор. Возбуждение и подъем первых дней войны прошли. С фронта приходила путанная информация. Кроме первых двух открыток, от брата Андрея вестей не было. Отец пытался навести справки, но безуспешно. Длинными осенними вечерами отец читал нам вслух. Однажды в 10 часов вечера зазвонил телефон. Первой подбежала к висевшему на стене большому аппарату мамина сестра Маня. Старичок-почтмейстер из Волоконовки зачитал ей телеграмму. В ней говорилось: «Ваш сын Андрей жив и здоров. Легко ранен. За храбрость представлен Георгиевскому кресту». Кончив диктовать, старый почтмейстер прибавил дрожащим голосом: «Разрешите поздравить вас». На восторженный крик Мани прибежали все – в халатах, в ночных рубашках, пижамах. За что же был награжден мой брат? Однажды ночью он потерял дорогу и оказался один на занятой немцами территории. В здании, куда он вошел, находилось около 30 немецких раненых и военный врач. Андрей, отлично говоривший по-немецки, так как окончил в Петербурге немецкую частную среднюю школу, объявил им, что местность занята казаками, и он всех берет в плен. Тяжело раненых, которых нельзя было транспортировать, пришлось оставить на месте. Остальных же, 18 человек, Андрей повел в расположение русских. Он боялся нарваться на немецкие части, но в конце концов благополучно добрался до своих, сдал пленных и постарался незаметно исчезнуть, поскольку боялся быть наказанным за то, что заблудился.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Первая в России мемориальная доска в память о женщине была установлена в Петербурге в 1912 году на доме номер 16 по Ковенскому переулку. Здесь в самом начале 20 века жила Анна Философова. Деньги на памятный знак, посвященный ей, собирали друзья Анны Павловны и те, кому она помогала в нужде. А таких были сотни, тысячи. Анна родилась в Перми в дворянской семье Дягилевых, которая вырастила и воспитала многих известных людей, например, театрального деятеля Сергея Дягилева. Замуж Анна вышла за Владимира Философова. В псковском имении Богдановском, которое принадлежало супругу, Анна и начала заниматься благотворительностью. Молодая женщина построила бесплатную школу для местных детей и стала ее попечительницей. Каждое лето она устраивала для ребят литературные чтения, открыла народную библиотеку-читальню. В своем доме организовала амбулаторию. Приходившие сюда лечиться крестьяне получали лекарства даром. Деревенские жители называли Анну Павловну «красным солнышком». Сама же она писала, что только в Богдановском чувствует, что живет не исключительно для себя и своей семьи, а для народа, и что здесь ей, по ее словам, как-то несовестно жить. В поместье Философовы уезжали на лето. Все остальное время они жили в Петербурге. Там у Анны Павловны были две подруги – Мария Трубникова и Надежда Стасова. Все они состояли в кружке на пользу русской женщины. В 1861 году родился первый масштабный благотворительный проект этого кружка – общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга. Философова стала бессменным председателем общества, а существовало оно больше 15 лет. И если вначале снималось всего несколько квартир, в которых за небольшую плату, а то и вовсе бесплатно, селили бедняков, то уже через несколько лет общество арендовало целые дома. При них работали швейная мастерская, прачечная, столовая, школа. Словом, все то, что облегчало жизнь работающим матерям. Ведь в домах этих в основном жили семьи, в которых не было кормильцев. Десятки тысяч человек за годы работы общества получили помощь от энергичных дам. И это касалось не только жилья. Анна Павловна организовала артель переводчиц и издательниц, чтобы дать возможность интеллигентным женщинам зарабатывать деньги. К тому же Философова открывала воскресные школы в Петербурге, организовала комитет грамотности, основала общество для поддержания падших женщин и первый в России официальный женский союз. Он назывался «Женское взаимно-благотворительное общество». А когда в 1873 году в Самарской губернии случился голод, Анна Павловна стала во главе комитета по сбору пожертвований и помощи голодающему населению. В те времена российским женщинам официально было запрещено учиться в высших учебных заведениях. Домашнее, начальное и среднее образование барышни получали, но многие мечтали о высшем. И в 1878 году случилось долгожданное событие. В Петербурге на 10-й линии Васильевского острова открылись женские бестужевские курсы. Разрешение на их открытие Философова добивалась вместе со своими подругами Стасовой и Трубниковой. Ставшее знаменитым учебное заведение дало высшее образование 10 тысячам девушек. К общественной и благотворительной деятельности Анны Павловны многие ее современники относились негативно. Борьба Философовой за права женщин казалась блажью либеральной барыни. Сама же Анна Павловна говорила: «Я человек и гражданка, люблю свое отечество и болею его болями». Анна Философова не только говорила, она действовала.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей,

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписей. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
3: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем Его образ, а через Него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и Его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое слово Отчие, и образ, имея истинного Твоего воплощения, не рукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
2: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кандак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кандак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии 1 сентября многие благотворительные фонды проводят акции для юных подопечных. Кому-то из ребят помогают с приобретением канцтоваров и рюкзаков, кому-то со средствами реабилитации или адаптации. Так, фонд «Провидение» поддерживает детей, у которых есть проблемы со зрением. Одна из его подопечных – 10-летняя Ксения Масютина из Краснодара. У девочки неизлечимое генетическое заболевание. Со временем ее мышцы слабеют, что приводит к трудностям с движением. Сейчас Ксюша переходит в 5-й класс общеобразовательной школы. Девочка передвигается на инвалидной коляске. Чтобы перемещаться по этажам учебного заведения, Ксюша пользуется специальным лифтом. И учитель, и ребята в классе поддерживают ее во время учебы. А в свободное от школы время Ксюша изучает английский язык и увлекается рисованием. Мечта Ксюши – научиться ходить самостоятельно. Ради этого девочка много трудится. Мама возит ее на реабилитации, курсы массажа и адаптивной физкультуры. Болезнь влияет на все мышцы ребенка, в том числе и те, что связаны со зрением. Из-за диагноза Ксения плохо видит. И чтобы продолжить учебу и реабилитацию, к новому учебному году ей нужны специальные очки. Приобрести их помогает фонд «Провидение». Присоединиться к доброму делу и подарить Ксюше очки вы можете на его сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.